0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: 6 утра. Время начинать движение.
3: Дамы и господа, заводите свои моторы!
1: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
3: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляя с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее Симен.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Струйкой дым понесло тишину.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Я сидел и смотрел мультфильмы, словно рыбак на причале. Даже стал забывать, что моя жизнь — это сплошной вокзал. Я сидел и смотрел мультфильмы, в комнату постучали. На пороге стоял старик Дисней, он улыбнулся мне и сказал:

Я играл на гитаре и смотрел в окно. Мысли меня умчали куда-то в горы, где солнце такое яркое, что от него прячешь глаза. Я играл на гитаре и смотрел в окно. В комнату постучали. На пороге стоял Высоцкий. Он улыбнулся мне и сказал...

как-то сидел, смотрел «Бриллиантовую руку». Я обожаю это кино. Вдруг кто-то сказал: угости сигареткой. И я его угостил. Я оглянулся, а в кресле сидел Андрей Миронов. Он смотрел тот же фильм, что и я, но почему-то грустил.

улице, и дождь моросил по крышам. Я замерз и промок, и денег не было, и на метро опоздал. И вот я шел по этой мокрой улице, и вдруг мне навстречу кто-то вышел. И я увидел, что это Бог. Он улыбнулся мне и сказал, он сказал: «Что-то ты выглядишь как-то устала. Может, есть какие-то просьбы? Ну так давай, проси». Я сказал: «Передай, пожалуйста, Высоцкому мою гитару. Ну и денег мне немножко дай на такси».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
2: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум.
3: В это воскресенье тема программы «Как сохранить суставы и связки здоровыми» в эфире остеопат Владимир Животов. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости.
3: В это воскресенье тема программы «Нужна ли России своя психология?» В эфире доктор психологических наук, профессор Дмитрий Леонтьев.
2: В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

успокоит нервы. Чистые пруды, застенчивые

0: каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира чистота. Нас делают на миг счастливее и моложе.
1: Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Может, строчка счастливая, мартом хранимая, будет всем, как в пути маяк, пусть потерпит ГАИ.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
2: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
1: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

под кошок и на дорожку. Хорошо, хорошо, под кошок на дорожку. Даже странно, друг.

0: танцуем вдвоем, так скажите хоть слово, сам не знаю о чем. Сам не знаю о чем.
1: Говорит Москва. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
2: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
1: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Хит Москва
1: 94.8 FM.
0: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

сердце бьется, оглушая, было. Жизнь моя по горло в солнце было. Как же это было и прошло?

0: будет. Очень мягко, очень тихо будет. Улицы протяжные, пустые.
1: Я держусь!

0: песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».
1: Удивительный вопрос, почему я водовоз? Потому что без воды иди туды, иди туды. Отдыхаем, воду пьем, заседаем, воду льем. И выходит без воды,

надо промочить, горе надо утопить. В каждом теле без воды, иди туды, иди туды. Бьют и звери, и скоты, и деревья, и цветы. Даже мухи без воды. И не туды, и не туды. Ни побриться, ни попить, ни помыться, ни поплыть. Человеку без воды, и не туды, и не туды.

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

0: Внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

А я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. Четвертый год нам нет житья от этих фрицев. Четвертый год соленый пот и кровь рекой. А мне б в девчоночку хорошую влюбиться, а мне б до родины дотронуться рукой. Еще немного, еще чуть-чуть, последний бой, он трудный самый.

семьей помереть совсем не страшно. Хоть каждый все-таки надеется дожить еще немного.

хочу. Я так давно...

0: говорите, милит?
1: Я его
0: тоже
1: что?
0: Мне милит.
1: Рекламирую.
0: Да думайте о своей стране.
2: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Нам есть что вспомнить. Родные песни.
4: А рядом учатся летать. Им салютует шум прибоя, в глазах их небо голубое, ничем орлят не испугать. Орлятам учатся летать, орлятам учатся летать.

взглядом учатся летать. Будь остревоженные горны, что завтра злее будут шторны. Ну что же нам не привыкать? Орлятам учатся летать. Орлятам учатся летать. Они сумеют встретить море, поднять на сильные крылья взоры, не умирать, а побеждать. Орлятам учатся летать.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 8:06.
2: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.
0: Говорит

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: Песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».
1: Я в мир удивительный этот пришел, от вас.

0: буду вечно молодым.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

сколько разных дел вокруг, ровно столько, сколько рук, ровно столько, сколько рук. Сколько на земле дорог, сколько в письмах нежных строк,

0: такая всякая.
1: Сбежала из дворца.
0: Такая всякая.
1: Расстрелила отца.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». В это воскресенье тема программы «Как говорить с ребенком о безопасности так, чтобы не напугать, что реально работает, а что вызывает тревогу или стыд». В эфире психолог организации «Тебе поверят», работающая с детьми и взрослыми, пострадавшими от насилия, Наталья Курасова. В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».
4: Двадцатый век берет разбег, и человек на ты уже на ты с луной. И снится мне, я на луне, и по

волнует нас планета Марс. И на Венеру нам давно пора взглянуть. Стоим у карт, готовим старт. Из песни я давно уже собрался в путь.

все-таки чувствуем, чуть потеплело, и вдруг понимаем, весна, весна под сверканье апрельской капели, пролет позабыл дому прав. Весна, пешеходы скользят

0: Весна, выставляется первая рама, а с ней заодно и стекло. Сейчас вратарю неспортивная мама по первое всыпит число.
1: Весна, и коровки пасутся на травке, соловушки в роще свистят.
0: Зайдешь в магазин, там весна, на прилавке одни полушубки.

0: усы подкрутив над седою бородкой и шляпу надев на бекрень. Спешит старичок молодою походкой, весной зеленеет пень. Если приветливы к вам в учреждении,
1: а дома не пилит
0: жена, то этому можно найти объяснение в коротеньком слове «весна». Весна!
1: Весна!

едва ли москвичам поспеть со службы на «Динамо». Да чего ж оно хитро, да чего ж оно хитро, да чего ж оно все здорово придумано в метро. В нем и мрамор, и стекло, в нем просторно и светло.

мы опоздаем непременно. Прощаюсь с нами в поздний час, вы нам успеха пожелайте. И в поездах подземных мчась, вы эту песню напевайте. Да чего ж оно хитро, да чего ж оно хитро, да чего ж оно все здорово придумано в метро. В нем и мрамор, и стекло,

0: Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва!
2: 94,8 FM.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет родные песни. Нам есть что вспомнить. Родные песни.

днем и ночью от Карпаты до Курил. Дуют ветры, зазывая и маня. Кеды я себе отличные купил.

есть вечно то, что, то, что вдалеке. А ты пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке. А ты пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке. В кедах можно вслед за песенкой шагать по асфальту, по траве, среди болот. В кедах можно даже по небу летать, если к ним еще добавить вертолет. По всей земле пройти мне в кедах хочется, увидеть лично то,

А ты пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке. Если дождик налетает с ветерком, прежде чем схватить простуду,

всей земле пройти мне в кедах хочется, увидеть лично то, что вдалеке. А ты пиши мне письма мелким почерком, поскольку

0: словарем взяки. На тропинке ты внимательно смотри. Я подметками везде, где только мог, отпечатал четкий номер 43. И узорное фабричное клеймо по всей земле. Пройти мне кеда хочется, увидеть лично то, что вдалеке. Вот и пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке. Вот и пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
2: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
1: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит

если у вас нету дома, пожары ему не страшны, и жена не уйдет к другому. Если у вас, если у вас нет жены, нету жены. Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед, и с другом не будет драки. Если у вас, если у вас друга нет, друга нет.

то вам ее не потерять. И если вы не живете, то вам и не, то вам и не, то вам и не умирать, не умирать.

этим девушки украдкой не любуются. Не лучше всех, не хуже всех, а просто он один из тех, кого встречаем мы не в песнях, а на улице. Ни одна статья в газете, ни одна строка в куплете.

петроградской стороны. Лишь в петроградский свой район парнишка был влюблен, и всем он был готов сказать уверенно, что ничего прекрасней нет, чем строить.

метро, он ехал на метро. И вдруг в толпе увидел он нечаянно. Такая девушка прошла глазами, словно обожгла. Такими, что лишь песни.

тех пор он ездит той весны. Между Автовой площадью восстания парень с Петроградской стороны.

0: вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.
1: Смерть не хочет щадить красоты, ни веселых, ни злых, ни крылатых, но встают у них.

у нее на пути. И дыхание станет ровней, и страдания отступят куда-то, лишь нагнуть.

0: люди в белых халатах низко вам поклониться.
1: Говорит Москва. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости.
2: В это воскресенье тема программы «Нужна ли России своя психология?» В эфире доктор психологических наук, профессор Дмитрий Леонтьев.
1: В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Говорит Москва.
3: 94.8 FM.
4: Поющее сердце столицы.

0: Песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».
1: Жизни не искал ты ласковой да гладкой, и теперь припомнишь, правим мы с тобой первую палатку. Первую палатку в юге над замерзшую, над дикой ангарой. А нынче отстроенный, братский, легендаренный катер по морю плывет. Марчук играет на гитаре, и море братское поет. Марчук играет на гитаре, и море братское поет.
2: Жил ты, друг и брат мой, в Братске, так как надо, пел про бригантину, делал чудеса. И над эстакадой, и над эстакадой, кажется, нам краны поднимают паруса. А птицы летят и летят над плотиной, и солнце над морем встает. Марчук поет про бригантину, и море вместе с ним поет. Марчук поет про бригантину, и море вместе с ним поет.
1: Все у нас начало, сколько б ни прошли мы, будет вновь в тайге морозная зима.
2: Там на Устилиме, там на Устилиме, все начнется снова, словно молодость сама.
1: Ни годы, ни вьюги его не состарят, мечта с ним по жизни идет.
2: Марчук играет на гитаре, и море братское поет.
1: Марчук играет на гитаре, и море братское поет.
0: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Африки большой многоликой, где царит палящая жара, есть страна с названием.

в полет провожа. Вспомним о нем, жить рядом с ним нам с тобой повезло. Вспомним о нем,

полет провожал. Станет светлей, где-то чуть слышно вздохнут камыши,

полет провожал. Звезды в степи вновь зацветут незнакомым огнем. Вся наша жизнь, как бесконечность,

0: Брежет в тумане рассвет, словно память о нем. Мы снова вспомним о нем. Вспомним звездный причал и учебный штурвал, как нас Юра в полет провожал. Юра в полет.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Реклама.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», «Оплачивай по СБП». Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да, а также Booking и подписки.
1: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
6: Рок-рада. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
7: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
6: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
7: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
6: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-радар».
7: Включите ваши приемники на полную мощность.
8: Каждое воскресенье после 8 вечера.
7: Всего вам доброго и слушайте рок.
6: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

тебя просил я быть на свидании, мечтала встречи, как всегда. Ты улыбнулась, слегка светилась, потом сказала «да-да-да». С утра побрился, и галстук новый, горошек синий я надел. Купил три астры, в четыре ровно, я прилетел, я прилетел. Я ходил, и я ходила, я так ждал, и я ждала. Я был зол, и я сердилась, я ушел, и я ушла. Мы были оба, я у аптеки, а я в кино искала вас. Парандайрам, парандайрам, парандайрам.

Я ходил, и я ходила. Я так ждал, и я ждала. Я был зол, и я сердилась. Я ушел, и я ушла. Мы были оба, я в аптеке, а я в кино искал вас. Так значит, завтра на том же месте в тот же час. Так значит, завтра на том же месте в тот же час. Так значит, завтра.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет. Песни.

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

золотистой кожуре. Вот сбегают вниз по лестничным пролетам, только слышен каблучков веселый стук. Неужели стал для них дороже кто-то? Неужели изменилось что-то вдруг? На притихшем вот

девчонки, незнакомые ребята ходят к ним, и стоим мы незаметные в сторонке.

0: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. В эту субботу гость в студии – певица Лина. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». По субботам после 5 вечера. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8. Нам есть что вспомнить. Родные песни.

же забудь. А ты, мой друг, припоминаешь, так собирая дали путь, ты говорил мне до свидания, а я шепнула, не забудь, случайно встретят с тобой на маме.

0: она ничего не значит. У всех свой путь, мой друг, у всех своя мечта.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет родные песни. Нам есть что вспомнить. Родные песни.

Пахнут мятою, очень-очень-очень непонятная. Это первая весна. Травы пахнут мятою, очень-очень-очень непонятная. Это первая весна. Ах, рассветы летние, ночи незаметные. Слюбится, не слюбится, скажут лишь года. Травы пахнут мятою, очень-очень-очень.

0: говорит Москва, поющее сердце столицы. Родные песни.
1: Ложкой снег мешая, ночь идет большая.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Реклама.
1: Семья – это тепло воспоминаний. Семья – это счастье, любовь и удача, доверие и уважение. Первая привязанность, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинается с семьи.
2: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
3: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
4: Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
5: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
4: В программе «Профитнес».
6: В это воскресенье тема программы «Международный день йоги». В эфире специалист по движению, член Международного йога-альянса Оксана Макарова.
4: В это воскресенье после 19 часов. В программе Екатерины Родиной «Про фитнес». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Внимание! Говорит Москва.
7: 94,8 FM.

ночлег. И легковерная правда спокойно уснула, слюни пустила и разулыбалась во сне. Хитрая ложь на себя одеяло стянула, в правду впилась и осталась довольна вполне. И поднялась, и скроила ей рожу бульдожью. Баба как баба, и что ее ради родить? Разницы нет никакой между правдой и ложью, если, конечно, и ту, и другую раздеть. Выплела ловко из кос золотистые ленты и прихватила одежды, примерив на глаз. Деньги взяла и часы, и еще документы. Сплюнула грязно, ругнулась и вон подалась. Только к утру обнаружила правда пропажу и подивилась себя, оглядев деловой. Кто-то уже раздобыв где-то черную сажу, вымазал чистую правду, а так ничего. Правда смеялась,

Двое блаженных коллег протокол составляли и обзывали дурными словами ее. Тот протокол заключался обидной тирадой. Кстати, навесили правде чужие дела. Дескать, какая-то мразь называется правдой. Ну, а сама пропилась, проспалась догола. Голая правда божилась, клялась и рыдала. Долго скиталась, болела, нуждалась в деньгах. Грязная ложь чистокровную лошадь украла и ускакала на длинных и тонких ногах. Некий чудак и поныне за правду воюет. Правда в речах его, правды наломанный грош. Чистая правда со временем восторжествует, если проделает то же, что явная ложь. Часто разлив по 170 граммов на брата, даже не

Та, глядя штаны твои, носит коварная ложь. Глядь на часы твои, смотрит коварная ложь. Глядь, а конем твоим правит коварная ложь.

валенки, эх, не подшитый старенький, валенки ты валенки, эх, не подшитый старенький, суди люди, суди Бог.

0: Внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Реклама.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да, а также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Образование – это неотъемлемая часть жизни любого современного человека. Обретая знания в школе, не останавливайтесь на достигнутом. Получая высшее образование, вы делаете вклад в свое будущее и будущее своей семьи. Читайте книги, посещайте музеи, выставки, лекции. Приобретайте новые профессии и навыки. Помните, знания дают возможность открывать любые двери и достигать новых высот.
5: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
0: Говорит Москва, 94,8.
6: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

лед, шайба рвется от ворот в полет. Путь один у нас всегда вперед. Здесь о мужестве друзей поет, родной для всех.

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

дымилась роща под горою, а вместе с ней горел закат. Нас оставалось только трое.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. В это воскресенье тема программы «22 июня. День, когда обрушился мир». В эфире историк-писатель Евгений Матонин. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
2: Повтор лучшего.
1: «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Приветствую всех, кто, возможно, к нам только что присоединился. Это программа «Личные обстоятельства». Меня зовут Вероника Романова. И здесь все самое важное мы обсуждаем вместе. И только что в нашем эфире мы послушали новости. И сегодня хочется поговорить о том, возможно ли личное счастье на фоне сложных событий в стране и в мире. Для одних следствием происходящего становится злорадство и ненависть. Для других — полная эмоциональная заморозка. Но и то, и другое, в общем-то, ведет к обрыву всего человеческого, внутри себя, между людьми. Когда расстояние от мировой политики до человеческой жизни вдруг сокращается до нескольких километров, возможно ли это собственное счастье, не иллюзорное? Буквально недавно еще можно было спастись в уютном бложике про дизайн, например, маленьких квартир, но сейчас и там не скрыться о мысли, например, о судьбе целого здания в случае, допустим, там, перегрузки ПВО-систем. Почему этот информационный фон влияет даже на тех, от кого он очень далеко, кто давно уже на другом континенте, там, где новости про коалу, забравшуюся, например, на ветку? Где грань этой запредельной боли, которую мы способны остановить хотя бы внутри себя? Сегодня попробуем разобраться. Пишите ваши вопросы. У нас есть связь, смс-портал +7 925 48 948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит и Москобот». Есть у нас чат в Максте. Не забывайте, что трансляцию нашу можно не только слушать по радио, но и смотреть видеоверсию в Ютьюбе или ВКонтакте. Там тоже очень удобно писать нам комментарии. Делитесь своими советами, рецептами, что вам помогает или не помогает приблизиться к счастью в этом многослойном кризисе, в котором мы оказались, а отвечает на наши вопросы сегодня психолог Зара Арутюнян. Зара, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Вероника.
3: Зара, ну вот кризисы бывали и раньше, да, но что, возможно, отличает именно эту сложную ситуацию? То, что она такая многослойная, и кризис смыслов, и сложности в экономике, и в мировой политике, и кажется, что никуда не скрыться, что даже, наверное, в эмиграции это уже становится понятно, что невозможно, потому что кто-то уезжает, кто-то возвращается, кто-то уезжает и теряет там, в том числе, там, свой язык, опоры, близких людей. То есть нет этой иллюзии, что где-то счастье есть на карте. Вот как вам кажется?
4: Потому что, ну, в отличие, видимо, от вас и всех, кто уехали, у меня никогда не было иллюзии, что счастье пристегнуто к географии. Есть такая фраза, ну, попробую интеллигентно выразить, что география не лечит головную боль. География вообще не имеет никакого отношения к душевному статусу человека, если только не говорить о каких-то очень сложных местах, там, таких как, там, не знаю, Сталинградская битва внутри нее, да, или там Освенцим внутри него. Вот когда вот так, тогда я готова выслушивать, ну, какие-то тезисы о том, что там невозможно быть счастливыми, хотя мой великий коллега Франко, может, и не согласился бы со мной, но он там был, а я не была. А по сути, где география, где человеческое счастье? Человеческое счастье всегда внутри, всегда в душе, всегда. Я не в том смысле, что вот этого позитивного мышления, да, когда вокруг тебя рушатся дома, и там умирают люди, и ты сидишь такой лучезарный пирожочек, наш любимый герой Прохор Шаляпин, и говоришь, что везде елей и сироп. Нет. Но если мы попробуем и постараемся различать уровни счастья, то нам станет гораздо проще. Потому что когда мы говорим о счастье, ну вот, может быть, вы говорите, или чаще всего люди говорят, они подразумевают что-то больше похожее на восторг. То есть такой поверхностный уровень, когда там бабочки в животе, и вот ты идешь, и вот ты вот знаешь, что ты счастлив, какое-то предельно гормонально возвышенное состояние, когда в ну, тебе реально...
3: Похожее на влюблённость.
4: Похожее на влюблённость, острая конечно, фаза. Да, на в острой фазе влюблённости ты себя так и чувствуешь. И вот такое счастье, оно действительно, я не помню, где я читала, у какого из великих гениев, что вот такой вид счастья, он как блики на солнце, вот как на воде, вот озеро, там солнце падает, и вот какие-то вот такие бликует где-то, сверкает, и вот такое счастье, оно так разбросано по жизни, его не будет очень много. Но если мы попробуем немножко отвлечься от новостного фона и углубиться, то вот глубокое переживание счастья, оно ближе к состоянию удовлетворенности жизнью, когда ты перестаешь чаять чего-то иного, когда ты перестаешь все время хотеть что-то получить, что-то дополнить, что-то

0: что вы актриса, вот, по крайней мере, вот этот столбик почитайте, мне кажется, после этого, вот первый, это лучшее, что про это сказано, про времена.
1: Времена не выбирают, в них живут и умирают.
0: Да, и дальше там пара строчек достойны того, чтобы быть прочитанными в эфире, вот вы не хотите, а придется мне без моего актерского дара. Больше пошлости на свете нет, чем клянчить и пенять, будто можно те на эти, как на рынке поменять, что не век, то век железный, но дымится сад чудесный, блещет тучка, я в 5 лет должен был от скарлатины умереть. Живи в невинный век, в котором горя нет. Не выбирают. И вот чем меньше мы будем суетиться вокруг того, что а вот у новости, а вот сгорело, а вот взорвалось, а вот на 25 что там, процентов Эльвира, наша любимая, снизила. Вот чем меньше мы будем суетиться вокруг таких вещей, нам кажется, что время у нас особенное. Это чем это наше время хуже других?
1: Ну, к примеру, в пандемию было ощущение, что она вот закончится, и будет какая-то передышка.
0: Ну, не случилось передышки. А что вы скажете про историю России с начала 20 века? Где там вы передышку встретили? Не было передышки? Или там в любую страну посмотрите. Когда была райская жизнь? Не было. Но в наше время нам все время говорят, что она должна быть, что она реальна. Раньше-то религия говорила, живи свою жизнь, там, да, трудись, заботься о своих, а райская жизнь будет там, на том свете. А вот эта иллюзия, что я не знаю, что это за времена такие, когда все было хорошо. Поздний Советский Союз, наверное, тихо было, благолепно, но болотистая эта часть.
1: А может быть, просто кто-то был молод?
0: Да, конечно, поэтому не надо так волнительно. Я понимаю, у вас работа такая, вы человек, который читает новости и погружен в экономику и в политику, но призываю всех наших слушателей, которые, возможно, занимаются иными делами, вовсе не обязательно листать постоянно, что там
1: я случилось в Центробанке. Я сегодня вспоминала цитату из одного из наших эфиров, где вы сказали: главные новости вам расскажет продавщица в магазине, вы их все равно узнаете.
0: Вы узнаете что-то, что имеет к вам какое-то отношение, вы узнаете. Правда, та новость у нас, та моя цитата сильно состарилась, потому что огромное количество людей не ходит больше в Пятерочку, ну, в условную, да, к ним приходят люди, которые приносят их продукты, которые, в общем-то, далеко не факт, что говорят по-русски или как-то там что-то читали, поэтому эту цитату, пожалуй, надо отменить и вместо кассирши сказать что-то такое, что вы узнаете, вы не сможете не узнать, вы общаетесь с людьми, мы все живем в социуме, невозможно не узнать.
1: Ну, вахтёр в доме расскажет.
0: Да, консьержка расскажет, кто-то расскажет, кто-то скажет что-то действительно важное, да и то не факт, что оно прямо важное было, ну, будешь знать. Это знания, которые в 90% случаев, знания, которые мы получаем из соцсетей, из новостей, они нам не нужны, они не влияют на нашу жизнь. Но мы тратим огромное количество нервов на обсуждение, на пережевывание. Ну, опять же, зачем мне вам, не мне же вам рассказывать, что такое псиопы. Легче всего людей дергать за эмоции, а наша задача, тех, которые слушают умных и мудрых психологов, не дергаться. Игнорировать, потому что так устроен новостной контент. Я не буду сейчас обсуждать,
1: это сериал.
0: Умерла
1: это
0: журналистика,
1: сериал.
0: Не умерла журналистика. Никого не интересует правда. Всех интересует зацепить тебя, попсиховать тебя, чтобы ты постоянно это все мониторил. Ну.
1: У нас, кстати, с вами прекрасные есть эфиры и про критическое мышление. Но вот вы сказали, эпоха соцсетей, там, где все красиво завтракают, а с другой стороны, там, где люди делятся своим горем, своей болью, и это начинает задевать тех, кто находится вообще на другом континенте, кто, казалось бы, к этим событиям не имеет отношения, да, но не может оставаться равнодушным. И ты все равно как будто бы не можешь заниматься своей жизнью, когда где-то кто-то страдает. И вот это.
0: Интересно, это если так смотреть, это в какой день-то своей жизни вы занимались своей жизнью? Всегда на планете кто-то страдает, 8 миллиардов населения планеты. Вы когда жить-то собираетесь? Нет, давайте понимать, что надо отсеивать. Существует ваш, как бы, круг, ближний круг, дальний круг. А существует дурное, что прилетает там в твою жизнь, да, вот как буквально как эти беспилотники летят. Кто-то из твоей одноклассницы, твоя однокурсница, кто-то, кого ты знаешь, о ком у тебя душа болит, сердце болит, я всегда за то, чтобы не психуй, помоги, чем можешь. Быстренько свяжись, спроси, что ты можешь сделать. Денег дать, продуктов привезти, суп сварить, ребенка забрать, чтобы она отдохнула. Помоги, невроз преврати в помощь. А если ты помочь никак не можешь,

0: отодвинет от себя. Что значит «я неравнодушен»? Кто, вот есть такая хорошая фраза из Шекспира. Что мне Гекуба? Вот что вам всем Гекуба, вам, посетителям соцсетей, которым все прям Гекуба, все, до всего дела есть. Но это, ну, я помню, как советская власть нас качала, да, это были зачатки пропаганды, когда нам все время говорили, что в Африке дети голодают, и вообще мы должны тут воевать за Анжелу Дэвис. Но был такой нарратив. Как-то кто-то там действительно плохо спал по ночам, потому что в Америке негров линчуют. Ну, а кто-то понимал, что где эти американские негры, а где он? У него здесь дом, хозяйство, не знаю, картошка выросла.
1: И никаких рабовладельцев никогда в роду не было.
0: Не было. Причем здесь я. То есть это действительно очень правильно. Ну, это одна из больших частей психотерапевтической работы. Это приближение к моей любимой еврейской молитве, которая есть в каждом народе в разных итерациях, да, но... Мне кажется, всем людям стоит распечатать, повесить к себе на стеночку про то, что, Господи, дай мне сил изменить то, что я могу изменить, дай мне смирение не дергаться на тему того, что я не могу изменить, и дай мне мудрости отличить одно от другого. И вот эта точка, которая необходима всем, посмотри на события и подумай трезво, я могу как-то повлиять на эту ситуацию? Возможно, я могу денег там отправить, да, в кошачий приют. Возможно, если это мы говорим о там, последнем трагическом событии в Москве, возможно, ты ничего не можешь сделать, это уже случилось. И радуйся, что у тебя там родственников, родных, близких не было. И этот вот, эта отсечка, могу повлиять или не могу повлиять? Могу сделать что-то позитивное, пойди сделай. Не можешь, закрой эту новость и иди сажай свой сад.
1: А вот отношение твое к этому событию, оно, скажем так, на что-то влияет? Потому что, конечно, если открыть соцсети, если почитать, то как будто бы сейчас главное мерило — это твое отношение.
0: Высказывание.
1: Да, твое высказывание. Или отсутствие высказывания, потому что это тоже высказывание.
0: Да, это тоже грех в каких-то ситуациях.
1: И оно в каком-то смысле перекрывает, ну, твои другие добродетели, которые у тебя есть. Вот высказался, не высказался, сказал, не сказал, плачешь, не плачешь, рыдаешь, не рыдаешь.
0: Ужасно.
1: Рыдаешь про тех или про других.
0: Я ненавижу эту эпоху соцсетей, в которых люди реально сидят и плачут на камеру. Я помню, это так отвратительно, такая дурновкусица, но я про это могу говорить только очень скептично. И очень иронично, потому что вся эта порнография соцсетей меня настолько отвращает просто, потому как она устроена, потому как она распускает людей, потому как это ярмарка тщеславия. Все должны что-то сказать. Вот тут опять туда же, займись собой. Что значит я высказался или не высказался? Это про твою репутацию. Если ты построил свою жизнь на то, что тебе необходима репутация, это твой политический капитал, а я думаю, что для огромного количества, ну, вот этих больших блогеров, ну, тяжеловесов, да, это действительно политический
1: капитал. Ну, лидеры мнений, конечно.
0: Да, они должны этим, да, давайте поговорим о том, вот сколько среди наших слушателей, дорогие слушатели, поднимите руку или поставьте плюсик вот там нам в этот наш телевизор, сколько среди вас лидеров мнений? Около ноля. Ваша ли это забота? Да, есть ситуация, когда твой капитал – это репутация. Тогда ты действительно, ты прекрасно знаешь, что такое мейнстрим. Ты прекрасно знаешь, какой ты, в каком бабле, да, ты,
1: пузыре, да.
0: В каком пузыре ты сидишь. И мне не надо советовать людям из пузырей, что они должны сказать. Все прекрасно знают, там просто буквально по скриптам надо высказаться. В этом нет ничего человеческого и настоящего. Вы спрашиваете совершенно искренне, но я, как человек, который долгие годы прожил в Фейсбуке, я знаю, что...
1: Принадлежит экстремистский метод.
0: Да, я больше, там, меня там больше нет, он с давних пор, теперь он еще и принадлежит. Неважно где, в Инстаграме, неважно где, вот просто под копирку... Под копирку просто все пишут одно и то же. Вот этот бабл пишет вот такие слова, пузырь, вот мы не можем, не могу, как это было. Ну, реально, абсолютно советские штуки, да, как вы можете кушать, когда в Африке дети голодают, пропагандистки. Тот бабл пишет, а как вы можете кушать, когда там такое происходит. В этом нет настоящего, подлинного человеческого отношения к горю. В этом есть репутационная одежка. Ну, все знают, что говорить. Кто твоя паства, то и говори. А по сути, ничего в жизни этих людей не меняется, которые визжат,
1: вот,
0: вопят.
1: То, о чем вы говорите, иногда даже встречается, ну, скажем, вот эти ежедневные видео и сторис, которые сгорают за 24 часа. Вот там иногда можно встретить в рамках этих 24 часов какую-нибудь траурную картинку и тут же вечеринку с женой футболистов с шампанским.
0: Да, да, потому что это мир не настоящий, это фальшивка, потому что не имеет никакого отношения эта трагедия к человеку. Но есть положняк, знаете, как в блатном мире говорят. Вот есть положняк, принадлежишь ты к этому сообществу, сделай свою черную аватарку. Все. Не сделаешь, мы тебя не играем. Меня так заставляли в БЛМ, тоже все прям мне в личку писали, возмущались, что это ты не пишешь БЛМ. Я говорю, где БЛМ? Ну, мол, все там поставили черную аватарку. Я говорю, пусть все ставят. Ну, так работает стадность, так работает стайность, так работает то, где у нас нет своего ума. Я-то всегда людей призываю к разумному способу проживания, к разумному способу... Я не люблю это слово «ресурсы», да? Но к разумному трачению своей жизни. Занимайтесь своей жизнью. Потому что, когда ты будешь умирать... Твоя паства в Фейсбуке не придет к тебе. Когда ты будешь умирать, а человек обнажается, настоящее мы понимаем, к сожалению, только в кризисные моменты, когда ты переломаешь себе все кости, или с тобой случится горе, или тебя ограбят мошенники, люди твои придут, твои друзья, твои родители, твои дети, если ты их родил и вырастил. Больше никому не будет до тебя дела. Будь у тебя хоть 100 миллионов подписчиков в соцсетях. Ну, не будет. Ну, то есть... Вот настоящее от ненастоящего хочу проповедую отличать. Настоящее. Счастье, если мы говорим про настоящее. Настоящее — это настоящие связи, это семья, друзья, может, соседи.
1: Это про
0: работа.
1: Ценности.
0: Но это про связи, это про окружение. Нет, вы можете не совпадать с ценностями со своим окружением.
1: Нет, имеется в виду, счастье — это про твои ценности, насколько ты им верен.
0: Это про твои ценности, это про то, насколько ты соответствуешь своим каким-то, своему пути, да, как ты работаешь. У каждого свое представление, да, кто-то будет очень счастлив, если он будет иметь 100 детей, а кто-то, например, как я, да, недавно очень улыбнула меня, «Дьявол носит Прада» смотрела, вторая, которая вышла, я надеюсь, это никакие не экстремисты, и где вот там есть сцена, где Мерил Стрип плачет, потому что дело ее жизни у нее забирают, и муж говорит, ну что-то, у тебя есть я, там прекрасный совершенно муж, у тебя есть близнецы, у тебя есть все. Она смотрит на него и говорит, нет, это мне нужно, это мое настоящее, это меня наполняет. И я подумала, боже, я как она, у меня трое детей, для меня все равно самое важное мое дело, я себя так идентифицирую. Кто-то себя идентифицирует через другое. Кто-то действительно себя какой-нибудь очаровательный Прохор Шаляпин идентифицирует через соцсети. Может быть, это и так, и чем больше лайков, тем он счастливее живет. Но я стараюсь...
1: Обычно... Чем больше денег.
0: Да, и чем больше денег, зайчка такая. Но, в принципе, деньги не имеют никакого отношения к счастью. Не имеют. А счастье – это когда ты на своем месте, ты занимаешься своим делом, когда у тебя хорошие отношения с близким окружением. На самом деле это, я могу, я не знаю, как, который раз это будет, что я буду в этой студии цитировать бостонский эксперимент о счастье, который длился чуть ли не 80 лет, где 5 директоров померло, и это самый длительный в истории мира эксперимент на живых людях, когда этих живых людей взяли с самого маленького детства, это времена там Великой депрессии в США, где люди голодали, это было очень похоже на наш Поволжье, ну, времена были тяжелые тогда, и набрали рандомно определенное количество детей из очень богатых семей, из приютов, и следили за ними, наблюдали за ними всю их жизнь, каждый год проводили подробнейший опрос, как они себя чувствуют, как они болеют, не болеют. Там это была великая работа. Следили за их там картами медицинскими, чем они болеют. И вот, боже, прошло 80 лет, и последний из них, кому интересно, может, где найти этот последний директор, ну, там последний просто потому, что уже народ вымирает, который там в 30 лет им было 15, в 30-х годах. Вот он, как это британские ученые доказали, то, что написано в определении психического здоровья, буквально, вот литерали, что самые счастливые люди, люди, которые прожили длинную и удовлетворительную жизнь, вот не про эти всполохи, сколько раз они восторг испытывали от того, что вот Ламборджини они купили или вот на них бриллиант вот такой надели, а самые счастливые и удовлетворенные люди были те, у которых есть семья, есть друзья, есть то, что нас наполняет всегда. Ничего больше вообще не надо.
1: То самое настоящее.
0: Настоящее.
1: А в чем тогда, может быть, экономический смысл, когда людям пытаются внушать вот так массово, что они в чем-то виноваты, почему они там едут в отпуск, почему они улыбаются, почему они...
0: Ну, там не экономический смысл, вы говорите о пропагандистских смыслах. Почему люди должны быть в истерике всегда? Потому что хочешь лишить человека разума, держи его все время на каких-то эмоциональных качелях. Пугай. Напуганный человек сделает через там 10 минут то, что ты хочешь.
1: Там купит те акции, которые нужно.
0: Ну, возможно, акции, но чаще это... Где-то это акции, где-то это выскажет мнение, будет создаваться ощущение, там, я не знаю, вот условно, да, то, что очень любят наши оппозиционеры делать, да, что вся Россия против Путина. Очень смешная история. Вся Россия не против Путина, но если все время вот будоражить людей, чем все время орать, что у тебя плохая жизнь, потому что вот Путин так ее устроил, люди будут на нервяка. На нервяках постоянных. Какой в этом экономический смысл или политологический смысл? Я могу про это долго говорить, но мне кажется, это неинтересно. Гораздо интереснее.
1: Но это то, что отдаляет от счастья.
0: Ну, не будьте вы дураками, я уже 100 раз сказала, выключите вы эти телефоны, читайте классику и поцелуйте в попку своих деточек и пойдите погуляйте, вон погоды прекрасные стоят. Настоящее все там. Вот выйди на улицу, съешь мороженку.
1: Ну,
0: погуляй.
1: У нас еще один с вами есть прекрасный эфир про Франкла, про смысл жизни, что, в общем, тоже приближает к
0: напрямую связано с счастьем, да, когда у тебя есть смысл, да, в твоей жизни.
1: И это не просто про розовых пони, а про самые тяжелые периоды, когда людям удается. И вот есть прекрасный, кстати, фильм «Жизнь прекрасна», да, где главный герой, попадая в самые страшные обстоятельства, меняет отношение своего сына к этим обстоятельствам и пытается ему показать, что это все игра.
0: Ну, это,
1: по крайней мере, это,
0: да, это, хорошая, делает... это хорошая попытка, то, что он пытается, чтобы сын так не боялся. Он действительно пытается снизить стресс.
1: Сохранять достоинство, да.
0: Да, это очень хорошее кино про то, что упакуй ребенку эту в игрушку, и ему станет легче, чтобы ему не было так страшно. Это действительно в этом смысле хорошее кино, но если бы не пришли и не освободили, это кино было бы плохим. Потому что, возможно... С точки зрения здравого смысла, возможно, стоило бы ребенку учить навыкам выживания в такой ситуации. Возможно, они более необходимы, чем та упаковка. Но кино красивое.
1: Ну, здесь скорее такой вопрос про, опять же, про смыслы, про отношение к обстоятельствам. Потому что есть обстоятельства, которые ты не можешь изменить.
0: Да.
1: И борьба всегда идет и за жизнь, и за ее смысл.
0: Да.
1: Вот как раз.
0: Конечно, соглашусь, потому что, конечно, дело не только в том, что все зависит от ситуации. Возможно, в концлагере, вот я так сказала, что я бы учила ребенка выживательным. А может, в этом не было никакого смысла. То, что там или придут русские, освободят, или все помрем тут. Если так смотреть, то пусть это будет фан. Не знаю.
1: По крайней мере, попытка какая-то справиться.
0: Попытка, да. Попытка поменять оптику. Ребенку, но не себе, да. От оптики многое зависит.
1: Даже в самых страшных, в общем, обстоятельствах. И мы сегодня пытаемся поговорить о том, как в сегодняшнем дне, в сегодняшних обстоятельствах все равно не лишаться собственного счастья.
0: Из собственного здравого смысла. Это первый шаг, я бы сказала. Различать настоящее от ненастоящего, и будет вам счастье. Может, не то, которое вот такое прямо кричащего, опять же, когда ты по улице идешь, хочешь тебя поцеловать, и вот кричишь, я такая счастливая, вот поделиться. Но глубокое чувство удовлетворения тем, что то, что твоя жизнь имеет смысл, ты делаешь что-то правильное, праведное, хорошее. И вот это и есть счастье, мне кажется.
1: Ну и как жить сегодняшним днем в период неизвестности? Об этом в том числе поговорим сразу после новостей.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Реклама.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да, а также букинг и подписки.
2: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Первый дисковый тормозной механизм был запатентован Уильямом Ланчестером в 1902 году. Тормоза с медными колодками издавали такой скрип, что пугали не только пешеходов, но и водителей. Сегодня скрип тормозов не испугает пешеходов. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
6: Наставничество – это когда опыт становится опорой для других, когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь».
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
8: Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
2: Право знать. Говорит Москва.
9: Повтор лучшего.
6: Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Личные обстоятельства.
1: Еще раз приветствую всех, кто, возможно, к нам только что присоединился. Меня зовут Вероника Романова, это программа «Личные обстоятельства». И сегодня мы говорим о том, возможно ли личное счастье на фоне сложностей в стране и мире. Вот как найти этот внутренний баланс с внешними обстоятельствами? Пишите ваши предложения, варианты, рекомендации, да, как у вас получается или не получается, или вопросы. Плюс 7-925-48-948, телеграм для ваших сообщений говорит МСК-бот. Не забывайте, что также можно смотреть видеоверсию в Ютьюбе или ВКонтакте. Отвечает на наши вопросы сегодня психолог Зара Арутюнян. Зара, еще раз приветствую. Ну, вот счастье собственное и сочувствие к тем, кто страдает рядом или, может быть, очень далеко на другом конце вообще света, но тебя почему-то это волнует, фонит, опять же, попадает в твой пузырь, да, mm-hmm. и, там, и соцсети, и друзья, знакомые, и просто телевизор, радио и так далее, новости. Как примирить одно и другое, вот это сочувствие, и вот это чувство вины как будто бы за то, что ты не можешь радоваться, отмечать день рождения, свадьбу справлять.
0: Ну, конечно, тут зависит от размера трагедии, я так думаю. Но мы сейчас уже о таких трагедиях мало говорим. Потому что вот я помню очень хорошо 11 сентября, которое было прям вот так вот, что, вот это реально была история про то, что мне гекуба, но этого столько показывали в телевизоре, что мы все как-то парализовались, да. Какие-то есть очень мощные. А возможно, это было первое из таких мощных событий. С тех пор просто это все девальвировалось очень.
1: Ну, просто, опять же, развитие медиа, да?
0: Да, да, медиа, и то, что это у тебя всегда в кармане, и ты постоянно это мониторишь и видишь. Тут я не вижу конфликта в этом. То есть это действительно есть такие же, ну, есть такое понимание, да, мы и наши социальные роли. Вот я там, я не знаю, я мать, я женщина, я профессионал, я гражданин. Вот как гражданин, ты не можешь равнодушно смотреть на то, что произошло в Старобельске, да, там на прошлой буквально неделе, да и как человек, наверное, когда такое количество детей совершенно безумно убили. Как гражданин России, ты, конечно, понимаешь, что это ужасно, и как гражданин тебе хочется откликнуться на это, то есть отправить денег, я не знаю, там поехать разбирать, если ты участвуешь в каких-то волонтерских акциях, как-то поучаствовать, вот это очень хорошо, но это никак не может отнять того, что ты в этот момент счастливый человек, потому что вот я пыталась объяснить разницу между, это наоборот приумножает твое счастье, то, что ты там служишь своему сообществу, делаешь что-то хорошее, ты от этого более полезный, и ты себя лучше чувствуешь. Ну, конечно, ты не, наверное, если ты порядочный человек, ты не будешь в этот момент, в этом городе небольшом отмечать свадьбу, ты отменишь свою свадьбу. Вот если мы сейчас конкретно поговорим об этой трагедии, да.
1: Ну,
0: вот
1: а по крайней мере, празднование отменишь.
0: Ну, ну да, вот я бы все отменила, конечно. Вот в этот момент, когда небольшой город, и такое случилось, огромное событие для всего города, все связаны, это все там кузены, кузины, двоюродные братья, там понятно, что в небольшом городе связи очень крепкие и плотные. Ну, не может порядочный человек отмечать свадьбу, он ее перенесет. Просто потому, что в этот момент все население этого города, все это сообщество занято этой трагедией. Это нормально. Но если ты сидишь, я не знаю, в городе-герое Тбилиси, и по какой-то причине... истеришь по каждому событию, которое происходит, ну вот, ну, мне кажется, это все-таки гораздо больше похоже на социальную панику, на влияние соцсетей. Вот разное переживание. Ну, как гражданин ты на это откликнешься, а как человек ты продолжишь свою каждодневную жизнь. Нет в этом вины, что мы, понимаете, если мы, при том, что мы знаем новость каждого, буквально там, ну, которую нам принесут наши соцсети и наш телефон, а жить-то когда? А жить-то когда? Люди в войну жили, в Великую Отечественную войну люди жили, рожали, влюблялись. А мы тут, видите ли, у нас в телефоне, ай-яй-яй, безобразие. Ну, я не знаю, вот как это, когда это случилось, что такая подмена произошла, что как будто бы... А Великая Отечественная война была, ну, более настоящая война, да, скажем так. Она шла просто, она каждой семьи коснулась. Влюблялись, женились, рожали, смеялись. А сейчас что, всем вот сесть и не жить, и умереть от того, что мы знаем, тут землетрясение, тут наводнение, тут беспилотник. Ну, вот это, возможно, это чей-то заговор. Иногда я думаю, что это заговор фармы, чтобы люди бесконечно потребляли вот эти успокаивающие препараты. Потому что продажи фармы по части антидепрессантов и противотревожных средств, там, я не знаю, за последние 20 лет, там какие-то чудовищные цифры, то, насколько это выросло. Ну, люди просто не могут спокойно жить свою жизнь. Все невротики стали. Я, правда, как бабка звучу, я валю на это все.
1: Но, с другой стороны, вот в период такой неопределенности, да, достаточно сложно планировать свою жизнь. А свадьба — это планировать свою жизнь с каким-то человеком на 20 лет вперед. По крайней мере, в моменте. Понятно, что никто не подпишет тебе гарантии, что вы эти 20 лет проживете. Но, по крайней мере, вот в этот конкретный момент ты предполагаешь, что вот на 20 лет ты... Там, да, а может быть, конечно. И больше, а может быть, и на 70 лет ты что-то планируешь. Рожать детей — это тоже определенные траты, определенный, скажем, уклад жизни и так далее. И люди откладывают. Отпуск люди откладывают.
0: Ну, отпуск-то разумно отложить. На днях был прекрасный мем про то, что а как вы проводите свой отпуск? Я вот 4 дня провел в Шереметьево, а сейчас 3 дня провожу в аэропорту Сочи. Ну да, вот да, это обстоятельства, которые непосредственно тебя коснутся. Поэтому я вообще всем говорю, не надо никуда летать в такое время. Просто не летайте. Поезжайте.
1: Ну вот,
0: там.
1: Это же как раз вот откладывание.
0: Это не откладывание, это проведите свой отдых там туда, где вы можете на машине доехать. Это просто. Это нормально. Я вот всегда за рационализацию. Если любой полет самолета может превратиться в сидение в аэропорту по независимости, чем от тебя причин, и ты это знаешь наверняка, перепланируй свой отпуск. Поезжай куда-то, где тихо, благолепно, хорошо и отдохни. Это вопрос, кстати, адаптативности, которая напрямую связана с психическим здоровьем, без которого не бывает счастья. Ну, то есть психическое здоровье – важная вещь. И вот для того, чтобы, ну, условно говоря, да, есть там лайфхаки, как тренировать, как укреплять свое психическое здоровье, и первое из этого – это адаптативность.
1: То есть не отрицать реальность?
0: Конечно, адаптируйся. Ну, что ж вы уперлись в этот Египет? Что, без Египта помрете?
1: Нет, извините. То есть в этом есть иллюзия, что «а я все равно поеду».
0: Назло маме отморожу уши. Ну, езжай, вот, сиди в аэропорту.
1: Не совсем назло маме, а вот как будто бы я не даю этому внешнему фону вмешиваться в мою жизнь и продолжаю жить так, будто бы ничего не происходит.
0: А это неправда. А где я вам предлагала игнорировать внешний мир? Я же не предлагаю игнорировать внешний мир. Это вот отмена здравого смысла. Назло маме отморожу уши. А я буду делать вид, что все как было 30 лет до ковида.
1: Вы-то как раз говорите про адаптивность. В данный момент... Я как контрпример это привожу, про то, что мы не отрицаем реальность.
0: Вообще,
1: я всегда говорю
0: о личном счастье. Я всегда говорю о том, что мое второе имя – это менеджер по связям с реальностью. Будьте реалистами. Не надо, если ты планировал свадьбу, я не знаю, в Дубаях, а потом Трамп решил какие-то свои вопросы решать. Ну, просто немножко адаптативности, и ты просто перенесешь свою свадьбу в другое место. И все. Не надо так упираться в свои планы, не надо... Но в этом очень много ригидности. А гибкость важна для счастья. Адаптативность и любопытство – два главных качества, которые
1: связь
0: помогают
1: укреплять.
0: Но связь с реальностью – это вообще база просто. Без связи с реальностью вообще жить невозможно, не то, что счастливо. Но это просто вот ходят люди, которые настолько оторваны. Говорят
1: с одной
0: слова
1: стороны. Какие-то. А с другой стороны, есть те, которые настолько эту реальность катастрофизируют, что это становится противоположной
0: психболезнью. Конечно. Конечно, какая-то золотая середина должна быть. Вот я про... Мне
1: мы
0: кажется...
1: сегодня ее пытаемся нащупать.
0: Да, вот мне кажется, я... Вот, опять же, каждый человек думает, что это у него, вот он понимает, а я не понимаю. Ну, мы все так устроены, да? Но мне кажется, что это очень разумно, когда что-то большое вокруг происходит, чем можешь, помоги, прими к сведению, внеси в свой нарратив жизненно. Да, там, условно говоря, позавчера... В текстильщиках случилось что-то, что случилось, да? А ты должна была ехать на этот садовод себе штаны покупать или что-то там. Ну, не езжай ты на этот садовод. Ну, только безумный поедет в этот день на этот садовод. Правда же, отмени этот план. Это адаптативность, умение менять планы, играть с планами, потому что планы – это то, что в наших руках.
1: Но штаны все равно покупаем, просто в другом месте, правильно?
0: Ну, если уж без штанов, если выйти из дому не в чем, покупаем, а можно там подождать, починят этот садовод, завтра снова пойдешь. То есть там есть миллион решений. Просто вот примеры, которые вы приводите, они так про ригидность. Вот я собралась выходить замуж там завтра, там-то, и 20 лет вместе прожить, и вот если в этот день что-то помешало, ты все равно можешь 20 лет и 70 лет прожить с этим человеком, просто сделать это иначе. Это же тоже очень важно. Что о каких планах мы говорим? О длинных планах на то, что мы рожаем детей. Всегда надо рожать детей. Что же вы все сидите? Вот скоро помрем мы с этой молодежью, которая хочет надежного партнера, квартира, чтобы была не в ипотеке и так далее. Вот там очень много нарративных штук.
1: А с другой стороны, как это на отношениях сказывается? У нас вот была недавно программа как раз про сохранение романтики в постоянном стрессе, поскольку это напрямую начинает влиять на отношения в паре. И очень часто во внешних обстоятельствах люди начинают винить друг друга, а не внешние обстоятельства, и как на эмоциональную, в эмоциональную корзину все это сливать, весь свой гнев и так далее. А вот как раз желание или нежелание строить отношения в таком многослойном кризисе. Как это влияет? Ведь в некотором смысле влюбленность, она может дать вот этот заряд, вот эти блики.
0: Конечно,
1: вот
0: да.
1: Эти блики на воде, как вы говорите.
0: Да, если повезет, это в любовь превратится, большую, светлую и ясную.
1: А кто-то, наоборот, боится, замыкается, и зачем тратить свой ресурс еще на другого человека, на какие-то отношения, вообще куда-то тут на себя бы чуть-чуть бы вот хватило.
0: Можно я встану на табуретку и скажу самое главное? Когда я слышу фразу «тратить свой ресурс на влюбленность», мне становится дурно, потому что история про этот ресурс, она настолько извращена, мы вот никогда нельзя произнести такое слово, потому что мы социальные твари, и это очень зумерская повестка. У меня села социальная батарейка и так далее. Вот они все ноют по углам. А заряжается эта батарейка также точно от людей. Не надо демонизировать социальные связи. Ты, когда находишься в любовных хороших отношениях, да ты горы свернешь, ты не прогресс построишь, потому что у тебя энергии миллион. А это вот миф такой, что «а куда я буду тратить?» Ну и ложись в свой угол и трать на себя, мелкие эгоисты. Это ужасная повестка. Что ты там бережешь, для кого ты бережешь?
1: Нет, знаете, бывает же вот это вот выгорание абсолютное, когда ни на что не хватает уже, все. И вот этот информационный
0: надо
1: фон
0: лечить
1: тащит,
0: неврозы, тащит нет никакого выгорания. Выгорание у вас не от людей у всех, а от того, что телефон отложите, в лес пойдите погуляйте. Если у тебя есть друзья, у тебя есть хорошие родители, хорошие отношения с родителями, там дети, семья, нормальная работа, что же вы все выгораете? Ну, давайте скажем эту правду, что все выгорают от того, что вот у них припадки постоянно там читают.
1: От телефона.
0: От телефона. А окажется, что от людей. И лишаются людей, и лишают себя людей. То есть прямого лечения, прямого непосредственного лечения остаются с телефоном, остаются с сериалом, остаются с ТикТоком. Все не настоящее. Вот это все разные виды наркотиков, понимаете? Ну, я понимаю, что я звучу как-то не жизнерадостно, но настоящее это люди. Человек через человека лечится. Посмотрите на всех волонтеров, посмотрите на людей, которые работают с людьми в самые тяжелые моменты их жизни. там не так много выгоревших, как среди этих зумеров с синими волосами, которые там к мамочке сходили раз в месяц и говорят: я выгорел, у меня ресурс кончился. Да ты будь добрее, не кончится твой ресурс. К этой мамочке-то относись как к человеку нормальному, а не к тому, кто тебе должен с ног до головы. Конечно, если ты держишь в голове, что тебе не додали, каждый тебе не додал, каждый не то сказал, у тебя коммуникации не может быть нормальной, это невроз.
1: А с другой стороны, ты спасаешься тем, что, может быть, ты неправильно относишься к своей мамочке, здесь и сейчас, живущей в соседней квартире, но статус в соцсетях ты поставил правильный. Вот ту самую аватарку, которую от тебя, ну, скажем,
0: ну и дурак.
1: Все ждали.
0: Ну и дурак. И мамочка настоящая, а соцсети нет. Это «Черное зеркало». Хорошо, что вы вспомнили этот ужасный сериал. Но мы же в нем уже давно, нет?
1: И вот очень хочется об этом поговорить, о том, как происходит... Возможно, подмена этих понятий, а хороший или я человек, когда это все определяется там, твоей политической позицией, твоим статусом
0: никогда.
1: В соцсетях, нужной правильной аватаркой, а не тем,
0: ну,
1: как
0: никогда
1: ты...
0: хороший человек через это не определялся. Ну, когда такое было?
1: Но сколько, даже, наверное, не тысяч, наверное, уже сотни тысяч людей поругались на кухне, поругались через континенты, родственники, ближайшие, дальние, друзья, близкие.
0: Ну,
1: именно на этом фоне.
0: Они же поругались-то не из-за того, что кто-то хороший, а кто-то плохой, а потому что они разных взглядов, и все. Потому что убеждения подменили, совесть подменили, смыслы подменили настоящее. Это вообще на другом слое. Опять же, я скажу про это дурацкое слово «слой». Я просто никак не могу никакого другого слова найти вместо слоев. Убеждения — это химеры в нашей голове. Я социалистка, вы, не знаю, правая, юноша наш там сидит, консерватор правый. Ну, хорошо. Это я сказала, например, я, правда, не знаю, вдруг он консерватор или не юноша, который там сидит, человек по улице идет. Какое это имеет отношение к нашим морально-нравственным качествам? Человеческие качества в другом месте. Хороший человек – это порядочность, это подставить плечо, это помочь другу, это заботиться о родителях, это не бросать своих детей в детдомах. Вот хороший человек. А убеждение, ну, кто-то хочет, чтобы в городе там был гей-парад, а кто-то хочет, чтобы, как в Красных Штатах США, каждое воскресенье, как это было раньше, весь город шел в церковь на службу, как это было. Мы разного хотим, мы по-разному себе видим идеальный мир. Это убеждение. Да, кто-то так видит идеальный мир, кто-то этак, но существует настоящая жизнь. И хороший человек всегда определялся через свои поступки, через свои действия, через то, как он взаимодействует со своей средой, ну, со своим кругом, друзьями и близкими, и дальними. Разве нет? Это когда оказалось, что человеческие качества... А кто хороший, Вероника, вот теперь я вам задам. А хорошие консерваторы или леваки? Или либералы.
1: А это смотря из какой страны мы смотрим и на какую страну.
0: Вот, а это называется постмодерн лютый. А хороший человек – это тот, который в древней песенке моего детства «Друг в беде не бросит, лишнего не спросит». Вот что значит настоящий верный друг. Мы всегда можем вот спуститься
1: Нет,
0: вот на
1: когда,
0: эту глубину.
1: Когда на одной кухне, например, вот люди... Вот, кстати, тоже вопрос. Что проще? Сохранить вот эту нить на большом расстоянии, нить это какой-то нежности, любви, доброты, дружбы и так далее, или не убить друг друга на одной кухне? Вот когда доходит вопрос-то до...
0: разных политических взглядов?
1: В том числе, да.
0: Не знаю, что проще, но я знаю, надо преодолевать.
1: Но это непосредственно связано с счастьем, потому что мы как раз говорим о том, что связи, о том, что человеческое общение, что это самое важное. А это-то все и теряется. Какой разлом тектонический между людьми?
0: Разлом между теми, кто чрезвычайно увлечен политической повесткой.
1: Люди 40 лет вместе прожили, и вот...
0: И в шаге от развода. Ну, это ужасно. Я вот такие семьи прям ловила, потому что, ребят, вы что... Это настоящее. Да тысячу раз твой муж пусть будет за одного или за другого политика. Но это тоже безумие нашего времени, мне так кажется. Но это такая вот фальшивая гражданская война, которая проходит по семьям. Но мне кажется, что вот это сито мое любимое, да, что настоящее, что в голове. Настоящая твоя жизнь, если перед тобой порядочный человек, с которым ты прожила жизнь. Да Бог с ним пусть голосует за кого хочет. Ну, неужели непонятно, что вот раздувание политических противоречий – это все плюс-минус трамвайная остановка, псиопы и попытка людей вывести из нормального психического статуса? Ну, вот это можно? Вот я не знаю, сколько человек нас сейчас слушает. Дорогие товарищи, пожалуйста, имейте любые убеждения. Но если ваш близкий не разделяет эти убеждения, это повод для того, чтобы сменить тему разговора, говорить на другие темы. Ну вот что-то, кто-то любит соленое, кто-то любит сладкое. Ну что же мы не находим способ? Это же то же самое. Как можно поменять хорошего человека на убеждение? Ну, мне кажется, это неправильно.
1: Ну здесь же вопрос такой, а как он может быть хорошим человеком, если он не переживает за то, что...
0: Да, может он... Потому что... А он за другое переживает. Потому что вот тут как раз место тому, что все люди разные. У него в другом месте душа болит. Если вы видите что-то, что навязано вам из телефона, что не произошло в вашей жизни, ваш муж не пошел и не обидел вашу маму, не оставил голодным вашего ребенка.
1: И всегда забрал его из садика вовремя.
0: Ну, это тут таких не знаю, но да будет так, если у кого-то есть такой муж, возрадуйтесь. Обычно этого не происходит. Вот если он не совершил никакого дурного поступка, а он имеет некое мнение, которое тебе не симпатично, ну прям не симпатично.
1: На какую-то абстрактную тему.
0: Да, на абстрактную тему. Это хороший повод. Вот, а как там держать связи, если мы не будем на что-то... Твой партнер не обязан быть одинаковым с тобой. Больше скажу, так не бывает. Никто ни с кем не одинаковый. Вот у нас три человека в этой комнате. Я уверена, что у нас различные политические убеждения. И это значит, мы должны в глотку друг другу вгрызаться, рвать волосы и орать, что ты мерзавец. Мерзавец очень легко определить, мерзавца человека. Ну, который плохое делает, который людьми пользуется, который там тобой пользуется. Вот плохой человек.
1: Какая бы правильная аватарка у него не стояла в соцсетях.
0: Ну, я про людей, про аватарки людей вообще не обсуждаю, потому
1: нет,
0: что, ну да.
1: Имеется в виду то, что ты там
0: да, принадлежишь ты к какому-то там флангу, да ради бога. Я помню, как я первый раз в жизни встретилась тоже по своей работе. Я много работала там с разными... там, политическими заключенными и так далее. И, ну, я много волонтерила в своей жизни, и это всегда оставалось со мной. И вдруг ко мне пришел парнишка из партии Лимонова. Ну, это прям такая крайне правая партия, которую разогнали, там было много сложных историй. И я так удивилась, я говорю, вот о том, как я себе представляла человека. Я обожаю Лимонова, это великий русский писатель. Как писатель он моя икона. Всем советую, читайте, великий человек. Но как партийный деятель у меня в голове была вот это, он чуть ли не красно-коричневый, боже, какой кошмар. И когда этот юноша, мы с ним познакомились, и он сказал, что, ну, мне сказали, что он нуждается в какой-то помощи психологической. Первое, что я спросила, ну, реально, мне было 45 лет, вот так я себе представляла мир, примитивный и черно-белый. Я говорю, а вас не смущает, что я этническая армянка? Этот парень был моложе меня на 20 лет. Он говорит, абсолютно не смущает. Вообще не смущает. Это не имеет отношения к нашему движению. То, что вы... А я вот так себе представляла, демонизированно, идиотски, что вот если человек в партии Лимонова, то он должен меня там убить берцами. Абсолютно нормальный был парнишка. Нормально мы поработали. И тут вопрос, что мы должны научаться преодолевать свои какие-то установки и стереотипы. Все люди. Если я имею свое... право на мнение, то и другой имеет право иметь любое мнение. Это называется демократией. Если про это иногда вспоминать, то можно позволить своему мужу думать иначе.
1: Ну и, наверное, совсем под финал нашей беседы, как переждать вот эту неопределенность? И нужно ли переставать ждать, когда эта неопределенность какая-то в твоей жизни пройдет?
0: Вообще даже не думайте о ней, потому что она не пройдет в ближайшие 100 лет на нашу с вами жизнь. Мы вступили в эпоху турбулентности, она будет еще лет 50. Поэтому мой всем лозунг «Живите сегодня, живите сейчас», потому что будет очень глупо всю жизнь ждать какой-то устойчивости и не находить, и не создавать ее внутри себя. Потому что на турбулентный мир мы не влияем, а на свое душевное состояние, на свои принципы, на свои смыслы, на свои опоры мы в состоянии повлиять. И это вот то единственное, к чему я призываю. Отвлекитесь от внешнего мира. Он не так важен, как вам сказали люди. ваша жизнь, наша жизнь, это то, на что мы можем влиять, и мы обязаны влиять. Мы должны себе создавать опоры внутри себя. Это то, чему учат все психологи. А устойчивого мира ниже дети, дорогая Вероника. Не надо ждать. Его не будет.
1: Сегодня попробовали поговорить
0: сделали
1: счастье
0: попытку.
1: На фоне сложностей в стране и в мире, на фоне многослойного кризиса смыслов, каких-то экономических вопросов, геополитических. Спасибо за этот разговор.
0: Вообще, будьте счастливы, дорогие товарищи. Счастье всегда внутри. А можно хоть что-то оптимистичное скажу? Счастье внутри. Ищите внутри, не ищите снаружи. Ищите в настоящем, в родных, близких, в семье, в книжке, в прогулке, в мороженом.
1: Зара Рутюнян была у нас в гостях. До встречи через неделю.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
9: В Москве 9 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. В начале срочное сообщение. 4 человека погибли и 28 пострадали при атаке БПЛА на Керченский полуостров. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. На месте работают профильные службы. По его словам, пострадавшим будет оказана необходимая помощь и поддержка. В своем канале в мессенджере Макс Аксенов выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем раненым. Еще одно сообщение с пометкой «Срочно». ВСУ атаковали в Керченском проливе паром «Панагия». Один человек погиб, один пострадал, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. Также в результате атаки БПЛА произошло возгорание на нефтяном терминале в поселке Чушка. Туда прибыли пожарно-спасательные подразделения, сообщает ТАСС. Еще в двух муниципалитетах Кубани зафиксировано падение обломков беспилотников на территории частных домовладений. В станице Фастовецкой Тихорецкого района повреждено остекление и стена летней кухни. В станице Успенской Белоглинского района нарушена конструкция кровли жилого дома. На месте работают специальные и экстренные службы, пострадавших нет. Минобороны сообщили об ударах по важным энергообъектам на Украине. Вооруженные силы с помощью БПЛА «Гербера» поразили их в Киевской, Сумской, Черниговской областях и на оккупированной ВСУ части Донецкой Народной Республики. Как отметили в оборонном ведомстве, энергообъекты использовались в интересах ВСУ. 19 июня, напомню, в Минобороны рассказали об уничтожении с помощью герани, используемого вооруженными силами Украины, важного энергетического объекта у поселка Золочев Харьковской области. Средства ПВО сбили за ночь над регионами России 239 украинских беспилотников. Силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили БПЛА с 23 часов субботы до 7 утра воскресенья. По данным Минобороны, БПЛА нейтрализовали над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Ростовской областей, Краснодарского края, Адыгеи и полуострова Крым. Кроме того, беспилотники ликвидировали над акваториями Азовского и Черного морей. Курс валют на выходные понедельник. Китайский юань стоит 10 рублей 81 копейку. Курс доллара, установленный Центробанком, 73,44. Курс евро до вторника 85 рублей 17 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 19. Сегодня в городе ясно и без осадков. Днем воздух прогреется до 25 градусов. Ветер северный 4,9 метра в секунду. Атмосферное давление в воскресенье составляет 753 миллиметра ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, «Говорит Москва».
2: Внимание! «Говорит Москва».
3: 94,8.
10: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
11: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Как сохранить суставы и связки здоровыми» в эфире остеопат Владимир Животов. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
12: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
11: В программе
12: про фитнес.
13: В это воскресенье тема программы «Международный день йоги». В эфире специалист по движению, член Международного йога-альянса Оксана Макарова. В это воскресенье после 19 часов в программе Екатерины Родиной «Про фитнес». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
14: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
12: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
14: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
12: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар. Рок-радар.
14: Включите ваши приемники на полную мощность.
13: Каждое воскресенье после 8 вечера.
14: Всего вам доброго и слушайте рок.
12: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15: В эти минуты союзные силы выбивают остатки...

0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны, но не у них. В этот понедельник гость в студии – ректор РГСУ Андрей Хазин. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
2: Oh my goodness!
1: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
2: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal! Spain, I'm sorry!
1: Dear, dear, I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos, that is amazing!
3: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах,
4: Месси и Роналду бьются за золотой мяч,
3: а российский футбол продолжает удивлять,
4: мы это обсуждаем вместе с вами.
0: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
5: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
0: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях. Яндекс.Дзен. Говорит МСК. Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались. ВКонтакте. Говорит Москва 94.8 FM. Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва». «Говорит Москва». И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ. Ищите наши аккаунты в соцсетях. Все они указаны на сайте «говоритмосква.ру».
6: Говорит Москва 94.8.
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: 9:09 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 21 июня, воскресенье, Георгий Осипов.
1: И Георгий Бабаян. Всем доброе утро, друзья. Просыпаемся, пробуждаемся.
0: Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495.
1: Наши видеотрансляции идут в YouTube-канале «Говорит Москва», в нашем официальном сообществе ВКонтакте и телеграм-канале. Они не идут сегодня, потому что идут в Рутюбе, поэтому подключайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и не забывайте про наши каналы в мессенджере Макс и Дзен, а также у нас в трансляциях есть QR-код, который приведет вас на бот в мессенджере Макс.

0: Давай, вчера я про Машу и Медведя выбирал вот эту вот всю историю. Теперь твоя очередь. Вперед из песней. Пора выбирать. Ты, кстати, вчера заправил машину в итоге?
1: Слушай, я ее еле-еле заправил вчера, но мне удалось это сделать.
0: Угу.
1: Когда же я это сделал?
0: Вчера.
1: Вечером. Вечером, да. Вечером одну машину заправил, так что все в порядке.
0: Ну, слава богу. Но я вчера тоже поездил по этим всем заправкам.
1: Угу.
0: Я вчера наблюдал такую интересную картину, где у тебя на одной заправке могло не быть бензина, а на другой дизеля. То есть, либо один вид топлива, либо другой вид топлива.
1: Я как понимаю, сейчас...
0: Но это было, правда, прям ночью, поэтому...
1: Сейчас пополняют дефицитные значения, такие как 92-й бензин и 95-й обычный. 95-й улучшенный, с ним похуже чуть, с сотым похуже, ну и с дизелем периодически бывают проблемы, но потому что люди просто как с цепи сорваны, и я разговаривал с сотрудником заправки, он говорит, вот привезли 20 тонн, говорит, их разобрали за час.
0: Да-да-да.
1: То есть люди прям как с цепи сорвались, просто заливают непонятно куда, то ли в бочонки свои, то ли
0: да,
1: в канистры.
0: Да, я уже видел, вчера видел, как и дерутся из-за этого на...
1: Честно говоря, меня раздражает тот факт, что люди просто не понимают и сами создают этот искусственный ажиотаж. Да, он заканчивается на заправке, но потому что его не успевают пополнить. Я вчера сам лично
0: бесполезно
1: ездил на эфиры, как вы понимаете. То есть как минимум 6 раз проезжал заправки определенные, да, которые каждый день проезжаю. И все разы я видел бензовозы, которые сгружают бензин. То есть все разы он сгружал. Вот днем у меня не получилось, потому что я приехал, был как раз слив бензина, и они говорят, по новой технологии нельзя сразу же, когда слили бензин, его заправить в автомобиле. Ну, потому что все под ноль заливают в автомобиле.
0: Это цистерна... уже какие-то совсем
1: это
0: нюансы.
1: Их уже регламенты,
0: да.
1: Там полчаса подождите. Ну, понятное дело, что у меня не было возможности ждать. Но, тем не менее, мне вчера удалось.
0: Ладно,
1: заправить.
0: Короче говоря, хватит чушью заниматься с этими канистрами и со всем прочим. Вчера вроде как до некоторых начало доходить, что надо запрещать в канистры заливать бензин, но не до всех и поздно. Ну что, выбрал?
1: Давай, да. Давай. Психолог призвала программировать себя на неправильную реакцию. Работа над мышлением и его переосмысление способны...
0: Программировать себя на неправильно.
1: Да, давай я еще раз зачитаю.
0: Да, давай.
1: Тяжело. Я тоже, честно говоря, пока
0: с утра пораньше. У меня еще немцы с Кот-д'Ивуаром бегают в голове, честно говоря, немножечко.
1: Не знаю, у меня в голове мерз, который сказал, что мы не можем первыми вести наступательные действия, как армия. Поэтому у всех свои немцы. Да.
0: У всех свои немцы, действительно.
1: Да. Психолог призвала не программировать себя...
0: Не программировать
1: себя на неправильную реакцию.
0: Первый раз ты сказал программировать просто, я поэтому и удивился.
1: Я еще раз читаю внимательно.
0: Да.
1: Работа над мышлением и его переосмысление способны изменить жизнь к лучшему. Об этом в эфире нашей радиостанции рассказала Елена Соловьева. Цитата. Если человек длительно находится в неврозе, то его психика становится ригидной. Проблемы начинаются, когда он не может гибко выходить из сложных ситуаций. Попадает в сложную ситуацию, а ведет себя одинаковым образом и приходит с запросом изменить это. Но при этом человек говорит, что мышление свое менять не хочет. Он на него опирается, ему доверяет, оно стоит на его опыте. Интересно. Мы должны начать с того, что мы должны изменить стиль мышления. Мы должны научить себя видеть другое, доп-

0: находится, вне зависимости от того, что вокруг него происходит. Я так это интерпретирую. То есть вот если у тебя там что-то плохое с тобой произошло, оно как-то сдвинуло твою голову, ты, может быть, длительное количество времени был вот в этом состоянии, какого-то там стресса, я не знаю, еще чего-то, ты к этому привык, попробуй с русского на русский перевести, ты к этому привык, и потом начинаешь все через призму этого состояния воспринимать. То есть ты бесконечно находишься только исключительно в нем. Но, с другой стороны, ты становишься как более стойким к каким-то проблемам. Но и радоваться тоже перестаешь. То есть, может быть, вот спектр у тебя уменьшается. То есть, в положительное ты не уходишь. И наоборот, видимо, тоже, если ты постоянно такой, как дурачок, ха-ха-ха, как все хорошо, как хорошо, то, наверное, и расстроиться ты не можешь. Ну, исходя из того, о чем сказано в нашей новости. Я так, по крайней мере, понял.
1: Ну, давай таким образом мы разберем эту ситуацию.
0: Ну да, потому что в сложную ситуацию ведется одинаковым образом.
1: Да, то есть он, попадая и сталкиваясь, ну, как я это понял, сталкиваясь с какой-то сложностью, он не меняет свое мышление. Он все время такой, типа, ладно.
0: Да.
1: Ну, то есть он никогда не меняет свой стиль поведения, и ему всегда все хорошо или плохо. Там, кстати, не сказано, хорошо или плохо.
0: Не
1: всегда
0: сказано,
1: по-одинаковому.
0: Да.
1: Типа, ну, кто-то пессимист, кто-то оптимист.
0: Не, ну написано, что долго находится в неврозе.
1: Ну, это, наверное, потому что психолог, и она как бы рассматривала определенную ситуацию.
0: Ну, безусловно, это психолог. Мы от психолога отталкиваемся.
1: Ну, давай тогда поговорим...
0: Это Елена Соловьева.
1: Да, поговорим...
0: Постоянные гости.
1: Об этом с нашими слушателями. Вообще, насколько подвижна ваша психика каким-то, может быть, расстройством.
0: Неподвижна психика и неподвижна, подвержена. Психика расстройством, но здесь даже не насколько подвижна, а насколько она, в принципе, гибкая.
1: Ну...
0: То есть, можете ли вы воспринимать жизнь в разных красках? Или у вас примерно всегда одни и те же оттенки? Вне зависимости от того, хорошее что-то происходит или плохое. То есть, у вас есть как черное, так и белое. Как нежно-голубое, так и темно-темно-синее. Или у вас всегда, ну, если синий, то он достаточно темно-синий. От темно-синего до... как у BMW есть карбон Шварца, то есть это примерно черный. И вот в этом диапазоне вы двигаетесь. На большее уже, в принципе, не способны. И комфортно вам от этого? Или, может быть, наоборот, дискомфортно? Может быть, вы хотели бы научиться радоваться жизни? Или, наоборот, грустить? Хотя я думаю, что в основном, конечно, это связано с теми, кто не умеет радоваться. Потому что... Я не встречал человека, который всегда... Давай так, может быть, и встречал. Человек, который всегда доволен, он больше похож и воспринимается обществом как дурачок, нежели чем человек, который всегда злой.
1: Это ты на себя просто переложил?
0: Нет, мне просто кажется.
1: Мне кажется, что они одинаково странные.
0: Всегда злой?
1: Мне кажется, они одинаково странные. Вот смотри, как интересно. Два разных человека, два разных мнения.
0: Ну, мне так не кажется, нет.
1: Ну, типа,
0: и
1: почему
0: одно встречается сильно чаще, чем другое. То есть вот человек, который ха-ха-ха-ха-ха-ха все время такой вот, ну, это же, он же утрированный. То есть ему всегда вот так вот, вне зависимости от того, что происходит. Ай, умер мой любимый кот. Ничего страшного. Это всего лишь кот.
1: Три кота.
0: Да, два кота. Все, без разницы, да.
1: Какой ужас.
0: Ну... Это же редкость прям.
1: Не, ну слушай,
0: прям
1: я не зря использовал слово «подвижная психика». Ну, то есть она не в том смысле, что, типа, он психованный, она подвижная у него. Он то злой, то добрый, то какой-нибудь веселый, то какой-нибудь хмурной. Нет, это не в этом смысле, а в том, что она, ну, может...
0: А, по-моему, подвижная психика всю жизнь означала именно это.
1: Да, а я
0: что
1: хочу...
0: Что он очень легко туда-сюда,
1: ну
0: и
1: да,
0: бегает сторону
1: из
0: его...
1: из состояния в состояние. Но хочется еще подвижную рассмотреть как наоборот. Типа она, наоборот, она мягко умеет перестраиваться. То есть она реально неподвижная в плохом смысле слова, она просто умеет подстраиваться под ситуацию. Ну, то есть он абсолютно адекватный. Когда плохо, ну, слушай, ну, да, да, плохо, бывает, ничего страшного, справимся.
0: Абсолютно адекватный, это хорошо, конечно, хорошее заявление. Существует ли это абсолютная адекватность? Мне кажется, что уже давно-давно нет. На самом деле, тот, кто воспринимает с тобой как абсолютно адекватный, вполне может быть как раз вот этим человеком, у которого, ну, проблема с восприятием эмоциональным.

0: Я вообще не вижу в этом ничего плохого. Вот в этом, в этой скудности эмоциональной. И что человек обязательно должен искать там, в себе какие-то новые краски и стараться как-то программировать себя на восприятие других эмоций.
1: Слушай, ну это всегда тяжело воспринимать человека, вот лично мое мнение, мне тяжело воспринимать человека, у которого, как ты говоришь, скудные эмоции, то есть который не демонстрирует.
0: Не про демонстрацию речь идет, а что он... Не, вот он привык, что если он радуется, он радуется. У него хорошее настроение, он выглядит определенным образом. Uh-huh. Выше этой точки обычно не бывает. То есть нет такого, что он идет по улице, или я вчера там на видос наткнулся, как человек стоит в метро, у него наушники, он, правда, это, по-моему, где-то в Штатах точно, ну, в Нью-Йорке, может uh-huh. быть, в метро. И он стоит лицом к двери, то есть ко всем остальным спиной. Стоит и поет «Living in a Prayer» Джона Бон Джови. Просто вслух, в наушниках. Просто орет на весь вагон. Mm-hmm. И пританцовывает.
1: Ну, вот, если это США, я представляю, почему.
0: Он не выглядит как бомж. Как
1: не, он не бомж.
0: Он просто, у него хорошее настроение. И вот, знаешь, ну, типа, вот кто-то не будет, даже если у него очень хорошее настроение, идти по улице, пританцовывать, щелкать пальцами, говорить, как у меня все круто, и тебе хорошего дня, и тебе хорошего дня.
1: Ну, мне если... кажется, так только в кино.
0: Вряд
1: я
0: ли...
1: таких идиотов не видел.
0: Ну, вот, реально. Сразу идиот, смотри, обратите внимание.
1: Да, мне пока... я такого человека испугаюсь.
0: Не, я встречал, почему? Которые могут быть прям супер на позитиве, супер веселым.
1: Нет, супер на позитиве — это одно, а если он к тебе пристает на улице и говорит, хорошего дня, у меня классное сегодня настроение, давай я с ним поделюсь с тобой.
0: Как комик один говорит, life is good, enjoy, life is good. Да,
1: почему вы постоянно повторяете за последние дни, Георгий Романович, эту цитату?
0: Я повторяю.
1: Я как минимум ее уже слышу третий раз.
0: Life is not. Если что, да. Здесь nothing to enjoy, да, абсолютно, да.
1: Миш, никогда пишет, ты в дурку сразу.
0: Вот, вам кажется сразу, что этот человек в дурку. Вот я подумал, скорее всего, я воспринимаю сначала плохо, а потом заставляю себя искать светлую сторону силы. Это Денис Девятиэтажник. Заставляй.
1: А Марго пишет, может это, если думать, если я не сдам экзамен, это будет ужасно, если я опоздаю, меня уволят, если он меня бросит, это конец, тогда психика запрограммирована на отрицательную реакцию.
0: А если я не сдам, это будет ужасно, если я опоздаю, меня уволят. Скорее так, что я точно не сдам. Вот моя бошка. Экзамен, и вы сразу уверены, ой, я не сдам.
1: Ну, давай так, сколько раз было в нашей жизни.
0: Все точно будет плохо, потому что я точно не сдам.
1: Да, сколько раз такое было. Ну, в универе чаще всего.
0: Но мне кажется, что мы про другое. Ну, то есть психика будет запрограммирована на отрицательную реакцию.
1: И ни одной цитаты из «Брат 2». Кстати, что там с «Брат 2»?
0: Это что? Игра какая-то новая?
1: Не, это фильм. Балабанова ему вот, Никита Михалков открывал памятник.
0: О, Никита Михалков?
1: Да.
0: Я слышал. Знаю, да.
1: Что-то солнце в пустыне, что-то такое, да.
0: В «Друзьях» такого радостного круто сыграл Алек Болдуин. А я вот что-то не помню.
1: Я тоже Болдуина не помню.
0: Нет, Алека Болдуина я вообще помню. Я не помню в «Друзьях» его персонажа. Алека Болдуина я помню прекрасно. Там. Который стрелял недавно, помнишь?
1: Нет, я помню этого актера. В «Друзьях» я его не помню.
0: Потому что ничего не помнишь в «Друзьях»?
1: Я пересматривал совсем недавно.
0: Чего, «Друзей»?
1: Да.
0: 10 сезонов?
1: Нет, ну не все 10 сезонов. Но...
0: Не тру, значит.
1: Не тру, да.
0: Вы неправильно трактуете. Подвижная психика как противоположность устойчивой психики. Первое плохо, второе хорошо. Так нам как раз вот наш многоуважаемый психолог говорит о том, что устойчивая – это плохо, потому что она устойчива в одном положении. И из этого положения все будет трактоваться одинаково, вне зависимости от того, хорошо или плохо. Вот в том, в котором зависла психика, вот в том и остаемся. И больше, и вы просто больше не видите других красок жизни, говорит нам Елена Соловьева. А если вы будете себя заставлять эти краски разглядеть, то типа жизнь поменяется. Но если мне, опять мы вот про это начинаем говорить, а если мне комфортно в том красочном диапазоне, в котором я нахожусь?
1: Значит, ты больной.
0: Почему?
1: Ну, если ты все время находишься в одном и том же, и твоя психика не умеет трансформироваться, мне кажется, это неправильная работа. Это как термостат, который гоняет по большому кругу постоянно антифриз. Какой я пример сейчас подобрал. Кому-то сейчас стало больно где-то.
0: Ну, это уже боль-то фантомная, во-первых. Во-вторых, почему все время по большому кругу?
1: Не, ну он не может, она перестроится на малый. Все, термостат сломался, он не видит.
0: А если не надо?
1: В смысле не надо? Как можешь только по большому крутить?
0: Ну, вот у тебя в холодном климате находится автомобиль.
1: Но он все равно должен переключаться, насколько бы холодный климат не был бы.
0: Он может и не переключаться. Он, если у тебя температура двигателя не доходит до определенных значений, он у тебя не будет переключаться.
1: Ну, подложите картонку, как раньше.
0: Наоборот, там, по-моему, сначала маленький, потом большой.
1: Да.
0: Да. Ну вот, он у тебя будет по маленькому ходить. Если у тебя слишком холодный климат.
1: Мишников пишет, какой термостат, какой большой круг. У нас круг с Трампом, это правда, да?
0: Да.
1: Но сегодня без этого круга давайте.
0: Лучше по большому, чем по малому для Москвы, пишет Хишада. Вот да, ты сам себя, видишь, в угол загнал.
1: Ну,
0: сам себя в ловушку.
1: У меня ходит и по большому, и по малому, поэтому...
0: Да, но я же не говорю
1: если
0: о том,
1: большому,
0: что ты...
1: Если по большому, то он не прогревается.
0: И вот если ты всегда злобный, например, mm-hmm. просто вот абсолютно 100% времени у тебя всегда только злость. Или всегда только веселый.
1: То ты голодный, перекуси, сникерс с ней.
0: Тебе что, проплатили?
1: Нет, а что это?
0: Я сразу вспомнил это.
1: Воображаемый какой-то слоган.
0: С не фигуристкой, а балериной реклама наша. Как она? Помнишь?
1: Разблокировано, конечно.
0: Да, старье жесткое.
1: Да.
0: Вот тогда, да, если ты постоянно ха-ха-ха-ха или постоянно супер злой, это странно. Но если у тебя, если ты можешь радоваться, просто ты радуешься в своем диапазоне, тогда окей.
1: Вот мне очень нравится информация. Я просто не супер внимательный фанат Елены Соловьевой. Но вот аутсайдер говорит, не забывайте, что у Елены Соловьевой есть свой психолог. Она об этом говорила.
0: У любого психолога есть свой
1: психолог. Ее слова близко воспринимать. Ничего против он не имеет этого.
0: Почему? Не, у любого психолога есть свой психолог.
1: Стоп.
0: Если у психолога нету психолога, то это сапожник без сапог. Потому что любой психолог тебе говорит, что у всех должен быть психолог, конечно.
1: То есть она сама собой не может договориться?
0: Нет. Так тебе это же весь смысл психологии.
1: Мы уже с тобой разбирали эту тему, мне это не близко. То есть я никого не осуждаю.
0: Ты вообще не психолог.
1: Нет, общаться, на эти темы и сходить к психологу для меня это не близко.
0: Понимаю, да. Ну,
1: у психолога есть психолог?
0: Ну, как ты думаешь, у любого врача есть врач? Или хирург сам себя оперирует, например?
1: Не, ну оперировать он не может, но какие-то минимальные вещи, там выпить таблетки определенно, он
0: минимальная
1: база.
0: Да, у стоматолога, как ты думаешь, есть стоматолог?
1: У стоматолога есть, но потому что это ручная немножко работа.
0: У онколога есть онколог.
1: Не дай бог, никому не нужно.
0: Ну, если вдруг случилось,
1: Интересно. Слушай, я не задумывался никогда о том, что у психолога есть психолог.
0: Да. По-моему, это такая... У нас такое время, когда психология и психологи, они постоянно где-то на слуху, а у нас с тобой вообще каждые выходные где-то мелькает психолог.
1: Где-то психолог есть.
0: Да, и поэтому, мне кажется, всегда, когда где-то мелькает психолог, появляется это понимание о том, что у психолога есть психолог.
1: Мне нравится другая история, о которой пишет Григорий СПБ. У каждого человека должен быть свой мясник, а не психолог. И я здесь поддерживаю.
0: Григорий Санкт-Петербурга, у меня сейчас... я вчера вдруг наткнулся там на один абсолютно ошеломляющий. Меня этот факт ошеломил. И мы это проверим сейчас с вами. Но уже после выпуска новостей. Именно с Григорием из Санкт-Петербурга надо. Ну и со всеми, кто в студии, тоже проверим. Новости.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 9:30, в студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. 4 человека погибли и 28 пострадали от атаки БПЛА на Керченский полуостров. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. На месте работают профильные службы. По его словам, пострадавшим будет оказана необходимая помощь и поддержка. В своем канале в мессенджере Макс Аксенов выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем раненым. Только фашисты могут считать главаря ООН Андрея Мельника героем. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Тут все очевидно. Или ты считаешь, что Мельник фашист, или ты считаешь, что он герой. И тогда ты сам фашист, терцум нон датур, отметил Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос ТАСС о серии отказов экс-президента Украины от польского ордена Белого Орла. Ранее останки главаря Организации украинских националистов перезахоронили на Украине в ходе государственной церемонии. Кроме того, имя «Героев украинской повстанческой армии» присвоили одному из подразделений ВСУ. Вскоре после этого президент Польши Карл Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого Орла. В свою очередь, сразу три экс-президента страны – Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко – сами заявили об отказе от этой польской награды. Добавлю, решением Верховного суда России Украинская повстанческая армия и Организация украинских националистов признаны экстремистскими и запрещены на территории нашей страны. В Госдуме предложили дифференцировать компенсацию за ненормированный режим труда. Она должна увеличиваться при росте фактически отработанного времени. Об этом заявил глава Комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, работники часто сталкиваются с ситуациями, когда ненормированный рабочий день превращается в постоянно действующую норму. При этом, как подчеркнул депутат, в отличие от сверхурочной работы, в Трудовом кодексе нет жестких ограничений на количество рабочих часов в год при ненормированном графике. В качестве компенсации работник получает минимум 3 дополнительных дня к оплачиваемому отпуску или соответствующую доплату. Конечно, недопустимо, когда ненормированный рабочий день используется для того, чтобы перегрузить сотрудника, чтобы он просто написал заявление по собственному желанию или чтобы сэкономить дополнительную ставку, то есть снизить нагрузку на фонд заработной платы. Такие случаи тоже есть, подчеркнул Нилов в беседе с агентством ТАСС. В Аргентине открыли самую большую в мире статую в честь Лионеля Месси. Объект высотой 26 метров находится в городе Кутралько в провинции Неукен. Футболист изображен в форме сборной Аргентины с вытянутой вверх правой рукой. Он стоит на коленях. Между ними располагается трофей чемпионата мира. Проект статуи создал местный художник Альдо Бероиса, который вместе с группой помощников из числа рабочих и жителей города посвятил созданию скульптуры около года. О погоде в завершении выпуска. Плюс 19 сейчас в Москве. Сегодня в российской столице ясно, без осадков. Днем воздух прогреется до 25 градусов. Ветер северный 4-9 метров в секунду. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
6: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
7: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
8: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». В это воскресенье тема программы «Как говорить с ребенком о безопасности так, чтобы не напугать, что реально работает, а что вызывает тревогу или стыд». В эфире психолог организации «Тебе поверят», работающая с детьми и взрослыми, пострадавшими от насилия, Наталья Курасова. В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно.
9: Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. В это воскресенье тема программы «Нужна ли России своя психология?» В эфире доктор психологических наук, профессор Дмитрий Леонтьев. В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Говорит Москва.

0: 9:36 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва», сегодня 21 июня, воскресенье, Георгий Осипов.
1: И Георгий Бабаян, всем доброе утро, друзья, просыпаемся, пробуждаемся.
0: Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495.
1: Наши видеотрансляции идут в YouTube-канале «Говорит Москва», в официальном сообществе ВКонтакте и на Рутюбе, они тоже идут с утра. Подключайтесь везде, ставьте лайки, подписывайтесь на каналы. Не забывайте про наши каналы в мессенджере Макс и Дзен, а также у нас видеотрансляция Кейтс QR-код, который приведет вас на бот в мессенджере Макс.

0: Дэн Би пишет. Только подключился, а тут обсуждение, как лучше ходить, по большому или по малому. Был в большом недоумении, пока не понял, о чем речь. Ну, да, это жанр.
1: Где мы? Ладно. Так, я обещал, значит, эксперимент. Григорий из Санкт-Петербурга, вы здесь? Отзовитесь, подошли вы к нам или нет, потому что вы нам очень сильно нужны. Нам нужен человек
0: я из тоже Петербурга. Не в курсе. Я не в курсе, что
1: никто не в курсе, да.
0: Будет происходить.
1: Нам нужен человек из Санкт-Петербурга. Обязательно. Если психолог впал в состояние, что ему необходима помощь психолога, то он не сможет сам себя починить, он же в этом состоянии неисправный инструмент. Поэтому нужна помощь со стороны, пишет тебе Алекс.
0: Я тут, а он пишет. Так. Но это Григорий СПБ, хорошо. Поэтому давай,
1: Григорий заинтриговал ты меня. Скажите мне, пожалуйста, вот есть такая детская, типа, я не знаю, не ругательство, присказка, ну, такой прикол. Жадина-говядина. Как, какое продолжение в Санкт-Петербурге? Вот жадина-говядина...
0: Мы не продолжаем. Правильно, что, какое у нас было?
1: И пока? Что говорят дальше? Да, я хочу, вот, чтобы написал сначала Григорий из Санкт-Петербурга.
0: Ты, так, подожди, у тебя точно сегодня неподвижная психика?
1: Ну, вот Миш Николаев уже... Давайте все попробуем.
0: Нет, варианты. Ну, Миш Николаев мой вариант пишет. Ну, типа, у нас было так.
1: И у тебя тоже так было, да? Хорошо. Мы все здесь, в одной комнате.
0: Где я? Какая комната? Вы отпустите, я здоров!
1: Это корова... Который не дает молока, жадина говядина. А, нет, ну не, вот как продолжают в Санкт-Петербурге, я понял, да, кто такая жадина говядина. Это... Вот Елена, вы еще один вариант, да. Который достаточно расхожий.
0: Да.
1: Предложила. Я просто вчера увидел...
0: И какой... вот девятиэтажник, смотри.
1: Я просто вчера увидел вариант, какой в Санкт-Петербурге, и я очень сильно удивился.
0: Смотри, как... Посмотри, как подцепили наш флешмоб такой, да. Своеобразный. Ирина Тау пишет, Артем пишет, Елена В., Елена Сергеевна.
1: А пока Григорий в Санкт-Петербурге не написал нам вариант.
0: Но... Иван, смотри, другой пишет.
1: Зеленый барабан.
0: Ну, зачем?
1: Ну ладно, я просто скажу. Он
0: Алекс пишет, что и так было, смотри.
1: И так, и так было, да. В Санкт-Петербурге...
0: В Туле. Смотри.
1: Знаешь, как говорят в Санкт-Петербурге? Жадина-говядина, пустая шоколадина.
0: Спасибо, ты сделал сегодняшний наш день.
1: Я...
0: Ты откуда это знал?
1: На видос наткнулся, где снимают, типа, петербуржцев. Жадина-говядина, и все, пустая шоколадина, пустая шоколадина.
0: Что?
1: И потом к москвичу подходит, там говорит, турецкий барабан. И там барам-барам-пам, пум. Типа, пустая шоколадина?
0: Я первый раз слышу,
1: я никогда в жизни ничего подобного не слышал. Но есть, да. Соленый огурец по полу валяется, никто его не ест. Факт, Гермошлем, конечно.
0: Вот, на Дальнем Востоке был соленый огурец, аутсайдер пишет.
1: Вот, Марина Артём, Ильич слышала про шоколадину.
0: Шоколадина? Где? Марина слышала? А, да.
1: Но звучало от жителя Волгограда. Ну, родственники, наверное, из Ленинграда были, из Санкт-Петербурга какие-то дальние, 100%. Они там людей распиливали.
0: Еленова пишет, что... Да. И далее, кто на нем играет? Гоша Таракан.
1: Гоша Таракан.
0: Это, да.
1: Ну, это турецкий барабан, да?
0: Да,
1: это,
0: типа.
1: Ну, да, да, да. Ну, пустая шоколадина. Что это вообще значит? То есть мы соленый огурец и турецкий барабан, мы понимаем. А пустая шоколадина?
0: А потом они на набережной реки Мойки.
1: Шаду, кошмар.
0: В поисках. Где?
1: Вот оно.
0: А, да.
1: Соленый огурец был у нас на Дальнем Востоке. Там, как обычно, в Санкт-Петербурге у всех все по-другому. Ну, у всех одинаково, кроме Санкт-Петербурга, там совсем по-другому. Там будет вот поребрик.
0: И шаверма.
1: Поребрик, шаверма, булка.
0: Парадная.
1: И пустая шоколадина. Парадная еще много где встречается.
0: Ну, у нас в Москве не встречается.
1: Да. Парадная мне, кстати, нравится. Шоколадные игрушки, они пустые. А, это вот эти шоколадные типа зайца, а-ля, это имеется в виду под пустой шоколадиной. Пытаюсь растолковать, наверное, кафе «Шоколадница» была пустая, но туда никто не пошел, потому что зажали денег. Про говядину никого не удивило. А что с говядиной? Что вы имеете в виду? Что, что такое жадина-говядина? Ну, это к этому как будто привыкли уже, к этой жадине-говядине. Еще студень, а не холодец. Да, да, кстати. Еще студень, а не холодец. Это хорошее сейчас было.
0: Это более глубоко.
1: Город портовый.
0: Да, ладно, да, ладно, хорош, ладно. Ты
1: да,
0: чё?
1: Да, да, да, да, да.
0: Ты чё?
1: Город портовый, все. Я да, остановился просто на этом.
0: Да, хишедо. Слушайте, у нас
1: есть
0: друг.
1: Греча, кура.
0: Кура-гриль, точно. Точно. У нас вот друг есть с Георгием Романовичем. Как будто он только это, так как и будто, говорит. Как будто он
1: вы
0: написал.
1: Пишете, да. Как будто вы наш друг.
0: Не, а, ну, согласен. Ну вот так вот. Мы тут уже все в большой семье какой-то живем, честно говоря.
1: Шведы. А почему именно говядина жадина, а не свинина? Пишет Марина. Ну. Жадина, свинина.
0: Ну, такая другая играла рифма на должна. Пианино.
1: Ну да, другая рифма нужна. Это жадина-говядина обиднее, нет? Я не знаю, жадина-свинина. Ну, жадина, потому что говядина со словом жадина рифмуется. На самом деле, я думаю, здесь все просто. Свинина не рифмуется. Вот было бы, если бы слово жадина, если бы ударение падало, тогда была бы свинина. Но мы же занимаемся сейчас вообще просто какой-то супер чушью. Правильно, уже просто шиза
0: не,
1: пошла.
0: Я
1: уже ударение
0: обожаю,
1: слов
0: меняю. Я
1: обожаю,
0: если сейчас человек, который едет в своем автомобиле в воскресенье в 9.44, он такой, как
1: я себе, чтобы
0: спать.
1: Ты понимал, я даже напоминалку поставил.
0: Серьезно,
1: вчера.
0: Да?
1: Я настолько был впечатлен, я в ночи поставил напоминалку на сегодня, вот так она и называется. Не, вот у меня напоминание неотложное. Жадина, говядина, пустая шоколадина. Сегодня на 9 часов 15 минут я поставил.
0: Молодец. Да,
1: чтобы не забыть.
0: Это старость. Ни в коем случае. Старость, потому что я тоже уже себе ставлю напоминалки на все.
1: Да,
0: разгоняй. Типа заехать в пункт выдачи после работы, там, я не знаю, что я еще себе ставлю. А, вот вчера ставил, типа, показания счетчиков вбить. И вспоминал твой пятничный отбой, когда ты говорил, что камера телефона нужна еще для чего-то и для фотографий счетчиков.
1: И для каршеринга.
0: А, каршеринг, точно, uh-huh. Точно. Да.
1: Кстати, вот разгоняйте шизу. Вчера у меня был достаточно шизовенький денечек. Вообще такой, насыщенный на всякие разные события. И я, мы говорили про психологов. Я вчера поймался на мысли, насколько мы вообще, в принципе, стали невосприимчивы к огромному количеству вещей. Значит, ну, начну с отвратительного. Гуляю, значит, я с женой по центру Москвы на Ивановской горке.
0: Это где, прости?
1: Китай-город. Mm-hmm. Ну, это не Китай-город, рядом с Китай-городом. Mm-hmm. Где...
0: Я первый раз просто это словосочетание слышу.
1: Ну, хорошо. Моросейка, mm-hmm. Покровка.
0: Понял. Центр, вот короче. Место.
1: Да. Значит, и ну, вот мы идем, а перед нами там очень много вот всяких вонючих этих молодых нефоров тусуется в этом районе.
0: Я
1: вот
0: даже знаю, почему.
1: Прям безумное количество этих жутких нефоров. И идет вот как раз перед нами такая компашка из где-то 5-6 человек. Один парень и все остальные бабы. Прям молодые-молодые, типа...
0: Подожди, это что, Хишеду гулял, что ли?
1: В пределах где-то 20 лет, наверное, максимум.
0: А, они молодые.
1: Да, и они вот все, значит, в рваных каких-то колготках, вот на бесконечных платформах, то есть платформа у ботинок, ну, сантиметров 10 точно, может быть и больше. Это прямо именно платформа. Да, поверь мне. А, значит, они, у них разноцветные волосы, какие-то извращенские такие, очень откровенные. Ну, короче, они все очень откровенно
0: вот
1: одеты.
0: Сейчас звучит, как будто бы дед, знаете, в чат влетел
1: очень
0: какой-то.
1: Очень по-бомжатски одеты, то есть это вот все какое-то рванье, они очень вызывающе себя ведут, они кричат на всю улицу и всех привлекают внимание всех, значит, окружающих. А потом я пригляделся, я понял, что это все парни. Вот тебе и минусы.
0: Понял.
1: Там не было ни одной девушки среди них.
0: Они были в колготках,
1: и
0: ты
1: я
0: сказал?
1: В юбках коротких, не в килтах, а прям в юбках, таких прям, как фентаниловые шлёндры, пишет Миша Николаев. Хорошее описание.
0: А вы слышали,
1: да,
0: Миша, что это все парни?
1: Да, ну вот не отменяет того, как они выглядели. И в какой-то момент они начали драться друг с другом, называть себя, значит, экстремистами и террористами на всю улицу. Да, это прям вот...
0: Я жене говорю,
1: ты поняла, что это? Я говорю, все, парни. Он говорит, нет, там один парень, типа, вот. А это все... Я говорю, не-не-не, это все, говорю, парни, приглядись. Я пригляделся, поняла, что да. Ну, издалека прям вообще не видно. Издалека просто нефорские бабы. Полиция приехала? Нет, не приехала никакая полиция. Может быть, потом приехала, я не знаю. Не приехала. И я думаю, что-то как... А куда вообще шагает вот это вот все, что они же... Ну, решили, что они могут в таком виде ходить по улицам.
0: У нас прям сразу открыта вкладка, кто-то открывал.
1: Да-да-да, я видел эту вкладку, да. Да, ты открывал, Бось?
0: Да, формула музыки, я гуглил.
1: Ага, да, шоу-бизнес же. Где палата Мазепа или Лютеранский собор. Да, именно там.
0: Ну, слушай, я такого давненько не видел.
1: Ну, там прям такого много. Ну, не, это, наверное, крайняя самая была степень. Но вообще, в принципе, вот там по выходным тусуются вот эти вот очень странные ребята. Ты даже сказал, ты знаешь почему.
0: Нет, то, что там тусуются ребята типа а-ля неформалов, зумеров, бомжеватого вида, я знаю.
1: Ты сказал, что ты знаешь почему?
0: Ну, потому что там много вот этих вот магазинов нового формата, типа а-ля как будто бы это бар, а на самом деле это разливайка обычного вида, где ты можешь купить стакан маленький, я не знаю, как это называется, пробнички, ага. Ну, маленькие бутылочки. Безалкогольного чего-то.
1: Ну, не безалкогольного.
0: Ну, да, алкоголь вредит вашему здоровью. Разлить это все за маленькие деньги и идти шагать в стакане пить это все, не нарушая никакой закон.
1: Ну, может быть.
0: Поэтому они там все тусуются.
1: Все блюда по 300. Ну, может быть, да, я причины не давался. Я говорю, вот еще раз, что насколько шизовая вещь может за один день произойти в городе, и, в принципе, я прям именно вчера себя в моменте поймал себя на этой мысли, что я даже и не потянулся там, не знаю, к телефону попробовать это снять во второй раз, потому что произошла вторая вещь.
0: Еще?
1: Да, уже прям совсем поздно, уже после, там, где-то 12. Я, значит, подходил к своему автомобилю, припаркованному на городской...
0: Там этот нефор сидит.
1: На пассажирском, да. Говорит, да брось. Я подходил просто к машине, собирался сесть за руль, и едет велосипедист. Едет мужчина на велосипеде, обычном, прогулочном, не каком-то спортивном. Темнота, темный переулок московский. И он, когда ко мне подъехал, я понял, что у него на шее сидит кот. То есть он едет, и у него на шее кот. Он просто сидит в позе, вот стандартной позе кота. Сидит и смотрит по сторонам. И едет этот мужик с этим котом. И они это делают настолько обыденно. Как будто это самое нормальное, что может быть. Вот человек гуляет с собакой на улице.
0: Хотелось бы сказать, но весна едет... на дворе, но уже даже не весна.
1: И этот едет с котом, и он мимо меня проезжает, а рядом еще там какой-то мужик стоял, по телефону разговаривал, и он его тоже увидел, этого мужика с котом, и он даже не проводил его взглядом. Я вот посмотрел на этого мужика, который по телефону говорил, который продолжил говорить, он так увидел его, мотоциклист проехал. Знаешь, вот супер что-то обычное.
0: Не, ну, слушай, такое...
1: И я стоял и думаю, а я, если буду рассказать кому-нибудь захочу потом, и подумают, что же я псих, я быстро схватил телефон,
0: сфотографировал. Мы не думаем, что ты псих, все нормально.
1: Я сфотографировал даже уже уезжающего от меня мужика с котом, и там можно разглядеть силуэт этого кота прям на плечах этого мужика. Думаю, ну что за дичь вообще происходит? А что случилось-то?
0: Слушай, ну я видел подобную картину, но... менее стандартную, хотя они обе нестандартные.
1: Да, менее стандартную? Но вот я же говорю.
0: Я прогуливаюсь.
1: С ума все сошли. Менее стандартная.
0: С ребенком, с женой, с семьей. На встречу ко мне идут такие, типа, а-ля неформалы. Ну, знаешь, такие неухоженные люди. Ну, типа, странно выглядящие.
1: Да, бомжи.
0: Нет, они не бомжи. Они странно выглядят. Ну, типа, неопрятно.
1: Раньше бомжами называли.
0: Я приглядываюсь, я смотрю, у него поводок. Внимание, как ты думаешь, что на поводке?
1: Друг его?
0: Ну, наверное, это, безусловно, его друг. Это она ведет эту...
1: Девушку.
0: Девушка ведет, да. Парень с девушкой идут. Внимание, кто на поводке?
1: Ну, вот, вот это меня вообще не удивит.
0: Ну, кто на поводке?
1: Ну, какая-нибудь геккон какой-нибудь такая.
0: Ну, вот. Игуана.
1: Игуана, да.
0: Да,
1: игуана.
0: Она ее выгуливает. Ну, ладно, игуана на поводке. Хотя я такого тоже не видел. Идет он. Что у него на шее?
1: У
0: него, они вдво... Нет, смотри. Она и он. Поводок.
1: А, у него питомник.
0: Она... Да.
1: Видишь, это логично.
0: Я думаю, вы...
1: Вполне.
0: А я, типа, я боюсь этой всей хрени, типа, ну, мало кто, наверное, любит питона на улице. И он ведет этого питона, который, знаешь...
1: Вот... Может быть, это был его проктолог?
0: Питон... Почему сегодня с нами нет этого самого третьего баритона? Проктолог Митона! Точно, это они встретились!
1: Здравствуйте,
0: они в моей вселенной схлопнулись!
1: Вот и все.
0: Господи.
1: Я подумал, он на поводке. Я тоже подумал, что мужик на
0: поводке. Я куплю себе змею или черепаху.
1: Да.
0: Слушайте, ну,
1: на самом деле... Змея вообще не...
0: Не, ну, я на него смотрю, ну, не идиот ли ты, блин? Думаю, сейчас эта хрень на меня выпрыгнет.
1: Питон?
0: Ну, черт его знает, ну, это... Ты представляешь, как он выглядит вообще? Я говорю, мне стрёмно, у него вот такая... А?
1: А Java можешь на тебя прыгнуть? Язык программирования.
0: Да я понимаю, что ты говоришь. Ну, ты прям разблокировал просто старые какие-то воспоминания. Не, ну, питон, выгуливать питона, ну, простите, я считаю, это законом должно быть запрещено.
1: А что он сделает тебе, этот питон? Куда он прыгнет? Как он прыгнет? Двумя ногами оттолкнется. Он очень сильно разбирается в змеях, сразу видно, человечек. Он,
0: ну,
1: змея сделал
0: серпентарий, там... Серпентарий, да.
1: Так коты так делают.
0: Ну, какая разница. Да. Змея тоже. И утюг так делает.
1: Если питон проктолог, то игуана кто? Психолог. Ну, такая вот семья врачей.
0: Не, ну, слушай, ну, картина нестандартная. Я думаю, вот тебе.
1: Нестандартная, но это как... А в ЦА, по-моему, было в свое время.
0: Ну, мини-пига выгуливали.
1: А, не, не овца, коза, коза. Козу
0: выгуливали.
1: Мини-пиги, да, там, ну, типа, игуану. Я енота видел, как выгуливают. Правда, в Сочи было дело, но видел. Выгуливали енота, он был тоже на поводке.
0: Ну, я был в заведении.
1: А кот, понимаешь, проблема кота была этого. Котов же тоже выгуливают. Странно это, ну,
0: их не, выгуливают. Ну, странно, но их выгуливают, это как будто
1: проблема
0: бы...
1: была в том, что он на велосипеде ехал вместе
0: и
1: с ним,
0: и он не закреплен, бедный.
1: Он, да, на шее сидит. И они едут на велосипеде.
0: Ну, у этого человека это явно
1: странный. Я даже сначала в темноте пригляделся, может, этот, Куклачев едет?
0: Куда-то, да, в сторону театра.
1: Ну, это его мог быть...
0: Сын. Он, кстати, да. У нас в гостях был.
1: Да, ну, вот, по возрасту. Только если сын.
0: А ты знаешь, Куклачева. Как он выглядит?
1: Куклачев или
0: нет,
1: сын?
0: Нет, сын.
1: Нет.
0: Может быть, это он и был? Но он отрабатывал новую программу?
1: Да нет, он просто домой возвращался. Это вообще не программа. Знаешь, для полной картины они должны были еще там, знаешь, остановиться, говорить, давай, может... По сигаретке, там же что-то такое.
0: И это уже из новой «Мастера и Маргариты», что ли?
1: Просто какая-то жесть. В Питере дед гуляет с котом и вороной, заходит в заведение, ведут себя прилично все трое, пишет Алекс. Но, да,
0: напомнится вороне, пам-пам-пам-пам-пам-пам, а может быть собаки.
1: На тандемном были велосипеде, тоже педали крутил. Это было бы хорошо.
0: О, как мы можем разогнать из вот такой капли чуши
1: лучше...
0: вот такой дождь?
1: Кстати, да, вот тебе пишут про змею, что ну, в лучшем случае нефора придушит. Типа, что может произойти?
0: Да, минусов, в принципе, ну, не видно.
1: Я бы вот этим, которых увидел бы, раздал по питончику. По такому, с удовольствием. Вы же все идут, и никто, типа, ничего не делает.
0: Слушай, ну, в Москве
1: я думаю,
0: живем.
1: Что
0: а что
1: вернутся...
0: ты... Ну, а что ты... Должен был увидеть. Как им
1: вот,
0: морды
1: же...
0: бьют.
1: Так вот, что? Я же и говорю. Ну, а как ты думаешь, а могут они пройтись по Владикавказу?
0: Нет.
1: По Екатеринбургу.
0: Да вот нам кто-то писал, что в Бирюлеве, если они пройдутся, им тоже будет невесело.
1: Я думаю, что мне будет в Бирюлеве.
0: Ну, не знаю, я начинаю агрессировать на таких.
1: Ничего ты не начинаешь.
0: Агрессировать? Ну, типа, понятно, что я с ними на них кулаками не лезу. Ну, и,
1: ничего, ничего.
0: Но агрессировать, то есть я, если.
1: Ты он... не на них начинаешь, ты просто злиться начинаешь.
0: Ну, злиться, ну, агрессировать.
1: Не на них.
0: Не, на них что? Агрессировать. Право государства. Как я могу на них злиться? Ну,
1: вот и все. Ты сказал, я начинаю.
0: Нет,
1: на них
0: агрессировать. Не на них. Просто агрессировать. Меня просто выбешивает эта ситуация.
1: Но и... ничего не делаешь.
0: А, ну, если он ко мне там подойдет,
1: в Владикавказе тоже все живут в правовом государстве, правильно? Понятно. Там же вряд ли это произойдет. Не только в Владикавказе. Это не произойдет, я думаю, больше вообще в принципе нигде. Кроме как в Москве, может быть, в Санкт-Петербурге.
0: Мы сейчас говорим про Россию.
1: Да, про Россию. Может, что-то не то? Может быть, здесь как раз вот нормальная реакция, та, которая была бы в ЕКБ или в Владикавказе? Самый прикол, что они везде уже. Я в Пскове типов видел с цветными волосами и в лосинах. Это следующее, как у покемонов. Помните, стадии были? Вот это крайняя стадия этих покемонов. Это уже просто выглядящие как бабы и орущие об этом на всю улицу. Мерзопакостные. А сейчас же, по-моему, сказали, что это слово можно применять, нет?
0: Какое?
1: Ну, то, как их надо называть. По-моему, была новость.
0: Да, я видел.
1: Да, ну вот они, самые натуральные. Хочется, тьфу, елки-палки, вот так сделать, когда их видишь.
0: Михалыч.
1: Да. Ну, не, Михалыч. Вот, Пипс Николаев понял, кто.
0: Да.
1: Да, натуральные прям. Наоборот, не натуральные, не натуральные. Тьфу, елки-палки, опять хочу так сказать. Фу, мерзость, вот такие. Идут. Передо мной еще две женщины шли. И они говорят, мы, пожалуй, на другую сторону улицы перейдем.
0: Типа реально, еще заразные
1: вонючки. Реально перешли, да. Реально перешли, при том, что они как бы за ними шли, то есть по направлению в одну сторону.
0: Ужасно.
1: Что-то не то.
0: Ужасно.
1: Что-то не то, да. Надо как-то что-то с этим делать. Уму-разуму учить, по-моему. У нас новости.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 10 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Паромные перевозки через Керченскую переправу приостановлены. Об этом сообщили в оперативном штабе Кубани. Поскольку большегрузному транспорту запрещен проезд по Крымскому мосту, водителям нужно выбирать альтернативный сухопутный маршрут. Трассу Р-280 через Ростов-на-Дону, Таганрог, Мариуполь, Мелитополь и Симферополь, уточнили в ведомстве. Ранее оперштаб сообщал, что в ночь на воскресенье в Темрюкском районе Краснодарского края на Керченской переправе беспилотники атаковали паром Панагея. По предварительной информации, один человек погиб, еще один пострадал. Средства ПВО сбили над Севастополем 5 украинских беспилотников. Военные продолжают отражать атаку ВСУ. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Работает ПВО и мобильные огневые группы. Сбито 5 БПЛА в районе северной стороны и мыса Фиолент, написал глава Севастополя в своем канале в мессенджере Макс. Ранее губернатор сообщал, что в городе действует сигнал «воздушная тревога». В Карачаево-Черкесии возобновили поиски туриста из Москвы. Они ведутся уже третий день, рассказали в МЧС по республике. Продолжается обследование береговой линии и русла реки. В поисковых работах участвуют 125 человек. Также задействовали 33 единицы техники и 2 плавательных средства, сообщает ТАСС. Накануне зону поисков расширили до Усть-Джигутинского района. Напомню, 19 июня в Карачаевском районе на горной реке Учкулана прокинулся катамаран с 2 туристами из Москвы. Один из пострадавших смог самостоятельно выбраться из реки, второго унесло течением. Группа не регистрировала сплав в подразделениях МЧС. В Госдуме предложили дифференцировать компенсацию за ненормированный режим труда. Она должна увеличиваться при росте фактически отработанного времени, заявил глава Комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, работники часто сталкиваются с ситуациями, когда ненормированный рабочий день превращается в постоянно действующую норму. При этом, как подчеркнул депутат, в отличие от сверхурочной работы, в Трудовом кодексе нет жестких ограничений на количество рабочих часов в год при ненормированном графике. В качестве компенсации работник получает минимум 3 дополнительных дня к оплачиваемому отпуску или соответствующую доплату. Конечно, недопустимо, когда ненормированный рабочий день используется для того, чтобы перегрузить сотрудника, чтобы он просто написал заявление по собственному желанию или чтобы сэкономить дополнительную ставку, то есть снизить нагрузку на фонд зарплаты. Такие случаи тоже есть, подчеркнул Нилов в беседе с ТАСС. О погоде в завершении выпуска. Плюс 20 сейчас в Москве. Сегодня в городе ясно. Осадков не ожидается. Днем воздух прогреется до 25 градусов. Ветер северный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление в воскресенье составляет 753 миллиметра ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: Реклама. Спорт – это движение. Спорт поддерживает организм, укрепляет мышцы и продлевает жизнь. Это чувство самоудовлетворения после тренировки. Это общение с такими же спортсменами. Это радость и веселье. Спорт – это жизнь. Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. В это воскресенье тема программы «22 июня. День, когда обрушился мир». В эфире историк-писатель Евгений Матонин. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
5: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
4: В программе «Профитнес». В это воскресенье тема программы «Международный день йоги». В эфире специалист по движению, член Международного йога-альянса Оксана Макарова. В это воскресенье после 19 часов в программе Екатерины Родиной «Профитнес». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
6: Дамы и господа, заводите свои моторы!
4: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
6: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва.
7: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: 10:06 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 21 июня, воскресенье, Георгий Осипов.
1: И Георгий Бабаев. Всем доброе утро, друзья. Просыпаемся, пробуждаемся.
0: Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит Москобот». Звонки 7373-94-8, код 495.
1: Наши видеотрансляции идут в YouTube-канале «Говорит Москва», в нашем официальном сообществе ВКонтакте и на Рутюбе они тоже идут. Заходите, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И не забывайте про наши каналы в мессенджере «Макс» и «Дзен». А также в видеотрансляциях есть QR-код, который приведет вас на бот в мессенджере «Макс».

0: Странности — это часть жизни большого города. Или, как пели классики, Big City Life.
1: Big City Life.
0: Да. Это именно эта песня. Странности — часть жизни большого города. Ну, да, ну, это точно абсолютно так. 100%. У меня около дома там постоянно на протяжении нескольких лет, ну, раза 2-3 в неделю на одном и том же месте всегда появлялась женщина, у которой была тележка из супермаркета, битком забитая каким-то барахлом. Она всегда была в трех каких-то драных пуховиках. Лето, весна, зима, неважно, она всегда вот в одном и том же. Она сидит на одном и том же месте и, покачиваясь, какую-то вот какие-то дьявольские заклинания произносит. Ну, абсолютно безумного вида женщина. И никто, типа, на нее просто не обращает внимания. Она, я знаю, что она там бывает, потому что я всегда мимо этого места как бы еду к себе домой. И вот там проезжаю. Я давно вот ее не видел, может, что-то уже, я не знаю, случилось с ней, надеюсь, что нет, но прям на протяжении нескольких лет, регулярно, раза 3 в неделю я ее там видел. Все без разницы вообще. Ну, типа, городская сумасшедшая, есть же такое выражение. Ноль вопросов. Есть и есть. Она никого особо не трогала, ее никто не трогал, соответственно. Да, к этому нормально мы относимся в большом городе.
2: Ну, честно говоря, я вот сейчас как минимум...
0: Ну, тут пропорция важна.
2: Двух фриков вспомнил, это... Местная женщина, ее зовут Амалька. Амалия. Почему я это знаю? Потому что есть блогер, который... Ну, я ее знаю с детства. Ну, типа, она на районе живет.
0: Тетя Амалька, получается, да?
2: Ходит легенда, что один из наших друзей даже на ней женился.
0: Я не знаю, который, но как будто любой.
2: У которого нет жены.
0: Как будто любой может.
2: Он потому что ей постоянно ходил шаурму, покупал кофеечек. Ну, то есть ее знает весь район. Она звезда, она реально звезда. И за нее взялся один из блогеров.
0: Ага.
2: Ну, реально, он на ней строит контент. Он ей помогает, и за это ему респект. Вот честно, он ей помогает. Но
0: а
2: там...
0: друг наш что, по этому поводу думает, что
2: он ревнует, он ревнует. Но она типа, ну, она не способна принимать эту помощь. Ну, типа, он такой, давай в баню тебя, да, типа, отмоем. И там наш друг.
0: А поехали
2: в баню. Погнали.
0: Да. А поехали в баню.
2: Не, ну слушай.
0: Урвал малыху.
2: Там такая малыха. Ну слушайте, ну, женщине действительно, наверное, есть диагноз. Он ей помогает, денег дает, кормит ее, там, все покупает, одевает.
0: Очень вероятно есть, да, диагноз.
2: Да, да, да, она болеет. Слушай, ну она мега талантливая. Она поет песни, она типа знает английский. Она реально, ну, она нормальная. Ну, у нее есть какие-то отклонения. Это к нашей первой самой теме, на самом
0: вот
2: деле.
0: Вот это вот. You make me feel like a natural woman.
2: Вот вот. Не, слушай, и второй тип есть. Этого я тоже...
0: Другу посвятил Дашу.
2: Это наш друг. Второй тип. Ну, нет. Короче, есть мужик. У него... Он все время грязный. Он все время в один... Ну, вот он реально одинаковый. Он на автобусах ездит. То есть я его тоже помню с детства. У него борода, он всегда как будто... Он грязная
0: тоже
2: башка,
0: друг, да.
2: Борода, да. Он ходит в пиджаке, в он грязный, типа. Он не воняет, но он грязный, то есть, понимаете? Постоянно в наушниках и с плеером, понял?
0: Да.
2: И у него все время вот такое лицо.
0: Плеер CD или кассетный?
2: Конечно, CD.
0: CD.
2: Конечно, он уже современный.
0: Молодой, да.
2: Да, он уже современный. И он никогда не меняет, даже он на протяжении там 25 лет он не меняется. Вот это два городских сумасшедших, которые на районе живут. Ну, как бы... Странности есть.
0: Как будто они созданы друг для друга, нет? Такого ощущения.
2: Ты про друга и про Амалю?
0: Они не... Да, они... Они же никого не трогают.
2: Нет?
0: А давай
2: они
0: так,
2: безобидные.
0: Скажи, пожалуйста, я с этим другом играл в одной футбольной команде?
2: Понятно. На этом же районе.
0: Просто да, я просто пытался понять, который из них много подходит. Все, я понял. Ну, я про него, значит, сразу не подумал.
2: Помнишь, была игра «Акинатор», которой ты задавал вопрос о людях, и она угадывала, кто ты. Я играл с этим другом в одной команде.
0: А, я думал, это и женщина есть в этой игре.
2: Да, «Акинатор»?
0: Да. Сифон и борода.
2: Да, вот ровно он так и выглядит, но они же... Не, подожди, это бомжи с Рублевки были крутые.
0: Да, да.
2: А Сифон и Борода другие.
0: Нет, Сифон и Борода,
2: нет,
0: это они
2: значит,
0: есть.
2: Нет, да. Это не они, нет.
0: Бомжи
2: он
0: с
2: не похож.
0: И парень с рулем на Коломенской, пишет Денис Дикитов.
2: А вы тоже, да, видели?
0: А давайте же... ваших любимых вот этих вот фриканов, давайте перечислим. Самое странное, что вы видели в городе. Ну, желательно в Москве, можно и в принципе не в Москве. Вот самых странных персонажей.
2: Слушай, парень с рулем, это вообще угар. Я не знаю, он с Коломенска или нет, есть аккаунт. Mm-hmm. Ну, парень тоже, ну, явно такой, он тепленький. Он mm-hmm. ездит с рулем, типа, он... mm-hmm. перейдет, типа, он сегодня там врач скорой помощи. Ну, это... Михаш, ты куда едешь? Что, не видишь? Я устроился сегодня водителем. Я сегодня водитель скорой помощи, еду спасать людей.
0: Важное уточнение. Это должно быть по-настоящему.
2: Что значит по-настоящему?
0: Ну, чтобы это...
2: Ну, не... то есть он не играл этого.
0: Да, не специально фриковал, а по-настоящий фрик. Естественный. Сумасшедший ли, или там... Ну, зачастую. Какая-то... Что-то здесь явно не так с головой, если ты ведешь себя каким-то... подобным образом. Но если ты это изображаешь... Ну, просто помнишь, у нас были там вот эта мода была на Олега Монгола, Иришку Чикпики.
2: Кстати, они пропали.
0: Потому что мода немножечко прошла. Они никуда не пропали. Они как были, так и остались. И Безумный Паша все еще под Иришкой Чикипики, она все еще его бьет, Олег Монгол танцует. Это все осталось. Просто было прям очень сильно модно в какой-то момент. Вот эти... Но они были настоящие. И они реально такие. Кто-то просто вот их нашел, этих алкашей, начал их снимать и сделал в итоге их знаменитыми, потому что они колоритные. Но они колоритные, потому что настоящие. И здесь тоже нужно, чтобы было по-настоящему.
2: Женя пишет, человек с рулем есть в каждом городе. У нас в Белгороде его зовут Кюра Марадона.
0: Марадона? Это руль бога, получается. У нас по двору ходил тип, всем рассказывал, что он солист группы «Форум» Сергей Рогожин. Пишет Григорий Санкт-Петербург.
2: Это он был.
0: Вообще не удивился бы, да. На Хитровской площади видел интеллигентного вида семейную пару, которая везла на детской прогулочной коляске шпица. Это модная нынче штука. Прям как в Японии. Да, это я добавил от себя. Я просто вспомнил, что я тоже такое видел. Прям как в Японии. Сели рядом со мной на лавочке, я не удержался и спросил: старенькая собачка ходить не может? Нет, ответили, просто он устает во время длинных прогулок.
2: А это вообще не удивительная для меня история.
0: И это, в моем понимании, тоже нездоровая тема. Но это действительно мода. Вот как в свое время были эпоха Пэрис Хилтон, блондинка в шоколаде. Розовая, красить

0: Я стоял тоже на машине. Стоял или ехал? Я, наверное, я ехал. Я ехал по небольшому тоже переулку в центре. И какое-то такое было движение, не самое быстрое, полупробка. И вот увидел, как, значит, высаживали женщину из машины. Достают ей коляску, все, вот, и она из этой машины выходит с этой коляской и переходит в неположенном месте этот переулок. Ну, такой большой переулок. Передо мной. Но я вижу женщину с коляской, я остановился. Ранее все, пускай там переходит, дал ей. Я мог проехать, но она шла, я заранее остановился, остановил с собой поток, чтобы она прошла с коляской. Неположенное место. Ну уж ладно. Она там так долго что-то вынимала эту коляску из машины, из бусика мерседесовского. Такси, не знаю. Ну, может, с водителем. А потом она вот прямо передо мной на тротуар зашла, и я увидел, что у нее в коляске сидит собака. Коляска обычная.
1: Ну, как вот бабушки носят продукт.
0: Коляска?
1: Нет. Или детская?
0: Детская, обычная, дорогая коляска.
1: Видишь, у меня даже не сработало.
0: Нет, обычная, дорогая, с люлькой коляска детская. Новая, ну, то есть она не какая-то там задрыпанная. Нет, современная, хорошая детская коляска. И в ней сидит собака. Ну, это же уже какая-то, ну, больная история. Какая собака в коляске? Что не так?
1: Эта мода пришла из Европы, на самом деле. Я впервые там это увидел. Ну, там пары, которые у нас считаются экстремистскими, они же чисто теоретически не могут иметь детей. И они берут себе собачку. Или кошечку.
0: Вот, таскать везде с собой собаку, это больная абсолютно тоже история.
1: Не, ну таскать собаку, я в этом ничего супер плохого не вижу, хотя
0: это просто,
1: тяжело.
0: Это одна из
1: стадий тяжело.
0: Того же самого.
1: Ну, это тяжело всегда с собакой, да, но тем не менее, многие собаки просто не могут одни дома сидеть.
0: Одна из стадий того же самого.
1: Это, но в коляске, безусловно. В коляске это трэш.
0: Коляска, сумка. Вообще, если ваша собака помещается в сумку... В моем понимании, это...
1: Моя собака помещает сумку.
0: Да, это не собака просто. Это как по-другому. Да. Собака не должна помещаться в сумку. Только если это вот не какая-то... В принципе, можно и алабая в сумку запихнуть. Только эта сумка такая должна быть, да? Ну, я про обычную сумку.
1: Слушай, по поводу...
0: Твоя собака... Какая-то собака.
1: Ну да, это... Слушай, собака, это собака, типа, ну, для меня большая. Это, ну, как? Это друг, это...
0: Делаешь шелбан, да, что из собаки? Все, она вырубится.
1: Нет, он мощный. Он качается.
0: Очень мощный.
1: Он ходит в спортзал.
0: Да.
1: У него есть массажист.
0: А, на Кропоткинской года 3 ходила бабка с фиолетовыми волосами. Орала что-то пройти, задачи прохожим нарезала по работе, а потом из пакета с калом и овощными обрезками, из пакета кидалась калом и овощными обрезками. Пропала куда-то.
1: Ну, айтишники сейчас уже так они пропадают.
0: А, что она на удаленке? Сидит, просто работает. Да. Может, на Кипр релоцировал.
1: Без обид, все ради шутки, друзья. Все ради шутки.
0: В городе Узловая, Тульской области, лет 25 назад был человек с обручем вместо руля. Паша Колымага. Были в его истории и руля «Жигулей», и даже руля троллейбуса. Время идет, сейчас Паша уже за 70, ходит еле-еле. В прошлом году был на родине, ему подарили крутой руль от «Октахи».
1: Вау!
0: Так и рулит до сих пор долгих ему лет. Должно быть в нашем мире что-то стабильное, пусть даже это Паша Колымага.
1: Слушай, пишет, ну, добрый дом. Эти люди, как правило, безобидны.
0: Да, как правило, да. Но мне нравится, что ему, видишь, разные рули дарят ему. 70 лет мужику, он так и ездит с этим рулем.
1: Елена Сергеевна пишет, по Покровке одно время разгуливал мужчина в средневековых доспехах. Сейчас не видно его уже. Слушайте, а помнишь, вот вспоминая всех этих странных людей, у нас на Пушкинской мужик переходит в желтом костюме. Как же мы его называли, я не помню.
0: Я не помню.
1: Сявой только называли мы его.
0: Я не помню уже.
1: Ну, он был в кислотном желтом костюме, но мне кажется, он тоже в какой-то момент пропал и откинулся парень.
0: Они все время где-то, да, пропадают, к сожалению, эти люди. Это грустно, с одной стороны. Может быть, они все вместе где-то. Они все сели вот к этому.
1: Все.
0: К Паше Колымаге в тот момент, когда он троллейбусом был. Всех загрузили, да. Он поехал с ними куда-то. Самое ужасное, что у нас с тобой был одноклассник же, который вот этим занимался, помнишь?
1: Чем?
0: Изображал руль.

0: он такой немножко, да не немножко, он прям, у него был диагноз, по-моему. На
1: я
0: таблетках
1: не помню,
0: на каких-то сидел.
1: Изображал руль, прости.
0: Изображал руль, еще как. Ножи приносил в школу.
1: Подожди,
0: еще в огромном
1: а как он
0: количестве.
1: Изображал? Можешь показать, чтобы все кайфанули?
0: Прям вот так вот он брал, как будто у него есть руль.
1: Вот этот друг!
0: Да. И вот так вот ходил по проезжей части и изображал машину.
1: Да?
0: Да. Даже видео было где-то.
1: Небось, под музыку. Я, кстати, недавно...
0: Но он делал звук, как будто он машина.
1: Я вчера разблокировал.
0: Ускорялся еще резко.
1: Я умные колонки. Я говорю, ну, сыну напевал, ему нравятся эти мелодии. Я говорю, ну, умная колонка. Включи Crazy Frog. Ожидаю, что она меня сейчас пошлет на три буквы, типа, ничего не найдено. Она как мне влупила, как я кайфанул, как я ностальгировал. А ребенку нравится, и мне нравится самое главное. И там пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам.
0: Как хорошо, когда у тебя, у твоего годовалого ребенка IQ одинаковый, да? Как же повезло.
1: Пам-пам.
0: Это хобби-драйвинг, пишет Денис девятиэтажник.
1: А, то есть даже так есть?
0: Нет, я думаю, он сейчас просто по примеру хобби-хорсинга. Ну, ножи мы не осуждаем, пишет Миша Николаев. Нет, это прям реально больной был. Ну, на таблетках сидел.
1: Вообще-то...
0: Маленький и смуглый он
1: вы
0: был.
1: Вы смеетесь над болезнью, не дай бог, пишет 027. Да мы не смеемся. Мы смеемся о выдуманных персонажах.
0: Нет, абсолютно
1: нет,
0: реальных.
1: Нет, нет, люди, которые выдумывают себе персонажа, ну, это же роль, это игра.
0: Не, ну, они больные.
1: Мы
0: наверняка.
1: Не врачи, друзья, мы не врачи, мы не можем ставить с вами диагнозы. Мы просто вспоминаем...
0: А что
1: добро,
0: подождите,
1: классно.
0: А что, да, мы же без злобы.
1: Да, вообще.
0: А что, почему бы не
1: посмеяться? Я ностальгирую по этому времени. Вот Амалька до сих пор есть. Вот зайдите, посмотрите.
0: Почему? А в чем проблема посмеяться?
1: Слушай, а можно...
0: Если кто-то зла никому не причиняет, какие в этом проблемы?
1: Ну, слушай, даже есть сказки об Амальке. Я даже не знал. Слушай. Я просто ввел Амалька, мне было интересно. Есть целый персонаж.
0: Ты район должен вводить.
1: А давай, мама, давай. Подожди, подожди, стой.
0: Ну, давай,
1: давай
0: да.
1: Так. Интересно, но она звезда.
0: Угу.
1: Не, нету. Эх.
0: Не так уж и звезда.
1: Ну, не звезда,
0: знаешь. Какой чешский мультик.
1: Не звезда.
0: Мы не смеемся, мы легкое ха-ха даем, пишет Миша Николаев. На станции в Подмосковье встречают электрички из Москвы почти каждый день. Стоит мужик, одет во фрак, перчатки и цилиндр. С табличкой «Путешественник из Марокко ждет тебя».
1: Светлана.
0: Светлана? Да, подписано.
1: Он ждет Светлану.
0: А, путешественник из Марокко ждет тебя, Светлана. А, это он обращается к ней, Светлана.
1: Конечно.
0: Он путешественник из Марокко.
1: Да, он путешественник, он Светлану ждет.
0: Хакими. Скорее всего, он.
1: Ты меня убиваешь сегодня, что-то. Хакими меня добил.
0: Во фраке, перчатках и цилиндре. Красиво, красиво. А эти тоже, да, вот. Люди, которые в 21 веке ходят в шляпах. Как вам? Вот прям в шляпах, в смысле...
1: В цилиндрах,
0: прям вот,
1: типа.
0: Вот прям, опа, в шляпе, понял?
1: А, типа, и который, степ начинает танцевать.
0: Которую классно... Да, вот ты либо, да, такой вот...
1: Страсти.
0: Эй, давай, что-то там город пленный, это джаз. Да, вот что-то такое должно быть. Или ты должен сказать так, всем, да... Всем объявляю, здравствуйте, меня зовут там какой-нибудь Джон Джонсон, и я там какой-нибудь хочу продать вам, не поверите, какое средство. Чудо-средство вырастет вам волосы примерно за 2 дня.
1: Где? Вот, дай номер.
0: Лыжер такой вот из Дикого Запада, что-нибудь такое. Или ковбой какой-то. Вот прям, типа у него прям шляпа у этого человека с полями. Он прям идет в шляпе.
1: Я сразу же какими-то полями
0: немножечко... А-ля Улю, нет такого?
1: Такое, да.
0: Шляпа как будто... Я недавно смотрел видео про фирму, которая делала шляпы, которая была невероятно успешной. Типа хозяин этой фирмы, там, ну, она приносила денег, как современный, вот какой-нибудь самый популярный бренд одежды, возьми Gucci. Вот типа такого масштаба была фирма. Она делала только шляпы. Она до сих пор существует. Но от этого былого успеха не осталось ничего. После 40-х годов она просто начала умирать.
1: Ну, мода, слушай, пропала.
0: Да, а тогда был вот зенит. И сколько уже времени прошло, шляпы все никак не вернутся в моду.
1: Скоро вернутся.
0: Ну, вот эти люди, значит, что-то знают. Путешественники из Марокко. У нас в Петербурге какие сумасшедшие собирают подписи за восстановление СССР. По-настоящему сумасшедшие — это те, которые думают, что СССР до сих пор существует, потому что он незаконно развалился. Знаешь, вот эти вот, которые паспорт держат Советского Союза, не подчиняются законам Российской Федерации, потому что они нелегитимны, до сих пор действуют законы Советского Союза. Вот эти вот люди.
1: Игнат
0: Баркунов собирает подписи.
1: Он сейчас... Он будет председатель нашего профсоюза.
0: Он сейчас, он говорит, так, ладно, в субботу, он говорит, я, значит, сегодня отведу, завтра ты мне в Питер. Мне еще надо подписи собрать в Ленинград. Поеду в Ленинград, да.
1: Я уехал. Петербург. Я приехал в Ленинград. Слушай, великолепная песня же была.
0: Боярский всю жизнь носит. Один из немногих, кому можно. Вот он, Майкл Джексон. Кому еще можно было носить шляпы? Вообще, в любом вот состоянии.
1: Гладкову напомнится в Вороне. Он, кстати, уже не носит шляпу.
0: Вот видишь.
1: Он приходил к нам.
0: Наверное, все. Два человека.
1: Я его просто всю жизнь представлял в шляпе.
0: Боярский и Майкл Джексон. Больше мне никто в голову не приходит. Да, им можно. Еще хасиды, ладно. Да, еще хасиды, согласен. Им тоже как будто можно. Им все, наверное.
1: Какой забористый эфир получается.
0: Эти граждане СССР вроде экстремистами признали, да? Ну, у них это какую-то конкретную организацию, да. Они там пытались как-то объединиться.
1: Не выдуманных каких-то, слушайте.
0: Да не выдуманных, настоящих.
1: Они реально объединялись?
0: Что ты всех выдумываешь? Что у тебя?
1: Ну, мне кажется, это просто... Типа,
0: нет, настоящие.
1: Два друга, которые это в Питере, ну, знаете, что любят делать.
0: Это вообще не два друга, в том-то и дело.
1: Я просто не слышал об этом.
0: Это вообще не два
1: друга. Я думал, это выдуманная реальность. Ну, серьезно. То есть это не какое-то объединение там людей.
0: Гермошлем говорит, в кафе встретил двух женщин примерно 40 лет. Одеты по моде начала 20 века. Шляпки, вуаль. Ну, понравилось.
1: Ну, это прикольно. Не, ну, слушай, ничего плохого в этом нет.
0: Не, мода начала 20 века, она действительно интересная, классная. Но ты сейчас будешь выглядеть как фрик, если ты будешь так одеваться.
1: Даже если не ты будешь факт. Один... Если ты будешь это комбинировать.
0: Ну, вот давай, значит, мы в какой-то момент, помнишь, узнали, что наш общий знакомый был однокурсником нашей коллеги по работе.
1: Да.
0: Случайно это узнали. Да. А наш общий знакомый, он как раз вот из тех, кто мог себе позволить шляпу носить, понимаете? И как первое, что мы спросили вот нашей коллеги,
1: знаешь,
0: она говорит, да что-то нет. Мы показали фотографию, он говорит, ну да, в шляпе и с тростью, которой ходили.
1: Да.
0: А он не хромает. Он просто ходил с тростью. Ну, с тростью.
1: Но он в джазе просто, ты не понимаешь.
0: Ну да, ладно. Там написали еще один вариант. Ну да, наверное,
1: да,
0: хорошо.
1: Да.
0: Трость.
1: Цилиндр и сигара — символы буржуазии в СССР, пишет Зурита, а курение вредит вашему
0: здоровью. И Марокко.
1: И Светлана.
0: Пуаро. Миша Николаев.
1: Снимаю шляпу.
0: Ты выглядишь как Пуаро. Ну, это же странный комплимент.
1: У него в трости тайное лезвие, как в боевиках.
0: Я думал об этом. Я опасался несколько раз. Но меня это никогда не останавливало в троллинге. Никогда. У нас сейчас новости, потом продолжим.
2: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 10:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. 13 детей пострадали при нападении мужчины в детском лагере в Туве. Об этом сообщили в правоохранительных органах республики. По данным МВД, инцидент произошел в лагере «Орленок» на озере Чагатай. По предварительным данным, 25-летний мужчина, находясь в состоянии опьянения, проник в детский корпус, ранил подростков и повредил мебель. Сотрудники лагеря задержали нападавшего и передали полицейским. По факту нападения мужчины Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Хулиганство». В СКР отметили, что следователи осматривают место происшествия и выясняет, как посторонний мог беспрепятственно попасть на территорию детского лагеря. Глава Крыма сообщила о прекращении продажи топлива за наличный и безналичный расчет. Оно будет отпускаться только госслужбам, обеспечивающим жизнедеятельность и безопасность региона, заявил Сергей Аксенов. В своем канале в мессенджере Макс он уточнил, что заправлять бензин также не будут по талонам для физических и юридических лиц. Глава региона попросил всех сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации. В Карачаево-Черкесии возобновили поиски туриста из Москвы. Они ведутся уже третий день. Об этом рассказали в МЧС по республике. Продолжается обследование береговой линии и русла реки. В поисковых работах участвуют 125 человек. Также задействовали 33 единицы техники и 2 плавательных средства, сообщает ТАСС. Накануне зону поисков расширили до Усть-Джигутинского района. Напомню, 19 июня в Карачаевском районе на горной реке Учкулан опрокинулся катамаран с 2 туристами из Москвы. Один из пострадавших смог самостоятельно выбраться из реки, второго унесло течением. Группа не регистрировала сплав в подразделениях МЧС. Владимир Путин присвоил звание народного артиста России актеру Владимиру Конкину. Текст президентского указа размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Также глава государства наградил орденом почета коллектив аэропорта Внуково. В документе отмечаются заслуги сотрудников аэрогавани в области гражданской авиации и трудовые успехи. Кроме того, Владимир Путин присвоил звание Героя труда гендиректору Национального медицинского исследовательского центра радиологии Андрею Каприну. Он отмечен за особые заслуги перед государством, выдающийся вклад в развитие медицинской науки и здравоохранения. О погоде в завершении выпуска. Сейчас в Москве плюс 20 градусов. Сегодня в российской столице ясно, осадков не ожидается. Днем воздух прогреется до 23-25 градусов. Ветер северный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление в воскресенье составляет 753 миллиметра ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
6: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
7: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
8: Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
9: Россия всегда была известна своими великими спортсменами. Спорт развивает волю, силу, помогает достигать поставленных целей. Спорт – это неотъемлемая часть жизни здорового человека. Организм жителей больших мегаполисов постоянно подвергается стрессам, перегрузкам и атакам вирусов. Благодаря спорту вы укрепляете свой иммунитет, повышаете работоспособность и делаете вклад не только в свое здоровье, но и в здоровье всей нации.
10: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
11: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
2: «Право знать», говорит Москва.

0: 10:36 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва», сегодня 21 июня, воскресенье, Георгий Осипов.
1: И Георгий Бабаев, всем доброе утро, друзья, просыпаемся, пробуждаемся.
0: Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москва», звонки 7373-94-8, код 495.

Наши видеотрансляции идут в YouTube-канале «Говорит Москва», в нашем официальном сообществе во ВКонтакте и в Рутюбе они тоже идут. Везде вас ждем, везде подключайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте про наши каналы в мессенджере «Макс» и «Дзен», а также в видеотрансляциях вы можете найти QR-код, который придет вас на бот в мессенджере «Макс».

0: Миша Николаев продолжает про набор вот этот начала 20 века. Шляпки, вуаль и сифилис.
1: Мне нравится другое сообщение. Вот это вот, сейчас найду его. В метро сел в один вагон с Лениным на площади революции и вышли вместе на площади Ильича. Мне еще тогда пришла мысль: так вот ты какая белая горячка, пишет Гермашли.
0: Наверное, это который, с которым фотографируется.
1: Конечно, конечно. Слушай, они существуют, я там давно не был на Красной площади.
0: Да, конечно. Конечно, существуют. Он... Там три персонажа, да, Ленин, Сталин и Владимир Владимирович еще периодически там появляется.
1: Да?
0: Да, еще иногда, кстати, Си Цзиньпин бывает.
1: А, Си Цзиньпин, я помню.
0: Да, почему-то Си Цзиньпин вообще. Но как смешно, что человек, который изображает Ленина, живет на площади Ильича, это ж нарочно не придумаешь. Он же, скорее всего, вряд ли он специально такой, типа, я ищу только в этом районе. Ничего, кроме площади Ленинский проспект максимум меня еще устраивает. Все остальное вот прям вообще мимо. Ленинский не потянул, площадь Ильича мое. Но, скорее всего, я же заранее там жил. Вот что изначально было? Место жительства или профессия? И Николай II еще. Вот если Николай II, то он живет, странно будет. Данди Крокодил, пишет Алекс. В роскошной шляпе с тайным лезвием. Данди Крокодил. Ну, представляете, Данди Крокодил идет по улице. Он даже ведь в фильме как фрик выглядел.
1: Вы говорите про персонажей. Я вот воспользуюсь служебным положением.
0: Это
1: тебе
0: не настоящие,
1: расскажу.
0: Да.
1: Что не настоящие?
0: Ну, не настоящие люди.
1: Ну, конечно, не настоящие.
0: Данди Крокодил, я имею в виду.
1: Я хочу поговорить про мультипликационного героя. Я тут с семьей зашел кофе попить в сетевую кофейню, в очень известную. В свое время. Раньше она была супермодной. Сейчас просто, можно кофе попить. Так.
0: Ну.
1: И, значит, там продают пирожное. У них коллаборация с мультфильмом. Продают пирожное, медовик, и при покупке его... Оно...
0: И сейчас 90-летний юбилей, по-моему.
1: Поэтому. Да, да.
0: У всех коллаборации.
1: Ты правильно все говоришь. Я просто у тебя видел игрушку в машине.
0: Да.
1: А ребенку досталось... Ну, типа, при покупке этого пирожного тебе дают значок. Причем реально классного качества. Но это как Happy Meal, не знаю. То есть ты не можешь выбрать игрушку. Хотя
0: у меня,
1: там
0: если
1: ты можешь.
0: Что, пятачок в машине. Игрушка-пятачок.
1: Так вот, мы взяли значок этот. Круто сделан со всеми персонажами. Там есть пятачок, Винни-Пух и ослик. Я не помню, как его звали. Ослик ИА, да. Вообще классная коллаборация. Я считаю, что таких нужно побольше делать. Чтобы маленькие дети... знали, что такие мультики у нас существовали, и что такое союз мультфильм.
0: А ты думаешь, что
1: это
0: на
1: редкость.
0: Маленьких детей направлено?
1: Это нет, вообще, это
0: кажется,
1: просто
0: не
1: редкость.
0: Детей.
1: Это вообще
0: супер...
1: редкость.
0: Ну нет, не такая уж редкость. Союз мультфильм не такая уж редкость.
1: В какой-то момент я просто занимался озвучкой, я был на союз мультфильме, и, честно говоря, воспоминания с детства у меня не самые лучшие.
0: Ну, во-первых,
1: это...
0: с твоего детства прошло уже 20 лет.
1: Да, сейчас ситуация изменилась. Я говорю, что было раньше.
0: Дети прекрасно знают.
1: Твои дети смотрят?
0: Да, конечно. Они все смотрели, что можно, любой назови.
1: Это круто.
0: Это
1: круто, и я хочу сказать, что мой ребенок тоже будет смотреть, но многие родители пренебрегают этим, заменяя современными мультфильмами. Кстати, еще знаешь, что там показывают? Показывали на экраны, там экраны висят. «Приключения капитана Врункеля».
0: Мои дети не смотрели, например, ничего практически вот, типа, из диснеевской классики.
1: А что такое диснеевская классика? Русалочка, типа?
0: Ну, Русалочка, Геркулес, там, такие вот.
1: А я, кстати, в этом ничего плохого не вижу, если это старое.
0: Ничего не... Ну, это относительно старое.
1: Ну, это наше детство.
0: Король Лев. А его как-то нету просто. Вот оно... На этих платформах они выпилили с платформы, и, соответственно, дети там все смотрят. Поэтому как-то и нету этого больше в их поле зрения. Я не знаю, хорошо, плохо, это просто...
1: Это факт уже, да?
0: Да, просто так оно есть.
1: А вот Смешариков смотрят?
0: Да. Наверное, да. Ну, любят ли, не знаю, но смотрели, знают, да. Я бы всех лысых мужчин обязал носить шляпу, чтобы лысины не светили, пишет Игнат. Может быть, я бы, на самом деле, наверное, хотел бы, чтобы шляпа вернулась в моду. Шляпа прикольная.
1: Неплохая мода.
0: Да,
1: реально.
0: Шляпа это...
1: Слушай, у молодежи. Сейчас же в моде кепки. Вновь.
0: Нет,
1: в один момент
0: кепки
1: они...
0: всегда были.
1: Да?
0: Ну, вот последние 20-30 лет кепки, да. Как черные начали кепки носить в разных клипах, так кепки, фу, они продолжают существовать в моде. Кепка — это не то.
1: Кепка. А кепка?
0: Капка.
1: Кепка,
0: тема. Капка, да, кепка — это
1: помнишь,
0: хорошо.
1: Помнишь, сколько у нас ФБРовцев было в Москве ходили? Кепки эти.
0: Ну, это, да, вот это, слава богу, ушло куда-то.
1: Да, их нет, этих мод больше. Кенгол, точно, Миша Николаев. А, кстати, они сейчас вновь в моде.
0: Кенгол что такое?
1: Это кепки такие, они с своеобразным стилем, с кенгуру.
0: Да, все, я понял. На французские вот эти береты похожи. Такие, знаешь, вот, типа красные. Ну, чем-то по форме. Берет. Вы случайно не путаете кепки и бейсболки? Я ничего не путаю, я говорю и про то, и про другое. В основном, ты говорил про те, у которых ровный этот козырек.
1: Угу.
0: А вы, наверное, говорите про те, у которых изогнутые. Но
1: нам присылают.
0: Разницы никакой нет. Это давным-давно, в принципе, в моде. Что это нам прислали?
1: Ну, вот типа с маркетплейса шляпа, как она сейчас выглядит.
0: Ну, это странно.
1: Нет, слушайте, давайте так. Вот мы для нашего сериала закупали шляпы. Они не дешевые, они из шерсти. Они типа из того поколения, ну, сделаны. Это российская фирма. Ну, слушайте, шляпа стоит денег. Но это не дешевая вещь.
0: Нет, не дешевая.
1: Типа, шляпы наши стоили прям денег.
0: Ну, да, это дорого.
1: Ну, хорошая шляпа, но она не выглядела вот так. Так я выглядит, помню, у меня дома честно была... говоря, типа, такой себе курорт Краснодарского края, ну, типа, в плохом его смысле, знаешь, с этими зонтами, где написано «Балтика». Да. Ну, вот эти вот с пластиковыми стульями. Кстати, алкоголь на всякий случай.
0: Да, шляпа и вот это вот...
1: Да, шляпа и...
0: То вот перетянута она, вот эта полосочка, ну, да, которая вот, на ней есть. И на ней вот надпись «Анапа».
1: Да, еще. «Анапа». Ну, это же в плохом смысле, правильно?
0: Да.
1: Ну, я у тебя писал, поэтому вот эта шляпа выглядит так.
0: А, у меня дома, может, даже помнишь, была как-то шляпа ковбойская, типа шляпа. Кто-то подарил отцу шляпу.
1: Угу.
0: Давно еще, прям американская. А я в какой-то момент решил посмотреть, сколько эта шляпа тоже стоит. Очень сильно удивился. Ну, это такая прям какая-то кожаная. Там. Я даже потом натыкался на видео, как производят эти шляпы. Целое искусство. И там с этими шляпами, в общем, это какие-то сотни-сотни долларов. То есть это прям стоит действительно больших денег. Но они зато вечные, если вот эти шляпы хорошего качества. Их носишь, с ними ничего не бывает.
1: Марина спрашивает, из фетра, наверное? Да, абсолютно верно, наверное.
0: Шляпа дорогая вещь, боярский лошадь поменял на шляпу, пишет Григорий из Санкт-Петербурга.
1: Кстати, Григорий СПБ напоминает нам, что сегодня у мэра Москвы день рождения, у Сергея Семеновича Собянина, и мы его от души поздравляем.
0: Поздравляем,
1: я сегодня хлопну бургер.
0: Что я сейчас увидел?
1: Я тоже это увидел.
0: Спасибо вам большое, Григорий из Санкт-Петербурга. Кстати говоря,
1: Григорий,
0: кстати,
1: а где конь?
0: Кстати, сомбреро.
1: Сомбреро есть, а где конь?
0: Вот сомбреро носит мексиканцы.
1: Да, конечно, приезжаешь на границу.
0: Да,
1: в Мексике,
0: сомбреро носит.
1: И все, сразу сомбреро.
0: Ну, надо быть мексиканцем для того, чтобы выглядеть.
1: Мне кажется, Григорий похож на мексиканца.
0: Знаешь, это по поводу мексиканцев есть в... У вот этих, значит, либерально настроенных америкосов. История с культурной апроприацией.
1: Uh-huh.
0: Это нам чуждая штука, у них там это, значит, повесточка была задана. Смысл в том, что там не надо, типа, если ты белый, ты не можешь себя вести как черный или как мексиканец, или там, я не знаю, азиат. Потому что ты это, таким образом ты себе присваиваешь культуру, частью которой ты не являешься. То есть ты не можешь ходить, если ты там белый в сомбреро, если ты не можешь ходить там с какими-то в рэперских нарядах, изображать, что ты рэпер, читать рэп, это тоже все культурная апроприация. Ну, это в основном на белых, естественно, распространяется. И
1: естественно.
0: Да, и там то, о чем я хотел рассказать, это типа такого социального эксперимента в каком-то кампусе какого-то колледжа, их очень либерального, естественно, как они там практически все, и там чувак просто вырядился в пончо, сомбреро, нацепил усы себе и взял в руки маракасы. И вот он, значит, просто так ходил и бесил вот этих вот толстых феминисток жирных, которые к нему на него накидывались и говорили, да что ты делаешь, как тебе не стыдно, сними это, там чуть ли не с кулаками на него бросались. А к мексиканцам подходил, Он говорил, как вам? Блин, он говорит, классно вообще, нормально. Ни один мексиканец не обиделся, обижаются только те, кто к этому никакого отношения не имеет. Но сомбреро странно. Помнишь, у нас на чемпионате мира сколько людей обменяли все, что только можно было на сомбреро?
1: Да, да.
0: Все, что можно было, обменяли. Причем на настоящие такие. Да, было время.
1: Игнац и еще кто-то вспоминал, я видел, что вспоминают аэродром кепку, которую из Мимино, которую носил Валико. Вы же Валико звали, да, Валико.
0: Ну, такие кепки в моду все-таки возвращаются.
1: Таких много, да, сейчас.
0: Это эти. Сделали очень много, сделал для этого сериал «Острые козырьки». Вот, для возвращения подобного вида. Ну, немножечко, конечно, у Мимино другая была кепка. Ну, смысл тот же. Кепи такая.
1: Угу.
0: Очень много сделал для популяризации этого головного убора сериала «Острые козырьки».
1: «Добрый док» напоминает еще такую классную вещь. Кстати, я об этом позабыл. Спасибо, что напомнили. Сегодня день рождения Виктора Цоя. Я этого не знал, но... это факт. И день медицинского работника. Коллеги, всех нас с праздником. Всех причастных к медицине мы поздравляем от души.
0: Поздравляем, да. И кунг-фу нельзя, и кунг-фу нельзя, да.
1: Кунг-фу файтинг.
0: И нельзя еще китайскую еду, наверное, есть, не знаю. Ну, это шизоиды. Это все шизоиды. А что бы еще ты бы вернул в моду? Вот что-то такое, что сейчас выглядит странно, но ты бы с удовольствием бы носил.
1: Рваные джинсы. Детка, ты любишь рваные джинсы.
0: Единственное, на что у тебя хватило фантазии, это на рваные джинсы.
1: Слушай, мне всего хватает. Если мне по кайфу, я это ношу. Мне вообще по барабану. Ну, типа кепки, шляпы, мы уже с тобой обсудили.
0: Шпоры, пишет Гермошлин.
1: Шпоры.
0: Шпоры, не знаю. Шпоры никогда в моде, мне кажется, не были. Это прикладная штука такая. Шпоры нет.
1: Аутсайдер, извини, кепки, пишет, шляпы, сегодня день рождения у моей мамы. Мы поздравляем вашу маму с днем рождения.
0: Поздравляем. А, цилиндр,
1: пишет. Не, ну цилиндр,
0: это шляпа.
1: Кринж.
0: Ну, тебе же об этом же идет речь.
1: Ну, типа...
0: То, что сейчас выглядит абсолютным кринжем, кошмаром, ну,
1: типа
0: странно.
1: Даже если из старого, ты... ну, я бы вернул старого... лошадей на улицу.
0: Именно из старого.
1: Одна лошадиная
0: говорю,
1: сила.
0: Я бы вообще лошадей бы не
1: да нет, конечно. Царскую...
0: Они все загадят.
1: Царскую охрану. Ну, хотя у нас есть почетный караул.
0: Какой охрана? Я тебе про одежду говорю.
1: Нет, ну, стиль. Стиль.
0: В военную форму.
1: В военную форму, да, красивую. Парадную. Царского времени.
0: Ну, понятно, да. Интересно.
1: Подтяжки верните. Ну, подтяжки многие носят сейчас.
0: Подтяжки. Подтяжки носят, да. Подтяжки возвращаются. Потихонечку, потихонечку. Сейчас вообще мода на классический стиль. Она как-то... На мужской именно классический стиль она внедряется. А подтяжки там так или иначе где-то да присутствуют. Поэтому да, с подтяжками нормально. Но у нас был с тобой один друг, который ходил вот в подтяжках. В рубашке в подтяжках.
1: Вновь об этом друге? Что-то много этого друга, нет?
0: Нет, вообще другой.
1: А тогда не помню кто.
0: В подтяжках?
1: Да.
0: Один единственный есть. Подтяжка, в костюме.
1: А, ну да, он до сих пор ходит, имеешь
0: ну,
1: в виду.
0: Да,
1: да, да, да, да, да.
0: Странно выглядит.
1: Очень. Максимально.
0: Экстравагантно.
1: Ну, он сам
0: вот
1: экстравагантный.
0: Вот давайте так. Он сам экстравагантный, да. Из старого я обвернул BMW в России, пишет Игнат.
1: Полисуем. Полисуем. А у меня сосед купил такую пятерку.
0: Если у вас пузо, то подтяжки самое то. Георгий Вячеславович, поясните. Мне кажется, вы должны разбираться в этом. Подтяжки самое то? Причем здесь подтяжки
1: самый
0: и пузо?
1: Атлетичный красавчик мне говорит, худышка, ё-моё. У меня здесь подтяжки? Не знаю. Ну, у этого друга, кстати, есть пузо.
0: Какая связь с подтяжками и пузом?
1: Ну, типа штаны на пузо.
0: Ну, типа у тебя настолько широкие штаны, что они вот...
1: Я не знаю, правда. Григорий пишет из Санкт-Петербурга, у меня есть подтяжки «Зенит». Еще бы.
0: Лапти, косоворотки. Косоворотки,
1: не,
0: классно.
1: Ну, косоворотки, а что классно?
0: Что-то в этом есть, в косоворотке. Во-первых, это необычно. У тебя ворот косой. Я даже натыкался на современную абсолютно фирму. Наша делает современные косоворотки. Какие хочешь цветов, из каких хочешь материалов. Хочешь льняная, хочешь хлопковая, хочешь строгое, хочешь развеселое, хочешь прям летнее-летнее. Очень современный, современный крой этих косоворотов. Именно вот смысл в том, что они делают косоворотку. Она не выглядит как что-то деревенское такое. То есть там прям у них большой ассортимент. Она денег стоит. То есть прям это качественный продукт. Там, я думаю, 10 тысяч, наверное, может спокойно стоить эта косоворотка. А то и дороже. В зависимости, короче, от материала. Ну вот что-то в этом есть. Непонятно немножко, с чем это все-таки носить. Косоворотку. Как ее? Ну, человек, который это делает, он, в принципе, говорит, вот у него пиджак, косоворотка, брюки, косоворотка. Носит ее, как обычную рубашку.
1: Вот Артем...
0: Косоворотки что-то есть, да.
1: Прям списывает у меня из головы. Верните девушкам платье. Три восклицательных знака. Да.
0: Ну, куда делись платья?
1: Слушай, ну девушки сейчас...
0: Вчера целую чаще... компанию видел.
1: Слушай, ну девушки сейчас чаще используют типа джинсы, балахоны, это же сейчас мода, типа. Ну, понятно, что девушки в платьях есть.
0: Ну да, я не сказал бы, что есть какая-то.
1: Какие-то такие вот мешковатая одежда, мешковатая все. Мы даже как, по-моему, затрагивали здесь с тобой эту тему.
0: Она вот пишет, Артём, я вернул в моду православную женскую одежду.
1: Это абсолютно разное, это не другое.
0: Я видел, Юля вот уже проверяла, как выглядит православная знаю, женская одежда. Длинное платье в пол, косынка, как матушка-земля, короче, вот так вот, чтобы выглядели все, да.
1: Матушка-земля прекрасно выглядит, если вы про Татьяну Куртукову.
0: Сценический образ конкретно под эту песню, именно вот это.
1: Все,
0: да.
1: Все. Я понимаю,
0: вот
1: о чем ты говоришь, но просто...
0: Вот так вот.
1: Не, ну просто я к тому, что... Люди. Да, ну вот смотри, у Татьяны Куртуковой, как у яркого представителя этого стиля, сейчас она ломает все шаблоны, по моему мнению, и она как бы работает в русском народном стиле, но в современных костюмах. Ну, то есть не так, как вы себе представляете.
0: Это вот то,
1: виде.
0: О чем... Это не хочет Артем возвращать. Он хочет вернуть вот такой образ.
1: Но это больше, наверное, к платьям.
0: Это как раз, мне кажется, больше к косынкам.
1: Вы сейчас одно и то же, да, что-то видите, а этого не вижу?
0: Да,
1: понятно.
0: У нас вот с Юлей же есть общий экран, мы здесь на нем в основном обсуждаем тебя, она мне пишет.
1: Какой красавчик.
0: Гадости всякие, я ей так невзначай киваю.
1: Не, он пишет, как мы... Она знаешь, что тебе пишет?
0: С Женей то же самое мы делаем, только гадости про тебя очень пишем.
1: Нет, а Юля пишет, ты слышал, как он вчера строил круто звук на формуле? Да, ну, конечно, крутой звукорежиссер, красавчик.
0: Женя сам про себя пишет?
1: Нет, Юля пишет про Женю, своего супруга.
0: А. Ну, если тебе. Хочешь в это верить, верь в это. А, портмоне с наличкой, это сейчас кринж.
1: О, нет. Сейчас
0: нет, да.
1: Да, на данный момент давайте не будем.
0: Портмоне с наличкой, кринж. Вот эти вот канистры с бензином. Это был полный кринж, конечно.
1: Вчера ко мне приходила замечательная артистка. И она пела песню «Полный бак, черный кадиллак». Женя на нашем общем мониторе как раз пишет. Yeah. Это вообще актуально, да, сейчас для тебя? Я как раз в тот момент, к сожалению, не смог заправить полный бак.
0: Так он с ножом в студии, конечно, хороший звук.
1: Да. Слушайте, Сергей, вот вы пишете про исполнителя радио Тапок, не поедете, мы вчера с Женей с Георгием обсуждали.
0: Да.
1: Мы прям вот обсуждали это.
0: Правда, да, про радио
1: Тапок.
0: Вчера только говорили. Лапти от Ништяк Браток, норм тема. Замена кроксом. Ну, тяжелые пока так. Мы, значит, вот это вот мы гуглим. Лапти от Ништяк Браток. Мне здесь нравится все. Я вот тут вообще не вижу ни одного лишнего
1: слушайте,
0: слова.
1: Слушайте, я покупал ребенку здесь в отпуск сейчас кроксы. Ну, тапочки.
0: А, это в натуре. Кроксы в виде лаптей.
1: О, прикольно выглядит, кстати, да. Очень прикольно выглядит. Так вот, и как будто бы на эту моду уже отошла. Я говорю сейчас
0: кроксы?
1: Про кроксы, да.
0: Да не.
1: Нет?
0: А, ну, во-первых, это не особо модно. Я вообще только в прошлом году купил.
1: Не,
0: себе.
1: Ну смотри, они
0: просто,
1: мода
0: есть. Просто удобные.
1: А ты мне рассказал, да, что они суперудобные?
0: Да.
1: Я просто
0: ну,
1: не стал себе покупать, я ребенку купил.
0: Не, ничего суперского нет. Ну просто удобные, просто тапки. В них ничего такого нет. Просто тапки удобные.
1: Но они очень массивные, я себе не стал покупать.
0: Нет,
1: потому что на
0: они разные они... есть.
1: Да?
0: Да, есть массивные, есть полегче.
1: Я не стал покупать, лапти... потому что мне кажется, что они пол моего чемодана займут.
0: Это, видишь, из Йошкар-Олы бренд.
1: Прикольно,
0: реально лапти,
1: прикольно.
0: Вот только они из этой вот пенистой резины как-то, я не знаю,
1: а
0: что это за материал.
1: А нижняя часть, посмотри, нижняя часть подошвы, точнее подошва, сделана в виде старых советских заборов.
0: А, вот смотри, Интересно.
1: Так вот, вот, смотри.
0: Да, я видел, видел. Нет, я понял, что это аллюзия на этот забор. А у меня другая сейчас была ассоциация.
1: Давай.
0: Циферблат, Дабарпи, Герой Лок.
1: Каждый в своем.
0: Да, ну это реально этот забор. Да, я забыл, как он называется, этот забор.
1: У меня даже название есть.
0: Да, да, да. У него есть классик. Причем их же их было несколько видов. Что самое интересное, эти заборы, ну, вбей, классический советский забор. Квадратиками. Забор, советский забор квадратик. У него название какое-то. Забор ИПДВ номер 32, там что-то там. Вот,
1: забор ПО-2. Лахмана.
0: Да, вот. Это
1: железобетонный забор ПО-2.
0: Да, ПО-2. У них было несколько видов. Вот этот человек, который разработал вид этого забора, он их придумал очень много вариаций. В том числе они плюс-минус были симпатичные.
1: Ну, вот этот страшный.
0: Да.
1: Я просто вот недавно проезжал аэродром Чкаловский, и там старый забор есть, там старый и новый забор.
0: Да.
1: Вот старый забор прям, ну, очень не очень выглядит.
0: Да,
1: прям.
0: Да. Он страшный, но в тот момент, когда его создавали, он страшным не воспринимался. Он, наоборот, был очень вот в стиле модерн, очень необычно смотрелся, современно.
1: Высокотехнологичным, современным.
0: Да, да, он дешевый в производстве. И их было несколько видов, но в итоге в производство они не пошли, потому что зачем нам несколько видов, когда можно делать один, как это бывало зачастую.
1: Не, ну, слушай, тут я согласен.
0: В то время. Даже... Да не, не особо я согласен. Но я понял, да, что это вот эти... Слушайте, лапти классно. Лапти, косоворотка, ну, что-то в этом есть. Это только нужно современное прочтение. Вот лапти в виде кроксов — это современное прочтение.
1: Доктор Волтавер пишет, посмотри, что у меня на всякий случай 200-литровая бочка под бензин припас он ее.
0: Да.
1: Заполнил уже на 2/3. Запас карман тянет.
0: Да-да-да, понятно.
1: Адрес пишите, я приеду, куплю.
0: Про женщин писали нам про это, про кокошник. Знаешь, кокошники вернутся
1: в моду? Они как-то внедряются сейчас в моду.
0: Ну,
1: и возвращаются. По чуть-чуть, по чуть-чуть.
0: Что-то есть в этом.
1: Артём пишет, спасибо, друзья, за эфир.
0: Десятки школ в штатах США запретили своим ученикам носить обувь бренда Crocs из-за угроз безопасности. А что с ними? Как они угрожают?
1: Не знаю, может быть, резина воспламеняется.
0: Да, действительно, слушай, есть кокошники, продаются кокошники на маркетплейсах. Но на маркетплейсах продается все. Справедливости ради, я вообще не удивляюсь тому, что там есть кокошники. Ну, что-то в этом есть. Ну, странно выглядят немножечко женщины в кокошнике. Подпривыкнуть надо к такому. Привыкнуть надо. Ну, привыкнем, ладно. Все, Юль, следующий, короче, да, в следующее воскресенье кокошник будем привыкать. Юлия Воркунова, Георгий Осипов.
1: И Георгий Бабаян.
0: Всем счастливо, пока.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 11 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. В Севастополе на крышу многоквартирного дома упал сбитый беспилотник. По предварительной информации, это дрон с полным боезарядом. Никто не пострадал, людей эвакуируют, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Сейчас территория оцеплена, людей эвакуируют к месту временного размещения. Специалисты принимают решение в работе, о работе со взрывоопасным предметом, написал глава Севастополя в своем канале в мессенджере Макс. Ранее Развожаев рассказал, что над Севастополем сбили 7 украинских беспилотников. В городе действовал сигнал воздушной тревоги. В Севастополе ввели график временных отключений электричества. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. Он пояснил, что свет будут подавать по расписанию для ликвидации перегрузки электрических сетей в регионе. Как сообщили на госпредприятии «Крымэнерго», электроснабжение отсутствует в нескольких районах на полуострове. В связи с повреждениями в электрических сетях произошло частичное отключение потребителей северо-западного, центрального и южнобережного энергорайонов. Ведутся аварийно-восстановительные работы, сообщает телеграм-канал компании. Сроки восстановления электроснабжения на полуострове пока неизвестны, отмечает «Интерфакс». Жители города Тара в Омской области остались без воды. Из-за аварии на водозаборной станции в районе ввели режим ЧС. Как сообщили в местной прокуратуре, 20 июня на объекте вышло из строя насосное оборудование. Сейчас для жителей Тары организовали подвоз воды. По факту ЧП началась прокурорская проверка. Региональные власти передадут резервный насос Омск-водоканала для подачи воды жителям города. Также выделят деньги на ремонт 3 скважин в сельских поселениях и закупку насосного оборудования. 13 детей пострадали при нападении мужчины в детском лагере в Туве. Об этом сообщили в правоохранительных органах республики. По данным МВД, инцидент произошел в лагере «Орленок» на озере Чагатай. По предварительным данным, 25-летний мужчина, находясь в состоянии опьянения, проник в детский корпус, ранил подростков и повредил мебель. Сотрудники лагеря задержали нападавшего и передали полицейским. По факту нападения мужчины Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Хулиганство». В СКР отметили, что следователи осматривают место происшествия, выясняют, как посторонний мог беспрепятственно попасть на территорию детского лагеря. Курс валют на выходные понедельник. Китайский юань стоит 10 рублей 81 копейку. Курс доллара, установленный ЦБ, 73,44. Курс евро до вторника 85 рублей 17 копеек. Сейчас в Москве плюс 20, сегодня в городе ясно, осадков не ожидается. Днем до 25 градусов тепла. Ветер северный 4,9 метров в секунду. Атмосферное давление в воскресенье составляет 753 миллиметра ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, «Говорит Москва».
2: Внимание! «Говорит Москва».
4: 94,8 FM.
5: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
6: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум.
7: В это воскресенье тема программы «Как сохранить суставы и связки здоровыми» в эфире остеопат Владимир Животов. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». В это воскресенье тема программы «Как говорить с ребенком о безопасности так, чтобы не напугать, что реально работает, а что вызывает тревогу или стыд». В эфире психолог организации «Тебе поверят», работающая с детьми и взрослыми, пострадавшими от насилия, Наталья Курасова. В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. В это воскресенье тема программы «Журналистика сегодня». В эфире профессор, директор Центрального дома журналистов Вячеслав Умановский. Ведущий – журналист Андрей Бинев. Каждое воскресенье после 17 часов. Гость в студии. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Найдите «Радио Говорит Москва» в социальных сетях. Яндекс.Дзен. Говорит МСК. Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались. ВКонтакте. Говорит Москва. 94,8 FM. Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва». «Говорит Москва». И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ. Ищите наши аккаунты в соцсетях. Все они указаны на сайте «говоритмосква.ру».
2: Говорит Москва.
6: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. исторический пасьянс.
4: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. И снова, как всегда, по воскресеньям в 11 часов утра наш исторический пасьянс. Мы работаем в прямом эфире. Наш телефон 8495-7373-948. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. СМС-портал +7 925 888-88-948. Нас можно не только слышать, но и видеть. Телеграм-канал радио говорит МСК. Ютуб-канал говорит Москва. Читать можно в Дзене. В общем, всегда все, что угодно, можно нас найти. Сегодня, как вы сами понимаете, как я вам говорил уже в прошлой нашей передаче, сегодняшнюю передачу мы, естественно, посвящаем той дате, которая будет завтра. То есть Дню памяти и скорби и 85-летию, ну как это, не то что праздничная дата, да, это как бы, так сказать, дата так достаточно печальная. В общем, 85-летию начала Великой Отечественной войны, то есть даже не начало войны, скажем так, а нападению на нас, нацистской Германии, то есть 22 июня 1941 года. А поэтому, значит, сегодня, как я вам опять-таки анонсировал в прошлый раз, гость нашей студии, писатель, историк, ну и вообще очень интересный человек, Евгений Витальевич Матонин. Здравствуй, Женя.
8: Добрый день.
4: Здравствуй. Сразу, значит, я не буду перечислять все заслуги Евгения Витальевича, я только, значит, скажу, что 5 лет назад... В 21-м году у него вышла книга, которая называется «Скромно». Она называется «22 июня 1941 года. День, когда обрушился мир». То есть это вот книга, так сказать, здоровая, да? Книга, которая посвящена всем событиям, которые происходили в этот день. Поэтому, я не знаю, наверное, это лучший специалист по, этому, ну. по этой конкретной дате. По крайней мере, ни у кого больше такой книги нет. Вот, вот. Поэтому, во-первых, значит, добрый день.
8: Добрый день. Спасибо вот, за такую рекомендацию.
4: Да, да, значит, и начнем мы. Значит, ну, вы, конечно, звоните, мы там ответим на эти вопросы. Поговорим сегодня о том, что происходило вокруг 22 июня. Почему, наверное, это будет самое интересное. Ну, и начнем мы, наверное, с одного из самых животрепещущих. Их много животрепещущих вопросов. Но один из самых животрепещущих, насчет которого, наверное, наверное, все уже ломали копии по 157 раз, это, а знали ли мы, что будет, что война будет, и 22 июня неожиданно все произошло, или все-таки мы ожидали, то есть, как бы, разведка доложила точно или не доложила точно, Сталин поверил, не поверил, вот весь этот вот узел проблем, что скажешь по поводу этого?
8: Ну, вопрос, конечно, такой, можно сказать, глобальный.
4: Абсолютно да. Глобальный, да.
8: Если его попытаться обрисовать в двух словах, то я бы сказал, что, наверное, так, что разведка знала и докладывала очень много, но проблема-то как раз была в том, что в Москву шел такой широкий, бурный поток информации разной, что вычленить из нее конкретную дату нападения, значит, Германии и конкретную дату начала войны было действительно очень сложно. Тем более, что, как мы знаем, сегодня дата 22 июня появилась в планах Германии, была утверждена Гитлером только 10 июня.
4: 10 июня, да.
8: Да, ну, а потом еще там вот 18 июня он ее совсем уж утвердил. Поэтому, собственно, разговоры, которые шли о том, что... Я еще помню, когда в школе учился, там вот рассказывали, что вот Гитлер там 18 декабря 1940 года подписал план Барбаросса, а через 10 дней у Сталина на столе он, значит, уже лежал, и была, он уже знали дату 22 июня. Нет, это все, конечно, вот мифы такие. О 22 июня узнали, наверное, уже в самые последние дни, там где-то, наверное, вот 19-го, 20-го, и то речь шла о том, что нападение состоится 20-го, 22-го, 23-го, 24-го, 20-го, 25-го, да, вот такая была информация. Но здесь, наверное, надо сказать вообще о том сначала... Какими возможностями обладал Советский Союз разведывательными, да, потому что, ну, как бы как вот мы все как не разведчики, а дилетанты, у нас с детства такое представление, что там в Германии работал у нас вот человек наподобие штандартенфюрера Штирлица, который сидел там где-то в нацистском руководстве и потихоньку сливал всю эту информацию в Москву. Так вот, ну, насколько сегодня известно, к сегодняшнему дню вот никаких таких высокопоставленных советских, советских именно разведчиков, которые находились там в аппарате государственном Третьего Рейха, в Гестапо или еще где-то. Насколько известно, у Советского Союза, у советской разведки не было. Несмотря на это, источников было очень много. А что касается вот такой, как она называется, дальней стратегической разведки, которая состояла из разведки НКВД, НКГБ, ну, тут политическая разведка, да, и военная разведка, с другой стороны, это разведывательное управление Красной Армии, у них в основном в их распоряжении были немецкие антифашисты, которые работали в различных структурах, значит, вот Германии. Их имена достаточно известны. Это и Хара Шульце-Бойзен, который работал там, старший лейтенант Люфтваффе, который работал в штабе Люфтваффе. Значит, это и там Арвид Харнак, экономист, да, это Ильза Штёбе, журналистка, которая на военную разведку работала. Кстати, вот Ильза Штёбе, она была одной из первых, которая сообщила, что это действительно факт, что Гитлер подписал некий план о нападении на Советский Союз. Эта информация пришла 29 декабря 1940 года, то есть вот, наверное,
4: буквально
8: отсюда,
4: сразу, да.
8: Да, вероятно, отсюда вот растут ноги у того мифа, что через 10 дней секреты Гитлера лежали на столе у Сталина. Вот, то есть, ну, сам план Барбаросса, так до конца войны-то наши и не получили, как известно. То есть, вот,
4: ну, учитывая, что он опубликовал, ничего там такого выдающегося-то нет.
8: То есть, знали, что вроде как готовится, вроде как подписан план, вроде как готовится нападение, и, естественно, установили, что идет концентрация войск, которая происходила где-то, наверное, с января-февраля 1941 года. Скрыть ее было совершенно невозможно, естественно, да, на востоке, то есть вблизи советских границ. Тут вот интересная такая, я специально даже там накопался, когда я говорил, что шел бурный поток информации, надо представлять просто масштабы. Например, вот к столетию Главного разведуправления был выпущен, в 2018 году был выпущен очень интересный такой сборник, в котором, например, говорилось, что к июню 41 года на военную разведку советскую за границей работало 914 человек.
4: Вот, ну, неплохо.
8: Да, из них 316 – это в легальных резидентурах, то есть в посольствах, там, торговых всяких организациях, а 598 – это были нелегалы или агенты. Угу. То есть, ну вот, можете себе представить масштаб, это достаточно много. И одна из главных задач, которая перед ними ставилась, это, естественно, была там сроки и планы, военные планы Германии. Вот вся эта информация шла в Москву. Ну, тут, наверное, можно сказать еще о таком известном человеке, о котором, наверное, знают все, но который окружен такими мифами и рассказами, это Рихард Зорге.
4: Ну, это же, конечно.
8: Да, это человек, который тоже работал на разведывательное управление Красной Армии в Японии, да, и он в там был фактически пресс-атташе германского посольства и действительно имел доступ

0: СССР 22 июня. Но Сталин оставил ее без внимания.
1: У нас была передача по Зорге с человеком, специалистом. Он сказал, положа руку на Библию, да, поклялся. Не было этого.
0: Абсолютно не было. Но, во-первых, в апреле никакого 22 июня еще.
1: Да, нет, вообще 22 июня не было.
0: Да, не было. А во-вторых, из тех шифровок, которые опубликованы, рассекречены, Зорге действительно сообщал о начале войны, но это были совершенно разные, разные сроки. Ну, там, с марта по 20 июня он, например, передал 7 шифровок, которые говорилось о начале войны, и там, например, были вот такие, такая информация была. Либо в мае, либо после войны с Англией, это он 6 мая сообщает. Во второй половине июня, это он сообщает 30 мая, около 15 июня, это он сообщает 1 июня, война против СССР задерживается, вероятно, до конца июня. Это Зорге пишет 17 июня. Ну и, наконец, 20 июня, самая последняя его шифровка перед началом войны, германский посол в Токио Отт сказал мне, что война между Германией и СССР неизбежна. То есть, ну, вот такая информация,
1: да,
0: достаточно обтекаемая, скажем так. Тем более, надо понимать, что сроков было много, то есть, был срок там и 10 мая, и 15 мая, и 20 мая, ну, как бы сроки проходят, война не начинается, значит, доверие к...
1: Никакого.
0: Да, вообще снижается, соответственно.
1: Конечно.
0: Вот. Но, тем не менее, это одна сторона проблемы. С другой стороны, разведка докладывает, что немцы сосредотачивают свои войска у наших границ. Причем это докладывает уже не только разведка такая дальняя, стратегическая, но и другие источники, а таких тоже было много. То есть, например, в районе границы существовали так называемые отдельные разведывательные пункты, которые подчинялись штабам военных округов, и которые засылали через границу своих агентов.
1: Ну да, логично.
0: Да, которые вербовались в основном среди местного населения. Кстати, вот такой интересный момент. Очень много вербовали контрабандистов, которые ходили туда-сюда, и, значит, через границу. И, в частности, очень интересно, они переносили из Польши, например, или там из Румынии, Советский Союз, там всякие зажигалки, парфюм, который выдавали за французский, но который, как они сами там признавались, разливался где-то в Познане, там, где-нибудь там.
1: Ну, то же самое, что в 90-х.
0: Да, то же самое абсолютно. И вот таких людей тоже вербовали, причем они были наиболее надежным прикрытием. И меньше всех рисковали, потому что если, допустим, там немецкие спецслужбы арестовывали человека за контрабанду, ну, что ему грозило?
1: Да,
0: ну, там
1: ну,
0: 2-3 месяца тюрьмы или, в общем, зуботычины какие-то. А вот если они попадали за шпионаж, это, в общем, совсем другое дело. И вот эти вот люди ходили, в основном это были так называемые маршрутники или марш-агенты, как их называли. То есть они их посылали по определенным маршрутам, там, допустим, проехать от Бреста, перейти через границу, проехать, ну, скажем, я не знаю, там, вот до Варшавы даже доезжали они, и посмотреть, что там по дороге делается. Появились ли там новые части военные, появились ли там новые укрепления. И вот этот весь массив вот этих, вот этой информации, которые присылали там десятки вот таких маршрутников, он представлял очень большую ценность. Из нее, как из мозаики, можно было составить такую общую картину. И эта картина была, в общем-то, достаточно для советской стороны нерадостной, потому что было понятно, что войск в Польше...
1: Много.
0: Да, становится все больше, да, больше, больше, больше, больше, больше. И чем ближе к июню, тем их становилось еще больше. То есть вот возникал вопрос, а что они, собственно, там делают?
1: Ну да.
0: И это был очень такой... нелегкий вопрос, на которого не было однозначного ответа. Вот я здесь предлагаю поговорить поэтому о том, как в Москве трактовали,
1: да, вот, кстати, это,
0: сосредоточение войск.
1: Верил ли Сталин?
0: Да, и как, что пытались

0: сделать немцы, чтобы,
1: да, да, да. Чтобы мы думали так,
0: что,
1: как...
0: Что мы думали так, как, ага, хотят они.
1: Да, да, да, давай сейчас об этом поговорим. Хочу только, значит, сразу добавить. Мне знакомые из службы внешней разведки, специалисты, они мне высказывали такую версию. Я не знаю, права она или нет, но, сказать, поделюсь с тобой. Они сказали, что вот это вот вся... То, о чем ты рассказал, это, естественно, полностью соответствует реальности, что проблема заключалась в том, что в тот момент, в 40-е годы, не только в нашей разведке, но и вообще в мировой разведке, в мировых разведках.
0: Да, не было аналитических
1: служб. Не было аналитических служб.
0: Да,
1: сейчас
0: правда.
1: Они есть, и эти, то есть они проводят анализ и дают наверх-наверх уже, скажем так, проведенную аналитику. А тут они валили,
0: да,
1: вал информации, и типа, пусть условно Сталин сам аналитикой занимается.
0: Да, именно примерно так и было, и там известный такой факт, что когда Сталин, это было, по-моему, 17 июня, он написал на очередном докладе не очень даже хорошими словами,
1: да, что, непечатными,
0: да, что можете послать туда-то своего источника, то Фитин, начальник разведки, он распорядился составить так называемый календарь сообщений этих источников. И это вот была такая одна из первых попыток, ну, вот анализа, угу, да, разведывательных, ага, да, сообщений, да, которые за последнее время присылали в Москву источники НКГБ. Угу. Вот. А, значит, что касается того, почему сосредотачивали,
1: да,
0: войска.
1: Да, да.
0: То есть, ну, скрыть, еще раз, скрыть это сосредоточение было невозможно абсолютно.
1: Да, это логично.
0: Это понимали и наши, это и понимали и немцы, собственно, и этого сделать, в общем-то, скрывать они не, да, пытались. Надо сказать, что, конечно, и надо, наверное, это признать, что немцы провели, я бы сказал, блестящую кампанию по дезинформации, да, советской стороны. Это действительно так.
1: И очень массированную.
0: Очень массированную. И во многом поставили советское руководство перед очень таким нелегким выбором вот ответов на эти вопросы, что, собственно, вот происходит. Немцы начали эту кампанию еще где-то с февраля 41-го года, ага. Она, собственно, проходила у них в два этапа. Первая эта кампания была по дезинформации с февраля по май, mm-hmm. И вторая, наиболее такая масштабная и сильная, с мая по 22 июня. Почему с мая по 22 июня? Mm-hmm. Потому что как раз именно в это время началась переброска основных сил на будущий Восточный фронт.
1: Ну, объяснять это все надо было.
0: Да. И, соответственно, нужно было, с одной стороны, это как-то объяснить, с другой стороны, нужно было вокруг переброски нагнать всякого тумана. Зачем, собственно, это делается? Вот. И какие были цели? Ну, во-первых, естественно, скрыть реальный срок нападения.
1: Ну,
0: во-вторых, естественно, помешать своевременному развертыванию Красной Армии.
1: Угу.
0: В-третьих, то, что тоже интересно, ну, мы знаем, что с 1939 года после пакта Молотова-Риббентропа существовало как бы такое взаимное экономическое сотрудничество,
1: да, да, да,
0: между Советским Союзом и Германией, и для немцев советские поставки там хлеба, нефти, руд всяких были достаточно ценными. И вот они, немцы, народ такой педантичный, они вот эту кампанию по дезинформации проводили с тем расчетом, чтобы поставки советские шли буквально до последней минуты начала войны. Да,
1: ну, и логично.
0: Мы, да, и мы знаем, что последние поезда...
1: Они, да, перешли границу.
0: Перешли в ночь, границу в ночь на 22 июня. Нет. Один в Бресте, другой в Перемышле. Mm-hmm. Там вот один, по-моему, пассажирский даже был среди них еще, mm-hmm. к тому же. Вот, то есть это тоже такой очень интересный момент. Но и был еще третий момент, чтобы они очень не хотели, что если вдруг Советский Союз там узнает, что на самом деле происходит, вот не дать ему сблизиться с Лондоном, чтобы mm-hmm. не было создано вот это будущее, которое появилось,
1: да,
0: в будущем,
1: коалиция, да,
0: антифашистской или антигитлеровской коалиции. Коалиция. Вот им нужно было, естественно, вбить клин между вот этими mm-hmm. странами. Вот. Геббельс 29 марта 41 года в своем знаменитом дневнике, который опубликован, mm-hmm. написал, что операция против Р, так да. у него Р, то есть, ну, против России, тщательно скрывается, лишь немногие посвящены в суть дела, ей предшествует крупная передислокация войск на Запад. Пусть предполагают любые варианты, но только не восточный. Готовится отвлекающая операция в направлении Англии, а затем молниеносно обратно и вперед. Вот я процитировал. Ну, это был только такой вот один из способов, один из каналов дезинформации рассказывать, что на самом деле мы готовимся к нападению на Англию, а переброска войск на восток – это вот такой блеф для англичан. Пусть они думают, что мы вот, значит, собираемся, что-то замышляем против Советского Союза, а на самом деле мы... И эти слухи всячески подогревались и распространялись. Тут надо сказать, что такой настоящей фабрикой слухов были два ведомства у немцев. Это было Министерство иностранных дел во главе с Риббентропом, и это было Министерство пропаганды во главе с Геббельсом. Причем, что интересно, что своих сотрудников они часто использовали в темную. То есть, ну, естественно, там сроки нападения.
1: Ну, конечно, кто же им скажет.
0: Да, это был секрет такой. По-моему, сам Геббельс узнал только в начале мая, что 22 июня будет вот, значит, начнется план Барбаросса. Для этого он знал в общих чертах.
1: Что ну да, зачем ему, собственно?
0: Да, собственно, да. Вот. Поэтому они давали задания на всяких совещаниях, говорили, что вот нужно довести до журналистов, до дипломатов, желательно нейтральных стран, вот такие наши планы. А планы были самые разнообразные, которые никак не состыковались, вот не отвечали реальным планам Германии.
1: Да. Ну, сейчас мы с тобой сделаем небольшой перерыв, и после новостей и рекламы вернемся к нашему обсуждению и закончим с программой дезинформации.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 11 часов 29 минут. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. В Минздраве назвали тяжелым состояние двух пострадавших от атаки БПЛА детей в Крыму. Для определения тактики их лечения запланированы телемедицинские консультации с федеральными центрами. Ранее в больнице полуострова доставили 14 человек, пострадавших во время ночной атаки украинских беспилотников. Все получают необходимую медицинскую помощь в полном объеме. Об этом сообщил журналистам помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. Он добавил, что еще 6 человек получили амбулаторную помощь и были отпущены домой. В Севастополе ввели график временных отключений электричества. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Он пояснил, что свет будут подавать по расписанию для ликвидации перегрузки электрических сетей в регионе. Как сообщили на госпредприятии «Крымэнерго», электроснабжение отсутствует в нескольких районах на полуострове. В связи с повреждениями в электрических сетях произошло частичное отключение потребителей северо-западного, центрального и южнобережного энергорайонов. Ведутся аварийно-восстановительные работы, сообщает телеграм-канал компании. Сроки восстановления электроснабжения на полуострове пока неизвестны. На подходах к Крымскому мосту скопилось 650 автомобилей. Об этом сообщает оперативный канал о ситуации на подходах к мосту. В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 400 транспортных средств. Время ожидания около 2 часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 250 транспортных средств. Время ожидания около часа, говорится в сообщении на платформе МАКС. Движение по Крымскому мосту приостанавливали с 0 часов 44 минут. Оно возобновилось в 10 утра по Москве. Власти Пятигорска заявили о предотвращении резонансных преступлений киевского режима. Глава города-курорта Дмитрий Ворошилов поблагодарил правоохранительные органы за работу. Вчера, мужественно неся службу, они не допустили совершения украинским режимом резонансных преступлений на территории нашего города. Дай бог им здоровья, написал Ворошилов в своем канале в мессенджере МАКС. Мэр Пятигорска не стал уточнять других подробностей. Курс валют на выходные понедельник. Китайский юань стоит 10 рублей 81 копейку. Курс доллара, установленный Центробанком, 73 рубля 44 копейки. Курс евро до вторника 85 рублей 17 копеек. И о погоде. В Москве сейчас плюс 21 градус. Сегодня в городе будет ясно и без осадков. Днем воздух прогреется до 25 градусов. Ветер северный 4,9 метров в секунду. Атмосферное давление в воскресенье составляет 753 миллиметра ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
0: Реклама.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да, а также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
5: А вы говорите «милит».
6: Я его что?
5: Тоже мне «милит».
6: Рекламирую.
5: Да думайте о своей стране.
0: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
7: Дамы и господа, заводите свои моторы!
0: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
7: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Говорит Москва. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Исторический пасьянс.
8: И снова здравствуйте, мы возвращаемся в студию, говорит Москва, чтобы продолжить наш разговор о 22 июня. У нас звоночек, давайте послушаем. Жень, возьми, пожалуйста, наушнички. Да, слушаем вас, здравствуйте.
9: Здравствуйте, Олег. Да. Вы знаете, да, вот хотел бы сослаться тоже на мемуары Василевского, где он, ну, говорит о том, что, конечно, если бы вот были приведены в боевую готовность войска приграничных округов, это, конечно, могло бы, ну, изменить начальный характер войны. Вот. Но дальше он также говорит, что проблема была также в том, что обособленность разведуправления аппарата от аппарата генштаба, а начальником генштаба, ну, известно, был Жуков. И вот если бы Жуков был в курсе вот этой важнейшей развединформации, ну, при его положении и характере он смог бы оказать влияние на Сталина и более точные выводы привести, так сказать, более авторитетно представлять эту информацию Сталину, так сказать, и, может, повлиять на его, ну, на его желание оттянуть сроки начала войны. Вот в этом тоже вы видите какую-то проблему, в этом. Именно вы говорили про аналитические, да? Ну, у Жукова тоже были аналитические способности высокие. И, может быть, если бы 17 июня вот был отдан тот приказ, как в ночь на 22-е, на 5 дней раньше, скажем, 17-го, может быть, действительно, характер войны на начальном этапе был бы другой, не такой катастрофичный для нас.
8: Ага, спасибо. Ну, что-то твое мнение, как...
10: Ну, я...
8: Сможешь снимать.
10: Я, во-первых, думаю, что Жуков вряд ли мог повлиять бы на Сталина, мне кажется.
8: Да.
10: Во-вторых, был ли знаком Жуков с полнотой разведывательной информации, тоже вопрос очень интересный, потому что в своих мемуарах и там интервью позднейших он, например, утверждает, что о многом он не знал и не слышал. Так это или не так... Ну, сказать сложно, если честно. Вот. В-третьих, как мне кажется, если бы даже 17 июня был отдан вот тот, та директива, которую отправили 22 июня, то вряд ли что-то бы изменило кардинальным образом, потому что, ну, за несколько дней немцы уже были, в общем-то, готовы фактически. Красная армия находилась вот в стадии развертывания, именно в этом было преимущество немцев. За там 4-5 дней ну, вряд ли бы успели.
8: Ну да, потом были намечены направления главных ударов, по, где была высокая концентрация немецких войск. И предотвратить это
10: и напоследок, невозможно. По-моему, Гальдер в своем дневнике писал, что для нас было бы хорошо, если бы как раз основные силы, значит, Красной Армии были пододвинуты границы. Mm-hmm. И они потом, кстати, говорили, что, ну, у них возникли затруднения с тем, что далеко не все силы там, там находились.
8: То да, потому они... что цель-то была окружить именно крайние границы и уничтожить.
10: И уничтожить приграничных сражений.
8: Ну да. Так, ну, давай еще вопросик послушаем. Да, алло, слушаем вас, да, здравствуйте.
1: Здравствуйте, уважаемые ведущие, не менее уважаемые историки. Ну, я смотрю, вам слушателей не хватает более прозорливых историков, которые посвящены в том числе во многие планы наших СВДК и ГКО, которые были в начале войны. Я хочу обратиться к вам, Константин, потому что вас вижу часто по профильной теме на канале «История», и вашему уважаемому гостю. Как отнесся Жуков, а может быть и Сталин, к противоречивым действиям, которые сыграли огромную роль положительную в защите наших границ на севере, адмиралом Головко и будущим адмиралом Кузнецовым, и в том числе Октябрьским в Крыму, которого псевдоисторики новоделы 90-х годов постоянно критикуют, в том числе и то, что он изменил свою фамилию.
8: А, спасибо, понятно. Ну, по флоту, я не знаю, будем мы говорить по флоту? Нет, наверное.
10: Ну,
8: вопрос очень интересный. Просто здесь есть такой момент, что, наверное, нам нужно тогда мне попробовать... пригласить человека, который как раз именно по флоту является специалистом.
10: Ну, это очень интересная тема, и реакция Кузнецова там на первые часы
8: войны. Она была, кстати, очень интересная.
10: Да. Но мне кажется, это мы сейчас немножко просто уйдем в сторону, может быть, и посвятить.
8: Ну да, надо просто, наверное, на этом остановиться. Просто очень интересный вопрос, очень интересная проблема, и как раз и Головко, и Октябрьский. Кстати, была принципиально разная позиция и у Головко, и Октябрьского, и там есть определенные моменты. Ну, может быть, да, давай тогда, может быть, подумаем о том, чтобы сделать об этом какой-то отдельный большой разговор, потому что... А сейчас, значит, что у нас там с дезинформацией, да, еще?
10: Да, вопрос, да? О слухах, которые распускали немцы. Собственно, слухи были самые невероятные. Геббельс откровенно писал, что слухи – это наша повседневная пища. Вот. А если их так суммировать, все те слухи, которые они фабриковали, то вот было таки несколько групп, так сказать. С одной стороны, это передвижение немецких войск к советским границам, это блеф для англичан, а на самом деле в ближайшее время будет высадка либо в Англии, либо будет нанесен удар по английским владениям где-то в Средиземноморье или даже на Ближнем Востоке, вот там будет основное наступление. Это вот первая была группа слухов. Вторая, значит, группа слухов, которая очень чувствительна была для Советского Союза как раз, что сейчас в Берлине готовятся определенные требования к Советскому Союзу, потому что отношения вот вроде как они существуют, но они ухудшаются.
8: Проблемы они, есть.
10: Есть проблемы, да.
8: Но тем более визит Молотова был, в общем, не самый удачный.
10: Визит Молотова был не самый удачный. Потом, правда, наши, как известно, выдвинули свои требования, чтобы присоединиться к пакту трех держав.
8: Да.
10: Вот. И вот якобы Германия готовит свои требования к Советскому Союзу, которые будут в скором времени предъявлены.
8: Их будут обсуждать.
10: Их будут обсуждать. Вплоть до того, что, значит, ходили слухи, что, возможно, Сталин приедет в Берлин. Это да, или Молотов, или Сталин. Ну, там вот шла речь о Сталине. И Геббельс даже фабриковал, опять же, такие же вот разговоры, что он отдавал фальшивый приказ, якобы, там, швейным предприятием шить советские флаги для встречи Сталина. А оркестром, там были оркестры,
6: интернационал
10: разучивать, да, чтобы вот когда Сталин приехал. Естественно, слухи об этом ходили по всему Берлину. А, соответственно, если они ходят там по Берлину и по, в дипломатических кругах, они попадают...
6: Ну,
10: и,
6: конечно, в разведку.
10: И попадают в Москву. А, как известно, дыма без огня не бывает, и это уже вот начинает колебать уверенность, что вдруг война будет, а вдруг не будет.
6: Ну да, может быть. Главное же сказать, да, а потом война будет, но сначала, даже если будет, то сначала нам выставят, как, кстати, положено.
10: Как положено,
6: то, да. Это стандартная
10: может,
6: ситуация.
10: Может, сначала будут переговоры.
6: Да, стандартная ситуация всего 19-го и 20-го века.
10: Да, да.
6: Что сначала ты предъявляешь чего-то, говоришь, типа, ребята, а потом, говоришь, ультиматум, ну и так далее, и так далее.
10: Если не договорились, то ультиматум, да. То есть будет какое-то время, в ходе которого, как я понимаю, как мог предполагать Сталин, в ходе которого можно развернуть войска, если будет ситуация обостряться.
6: Ну да, да. Вот. И, соответственно, будет вот тот самый люфт, там, да. Условно, 5 дней, да?
10: Да.
6: Когда будет понятно, что...
10: Там даже может быть больше.
6: Да, а может быть, можно пойти на дипломатические уступки.
10: А можно, да. И вот это тоже было интересно, значит, какие слухи о дипломатических уступках теоретических, ну, да, распространяли немцы. И тоже вот, значит, один из таких якобы... Одно из таких требований заключалось в том, что попросим советское правительство пропустить немецкие войска в Иран и Ирак, чтобы с тыла ударить по Ближнему Востоку, где находились англичане. Это раз. А второе, значит, вот был такой очень упорный слух, который даже, правда, не выдержала и прокомментировала, хотя советские, в общем-то, средства массовой информации, официальные, они старались не комментировать, чтобы, не дай бог, ничего не вышло. То есть, вот, не дай бог, никак не обострить отношения с Германией. Да? Это были слухи об аренде Украины немцам. Причем разные, там, значит, на 10 лет, на 50 лет.
6: Всей Украины?
10: Всей Украины, да.
6: Ничего себе.
10: И даже на 99 лет.
6: Вот, ух ты.
10: Причем там посол советский Деканозов, он докладывал в Москву, что вот ходят такие слухи, и сообщения к нам поступают по этому поводу из Кёнигсберга, из Бреслау, из Дюссельдорфа, из Вены и Праги. И, как писал Деканозов, они из-под тишка подогреваются германской печатью. И, значит, более того, на многих картах, которые выпускались в это время на оккупированных территориях, оккупированных, ну, Рейхом, да, Украина была обозначена не в составе Советского Союза, а таким вот другим цветом каким-то, непонятным. Ну, то есть, вот, вроде как она и советская, а вроде как и не советская. То есть, ну, как будто вот с ней собирались что-то делать.
6: А тем более, что на самом деле-то дым без огня не бывает. Скажу честно, на самом деле это действительно реальность. Немцы готовили, СС готовила, экспедицию очередную в Тибет, которая должна была там, причем там, типа, там пара рот солдат должна была быть, и она должна была через нашу Среднюю Азию туда приплыть. Приехать. Ну, то есть, потому что на кораблях плыть нельзя, там утопят. Вот. И об этом, и, то есть, и она действительно готовилась. То есть, в принципе, такие идеи ходили.
10: Так, опять
6: то
10: же...
6: То есть, это не просто пропаганда.
10: Тот же Геббельс говорил, что в дезинформации нельзя только врать.
6: Да.
10: То есть, там должны быть и частицы правды, иначе это будет...
6: То есть, на самом деле, очень профессионально было.
10: Да. И вот по поводу Украины правда не выдержала, и 25 мая 1941 года появился даже фельетон в «Правде» известного советского журналиста Давида Заславского, который назывался «Чепуха» или просто «Враки», о котором, значит, в котором говорилось, что вот не некая, а определенная финская газета там сообщила, что вроде как Берлин и Москва договорились об аренде Украины, и в итоге «Правда» писала, что, вот я прям процитирую, мне это очень понравилось, «Финская газета похожа на старую продувную тетку, которая прошла через огонь, воду и медные трубы, очень хорошо знает, где раки зимуют, но щеголяет в коротенькой юбчонке, юбочки, детских панталончиках, сисюкает глупости, охрипшим от перепоя басом, и пытается уверить, что она только невинная девочка, которая по ребячей доверчивости повторяет политическую чепуху «идиотские враки». Причем тут надо же сказать, что это был не просто такой сатирический фельетон, это был своего рода дипломатический зондаж. То есть ожидалось, что немцы выступят и скажут, ну да, действительно,
6: ну, да, да,
10: ерунда какая. А немцы промолчали, потому что, опять-таки, одной из целей вот этой дезинформации, этой операции, было полное игнорирование официально всех слухов, которые распространяются. Значит, слухи еще распространились не только в газетах, там, не только дипломатами, но и через подставленных советской стороне двойных агентов. Ну, один из них был такой известный человек, которого звали Орестес Берлингс, в Москве его знали по псевдониму «Лицеист», а в Германии он был, как Петр, его был оперативный псевдоним, это был латышский журналист, который в 1939 году переехал в Германию, там остался и был завербован резидентом НКГБ в Берлине, маяком Кабуловым. Вот, ну, там, по другим источникам его завербовал его заместитель, там еще был...
6: Ну, считается, да, что Кабулов там, да, в общем, был не самым выдающимся разведчиком, а просто, скажем так, руководил всем, ну, да, осуществлял, да, руководство.
10: А вот заместителем его был руководитель бюро ТАСС в Берлине, такой Иван Филиппов, с которым, собственно, вот этот лицеист и поддерживал связь. И он всячески направлял информацию, что вот на самом-то деле война с Германией маловероятна, что готовятся действительно требования, что да, вот возможны требования по Украине, возможно требования, кстати, тоже был очень такой важный пункт, на котором, кстати говоря, по которому Сталин, в принципе, как я думаю, мог бы согласиться пойти на уступки. Это по увеличению советских поставок.
6: А, ну да, да, ну это там, да, это вполне
10: то есть нам возможно. Нужно больше зерна, нам нужно больше нефти, ну, вот да, давайте нам больше присылайте, тогда мы с вами договоримся. Вот. И переговоры об этом якобы уже идут. Сталин уже якобы вот собирается приехать в Берлин, причем слухи об этом шли там 18 июня, 19 июня, вот-вот-вот Сталин должен приехать в Берлин, что, естественно, дезинформировало и как бы вот, ну, вставило в тупик советскую сторону.
6: Не, ну, это логично, да, да, потому что, да, главное неопределенность.
10: Главное, да, главная неопределенность была.
6: Так, ну, давай послушаем еще один вопросик-то, да. Так, алло, да, слушаем вас.
11: Добрый день.
6: Здрасте.
10: Здравствуйте.
11: Вот... Меня зовут Борис Семенович, я из деревни Володина.
6: Да, здрасте.
11: Вот вы знаете, меня что удивляет? Почему никто не рассматривает такой вариант, что Сталин видел себя в роли Александра Первого и готовил Гитлеру судьбу Наполеона? Ведь запасной командный пункт для правительства и его был подготовлен заранее, насколько я помню. И если бы Гитлер завяз в России, то для него был бы действительно судьба Наполеона уготовлена. А потом, еще, извините, добавлю, ведь то, что Сталин позволил Гитлеру напасть на Советский Союз, вот так вероломно, казалось бы, он этим исключил для Англии и Америки возможность сепаратного договора с Германией. Они могли бы испугаться Советского Союза, его успехов. А так они испугались успехов Германии в начале войны.
6: Спасибо. Ну, честно сказать, я вот план, учитывая, что план Александра Первого изначально не состоял заманить Наполеона в Москву. План Александра Первого, если мы вспомним, в 12-й год, состоял в том, чтобы, на самом деле, остановить Наполеона на границе.
10: Да, да.
6: Не пропустить его внутрь.
10: Нет, насколько я знаю, есть такая версия, одна из альтернативных версий начала войны, Великой Отечественной, что вот Сталин знал, что война действительно начнется, но ему нужно было, чтобы Гитлер нанес первый удар, чтобы он выглядел агрессором, и после этого...
6: Не, ну, скажем так, вообще превентивных войн не бывает. Это сказки. Да. Любая превентивная война – это исключительно слова. Потому как никто никогда не может доказать, ни при каких обстоятельствах, что кто-то, даже если у него там есть полностью разработанные планы, да, то есть если предъявить план Барбаросса, да, хоть с приказом Дортмунд, и нанести первым удар по Германии, то потом доказать, что этот план действительно должен был быть реализован, невозможно.
10: Ну, что касается превентивного удара, мы же можем сказать, что факт остается фактом, что Гитлер напал на Советский Союз, да. Но в меморандуме, который озвучил Геббельс, да, он это объяснял тем, что Советский Союз собирался напасть на Германию, он концентрировал войска, поэтому как бы с его точки зрения это не выглядело как агрессия,
6: все говорят, превентивный удар.
10: Превентивный удар.
6: Поэтому на самом деле превентивный удар, там-то, конечно, не было никакого превентивного удара, это с моей точки зрения. На мой взгляд, заманить в глубь и готовить ему судьбу Наполеона, на мой взгляд, это очень рискованная операция.
10: На мой взгляд, тоже. Что касается командного пункта, то...
6: Конечно, положено быть. Обязательно быть.
10: Я думаю, он даже не один был, этот командный
6: пункт. Конечно, должен был быть командный пункт, все.
10: Очень, мне кажется, такая версия рискованная.
6: Тем более, что мы должны ведь, в принципе, констатировать, что в начале войны фактически была уничтожена та Красная Армия, которая существовала на июне 1941 года.
10: И причем не раз, а она сначала была уничтожена фактически летом. Второй раз осенью, после Вяземского окружения.
6: И как бы нести такие потери, чтобы заманить Гитлера или Наполеона в Москву, это, на мой взгляд, это теория заговора, конечно.
10: Да. Я бы здесь еще остановился, по поводу, если мы говорим о дезинформации о всех вот этих трудностях, которые стояли перед советским руководством, еще вот об английском факторе, так называемом, да, потому что не надо забывать, что 10 мая произошло событие такое неординарное 41-го года, в Англию улетел Гесс.
6: Да.
10: Но это мы сегодня знаем, зачем он туда улетел. И то не совсем знаем, так скажем.
6: Догадываемся.
10: Догадываемся. А тогда-то это было непонятно.
6: И Сталин, говорят, очень сильно напрягся.
10: А вдруг он полетел туда от имени Гитлера, договариваться.
6: Но он на самом деле полетел договариваться.
10: Договариваться, да.
6: Ну, не от имени Гитлера, но полетел договариваться.
10: Так а о чем договариваться-то? Вдруг они
6: будут договариваться можно только об одном.
10: Да, о совместных усилиях.
6: И против кого угадать?
10: Против кого, Понятное дело, что не против там Мальты какой-нибудь, да, или... Вот, очень интересные осталось воспоминания Молотова, которые он уже... рассказ Молотова, который он рассказывал много лет спустя писателю Феликсу Чуеву. Когда улетел Гесс, они сидели со Сталиным, обсуждали, и в каком-то смысле даже восхищались Гессом. Вот он сам сел в самолет, сам, пилотировал истребитель, сам спрыгнул с парашютом. И нашего кого-нибудь, Гитлеру направить, чтобы он уговорил бы Гитлера на нас не нападать. А кого направить? И Молотов говорит Сталину, давай Маленкова направим. И тот, как рассказывает Молотов, а тут Маленков заходит к ним. И дальше Молотов пишет, вот смеху-то было, вот мы смеялись и представили, как Маленков на парашюте, прыгает Гитлеру. Вот. Но смех смехом, а, в общем-то, было, конечно, не до смеха. Несмотря на то, что англичане, естественно, преследуя свои цели, они передавали Советскому Союзу информацию, и, например, 16 июня советскому послу в Лондоне Ивану Майскому передали даже карту-схему с расположением немецких войск вдоль советских границ. И Майский в своем отчете в Москву, он, естественно, ее отправил, но он написал, что он не принял это сообщение за 100% истину.
6: Но мы не доверяли англичанам.
10: Не доверяли, конечно. И даже 21 июня уже, когда Майскому в Лондоне сообщили, что Гитлер нападет либо завтра, либо 29 июня. Причем англичане привели такую достаточно странную мотивировку. Они сказали Майскому: вы же знаете, что Гитлер любит нападать по воскресеньям. То есть это было 22 и 29. Он, естественно, отправил это сообщение в Москву и приписал там, что сам я лично не верю в том, что Гитлер нападет 22 июня. Mm-hmm. А утром, когда проснулся, и, естественно, был в шоке, потому что вот...
6: Да, все случилось.
10: Все, да, подтвердилась вся эта информация. Вот, так что вот... так что выбор, который стоял перед Сталиным, и выбор, который стоял перед советской стороной, был очень нелегкий. С одной стороны, нужно было готовиться к войне, потому что, ну, еще раз мы скажем, что переброска войск действительно была, и скрыть ее было невозможно. С другой стороны, не могли никак определить, для чего, собственно, эта переброска нужна. И в Москве было такое мнение, что эта переброска всего лишь, в кавычках, да, это, конечно, важный такой фактор был, такой способ политического давления на Советский Союз в будущих переговорах. Угу. Вот, то есть они сейчас чего-то потребуют, а заодно скажут: а вот если вы не согласитесь, вот смотрите, наши войска стоят. И тогда, может быть, возникнет какая-то ясность. То есть, но желательно немцев все-таки не провоцировать, может быть, еще как-то удастся с ними договориться. А там и лето пройдет, а там и, значит, зима наступит, а зимой Гитлер, естественно...
6: Ну да, если кто будет зимой, то, конечно...
10: Нападать не будет, а там, соответственно, и вот так получится оттянуть войну. Как мне кажется, именно в этом была цель Сталина, при этом он, как человек достаточно логически мыслящий, он никак не мог представить, что Гитлер... Гитлер соберется разбить Советский Союз там за 6-8 недель, потому что это выглядело совершенно нереально, во-первых, и с одной стороны, с другой стороны, затяжная война для Германии, которая выглядела как раз реальной, она была для Германии совершенно невыгодной, и, то есть Гитлер получал войну на два фронта с Англией и с Советским Союзом. И был, наконец, еще третий фактор, опять же, связанный с разведкой объективной, который показывал, что Германия к затяжной войне не готовится. Mm-hmm. То есть там, например, не...
6: Ну, там промышленность не была переведена на военный рельс фактически.
10: Да, да, mm-hmm. И не выпускали, например, там смазок, которые необходимы для военной техники в условиях морозов. Да,
6: да, да. Да. Так, сейчас мы прервемся на новости, а потом вернемся в студию и поговорим дальше по нашей теме.
12: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
13: В Москве полдень, в студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. В Минздраве назвали тяжелым состояние двух пострадавших от атаки БПЛА детей в Крыму. Для определения дальнейшей тактики их лечения запланированы телемедицинские консультации с федеральными центрами. Ранее в больнице полуострова доставили 14 человек, пострадавших во время ночной атаки украинских беспилотников. Все получают необходимую медицинскую помощь в полном объеме. Об этом сообщил журналистам помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. Он добавил, что еще 6 человек получили амбулаторную помощь и были отпущены домой. Делегация Ирана проведет в воскресенье в Швейцарии 2 раунда переговоров. Первый состоится с представителями стран-посредников Катара и Пакистана. Второй раунд будет представлять собой 4-стороннюю встречу с участием США. Об этом в интервью агентству ИРНА сообщил представитель МИДа Исламской Республики Исмаил Багаи. По данным осведомленного источника ТАСС, официальные 4-сторонние переговоры США и Ирана с участием Катара и Пакистана запланированы в 14 часов 30 минут на курорте Бюргеншток. Они пройдут одним днем. Участники встреч уже прибыли на место проведения дискуссий, меры безопасности усилены, журналистов за исключением аккредитованных на мероприятии лиц из участвующих стран не пропускают за полицейский кордон, туристов разворачивают на пути на гору, где располагается курорт. В Госдуме рассказали о новой схеме кибермошенников. Злоумышленники начали обзванивать граждан с предложениями о службе по контракту. Под предлогом подтверждения личности аферисты выманивают код из СМС и получают доступ к банковским приложениям и сайту госуслуги. Об этом рассказал депутат Каплан Паниш. Звонок начинается с фразы «Здравствуйте, вы ранее интересовались службой по контракту». Дальше стандартный набор, уточнение данных, просьба назвать код для подтверждения личности, а затем доступ к банковским приложениям, кредиты и потерянные деньги, сказал депутат в интервью РИА Новости. Паниш отметил, что это новый вариант старой схемы. Она рассчитана на патриотически настроенных людей, которые действительно думают о контрактной службе. Депутат предупредил, что любой звонок по этой теме, который поступает без запроса, считается мошенничеством. Парламентарий подчеркнул, что никакая официальная структура не ведет набор на службу по контракту через звонки и не запрашивает коды из СМС. Синоптик спрогнозировал похолодание в Москве с четверга. Минимальная суточная температура опустится до плюс 7 градусов. В четверг и пятницу погода в столичном регионе будет неустойчивой. Через Москву и область пройдет холодный атмосферный фронт. Облаков станет больше, пойдут дожди, что в сочетании с северным ветром понизит температурный фон. Об этом сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. В ночные и предутренние часы плюс 7-12, в дневное время посвежее до плюс 15-20, что на 5 градусов ниже климатической нормы, рассказал синоптик. Он также сообщил, что следующие выходные в Москве и области будут прохладными. О погоде. Сейчас в Москве плюс 22, сегодня в городе ясно и без осадков. Днем воздух прогреется до 25 градусов. Ветер северный 4-9 метров в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
12: Внимание! Говорит Москва.
14: 94,8 FM.
15: Племена восточных славян. Варяги. Киевская Русь. Удельная Русь. Русское царство. Российская империя. Советский Союз. Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
14: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
15: В программе «Профитнес». В это воскресенье тема программы «Международный день йоги». В эфире специалист по движению, член Международного йога-альянса Оксана Макарова. В это воскресенье после 19 часов. В программе Екатерины Родиной «Профитнес». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
15: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Исторический пасьянс.
6: И снова здравствуйте. Мы переходим на второй час нашей передачи. Мы ведем беседу с Евгением Матониным о 22 июня. Итак, что непосредственно предшествовало 22 июня, то есть вот последние дни перед войной? Ведь там были и дипломатические ходы, и не только Вот что там происходило такое?
10: Ну, надо сказать, что последние где-то, наверное, последнюю неделю перед войной сообщения о том, что нападение произойдет вот-вот, уже посыпались в Москву, ну, вот как из дырявого решета, можно сказать. И это, в общем, понятно, потому что известно, что 10 июня 41 года дата нападения была доведена со стороны немцев до командующих немецких групп армии и армиями. 18 июня она была доведена до командиров корпусов, дивизий и полков, а 21 июня уже был зачитан приказ фюрера солдатам Восточного фронта. Соответственно, чем больше народу знало...
6: Ну да, тем перебежчики были все.
10: Да, тем больше слухов, тем больше информации появлялось. И перебежчики последнюю неделю буквально, что называется, пошли косяками. Ну, все знают про перебежчика знаменитого Альфреда Лескова, о котором Жуков пишет, да, который 21-го, вечером 21-го перебежал, переплыл Буг и сказал, что в 4 часа война начнется утра.
6: Ну, он очень долго добирался до информации, его полученной, и данная им информация очень долго до Москвы шла.
10: Да. Но на самом деле перебежчиков была масса. Там были и перебежчики, и немцы, и венгры, и чехи, и поляки. Были отловлены диверсанты, которые, приходили в советской форме, их ловили, они говорили, что вот-вот война начнется. И были просто местные жители с той стороны, которые кричали, даже там вот есть в отчетах пограничников, через реку, когда они там пограничных нарядов немцев не было, что в течение там ближайших дней начнется война. Советы, Гитлер на вас пойдет, вот скоро есть такая там фраза. Вот. В последние дни, уже было понятно, 18-19 июня, уже было понятно, что что-то произойдет. И вот здесь вот очень интересная такая, и поступала информация от советских агентов.
6: Ну, да,
10: 19 числа считается, что информацию о дне 22 июня передал такой Вилли Леман, это был гауптштурмфюрер СС, который служил в гестапо, и вот его депеша от 19 числа была срочно направлена в Москву, но, к сожалению, почему-то до сих пор ее найти не могут.
6: Да, такая загадка. Она не опубликована, ее
10: никто не опубликована. Вот. Был еще у советской разведки агент в немецком посольстве в Москве здесь. В Москве его звали Герхард Кегель, псевдоним Курт. И он 21 числа вечером сообщил, он работал на военную разведку, сообщил, что, скорее всего, завтра начнется война, потому что ночью ожидают какого-то срочного сообщения из Берлина, а во дворе уже, не скрывая, жгут документы секретные. И там дым, шел такой. Ну, в общем, это и знала и контрразведка советская, что дым скрыть было нельзя. Вот. И наблюдался там последние дни такой массовый отъезд немецких дипломатов из Москвы, что тоже было достаточно тревожным фактором уже. Вот. При этом, надо сказать, что при этом поставки шли товаров в Германию до последнего момента.
6: Ну да, мы тоже говорили.
10: Да, это мы об этом говорили уже, и всячески старались даже в это время ни в коей мере не провоцировать немцев, никоим образом. Более того, вот такие, сообщения, они не очень подтвержденные, но следы их есть, что якобы 18, 19, 20 июня советская сторона обратилась в Германию с предложением о встрече на высшем уровне.
6: А так что это, может, это пресловутое письмо-то Гитлера Сталину?
10: Сейчас поговорим об этом письме.
6: В этом ключе.
10: Якобы Молотов просил, чтобы он приехал в Берлин и значит, выяснили все, значит, противоречия, которые, возможно, происходят вот между Советским Союзом и Германией. Об этом пишет Гальдер. У него 20 июня есть такая запись. Господин Молотов хотел 18 июня поговорить с фюрером. Об этом же пишет Геббельс. Молотов просился с визитом в Берлин, но получил решительный отказ. Геббельс пишет. Этим надо было заниматься полгода назад. И что интересно, примерно на это же намекает такой человек, как Валентин Бережков. Это первый секретарь Советского посольства в Германии и переводчик, собственно, личный переводчик. Потом он был личный переводчик Сталина и Молотова. Он пишет, значит, в своих воспоминаниях, что в субботу 21 июня из Москвы требовали немедленно связаться с Риббентропом и значит, предложить некие инициативы, которые бы как-то разрядили атмосферу.
6: Ну, то есть атмосфера была очень напряженная.
10: Напряженная, да. Здесь надо сказать, что в своих разных воспоминаниях вот этот последний день Бережков описывает по-разному. И, скажем, мемуары, которые он написал там в 70-х годах, они кардинально отличаются от тех, которые он написал уже во время перестройки. Во время перестройки он пишет даже о том, что якобы вот в эти последние дни Москва была готова пропустить немецкие войска через, значит, через свою территорию на Ближний Восток и даже уступить Украину. Я думаю, что это, конечно, не так, что-то здесь он немножко напутал, но вот, тревожность вот этого последнего дня он, мне кажется, описал очень сложно, очень точно. И целый день пытались они попасть в Министерство иностранных дел. Им все время отвечали, что Риббентропа нет в Берлине. Это было тоже, конечно, сделано специально. И только примерно в 3 часа ночи, уже на 22 июня, раздался звонок в советское посольство. И в Берлине и Бережкову сказали, что Риббентроп ждет, значит, советского посла. Причем он должен туда приехать не на своей машине, как было сказано, а на машине, которая была послана за ним из министерства. То есть для дипломатов на дипломатическом языке это означало, что происходит что-то такое из ряда вон выходящее. Вот. Ну и, собственно, дальше уже вот началась вот эта вот процедура, так сказать, объявление войны в кавычках. Наверное, почему в кавычках, я, наверное, потом.
6: Ну да, это да, сейчас
10: да, скажу.
6: Тоже уже времени у нас так много, но мы поговорим.
10: Ты спросил о письме Сталина, да?
6: Да, письме, да, письмо Сталина, да.
10: И... письме Гитлера, вернее,
6: письмо Гитлера Сталину, да, вот это.
10: Да, вот есть
6: такая... Там очень много слухов и всего вокруг этого письма.
10: Есть такая версия, что почему, собственно, Сталин так тянул время и не верил вот разведке, потому что якобы Гитлер ему написал личное письмо. Текст этого письма даже в некоторых книгах, источниках приводится. И в этом письме говорилось, что Гитлер, он пишет, что клянусь своей честью, что все то, что, значит, происходит на Востоке, то, что там концентрируются войска, это дело нескольких дней, и в скором времени они будут переброшены опять на Запад, но там подчеркивал якобы Гитлер: в моем окружении есть генералы, которые хотят конфликта, поэтому я вас прошу ни в коем случае не поддаваться на провокации, чтобы не спровоцировать конфликт между нами. И вот Сталин якобы поверил вот этому письму, а вот донесениям разведки он не верил. Но надо сказать, что никакого письма, конечно же, в архивах найдено не было. Считается, что его сочинил, скажем так, такой представитель альтернативной истории, скажем, мягко, да, так, как Игорь Бунич, был такой, да, который вот написал несколько книг, там «Операция Гроза», «Кровавые игры диктаторов». И, в общем-то, с этим было все бы достаточно просто, если бы не одно «но». О том, что это письмо видел, он видел, утверждал и Жуков. Ага. Но это было, правда, гораздо позже, уже в 60-х годах. В одном из интервью он сказал, что как-то его вызвал Сталин, ему сказал, вот вы все мне, значит, приносите донесения разведки, а потом, а теперь вот возьмите, почитайте, что вот мне пишут. И показал ему письмо Гитлера, в котором он, Гитлер, писал, ну, примерно вот то же самое, о чем мы говорили. Это, в общем, странное достаточно заявление. Жуков, конечно...

0: Не Сталина, это свойственно всем людям. Человек, который достаточно долго находится на высшем посту, он начинает предполагать, что он понимает противника.
1: Но он просто просчитывал, как бы Гитлер поступил, исходя из своего положения.
0: И основываясь на своем положении. То есть он как бы ставил, условно говоря, себя на место.
1: И в этом, собственно, был его просчет, потому что психологию Гитлера он не просчитал.
0: Именно как раз мне кажется, поведение Сталина, оно как раз полностью отвечает тому, как он предполагал, что будет действовать Гитлер. Он бы на месте Гитлера поступил бы именно так.
1: Ну, то есть это не то, что... Гитлер дал честное слово, и Сталин сказал, Гитлер же честное слово дает, поэтому мы... Это немножко другое.
0: Потому что Сталин, будучи на месте Гитлера, Сталин бы начал сконцентрировать войска на границе, чтобы оказать давление и потом выставить претензии получить, постараться
1: получить... И ни в коем случае начинать войну на два фронта.
0: На два фронта, ни в коем случае, и попытаться получить это без войны.
1: Конечно, Вот, собственно...
0: Это была его позиция, скорее всего. Я думаю, что вот он именно так, он просчитывал Гитлера.
1: Да, и он, собственно, вот в этом-то он просчитался. Как бы авантюризм Гитлера он, в общем-то, недооценил.
0: То есть он не то, что прямо лидер страны, которая, так сказать, захватила там, занимает такое положение в Европе, вдруг, значит, такие авантюры.
1: Да еще там за несколько недель разбить самую мощную, в общем-то, армию и занять огромную территорию. Это, в общем, невероятно.
0: Поэтому тут с позиции Сталина, на мой взгляд, она достаточно понятна. Перейдем к непосредственно...
1: Процедуре объявления войны.
0: Потому что, значит, сразу оговоримся. Давай звоночек послушаем все-таки. Алло. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Я читал, что первое на Советский Союз напала Румыния. Соответствует ли это действительности?
0: Спасибо.
2: И вообще у нас очень мало внимания уделяется вступлению в войну союзников Германии.
0: Хорошо. Сейчас мы как раз именно об этом-то и поговорим. Спасибо вам большое за вопрос.
1: Как раз мы хотели.
0: Жень, тогда, пожалуйста, когда сейчас скажем сначала о войне, потом о союзниках, обо всех.
1: Обязательно.
0: Скажи, пожалуйста.
1: Обязательно.
0: Так, значит, во-первых, значит, мы знаем, что война вероломная, без объявления войны, как заявил Молотов, значит, соответственно, так ли это? И что подразумевается под этими словами?
1: Ну, это и так, и не так.
0: Ага, вот.
1: Я бы так сказал. То есть советская версия, к которой мы все привыкли, все, кто изучали историю еще в Советском Союзе, что действительно была война вероломная, без объявления войны. Ну, скажем так, это не совсем так, потому что все-таки практически одновременно с началом боевых действий был вызов Деканозова, советского посла, в МИД Германии, где был зачитан меморандум со стороны Германии. И потом был, соответственно, визит немецкого посла Шуленбурга к Молотову, где тоже Молотову вручили краткий вариант вот этого самого меморандума, который зачитали Деканозову в Берлине. То есть, как бы формально, частично дипломатические процедуры были соблюдены. Но можно ли сказать, что была объявлена война? Вот тоже интересный вопрос. Если мы почитаем этот меморандум и почитаем тот документ, который принял Шуленбург, там не говорится, что Германия находится, ну, как обычно предполагается, что, значит, вызывается посол, и говорится, что там в связи с тем-то, с тем-то и тем-то, такая-то страна с такого-то часа находится в состоянии войны с вашей страной.
0: Да.
1: Вот такая распространенная дипломатическая процедура.
0: Стандартное
1: объявление войны. Ничего подобного в меморандуме Риббентропа и документе Шуленбурга нет.
0: Сразу у меня передо мной лежит твоя книга, в которой приведены эти слова. Я их зачитываю. Правительство Германии не может безучастно относиться к серьезной угрозе на восточной границе. Поэтому фюрер отдал приказ германским вооруженным силам всеми силами и средствами отвести эту угрозу. немецкий народ осознает, что в предстоящей борьбе он призван не только защищать родину, но и спасти мировую цивилизацию от смертельной опасности большевизма и

0: дорогу к подлинному расцвету в Европе. Точка.
1: Точка. Дальше интересно, что Молотов в Москве, он даже, значит, даже переспросил Шуленбурга, что это означает. И Шуленбург ему ответил, что, по его мнению, это объявление войны.
0: Да.
1: То есть, вот по его мнению, а может, не по его мнению, может, не объявление войны.
0: Да. Ну, да, вот слово «война» не сказано. Нет.
1: «Война» не сказано. Более того, в описаниях, воспоминаниях сотрудников Риббентропа, которые присутствовали в Берлине, в Берлине при вот этой процедуре, так сказать, объявления войны, там тоже они упоминают, что Риббентроп то ли сознательно, то ли, может быть, несознательно ни разу не упомянул слово «война». Вот, это для них не осталось, так сказать, незамеченным, они даже удивились, почему это, собственно, так. Но, конечно, де-факто это, конечно, было объявление войны, безусловно. Очень интересно описывается реакция Деканозова, значит, Владимира Деканозова, советского посла, вот на этот меморандум. Она описывается совершенно по-разному со стороны нескольких человек. То есть, например, такой Пауль Шмидт, это был, по-моему, переводчик Риббентропа. Он в своих мемуарах описывал это так. Сейчас. Вот, значит, Деканозов выразил свое глубокое сожаление о том, что события приняли такой оборот. И дальше, вот, по словам Шмидта, Деканозов говорит, это произошло исключительно по причине позиции отказа от сотрудничества, занятой немецким правительством. В сложившихся обстоятельствах мне не остается ничего иного, как оговорить с вашим начальником протокольного отдела отъезд моей миссии на родину. Деканозов встал, небрежно поклонился и вышел, не пожав руки Риббентропу. А вот, значит, другой переводчик, который при этом присутствовал, Эрих Зоммер такой, он описывает немножко по-другому. Деканозов слушал молча, его лицо и шея наливались краской, потом он только произнес: «Я очень сожалею», а при выходе добавил: «Сожалею, что наши вожди Гитлер и Сталин не встретились. Тогда бы вся история человечества пошла по-другому».
0: Да, как-то очень
1: разница. А еще есть третье описание Бережкова, который тоже присутствовал при этом. Кстати, там тоже такой интересный момент есть. Он пишет, что когда они приехали в посольство, это было 4 часа утра, там около там, 4, то здание было ярко освещено. Не посольство, здание Министерства
0: иностранных дел.
1: Говорился, да. И их снимали кинооператоры, хроникеры.
0: Да, это он пишет, да, там
1: да.
0: Он пишет.
1: Но нигде вот этой съемки я не видел, кстати говоря.
0: Тоже, кстати, не видел.
1: Да, вот куда она делась, интересно, была ли она на самом деле. Да. То есть как советский посол приходит выслушивать объявление войны, вот этого я нигде не видел. Было бы интересно посмотреть. Бережков описывает, что Деканозов встал и сказал, что это наглая агрессия, вам даром не пройдет, Германия будет разгромлена, повернулся, вышел. А Риббентроп его догнал чуть ли не на ухо сказал, передайте в Москву, что я-то был против нападения.
0: Да.
1: Передайте обязательно.
0: Да, это вот это... Ну, и у нас сейчас это считается классическим.
1: Да. Причем, что интересно, что сам Риббентроп в своих воспоминаниях ничего об этом моменте, ну, вот, о объявлении войны
0: не писал. Но в мемуарах Риббентроп пишет, что он был против.
1: Ну, он пишет против, но вот конкретно... Подробно он подробно эту процедуру почему-то не
0: Ну, у него вообще достаточно слабые мемуары.
1: Да.
0: Достаточно не очень.
1: Вот. Так что вот слово «война» в последних вот этих переговорах между дипломатами СССР и Германии произнесена не была. Но, естественно, было понятно, что это война.
0: Но, тем не менее, формального объявления войны, вот что типа с этого момента, ну, как положено,
1: да.
0: Ее не было.
1: Да, теперь, что касается вот союзников, был очень интересный вопрос.
0: Да, ну, давай, начнем.
1: Единственный союзник Гитлера, который, значит, 22 июня, Советскому Союзу объявили войну, ну, де-факто, да, будем считать. Да. Германия, Румыния, Италия и, как ты думаешь?
0: Финляндия.
1: Хорватия.
0: Хорватия. Финляндия,
1: Финляндия 25-го объявила войну.
0: Хорватия, молодцы.
1: Хорватия, да. Единственной из них страной, которая соблюла всю дипломатическую процедуру
0: и заявила, объявила войну.
1: И объявила войну, была Италия. Там был тоже такой достаточно забавный, трагикомический казус. Поскольку это было воскресенье, 22 июня, то советский посол Николай Горелкин отправился на пляж. Вот там его на пляже разыскали, пригласили в МИД Италии, и министр иностранных дел, граф Чиано такой, ему заявил совершенно откровенно, что поскольку Италия является союзником Германии, а Германия начала боевые действия против Советского Союза, то с этого времени Италия находится в состоянии войны с Советским Союзом. Горелкин сразу же послал телеграмму в Советский Союз, в Москву, но поскольку связь была уже прервана с Москвой, эта телеграмма шла целую неделю, причем она шла через Стокгольм, и из Стокгольма только 29 июня пришло в Москву сообщение, подписанное знаменитым нашим дипломатом Александрой Калантай, которая была послом в Советском Союзе, что Италия объявила Советскому Союзу войну. Это еще не все. До этого времени в Министерство иностранных дел Советского Союза приходил итальянский посол к Вышинскому, к заместителю наркома, который спрашивал у него в буквальном смысле дословно, примерно, вы не знаете, мы вам войну не объявляли, потому что связи-то у меня с Римом нет. На что ему Вышинский говорит, вы в Рим-то обратитесь и спросите.
0: А связи нет.
1: А он говорит, а связи нет. Он говорит, ну, скорее всего, объявляли, потому что вы же союзники. И они вот как там...
0: Это мне уезжать или не уезжать?
1: Да. И, как пишет Вышинский в своем отчете, мы расстались, он мне, значит, посол сухо кивнул, а я, естественно, не подал ему руки. Вот так вот они расстались.
0: Так понятно, сейчас мы прервемся, и потом вернемся, у нас еще полчаса, мы еще поговорим по поводу 22 июня.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 12:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Россия ждет победы, а не выполнения договоренности Анкориджа. По словам помощника президента Юрия Ушакова, одна из сторон оказалась не в состоянии их выполнить. Он призвал западные страны внимательно анализировать ситуацию на поле боя, где вооруженные силы России постоянно продвигаются вперед. Как отметил Ушаков, западные страны ошибаются, рассчитывая нанести поражение России. Они играют в свои игры, которые нацелены на то, чтобы в конце концов нам нанести поражение. Об этом все говорят. Сейчас они уверены, что они правы, поскольку якобы они чувствуют, что сейчас такой период, когда можно более интенсивно отстаивать вот эти свои вредные, неконструктивные взгляды, сказал помощник президента в интервью журналисту ГТРК Павлу Зарубину. ЕС пытается сбить США с курса на урегулирование конфликта на Украине. Власти стран Евросоюза стремятся перевести команду Дональда Трампа на тактику немедленного прекращения огня. Это позволит дать передышку ВСУ и восстановить собственную военную промышленность, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Пытаются сбить Вашингтон, чтобы их военная промышленность немножечко поднялась. И, естественно, для Владимира Зеленского, для его вооруженных сил. Так что я не удивлен, что эта линия сохраняется, сказал Лавров в комментарии журналисту «Россия-1» Павлу Зарубину. При этом глава МИДа подчеркнул, что происходящее на Украине стало, цитата, «войной, развязанной Западом руками киевского режима, который откровенно обретает нацистские окраски, а Запад заявляет, что этот режим защищает европейские ценности». Конец цитаты. В Севастополе включили объекты генерации после энергоаварии. В большинстве районов города электричество уже есть. Перегруз электрических сетей за пределами Севастополя ликвидирован. Специалисты дают мощность потребителям, написал в своем канале в мессенджере Макс губернатор Михаил Развожаев. Ранее глава города рассказал, что для ликвидации перегруза электросетей вводился график временного отключения потребления электроэнергии. На Солнце произошла сильнейшая за три недели вспышка. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Вспышку класса М2.6 зарегистрировали в 5 часов 46 минут. Специалисты также выявили еще два случая выброса солнечной плазмы. Им присвоили классы М1.0 и М1.3. По данным ученых, эти вспышки также были сильными. О погоде в завершении выпуска. В Москве сейчас плюс 22, сегодня в российской столице ясно и без осадков. Днем воздух прогреется до 25 градусов. Ветер северный 4,9 метра в секунду. Атмосферное давление в воскресенье составляет 753 миллиметра ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
2: Говорит Москва. 94,8. Реклама.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
6: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
7: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
6: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
8: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
9: Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». В это воскресенье тема программы «Как говорить с ребенком о безопасности так, чтобы не напугать, что реально работает, а что вызывает тревогу или стыд». В эфире психолог организации «Тебе поверят», работающая с детьми и взрослыми, пострадавшими от насилия, Наталья Курасова. В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Право знать. Говорит Москва.
9: Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Исторический пасьянс.
0: Снова мы возвращаемся в студию, осталось у нас полчаса, сейчас мы закончим наш разговор по поводу того, что же происходило 22 июня. Мы остановились на том, кто же объявил нам войну 22 июня, и, наверное, надо будет еще сказать, кто нам объявил войну в ближайшие, там, условно, неделю.
1: Угу. Да. Ну да, вот, значит, 22 июня это... Ну, опять же, мы говорим де-факто.
0: Де-факто, конечно, да.
1: 22 июня – это Германия, Италия, Румыния и Хорватия. 23 июня – это Словакия. 25 июня – Финляндия. 27 июня – Венгрия. И 28 июня – это...
0: Кто?
1: И как-то...
0: Крупнейшая
1: воюет. Брюс уходит. Это Албания. Вот она тоже объявила... Ну, надо понимать, что там были... Правительство и в Словакии, и в Албании такие...
0: Коллаборационистские. Ну, и Албания вообще была под итальянской
1: оккупацией. Да. Ну, формально вот она объявила. Значит, здесь был вопрос о Румынии очень интересный. Да. Я хотел бы немножко подробнее остановиться, потому что это действительно очень интересная такая тема. А румынские войска действительно буквально были... наверное, первыми, кто с первых минут войны участвовал в плане Барбаросса и действительно в агрессии против Советского Союза. Вот на южном участке фронта, в районе там, Дуная, Днестра, вот они действительно там, пруты вернее, они вместе с немцами участвовали в боевых действиях. Но при этом формально войну румыны Советскому Союзу тоже не объявили.
0: А, тоже нет, да?
1: Тоже нет. Ну, вот из тех документов, которые мы знаем, такое не следует. Значит, 8 часов утра 22 июня советского посла в Бухаресте Лаврентьева вызвали в МИД Румынии, где ему заявили следующее, что первое, миссия Советского Союза не выполняла все требования по соблюдению абсолютной светомаскировки.
0: Так, претензии к
1: Второй.
0: Серьезные.
1: Советский посол, как посланник СССР в Румынии, проводил собрания, нарушая тем самым положения, предусмотренные для представителя нейтрального государства. Исходя из этого, румынское правительство предлагает всему составу советской миссии в течение часа покинуть здание миссии. Затем миссия должна сегодня же будет оставить Румынию.
0: А, ну и
1: дальше румыны, значит, разъяснили, что поскольку сегодня начались военные действия между Советским Союзом с одной стороны, Германией и Румынией с другой стороны, то есть они признали, что они участвуют, то чтобы избежать неприятных последствий в отношении членов советского посольства, румынское правительство советует покинуть им посольство немедленно, и эта мера не может, цитирую, интерпретироваться иначе, как только имеющая цель защитить персонал советского посольства.
0: То есть опять ничего не понятно.
1: Ничего не понятно. То есть слово «война». Дальше еще интересней. 22 июня МИД Румынии рассылает телеграмму «Циркуляр» всем миссиям дипломатическим Румынии, кроме миссии в Москве, почему-то, где написано, что с сегодняшнего дня Румыния, как союзница Германии, находится в состоянии войны с Советским Союзом.
0: А, то есть это проинформировало все-таки,
1: да. Но в Москву эта телеграмма не уходит, потому что вот написано всем миссиям, кроме миссии в Москве. И 24 июня Молотов вызывает посланника Румынии Гафенко и говорит, что советское правительство до сих пор не имеет сообщения об официальной позиции Румынии по отношению к войне между СССР и Германией. При этом Румыния участвует в боевых действиях, нападении на Советский Союз, и что может по этому поводу сказать посланник? А тот отвечает, что он сам ничего не знает, он не имеет никаких инструкций, у него нет никакой связи, что ему известно, что, да, вроде по сообщениям радиостанции, что Румыния, как он выражается, открыла фронт против Советского Союза, и заканчивается разговор тем, как говорится вот в отчете, что румынский посланник не скрывает слез, пожимает Молотову руку и говорит, что никогда не забудет хорошего отношения к нему в Москве.
0: Да.
1: Вот было ли это объявление войны формальным или не было? Ну вот, да. Получается, что не было тоже.
0: Да, тоже не было. А финны объявили войну? Или тоже,
1: так? Финны, вот боюсь сказать, по-моему, все-таки объявили. По-моему, все-таки объявили, причем там реакция была, как поводом, была бомбардировка советскими самолетами там объектов Финляндии 25 июня. И это вот, значит, считается, что есть одна такая версия, что если бы не было этой бомбардировки, то Финляндия не объявила бы войну Советскому Союзу.
0: Ну, это,
1: хотя это...
0: Натяжка,
1: там
0: бы,
1: переговоры между немцами и финнами велись уже...
0: Тем более у них долго. Концепция не второй войны, а продолжения Зимней войны.
1: Да. И мобилизация проводилась.
0: Они,
1: уже,
0: в общем, не особо скрывали, что заранее собираются вернуть территории. И, да и не только вернуть, а еще и получить карельские. Поэтому
1: да. Так что вот таким образом была объявлена война. Надо сказать, что те послы вражеских уже государств, которые выполняли эту функцию, они находились далеко не в лучшем настроении, причем все, начиная от Шуленбурга и кончая там словацкого посланника, который, например, вручая Молотову ноту, ну, там тоже не была объявлена война формально, но была нота о разрыве дипломатических отношений. Да. Ну, он сказал, что для него это горькая участь, горькая доля, и он, вот, к сожалению, на его, так сказать, он должен выполнить вот эту свою роль и вручить ему ноту о разрыве дипломатических отношений. Но о войне там тоже ничего не говорилось. Хотя Словакия, как известно, позже послала свои войска на Восточный фронт.
0: Да, ну там контингент был.
1: Да, и многие там потом просто перебежали на советскую сторону.
0: Ну так давай еще вопрос послушаем.
1: Давай.
0: Алло, да, здравствуйте. Еще раз здравствуйте, снова вас приветствую.
10: Здравствуйте, спасибо. Да. Олег, я хотел вот такой вопрос, опять касающийся последних, ну, последней недели вот до начала войны, среди других слухов, да, был слух по поводу Украины, что и какую-то определенную территорию Украины захочет Гитлер потребовать. А вот что вы могли бы сказать, это можно ли объективно говорить, что советское военное и политическое руководство считало, что главный удар будет нанесен именно на киевском направлении, на украинском, а не Минск, Москва, вот как это произошло, то есть не западный военный округ, да, а вот там, да, киевский военный округ.
0: Спасибо. Ага, понятно, да.
1: Ну, да, спасибо за вопрос. Я тут не очень большой специалист именно в военной истории. Насколько я знаю, да, такие действительно предположения были, и самая крупная советская военная группировка была именно в Киевском особом военном округе. Там она находилась. Опять же, есть альтернативные предположения, альтернативные версии, почему она там находилась, потому что вот по планам удара якобы по Германии, ну, собственно, не якобы, так и было, что считалось, что после удара Германии Красная Армия должна перейти в наступление, контрнаступление, да, нанести ответный удар, и вот этот основной ответный удар будет именно на южном фланге, то есть со стороны Украины, на Люблин.
0: Ну, кстати, если смотреть на конфигурацию фронта, это вполне логично.
1: Ну, наверное...
0: Потому что как раз с юга удар, так сказать, туда, в проникновение.
1: В частности, там было сосредоточено наибольшее количество танков, в том числе и новых танков, там Т-34 и КВ. Поэтому, да, я думаю, что имело место под собой. Но вот а немцы, ну, там, как это называется, был вот этот фактор Припятских болот. То есть Припятские болота, они как бы разбивали фронт, да, на две части, севернее и южнее. Вот наши считали, что немцы нанесут удар южнее, то есть на Украину, а они нанесли удар все-таки основной вот в
0: Белоруссии. У них было три направления. Там,
1: но все-таки основной...
0: Ну, там, не, почему, на южном фронте, на южном тоже да, шли достаточно тяжелые бои. Где как раз Румыния, вот, которых ты упоминал, там она как раз южная.
1: Это еще южнее.
0: Это группа армии Юг, там шли.
1: Там-то, кстати, для нас ситуация развивалась не так трагически, как на Западе. И, скажем, на там, Дунае удерживали границу вплоть до там, середины июля практически. Вот,
0: ну, да,
1: вот.
0: Ну, там румын
1: да, много было достаточно. С румынами воевать, это, конечно, было проще.
0: Там у них было, слабее была армия.
1: Да.
0: Так, ну, давай еще один вопрос послушаем. Да, слушаю вас, здравствуйте.
11: Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, историю, когда Республика Тыва вошла в состав Советского Союза и объявила войну фашистской Германии, по-моему, 43-го. И так как-то анекдотичная ситуация, она до сих пор остается в состоянии войны.
0: Сейчас. Ага, спасибо, да.
1: Ну, действительно, Республика Тыва или Тува вступила в Советский Союз, по-моему, в 44-м году, если не
0: ошибаюсь.
1: По-моему, в 44-м, да. И действительно, они участвовали в войне, они там даже поставляли на войну и скот, и лошадей, и вместе с монголами, кстати. Вот монголы большое количество лошадей тоже.
0: Да.
1: А, честно говоря, Не знаю, находится ли она в состоянии войны с Германией.
0: Не, ну как, она не может не находиться, потому что она вступила в состав Советского Союза до окончания войны. Соответственно, кто будет объявлять состояние прекращения войны? Она вошла в состав Советского Союза.
1: Скорее всего, юридически...
0: Да, юридически не оформлено.
1: Да, и состояние войны было прекращено в 1945 году.
0: Государство не существовало.
1: Да,
0: то есть вот... Формально состояние войны Тывы и Германии прекратилось с момента ее вступления в состав Советского Союза. Потому что она перестала быть субъектом международного права.
1: То есть она стала составной частью Советского Союза.
0: Да, и, соответственно, субъектом не перестала быть субъектом международного права.
1: Наверное, так.
0: Скорее всего. Так, ну, что у нас еще, какие вопросы будут по 22 июня? Значит, ну, вот у нас, ну, значит, и формально у нас все-таки, скажем так, население нашей страны узнало об этом в 12 часов дня.
1: А население в основном...
0: Ну, не говоря о населении Севастополя, конечно, и приграничных районов.
1: В основном узнал в 12 часов дня из выступления Молотова, но был интересный момент, что некоторые, у которых были радиоприемники, там с 23-го, 24 июня их уже надо было сдавать, но в ночь...
0: Сдавать надо было?
1: Ну, да, конечно, да, там было особое распоряжение. Но в ночь на 22-е, как и позже, было очень много любителей слушать там западное радио, естественно. Да. Вот, и многие, ну, те, кто слушал, узнали о нападении на Советский Союз, кто знал язык, естественно, да, иностранный, узнали о нападении из передач вот, западного радио, немецкого радио, там, румынского, может быть, радио. И были такие интересные случаи, что, в принципе, это было воскресенье, но некоторые сберкассы работали, и народ побежал снимать деньги.
0: Еще до 12.
1: Еще до 12, еще когда вот никто ничего не знал. И потом уже, по-моему, 23 июня было специальное распоряжение, подписанное Сталином. Я вот сейчас затрудняюсь по цифрам сказать, но, в общем, ну, разрешалось снимать со счетов
0: Только определенную
1: сумму ограниченную. По-моему, 2000 рублей. Ну, я тут вот боюсь соврать. Специально, чтобы избежать, так сказать, паники. Вот. Но в принципе, в дневниках людей, которые вот слышали выступление Молотова, потом его, кстати, повторяли.
0: Повторяли, да?
1: Да, повторяли чуть ли не каждый час, причем не только Молотов, но там его и Левитан еще зачитывал уже. Да.
0: То есть уже зачитывал текст?
1: Да.
0: Зачитывал уже текст, уже отредактированный или дословный?
1: Нет, вот тот, с которым выступил Молотов в 12 часов, точнее, в 12 часов 15 минут он там.
0: В 12 часов 15 минут,
1: да. Вот он его зачитывал. Вот. И люди, которые слышали это выступление, они в основном, ну, судя по дневникам, были настроены достаточно, ну, так скажем, оптимистически. То есть им казалось, что вот сволочи немцы, да, вероломно напали, но сейчас, там, в течение, ну, может быть, там, 2-3 недель, вот мы им покажем. Ага. Немцы будут, естественно, разбиты, Красная Армия отбросит врага, и, как пелось там до войны, малой кровью, могучим ударом, да, перенесем войну на территорию противника. Это вот настроение, оно было характерно для очень многих людей, хотя встречались и совершенно другие оценки, что... Причем интересно, что некоторые, дождавшись вечера, 22 июня, и услышав там вечером, по-моему, в 9 часов по лондонскому времени выступил Черчилль по BBC, который сказал, что, значит, окажет Советскому Союзу всю помощь, которая только возможна, и сказал, что он, значит, вот, известная его фраза, что он много сказал о коммунизме, всяких вещей, не отрекается от этих слов даже сейчас, но это сейчас не важно. Важно, значит, вместе помочь Советскому Союзу и вместе противостоять Гитлеру. И вот когда в Советском Союзе услышали эту речь, там я встречал в дневниках такие оценки, что, значит, и Англия с нами, ну, значит, уже полегче. Ага. То есть вот до вечера 22 июня еще было непонятно, ну, обычным людям, на чьей стороне англичане. Mm-hmm. То есть я так думаю, что там думали, что а вдруг англичане...
0: Ну, какой-то капиталистический мир.
1: Да, да.
0: Ну, как бы чего.
1: Тем более, что...
0: А фашизм — это передовой отряд империализма?
1: Да, тем более, что писали-то в газетах об англичанах так не очень хорошо.
0: Да-да-да.
1: Вот именно в это время. И, в общем-то, они были поджигателями войны, как известно, mm-hmm. официально. Вот, поэтому было такое вот небольшое облегчение в этом смысле.
0: Ну, еще, может быть, выскажешь свое мнение, почему все-таки Молотов выступал? Почему не Сталин? Что ты вот по этому поводу думаешь? Потому что это, я понимаю, что на этот вопрос нет ответа, потому как, ну, а какой может быть ответ? Но все-таки оценка.
1: Разные есть, да, есть абсолютно, разные, да. Разные есть оценки, разные есть якобы воспоминания, вплоть до того, что вроде бы Сталин сказал, вот Молотов там руку Гитлеру пожимал, вот пусть сам теперь отдувается. Но я думаю, что это такой апокриф на самом-то деле. Но мне кажется, что Сталин решил просто паузу выждать, угу. такую, что вот мало ли чего, может быть, сейчас вот еще как-то удастся договориться. Кстати, вот есть очень интересное такое замечание, опять же, в дневнике Гальдера, угу. который 22 июня пишет, что там вот я дословно практически угу, да. приведу, что его слова, что русские восстановили радиосвязь с нами и оживленно переговариваются с нашим Министерством иностранных дел.
0: О.
1: Причем эта война вот же идет, это было, значит, еще до выступления Молотова, но вот где-то
0: утром, да?
1: Утром. Вот о чем они переговаривались? Загадка. То есть вполне возможно, что речь шла о том, что, что произошло-то вообще. Может быть, там как-то еще удастся уладить конфликт или нет. Может быть, и с этим было связано вот такое молчание Сталина. Ну, Молотов, да, вот выступил как министр...
0: Иностранных дел, да.
1: Да, нарком иностранных дел, как заместитель Сталина. А Сталин, наверное, оставил с собой шанс, мне так кажется.
0: Ну, скорее всего, видимо, да.
1: Дипломатический.
0: Потому что тут вопрос именно в том, что если он выступит, то он уже выступит... Ну,
1: да, уж выступит, так выступит.
0: Да,
1: что с окончательной... Я не думаю, что это было связано с тем, что вот как есть такие тоже версии, что он там растерялся,
0: да
1: что...
0: Да нет, ну, есть же, у тебя даже, потерял, у да, тебя там... даже в книге приведен этот самый же список посещения.
1: Да-да-да.
0: Как это, оригинал, ну, в смысле,
1: да,
0: это фотография, что у него с 5-45, ну, постоянно в кабинете находились руководители страны, с которыми он бесконечно совещался.
1: То есть это для него это был, конечно, тяжелый психологический
0: удар.
1: Ну, это удар.
0: Естественно, конечно.
1: Понятное дело, я думаю, что это не просто потому, что вот война началась. Собственно, войну-то ждали, а война началась не так, как он себе это представлял, и Гитлер его перехитрил. Вот с этой точки зрения, я думаю, для него это было прям очень так чувствительно. Но, тем не менее, нельзя сказать, что он там впал в какую-то прострацию.
0: Да нет, да, конечно,
1: это
0: нет.
1: Это все вот полная ерунда, конечно.
0: Ну да. И вот тут как раз очень логично вытекает то, что не он выступил, а Молотов, по-моему, потому что, вот мы уже с тобой об этом говорили раньше, что вот этот меморандум... Почему? Mm-hmm. Он же огромный, этот меморандум немецкий. Там ведь были в основном слова.
1: Слова, да.
0: И
1: да.
0: Там не было конкретных претензий. И не было сказано, что хотим-то.
1: Нет, претензии там были.
0: Ну, то они такие, абстрактные.
1: Да, причем вот претензии-то, собственно, там были те, которые легли потом, по большому счету, в основу версии альтернативных, о превентивном ударе,
0: да,
1: Гитлера.
0: Да, да, да, да.
1: Вот те версии историков, так сказать, уже альтернативщиков, которые появлялись там, начиная с 80-х годов, они, собственно, были сформулированы именно в этом меморандуме,
0: ну, да.
1: Что Советский Союз нарушает правила пакта Молотова-Риббентропа, и самое главное, что он концентрирует войска, создает угрозу Германии, ну, да, на границах, да. Поэтому фюрер приказал отвести эту угрозу военными контрмерами. Вот так,
0: ну,
1: вот
0: да.
1: Там был.
0: Вот. И поэтому, в принципе, Сталин мог, опять-таки, исходя из текста меморандума, предположить, что вот этот удар что, возможно, за ним что-то последует. Ну, в смысле сказать, что мы требуем там, что вы отвели свои войска там на 100 километров от границ. Ну, что-то в этом роде.
1: Ну, да? Вполне возможно,
0: то
1: да.
0: То есть, что будет есть... предложена какая-то альтернатива ведению военных действий. То есть,
1: надо понимать, что это вот мы сегодня знаем, как развивались события. Ну, да. А утром 22 июня, конечно, никто не знал, что будет. И Сталин вполне мог предполагать, что это такая крупномасштабная провокация, почему нет-то, собственно.
0: Ну, да.
1: Вполне мог предполагать, что это, ну, такое вот военное давление, что сейчас немцы потребуют там действительно Украину или еще что-то.
0: Ну да, что-то, да, потребуют. Да, ну, тем более, что по большому счету у нас ведь, ну, все знают, да, 22 июня ровно в 4 часа. Ведь по большому счету в 4 часа, да. Киев бомбили, ну, так сказать.
1: Киев бомбили позже.
0: Позже. Не, ну, там имеется в виду, что не только Киев бомбили, там Севастополь вообще в 3 часа да. Бомбы начали скидывать. Но в общем и целом вермахт начал переход границы именно когда зачитывался меморандум.
1: Да-да-да.
0: То есть, в принципе, все, что происходило до зачитывания меморандума, это можно списать на... Там, как это называется, конфликт, эксцесс, там убили...
1: Провокации.
0: Да, провокации.
1: На которые не надо поддаваться.
0: Да, захватили мост, бомбили аэродромы. То есть это плохо. Это плохо. Но это не широкомасштабные военные действия.
1: Ну, это же, кстати, вписывалось в концепцию немецкой дезинформации о том, что вот есть якобы люди, которые хотят войны, и они могут устраивать провокации. Поэтому товарищ Сталин...
0: Сталин вполне мог. И поэтому он, скорее всего, и не стал выступать. А выступать 22-го надо.
1: Конечно. Надо объявить.
0: Да. И, в принципе, Молотов... Наверное, лучшая фигура из всего советского руководства.
1: Ну, а кто еще мог выступить?
0: Ну, да, потому что и он, и бывший председатель Совета министров, и министр наркома иностранных дел.
1: Да.
0: То есть, в общем и целом, да, как вариант был, наверное, идеальный.
1: Ну, просто другой фигуры не было. Ну, как бы нарком, кто там, Тимошенко, но не, вряд
0: нет,
1: ли.
0: Нет, это нет. Ну,
1: Молотов второй человек в государстве.
0: Второй человек, причем все это как бы...
1: Да, вот, все это знают.
0: Все это знают, да. И... Поэтому, в принципе, это было все очень логично рассмотрено, и что и выступил и Молотов. Да, вот, но, тем не менее, можно сказать, что... народы Советского Союза узнали о том, что война именно из слов Вячеслава Михайловича Молотова.
1: Да, и, наверное, вот тут надо подытожить, что, собственно, да, наверное, Гитлер Сталина в оперативно-тактическом отношении переиграл, конечно, перехитрил, но в стратегическом отношении он совершил, конечно, такую роковую ошибку.
0: Да.
1: Что потом и вылилось в катастрофу Германии, войну на два фронта. То есть он получил то, чего не хотел.
0: Ну,
1: получил
0: да.
1: войну на два фронта и получил поражение в итоге.
0: Ну, на этом мы, я думаю, завершим нашу передачу. Напомним, что завтра у нас День памяти и скорби. Мы вспомним тех, кто воевал, мы вспомним тех, кто погиб, кто отдал свои жизни за свободу нашей страны. Все, всего вам доброго. Я должен поблагодарить Евгения Матонина. Жень, огромное спасибо, что сегодня
1: спасибо
0: пришел
1: вам.
0: К нам, и мы поговорили о 22 июня 41 года.
1: Спасибо.
0: Спасибо, всего доброго.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 13 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. В Минобороны сообщили об уничтожении за сутки около 1450 военных ВСУ. Уточняется, что это потери вооруженных сил Украины на всех участках специальной военной операции. Также за сутки российские средства ПВО сбили 8 управляемых авиабомб и 483 беспилотника. По данным ведомства, при помощи БПЛА «Герань» уничтожен склад с военно-техническим имуществом и дронами «Камикадзе» у Запорожья. Также за сутки вооруженные силы России поразили военный аэродром, объекты нефтепереработки, топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры Украины. Кроме того, ликвидированы логистические центры, мастерская по производству и сборке БПЛА дальнего действия и местам их хранения. Уничтожены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах. Также сообщается о продвижении подразделений группировки войск «Запад» в северо-западной части Красного Лимана в ДНР. За сутки военные освободили 53 здания и уничтожили до 30 солдат ВСУ, отходящих из города. Россия ждет победы, а не выполнения договоренности Анкориджа. По словам помощника президента Юрия Ушакова, одна из сторон оказалась не в состоянии их выполнить. Он призвал западные страны внимательно анализировать ситуацию на поле боя, где вооруженные силы России постоянно продвигаются вперед. Как отметил Ушаков, западные страны ошибаются, рассчитывая нанести поражение России. Они играют в свои игры, которые нацелены на то, чтобы в конце концов нам нанести поражение. Об этом все говорят. Сейчас они уверены, что они правы, поскольку якобы они чувствуют, что сейчас такой период, когда можно более интенсивно отстаивать вот эти свои вредные и неконструктивные взгляды, сказал помощник президента в интервью журналисту «Россия-1» Павлу Зарубину. В Севастополе включили объекты генерации после энергоаварии. В большинстве районов города электричество уже есть. Перегруз электрических сетей за пределами Севастополя ликвидирован. Специалисты дают мощность потребителям, написал в своем канале в мессенджере Макс губернатор Михаил Развожаев. Ранее глава города рассказал, что для ликвидации перегруза электросетей вводился график временного отключения потребления электроэнергии. В России наступило астрономическое лето. Оно также пришло в другие страны северного полушария Земли. В 11 часов 24 минуты Солнце достигло самого удаленного от небесного экватора положения в сторону северного полюса мира. Об этом ТАСС рассказали в московском планетарии. В первый день астрономического лета в северном полушарии Земли наблюдается самый длинный световой день в году. В Москве он составит 17 часов 33 минуты 34 секунды. В Петербурге световой день продлится почти на полтора часа больше. 21 июня, в день летнего солнцестояния, наблюдается самое высокое солнце в году. По словам ученых, вблизи этой даты оно как бы останавливается или замирает в верхней точке максимального склонения. Поэтому этот день и называют солнцестоянием. В последующие дни солнце начнет постепенно терять высоту, день пойдет на убыль, а ночи станут длиннее. Астрономическое лето завершится в России 23 сентября, в день осеннего равноденствия. О погоде в завершении выпуска. Плюс 22 сейчас в Москве. Сегодня в городе ясно и без осадков. Днем воздух прогреется до плюс 25. Ветер северный 4,9 метров в секунду. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
12: Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
13: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
12: В программе «Профитнес». В это воскресенье тема программы «Международный день йоги». В эфире специалист по движению, член Международного йога-альянса Оксана Макарова. В это воскресенье. После 19 часов в программе Екатерины Родиной «Профитнес». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
14: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15: Добрый день. В эфире «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и интернет-издания об образовании и воспитании детей «МЕЛ». У микрофона сегодня, как обычно, я, Надя Попудогла, издатель «Мела». А в гостях у меня сегодня Наталья Курасова. Добрый день, Наталья.
16: Здравствуйте, Надежда.
15: Наталья — психолог организации «Тебе поверят», ведущая обучающих тренингов по консультированию специалистов, работающих с детьми и взрослыми, пострадавшими от насилия. Но не пугайтесь, говорить только про насилие мы не будем. Мы вообще постараемся выстроить наш разговор в продуктивном ключе. Тему мы обозначили, как вообще говорить с детьми о безопасности, как сделать наш мир более, ну, как бы сказать, не более безопасным, а более прозрачным и понятным для, и для детей, и для родителей, которые часто не знают, какими словами это лучше объяснить ребенку, где угрозы. Ладно, мы неплохо справляемся с тем, чтобы поговорить о цифровом мошенничестве, но, например, тема сексуального насилия, как к ним подходить, для многих родителей это... Ну, и в жизни слегка табуированная тема, а уж в разговоре с ребенком тем более. Но начну я, наверное, с такого тезиса. Я совсем недавно читала популярную книгу, совершенно не детскую, и даже не российского автора, в которой взрослая женщина разговаривает с своей дочерью, оказывается, в коллизии, которую мы часто наблюдаем в нашей жизни, что вот было когда-то поколение детей, которые бегали с ключом на шее, которых вообще не опекали взрослые, которые были предоставлены сами себе с раннего утра и до позднего вечера. И вот такая вот мама объясняет своей дочери, что ты не можешь быть такой, как я, ты не можешь бегать по улице с ключом на шее. Почему? Потому что мир стал опаснее. И на самом деле это не единожды. У многих родителей есть, ну, такое внутреннее согласие, что мир действительно стал опаснее. Не только потому, что стало больше машин на улице, не только потому, что технологический мир расширился и стал параллельно и реальным, и тем, которые существуют в виртуальных пространствах, но и вообще на улицах стало столько странных, опасных людей. В наше время, вот когда мы там в СССР жили, такого не было. Извините за долгую подводку. Вот этот вот мир стал опаснее. Действительно это так? Или это просто, например... Ну, например, я себя утешаю тем, что мир мне кажется опаснее, наверное, из-за того, что как-то общий темп жизни очень высокий, много каких-то тяжелых ситуаций, которые ты проживаешь. Естественно, ты экстраполируешь это на то, что происходит вокруг, и тебе хочется упаковать ребенка вот этот мягенький кокон, сказать ему, что мир стал опаснее, и забрать у него ключ от квартиры. Но я своему оставил, когда поехал сюда, так что нет, я еще не дошла до крайности. Про опасный мир.
16: Здорово. Вообще, надо, наверное, начать издалека, что... Здорово, когда дети растут с ощущением безопасного мира. И даже если мы, взрослые, считаем, что мир опасен, лучше это убеждение ребенку не транслировать. Сам повзрослеет и разберется в том, что происходит. Поэтому можно сказать, что я бы хотел, чтобы ты к каким-то вещам в жизни и в мире относился повнимательнее. Это не значит, что ты должен не выходить на улицу. Это значит, что просто я тебе расскажу, на что можно обратить внимание, мы с тобой потренируемся, и ты научишься замечать сигналы и вести себя соответствующим образом.
15: Но когда мы вот говорим об этом, говорим о том, что нужно быть внимательнее, возникает логичный вопрос у ребенка: к чему быть внимательнее, да? То есть вот как мы вообще определяем для себя, ну, для меня это большой философский вопрос, конечно, можно было бы обсуждать, наверное, с утра до вечера, как мы объясняем то, что опасно, да? То есть как мы объясняем, что такое насилие? Ну, потому что все равно вот по мере того, как ребенок растет, мы для него как-то в бытовом пространстве это определяем. Например, горячий чайник — это опасно, там, розетка — это опасно. Вот эти все самые примитивные бытовые примеры. А нужно ли его точно так же готовить, например, к тому, что люди могут быть опасными? Как они могут быть опасными? Понятно, что, да, внешние обстоятельства могут быть опасными, торнадо, буря и прочие природные геополитические явления, они существуют часто помимо нас. Но вот этот вот сосед, с которым ты входишь вместе в лифт, в общем, как объяснять, к чему быть внимательнее? Как объяснять, что такое опасное?
16: Я бы сказала, что, наверное, действительно все опасные ситуации можно классифицировать, как вы и упомянули. Например, какие-то бытовые риски или опасности, связанные со стихийными бедствиями. Но огромное, наверное... И самая сложная ситуация для распознавания ребенком – это опасности, связанные с межличностным общением. Да? И как мы всегда психологи учим, наверное, не, как нет плохих людей, так, наверное, нет опасных людей, а есть опасное поведение, которое могут демонстрировать эти люди и проявлять как-то.
15: Я почему задаю этот вопрос? Потому что я один раз сама столкнулась с такой ситуацией. То есть у меня, например, в семье была трагическая история, связанная с тем, что нашего близкого задавила машина, которая ехала назад на большой скорости. И я постоянно говорю, когда ты идешь по парковке, вот смотри, если горит этот белый огонь заднего хода, ты пропусти, не иди, потому что люди часто не смотрят в зеркало и едут. И ребенок меня спросил, ну что, мне постоянно смотреть по сторонам? И точно так же я однажды поймала себя на том, что я начинаю говорить обо всех людях. Я говорю, вот ты понимаешь, те люди, которых мы не знаем, ты можешь от них ожидать чего угодно. И я, ну, подумала, что я его готовлю к тому, чтобы ожидать чего-то плохого, потому что когда мы говорим «ожидай чего угодно», ты все-таки подразумеваешь не то, что тебе что-то подарят, сделают тебе приятный сюрприз, а что человек наступит тебе на ногу, обидит тебя, ну и дальше по степени ухудшения ситуации. Вот как быть с этим?
16: Ну да, это о том, что мы часто, так сказать, генерализируем опасные ситуации, то есть говорим слишком обще, а не конкретно. Если вы говорите о ситуации, когда вашего родственника сбила машина, мы можем переформулировать эту фразу. Например, водители машин иногда ведут себя неосмотрительно. И, к сожалению, мы не можем проконтролировать их действия, но мы можем проконтролировать свои действия. Машина поэтому может представлять опасность, и поэтому общие правила такие. Для того, чтобы и ты был спокойнее, и я была спокойнее, чтобы ничего не случилось, как мы обычно говорим, когда ты выходишь из подъезда, если у тебя дорога, посмотри направо, посмотри налево. Если ты идешь во дворе, мы знаем, что машины должны двигаться с определенной скоростью, но мы также знаем, что некоторые люди не соблюдают эти правила.
15: Да.
16: Поэтому ведем себя бдительно и осторожно. Может быть, немножечко перестраховываясь. Да? Лучше пропустить машину или куда-то немножечко опоздать, но не... В общем, есть определенные правила, да, вот с машинами полегче получается.
15: Да, они более такие все-таки, все-таки они более предметные. А вот люди, ну, потому что понятно, что здоровому человеку хочется вырастить ребенка хотя бы в относительном доверии к миру, чтобы он не был подозрительным вот этим боязливым человеком, который будет на каждого встречного смотреть и там... Считать по шкале от 1 до 10. Так, вот из-за чего я, например, боюсь психологической популярной литературы, потому что, прочитав пару книг, мне везде мерещатся нарциссы, абьюзеры и бог знает кто, потому что, ну, естественно, когда тебе предлагают удобный, простой, упрощенный, скажем так, шаблон оценки человека, ты его как-то начинаешь, не особо рефлексируя, использовать в жизни.
16: Вообще, я бы сказала, что когда мы становимся родителями, мы, наверное, навсегда перестаем спать спокойно, и нам видятся опасности везде. Хотя даже на уровне здравого смысла мы понимаем, что прожить день исключительно в ситуациях опасности просто невозможно. К сожалению, да, реальность такова, что мы не можем защитить детей от всех опасностей, которые их ждут, так же, как и себя, между прочим. Но да, мы можем их проинформировать и дать им навыки осмотрительного поведения. На уровне слов очень мало что работает, потому что мозг так устроен, что в ситуации опасности те отделы, которые отвечают за анализ и логику, они отключаются. И мозг включает программу выживания. Поэтому это может работать, правильное поведение ребенка, да, снижающее, минимизирующее риски для него, оно зарабатывает на уровне закрепленных навыков, автоматизмов. И если мы неоднократно репетировали с ребенком какие-то ситуации, можно потом рассказать, как именно это лучше делать, то это может сработать.
15: А вот интересно, когда мы говорим, например, про школьный буллинг, да, мы все сходимся в понимании того, что все-таки это форма насилия, форма психологического насилия, переходящая иногда в физическое насилие прямое, но исходно все-таки это психологическое насилие. При этом, когда мы обсуждаем ситуацию буллинга в бытовом ключе, мы постоянно слышим вот эти фразы, там, типа, все через это проходят, это нормальная это установка. Но и тут тоже непонятно. Вот вроде бы нужно ли к этому готовить? Или это вещь, которая как раз должна быть симптоматически, да? Ну, потому что странно тоже первокласснику, которому мы дали букет в руки и сказали, вот твоя учительница, вот твоя новая прекрасная жизнь, а еще, пожалуйста, вот тебе памятка, как распознать, что одноклассникам ты не очень понравился. Вот здесь работаем ситуативно, просто наблюдая за ребенком, или нужно что-то делать превентивно и как-то, ну, объяснять ребенку, где нет, а где да. Ну, просто, что допустимо, например, относительно тебя, а что недопустимо.
16: Ну, я бы сказала, зашла бы немножко с другой стороны и сказала, что, наверное, любой ребенок так устроен, что если он ожидает, что его будут ругать за какие-то вопросы или за то, что он делится какими-то неприятными ситуациями, он, ну, с малой долей вероятности придет и расскажет об этом. Поэтому самое общее правило – это воспитывать ребенка в ситуации доверия. Но мало об этом говорить, что ты знаешь, ты растешь в семье, где мы все друг другу доверяем. Это не так. Ведь мы воспитываем наших детей прежде всего своим примером. И сколько угодно можно говорить о том, как нужно, но если мы сами, например, со своим партнером не демонстрируем такое поведение, и если ребенок, например, сказал, что он там подрался, мы сразу начинаем его ругать, но это гарантия того, что в более тонких, щекотливых и сложных, и опасных для него ситуациях он придет не к нам, если вообще придет, потому что очень много детей молчат о том, что с ними происходит, к сожалению.
15: А почему они молчат? То есть даже, почему я задаю так в лоб вопрос, потому что, я помню, на Меле в свое время был текст в блогах, рассказывающий о суициде ребенка. От имени его мамы я знаю эту женщину и знаю, что ситуация была ровно такова, как она была описана. Текст вызвал огромный отклик.

0: даже видела подобное на своем ребенке. То есть, когда его обижали в школе, он очень долго молчал. Я спросила, почему ты молчишь? Он говорит, потому что ты, как эта женщина из видео, из коротких видео в интернете. Сейчас моя мама приедет, ну, потому что, он говорит, я не, тебя не остановить, я тебе рассказываю, и ты бежишь меня защищать. А я не хотел, чтобы ты так сделала. И я, конечно, в этот момент посмотрела на себя со стороны, но все равно мне стало тревожно. Вроде бы, на самом деле, меня можно остановить, я не совсем сумасшедшая мама. Но он молчал, и молчат самые разные дети.
1: Абсолютно точно. Вы меня представили как, ну, человека, который работает в организации, где мои коллеги и я каждый день проводим психологические консультации юридические для родителей детей и детей, которые пострадали от сексуализированного, как сейчас говорят, насилия. И мне очень хорошо известны причины, по которым именно такая категория пострадавших детей молчит. Не знаю, корректно ли экстраполировать это на ситуацию суицида, но я их перечислю. Значит, многие дети такие молчат, потому что их запугивают, и дети верят, что эти угрозы реальны. Например, если ты кому-то расскажешь, то я, например, убью твою маму. Или я тебя отберу, будешь жить со мной.
0: Ну, и мы такое, кстати, множественно сейчас видим, извините, что я вас перебила, на ситуациях мошенничества, связанного с детьми.
1: Совершенно верно.
0: То есть детей пугают насилием в отношении мамы, папы, других близких людей, и дети молчат до последнего, вынося все из дома, лишь бы спасти...
1: Да, это манипуляция. То есть насильники, естественно, преступники, насильники являются преступниками, так же, как и мошенники. Они, ну, это их любимый или самый легкий способ воздействия. Наверное, ребенка даже часто не нужно запугивать, потому что, ну, он верит в то, что ему взрослые говорят. Особенно, если он рос в той семье, где родители говорили, ты должен доверять взрослым, взрослые не ошибаются, ты должен расти послушным. Вот как раз воспитание ребенка непослушным именно уменьшает риски, да, когда он имеет собственное мнение, он доверяет своей интуиции, он может сказать нет и не испытывает за это чувство стыда. Но я отошла от перечисления причин. Еще есть такие причины. Он боится расстроить взрослых. Или у него нет времени для того, чтобы рассказать, как, возможно, было у ребенка в ситуации суицида. Или же, например, он думает, что ему не поверят. Или будут обвинять, осуждать. Недавно наша организация в рамках кампании «Страшно важно» выпустила очень интересный ролик, где актеры известные рассказывают о том, как не нужно реагировать, когда ребенок рассказывает им о случившемся случае сексуализированного насилия. Ну, достаточно просто его посмотреть, чтобы родителям, чтобы понять, как не нужно реагировать. Там сначала фразы «как не нужно реагировать», а потом «как рекомендуется». Но мы часто, родители, забываем, как рекомендуется. Мы же часто бессознательно используем те же слова, которые использовали наши родители. Но если мы осознанные родители, то мы стараемся все-таки выработать свои методы воспитания, свои фразы-шаблоны для того, чтобы поддержать ребенка. Мы помним, как нам не нравилось, чтобы нам говорили. Поэтому мы, как сознательные родители, вырабатываем фразы, которые будут комфортны. Ну или консультируемся с кем-то, который поможет нам выработать эти фразы.
0: А насколько вообще сложно разговорить такого ребенка, ну вот с точки зрения психологической практики? То есть вот он, этот ребенок, который молчит, вот как к ним... Или тут нет какого-то каких-то единых, ну каких-то основных таких путей, а каждый ребенок абсолютно индивидуален, и никакого алгоритма общего нет, чтобы все-таки... Хоть полслова сказал, а дальше мы уже попробуем понять.
1: Ну, общее правило такое, как и с родителем, нужно сформировать отношение доверия. Но для кого-то это на первой уже консультации ребенок начинает доверять, рассказывать. Кому-то требуется больше времени, а кто-то не расскажет никогда. По своим множественным причинам. Поэтому мы родителям никогда не обещаем, что мы вам после консультации ребенка расскажем, или он подойдет и расскажет, что случилось. Мы не форсируем события. Но если есть ситуация риска, это уже, ну, другая история. Но когда нет ситуации риска, и, допустим, прошло уже много времени, и ребенок сейчас находится в ситуации безопасности, то мы просто терпеливо ожидаем и делаем свою работу.
0: И вот

0: Вы сказали про верят, не верят близкие. Я помню, что в свое время в издательстве «Компас Гид» вышла книга «Скажи, красная шапочка», как раз о девочке, переживающей сексуализированное насилие со стороны близкого. Я помню, что мы публиковали из нее отрывок, и потом выходил разбор как раз с практикующими психологами, которые рассказывали о том, как вообще сложно иногда бывает внутри семьи распознать ситуацию насилия. У аудитории часто было такое, но дети же могут придумать, да, вот не нравится им человек, они придумают. Естественно, мы не хотим им, ну, как, не то, что не хотим им верить. Но, в общем, был вот этот консерн, что очень сложно поверить, и ситуации неверия бывают. Почему у нас, как вот складывается такая ситуация, что родители отказываются принять то, что говорит ребенок? Я для себя, наверное, пытаюсь в голове уложить, не берусь надевать белое пальто, просто хочется попробовать понять.
1: Есть причины этому, почему родители не верят. Но часто реакция «верить или не верить» — это бессознательная реакция. И смотрите, если... Ну, есть защитные механизмы. Один из них — это отрицание. Нам легче не поверить ребенку, то есть отрицать то, что он говорит. Почему? Потому что нам так легче жить. Когда происходит сексуализированное насилие внутри семьи, это как, ну, круги по воде, потому что страдает вся семья. Женщине, если это насилие внутри семьи, а чем младше возраст ребенка, тем вероятнее, что это произойдет именно внутри семьи. И тогда матери ребенка, именно она, как правило, ну, потому что насильники, как правило, мужского пола, есть и женщины, но это очень редкие случаи. Да, это кто? Отцы, отчимы, братья, дяди, дедушки. И вот женщина, близкий ребенку человек, мать, бабушка, они, ну, первый человек, который должен защитить ребенка. И если я решу защитить ребенка, то мне нужно будет принять очень много сложных решений. Разрушить, наверное, свою устоявшуюся жизнь. А если у меня, например, материальная зависимость от человека, который совершает преступление, ну...
0: Возможно, разрушить всю большую семью, если она
1: Совершенно
0: есть,
1: верно,
0: потому что
1: да.
0: один такой случай, это уже,
1: Да.
0: как бы, и мы видим и в кино, и в литературе, я думаю, ну, я вижу в кино и литературе, но в жизни, я думаю, точно так же, это раскалывает семьи раз и навсегда, и больше они не собираются.
1: Совершенно верно. Иногда это требует переезда в другой город. Часто и вообще такое преступление требует обращения, обязательного обращения в
0: Правоохранительные
1: правоохранительные
0: органы.
1: органы. Но мы понимаем, что поскольку следов преступления часто нет, то
0: И они часто разнесены время
1: совершенно верно.
0: преступления и время,
1: Да?
0: когда мы узнаем.
1: И часто мы имеем, я сопровождаю, я знаю, о чем я говорю, потому что я часто сопровождаю как психолог детей в уголовно потерпевших детей, пострадавших в уголовных процессах. И часто это просто слова ребенка против слов того человека, который совершил неприемлемые действия. И доказать это невозможно. Нам же нужно доказать вину того человека, который совершил. И правоохранительная система у нас, к сожалению, она не слишком, ну, заточена под учет интересов ребенка. Даже во время следственных действий это может долго продолжаться. Это может, ну, ребенок может допрашиваться там, или участвовать в очных ставках, ну, до десятков раз. У меня в практике девочка одна 29 следственных действий перенесла.
0: Но это
1: Не буду
0: кажется
1: сейчас...
0: невозможным для
1: Кажется
0: ребенка.
1: невозможным, но она выжила. Да, такое тоже может быть, потому что наш самый важный документ, Уголовно-процессуальный кодекс, который регулирует все следственные действия, в том числе их продолжительность и количество, не... Там это не прописано, сколько следственных действий может быть в отношении ребенка.
0: А как помочь ребенку это пройти? То есть, что ему нужно? Ему нужна просто поддержка или что-то больше, чем базовое? Вот это я рядом с тобой, ты не должен бояться. Ну, мы тоже знаем все эти... Ну, те, кто более-менее хочет быть осознанным родителем, мне кажется, мы уже читали эти фразы не раз и не два.
1: Да, они уже даже в каком-то смысле перестали
0: Вымолись,
1: восприниматься,
0: да.
1: совершенно верно. Но действительно, но без них не обойтись. В каком плане? Самое важное, что мы можем сделать для ребенка в тот момент, когда он решился рассказать нам об этом, это поддержать и сказать, что я рядом, ты ни в чем не виноват, и я сделаю все возможное, чтобы защитить тебя. и даже тяжесть последствий, ну, то, насколько травмирован будет ребенок, такая реакция может, ну, улучшать состояние ребенка. Хотя то, насколько травмирован ребенок будет, зависит от множества факторов. И, ну, часто, простите, пожалуйста,
0: да, конечно,
1: договорю, часто поддержка нужна родителю не меньше, а даже и больше, чем ребенку.
0: Это, собственно, то, о чем я хотела спросить, потому что кажется, что да, даже если принять само решение и запустить весь этот процесс, но это можно сделать на каком-то стартовом импульсе, там, гнева, желания защитить, желания справедливости и так далее, то когда ты оказываешься внутри этого, часто силы людей, мне кажется, покидают. Ну, по крайней мере, те примеры, которые я видела, они все были крайне тяжелыми. Сейчас мы уйдем на новости, и после этого постараемся сменить чуть-чуть настроение, а поговорим как раз о том все-таки, как быть более прагматично и более в бытовом, что ли, смысле попробовать обезопасить снова наших детей. Ну, а сейчас мы уходим на короткие новости и сразу после них возвращаемся. С вами Радиошкола, не отключайтесь.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 13:30, в студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Власти Крыма призвали жителей ограничить потребление электроэнергии. Это необходимо на время ликвидации аварий в энергосистеме полуострова, сообщает оперативный штаб региона. Крымчанам, в частности, рекомендовали выключить кондиционеры. Ранее из-за повреждений в электросетях частично отключилось энергоснабжение потребителей северо-западного, центрального и южно-бережного энергорайонов. Аварийно-восстановительные работы продолжаются. Кроме того, из-за аварий на электросетях без электричества осталось большинство насосных станций. Подача воды приостановлена, специалисты проводят аварийно-восстановительные работы. Рейтинг одобрения правительства Японии упал до рекордного уровня. За месяц поддержка кабинета министров во главе с премьером Санае Такаити снизилась на 5,5% и составила 55,8%. Как отмечает агентство Киодо, это самый низкий показатель с момента ее прихода к власти в октябре 2025 года. Число недовольных деятельностью правительства выросло на процент и достигло почти 28%. Как показал опрос, каждый второй японец считает недостаточными разъяснения премьера по поводу скандальных статей в еженедельнике «Сюкан Бунцюн». В издании, напомню, утверждается, что сотрудники, близкие к Санае Такаити, в прошлом году распространяли видеоматериалы с клеветой в отношении конкурентов на выборах лидера либерально-демократической партии. Сама премьер-министр Японии неоднократно отвергала эти обвинения. Минобороны сообщили об уничтожении за сутки около 1450 военных ВСУ. Уточняется, что это потери вооруженных сил Украины на всех участках СВО. Также за сутки российские средства ПВО сбили 8 управляемых авиабомб и 483 беспилотника. По данным ведомства, при помощи БПЛА «Герань» уничтожен склад с военно-техническим имуществом и дронами «Камикадзе» у Запорожья. Также за сутки вооруженные силы России поразили военный аэродром, объекты нефтепереработки, топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры Украины. Также сообщается о продвижении подразделений группировки войск «Запад» в северо-западной части Красного Лимана в ДНР. За сутки военные освободили 53 здания и уничтожили до 30 солдат ВСУ, отходящих из города. Глава МИДа Великобритании попросила премьера подать в отставку. Об этом Ивет Купер заявила в беседе с Киром Стармером. По данным источников телеканала Sky News, разговор между министром и главой правительства состоялся на выходных. Журналисты отмечают, что это уже второй случай, когда глава британского МИДа рекомендует премьеру уйти в отставку. Впервые Ивет Купер призвала Кира Стармера покинуть пост после поражения правящей лейбористской партии на местных выборах в мае. Газета Observer сообщила со ссылкой на источники, что Кир Стармер может объявить об уходе уже 22 июня. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 24 градуса. Завтра в городе переменная облачность. В течение всего дня возможны кратковременные дожди. Ночью плюс 19-21. Днем до 24 тепла. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев. Говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да, а также букинг и подписки.
2: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Дом – это место, где тебя ждут. Где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
6: Симптомы. Так, вялый. Да, частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
2: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Как сохранить суставы и связки здоровыми» в эфире остеопат Владимир Животов. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Говорит Москва, 94,8.
7: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор».
0: Добрый день, в эфире снова «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и интернет-издание «Образование и воспитание детей МЕЛ». У микрофона по-прежнему я, Надя Попудогла, издатель МЕЛа. В гостях у меня по-прежнему Наталья Курасова. Добрый день еще раз.
1: Добрый день.
0: А, Наталья, психолог организации «Тебе поверят», ведущая обучающих тренингов по консультированию специалистов, работающих с детьми и взрослыми, пострадавшими от насилия. Кстати, да, вот я не прочла в предыдущем титре, лауреат премии правительства Российской Федерации в области образования. Ну и самое главное, для меня всегда самое дорогое, что практикующий специалист, потому что мы стараемся не приглашать в эту студию тех, кто на самом деле не очень знает, о чем он говорит. И обсуждаем мы сегодня историю про безопасность наших детей, как сделать мир безопаснее, как научиться нам всем жить так, чтобы, наверное, не страховать ребенка на каждом шагу и не стелить везде пресловутую солому, но при этом все равно быть более-менее уверенным, что наш ребенок сможет принять какие-то, ну, более-менее правильные решения в тех ситуациях, которые будут для него страшными, будут для него затруднительными или будут для него даже просто непонятными, потому что часто ситуация становится, ты просто задаешь себе вопрос, а что это было, а как, я не понял. И, наверное, мы вот уходили на теме сексуализированного насилия. Я немножечко вернусь к старту. И есть ли какие-то вообще прагматичные такие прям бытовые хинты, как тренировать ребенка? Почему я об этом спрашиваю? Если вот сейчас погуглить, мы нагуглим миллион школ безопасности для детей, безопасного поведения. И такое ощущение, что это навык, который, например, вот я специально смотрела, за 2 месяца мы научим вашего ребенка распознавать любой тип опасности, правильно реагировать. Кажется, что отлично. Подстраховал, ну, как к ЕГЭ подготовил, только к ЕГЭ подороже, а здесь подешевле, но тоже готов к жизни. Вот работают ли такие схемы? И есть ли какая-то вообще достойная альтернатива для понимания, как в быту тренировать детей? Звучит ужасно, простите, тренировать детей в быту, это просто звучит как катастрофа. Но тем не менее, в общем, какие-то навыки, которые помогают детям, что ли, чувствовать себя в безопасности, что-то такое мы можем рассказать им, показать, научить?
1: Ну, мне кажется, за 2 месяца вообще это немножко слишком оптимистично звучит. Но это как за 2 месяца.
0: Некоторые за всю жизнь очень учатся.
1: Это правда. И вообще такое общее правило с детьми: нужно идти за ребенком, да. И мы же, во-первых, такое общее правило, да, что не нужно просто вот мы смотрим какую-то программу, мы взрослые, ребенок играет в соседней комнате, мы сразу приходим с тревожным лицом и говорим: сейчас я тебе расскажу,
0: и
1: как
0: покажу,
1: нужно действовать в ситуации, когда нас захватили террористы. Ребенок ни слова такого еще не знает. Он мирно там катал свои игрушки, и он увидел обеспокоенное выражение лица взрослых, напрягся сразу, да, как раз у него возникла тревога, и слово «терроризм» у него сразу зафиксировалось в голове. Теперь, выходя на улицу, наверное, он будет в первую очередь...
0: Сканировать
1: именно на предмет террористов окружающую обстановку, а не на предмет того, что не нужно попасть под машину, да, о которой мы говорили в первой части. Вот. И поэтому мы же воспитываем детей, в общем-то, у нас нет, например, часа, когда мы их воспитываем. Мы воспитываем их на ходу. Да? Поэтому вот возникает ситуация, принес что-то ребенок из школы, например, поставили ножку, подножку мальчику в коридоре, он получил травму. Мы спрашиваем ребенка: а что ты об этом думаешь? А как ты думаешь, надо было мальчику себя вести, чтобы этого не случилось? Мы не сами говорим ребенку алгоритм, да, как действовать, а смотрим, что он уже об этом знает и что можно туда чуть-чуть добавить. Но дети все быстро забывают, особенно что-то, что связано с какой-то тревогой. Вот. Поэтому мы, естественно, как любой навык, его нужно закреплять. Поэтому при другом удобном случае, при похожей ситуации, мы говорим ему: а помнишь, вот мы с тобой обсуждали подножку в школе, и тогда говорили о том, какие могут быть правила поведения. Вот ты мне говорил, что можно было бы поступить так же, а я добавила, что можно так же. Что ты помнишь из этого? Вот, и мы смотрим, что ребенок помнит, и опять же это еще раз повторяем. А потом, если ребенок у нас маленький, кстати, говорить о правилах безопасности уже можно начиная с 3 лет на доступном ребенку языке, мы можем проигрывать каким образом? Вот любимый Мишка твой, и смотри, Мишка и зайчик. Идет зайчик, он бежит и спотыкается об Мишкину ногу. Как ты думаешь, что Мишка сделал не так, или что зайка сделал не так? Что можно было бы сделать по-другому? Вот на примере героев. Сейчас очень много всяких видео, книжек.
0: Да, масса.
1: Когда нам часто... Дело в том, что нас же не учат быть родителями. Да, как мы уже говорили, мы часто становимся такими родителями, какими были по отношению к нам наши родители. Ну, может быть, надеюсь, более осознанными. Поэтому нам часто действительно у нас нет инструментов, чтобы говорить. Но действительно, как вы и сказали, очень много хороших книг написано. Мы можем читать и обсуждать книги. Вот это очень хороший способ. Без драматизма, без нотаций. И ребенок должен понимать, что ответы на какие-то вопросы мы тоже не знаем. Но вместе мы можем попытаться найти ответ. Если не сейчас, то когда-нибудь потом. И это тоже чтение книг и разговоры по душам, они тоже способствуют укреплению доверия в семье и увеличивает вероятность того, что если ребенок не знает, как поступить, или он подозревает, что что-то происходит нехорошее, он сразу к вам придет.
0: И тут, простите, я снова вернусь к теме сексуализированного насилия, к той книге, которую я упоминала, «Скажи, Красная Шапочка». И почему вернусь? Потому что я вспомнила еще один такой спор вокруг этой книги, ну, потому что формально книгу издает детское издательство, выпускает детское издательство. То есть как будто бы она ориентирована на ребенка. А, ну, при том, что там, естественно, были все соответствующие возрастные ограничения. И многие родители говорили: неужели вы хотите, чтобы ваш ребенок прочел эту книгу вот про эту 14-летнюю девочку? Другие родители говорили: да, ребенок должен прочесть эту книгу, чтобы понять, что в мире так бывает. А, третьи родители говорили: да нет, это же пособие для родителей. Ну, собственно, это вот мы должны прочесть и понять, как бывает, а потом уже как-то попробовать эти знания о том, как бывает, использовать в своем реальном мире относительно себя. Вот. И вообще, в целом, я, знаете, наблюдала такую тенденцию, что у нас очень много хороших детских издательств. Вот мой ребенок вырос, прям ему сейчас 13, я очень рада, что он вырос в какой-то период расцвета независимых детских издательств, которые выпускали книги на самые разные сложные темы, даже не цепляясь только за сексуализированное насилие. Это и темы бездомных, и темы вынужденно перемещенных людей, и тема войны, и тема Холокоста, и так далее, и так далее. То есть болезненные, сложные темы. И в какой-то момент все родители стали говорить: ну хватит, вы уже сдавили детей вот этим вот обучением через сопереживание. Ребенок не может столько сопережить. Вот есть ли граница сопереживания на самом деле? И нужно ли проходить все. Как сказала моя племянница, я ей однажды привезла книжку, она говорит: Надь, а в этой книжке мама умирает на 5-й странице? Я говорю: нет. Она говорит: ну, слава богу, пойду тогда почитаю.
1: Да, я бы сказала, что тут тоже нет однозначного ответа. Для одного ребенка прочитать про, например, Холокост — это открытие и, возможно, какие-то задатки того, что он захочет защищать права людей или выбрать помогающую профессию. Да? А для кого-то это действительно воспоминание как об ужасном событии на всю жизнь. И это, ну, если ребенок очень тревожный, например. Но мы понимаем, какова ответственность авторов. Одно и то же можно описать совершенно разными словами. И, безусловно, книжки для взрослых и книжки для детей, они должны быть совершенно, ну, на разном языке. И, более того, дети, они же у нас разных возрастных категорий. Да? На мой взгляд, это и книжка про данный момент «Красная шапочка». Прежде чем о чем-то говорить с детьми, наверное, у нас у взрослых должно быть представление и вообще ценности, да, на которые мы будем опираться при разговоре с детьми. Поэтому сначала нужно разобраться с собой, а потом транслировать ценности, которые мы хотим своему ребенку.
0: И не спихивать просто на книгу все.
1: Совершенно верно.
0: И тема, которую мы тоже затронули в самом начале первой половины, что да, у нас есть такая посылка, что ты должен слушать старших. Взрослая такая вот священная корова, которая там... Причем, ну, это, к сожалению, и неизбежно транслируется, естественно, из школы, потому что ребенок попадает все равно в зависимую среду, где есть управляющие взрослые. Я не говорю сейчас, что все учителя злоупотребляют этим. Сразу оговорюсь, дорогие педагоги, это не упрек вам, но все равно это взрослые, по отношению к которым ну, требуется определенное уважение, определенная субординация, определенное подчинение, потому что если учитель говорит: пожалуйста, сядь и помолчи ближайшие 5 минут, ты, очевидно, должен сесть и помолчать, и не всегда в этой ситуации, возможно, нужно задавать вопросы: а почему я сейчас должен молчать? Ну, потому что бывают ситуации, в которых, очевидно, считывается, почему взрослый тебя просит сделать то или иное. Но как в итоге учить детей говорить «нет»? Ну, потому что вот я учила своего ребенка говорить «нет», я скажу так, к 9 классу школы я заработала рекордное количество претензий. Ваш ребенок все время задает вопросы, ваш ребенок все время спорит. Меня это не пугает, я сама люблю поспорить, наверное, поэтому я и воспитала такого ребенка. Но многим это не нравится, и вот сейчас в подростковом возрасте это иногда не нравится даже мне, ну, потому что он прогревает, как настоящий подросток. Как создать баланс этого «нет»? Как объяснить ребенку, где вот, где «нет», которое он точно должен сказать, а где «нет», которое, ну, можно, знаешь, вот... А то получается какая-то очень расплывчатая система. Я, например, говорю там: никто из взрослых не должен тебя трогать. Он говорит: а тренер? Я так: опа! Ну, тренер же иногда помогает, ну, вот... Не знаю, я видела в бассейне много раз, как тренеры помогают надевать ласты. тренеры, взрослые мужчины, маленьким девочкам. И получается, что я сказала, тебя никто не должен трогать, а тут на тебя надевают ласты. И вроде бы как трогать, что трогать. И дальше такой вот этот, где говорить нет и на что.
1: Да, очень сложный вопрос, такой многоемкий. Наверное, так. Начну сказать, что правила, чем младше возраст ребенка, тем, наверное, жестче должны быть правила, потому что, ну, дети маленького возраста, они еще не задают вопросы, а умение задавать вопросы, мне кажется, это отличное умение, да, в том числе неудобные вопросы, в том числе самому себе, да. И чем старше ребенок становится, тем больше расширяется у него понятие о том, что такое хорошо, что такое плохо. Он начинает чувствовать нюансы. Поэтому, наверное, правило такое, что умение говорить «нет» — это умение защищать свои границы. Но мы часто учим ребенка соблюдать свои границы и не говорим о границах другого человека. А учителю, безусловно, как у живого человека, тоже есть свои границы. И важно учителю не просто объяснить, почему нужно посидеть тихо. То есть не просто посидите тихо, а почему. И если ребенок умеет слушать и слышать, и если он уважает этого педагога, я думаю, никаких внутренних конфликтов и проблем ни у него, ни у его родителей не будет. А вот вы замечали, Надежда, наверное, что один и тот же класс с разными учителями ведет себя на уроке по-разному. Почему? Вопрос к педагогам, наверное. Да, потому что одного педагога больше уважают или просто уважают, а другого нет.
0: А кого-то просто любят и ведут себя хорошо, чтобы, потому что мы тебя любим, и мы не хотим тебе причинить, создать тебе что-то неприятное.
1: Совершенно верно. Но, как мы знаем, труд педагога, особенно в современной школе, невероятно сложен. И когда ко мне педагоги приходят на консультацию, каждый раз это какая-то личная драма. И любого человека можно понять. Не могу видеть детей, например, или не могу входить в школу, потому что страшный шум, или хочу уйти, но что-то мне мешает, люблю детей, да, или еще могу послужить, так сказать, городу и так далее, потому что я хороший учитель. Ну, и, конечно, это что касается профессиональной деятельности, но есть еще куча личных проблем.
0: Ну, это, конечно,
1: усталость, выгорание, невозможность получать удовольствие от жизни. В общем, низкий поклон педагогам и хорошие психологи им в помощь. Не бойтесь идти на индивидуальные консультации, потому что каждому человеку, даже психологу, нужен когда-то какой-то совет или поддержка, просто отреагирование своих эмоций. К сожалению, в школе у нас нет психологов для педагогов, для администрации. Тот психолог,
0: да,
1: который
0: честны,
1: там есть...
0: Психологи часто не в состоянии, школьные психологи, и справиться с тем числом детей, которые повешено, и выливается это в самые странные, нелепые ситуации психолого-педагогического сопровождения в школе, которые родители очень любят рассказывать в соцсетях.
1: Я работала год в школе возле дома психологом и год в частной школе. Специфика разная, но действительно очень тяжело в массовой школе из-за того, что там должна быть целая педагогическая служба. Получается, что психолог, он для всех, и часто он даже имена детей не знает. Невозможно их выучить. Тысячи детей в комплексе находятся.
0: Да, у нас есть комплексы, которые уже превышают 5000. Даже если там будет 3-5 психологов, это все равно по 1000 детей на человека, на одного специалиста. А, кстати, про педагогов. Сложная ситуация с педагогами. Мы знаем, что бывают те педагоги, которые становятся для детей вторыми взрослыми, доверенными взрослыми, я имею в виду, которым очень много рассказывают, дети доверяют, и доверяют часто больше, чем родителям. И бывают другие сторонние взрослые. Кто-то очень любит семье рассказывать. Я для своих племянников, например, такая... Мы расскажем тебе, а не маме, не говори нашей маме. Я оказываюсь в очень неловкой ситуации взрослого, когда мне доверяют, например, то, что в чем я вижу потенциальную опасность тоже. И вроде бы я не должна рассказать, но как взрослый взрослому, я чувствую, что я должна это сделать. И вот как быть с тем, что твой ребенок может рассказывать свой секрет совсем другому человеку, а он тебе ничего не говорит? А если говорит, то тоже не всегда легко поверить. Например, когда педагоги рассказывают родителям о нежелательном поведении, например, ребенка, ну, о том же агрессивном поведении, мы знаем, что многие родители говорят, что вы придумываете, у меня чудесный ребенок. И я думаю, я бы тоже так сказала в какой-то момент, потому что у нас у всех чудесные дети.
1: Конечно.
0: Вот как быть с вот этим вот треком, когда доверенный взрослый — это вовсе не мама и не папа.
1: Да.
0: Как мамам и папам быть?
1: Да.
0: И как быть тем, кому доверили слишком много?
1: Ну да, ну оставаться взрослым, во-первых. Почему? Потому что, почему я так говорю? Потому что когда подходит ребенок и говорит, например, мне тете, что ты знаешь, вот я сейчас тебе кое-что расскажу, но ни за что не говори моей маме. Я бы сразу спросила, а чего ты боишься? Я тебе не могу этого обещать. Сначала мне нужно понять, что ты боишься. Но мама не поверит. Или она будет меня обзывать. Или она будет ревновать, что я обращаюсь с этим к тебе. Я второй вопрос задаю ребенку. А почему ты идешь ко мне, а не к маме? Ну, и мы получаем ответ. И тогда легко договориться с ребенком, что я могу маме сказать... Например, это не все, или в другом контексте, или подготовить ее к разговору, а потом пойти вместе с тобой, или ты пойдешь один. То есть это, ну, такая целая подготовительная работа. А еще, если мой ребенок сказал кому-то из родственников что-то, что не говорил мне, или там маме подруги, или маме друга, я сразу, наверное, как мыслящий человек, подумаю, почему это произошло? То есть, если я пойму причину, мне гораздо легче принять будет эту ситуацию, и я что-то постараюсь исправить или улучшить, даже попросить прощения. Это очень хороший навык у ребенка для того, чтобы в следующий раз он захотел пойти ко мне. То есть я буду благодарна за этот, наверное, негативный опыт, который позволит мне узнать что-то новое о себе в большей степени, чем о своем ребенке.
0: А вот как быть именно педагогам, которые сталкиваются с какой-то проблемной ситуацией в школе, видят, что у ребенка, ну, либо тут могут быть разные ситуации. Там педагог видит, что кто-то ведет себя агрессивно. Педагог точно так же видит, когда у него в классе, ну, хорошие педагоги всегда замечают, на самом деле, ситуации травли в классе. И да, не всегда мы знаем все прогрессивные методы, как бороться с травлей, но то, что педагог это видит, это 100%, ну, потому что твой класс, твое внимание, и я это много раз слышала. Как вот быть с тем, что родитель не верит, как с ним разговаривать? Ну, потому что ты приходишь и натыкаешься на стену.
1: Да.
0: Какой тут есть механизм движения, если ты хочешь помочь ребенку? Потому что я знаю ситуации, когда педагог приходил к родителям с тем, с рассказом о том, что у их ребенка вот такая проблема, он принял такие-то меры, и вроде бы родители говорят, да он ни на что не жалуется. Чего вообще не надо трогать, не трогать ради Христа, и так все хорошо у нас.
1: Да, это частая ситуация. Наверное, кстати, если смотреть на ситуации буллинга, и только последнее время говорят, да, может быть, последние десятилетия, два десятилетия о буллинге, но когда мы с вами учились, у нас же тоже в классе были какие-то дети, в отношении которых, ну, постоянно возникали какие-то ситуации, ну, как сейчас говорят, преследование или травля. Наверное, это так и было, только мы не знали названия, да, у нас не было лексики для того, чтобы описать эти явления. И мне кажется, это комплексная проблема, с которой педагог и родители не должны оставаться наедине. Мне кажется, в этой ситуации должен быть целая, ну, такая команда, помогающая, которая придет на помощь и родителю, и педагогу. И прежде всего, к сожалению, не все взрослые могут слушать и слышать, что им говорят. И часто есть предубеждение, которое, ну, источник которого является желание защитить своего ребенка, потому что если мой ребенок какой-то не такой, значит, это я такой плохой родитель. Да? Поэтому, наверное, помощь психолога, объяснение, информирование, какие механизмы, причины поведения ребенка привели к такому результату, а это всегда, мне кажется, ну, вклад всего коллектива в эту ситуацию. Не только детей, которые булят, но и того, кто булит. Я думаю, что, в общем, каждый случай индивидуален, и это не должен быть один или два человека. Кстати, иногда помогают видеокамеры. Когда родитель отрицает очевидное, то... Я не знаю политику каждой школы в этом отношении, но камеры иногда просто без слов помогают, и родитель вы именно в этот момент начинает смотреть на ребенка другими глазами. Но мы-то знаем, как родители, что в школе ребенок один, а дома другой, поэтому, может быть, родители...
0: А у бабушки третий,
1: да,
0: во дворе
1: плохо
0: четвертый,
1: знает своего,
0: да,
1: ребенка, точно.
0: А, ну, у нас остается, мне кажется, минутки 2-3, если я не ошибаюсь. И всегда хочется тоже закончить на чем-то позитивном, чтобы вот вы посоветовали родителям, которые хотят стать более лучшими родителями. Я никогда не советую, как раз вот нас никто не учит быть родителями. Я помню, что была в свое время мода на разного рода курсы для родителей. А сейчас я даже рада, что она пропала, потому что все-таки уровень этих курсов тоже был очень разный, и непонятно, куда мы шли. Как есть такая бытовая шутка, что Петрановская всех нас научила контейнировать, всех, широкие массы, но что такое контейнирование, мы так и не поняли, поэтому мы просто используем это слово в любой удобной ситуации. В общем, какие-то советы родителям связанные, да, вот мне показывают, что у нас одна минутка. Как сделать дальше? Мир еще доверительнее, наверное, хотя бы внутренний дома.
1: Мне кажется, первое, нужно признать, что быть родителем очень тяжело, и что мы не можем быть все время, вести себя правильно. Поэтому мы, первое, одеваем спасательный жилет на себя и живем счастливой жизнью. И если мы счастливы и гармоничны внутри, тогда и наши дети будут это видеть, воспринимать, впитывать и брать с нас пример.
0: Почти что Толстой получился. Переносим в финал то, с чего иногда все начинается. Но я полностью поддержу. Я все время говорю, что мне кажется, самое главное, чтобы нам всем здесь было хорошо, и тогда все остальное, со всем остальным мы справимся. Спасибо огромное. Спасибо всем, кто нас слушал. С вами была Радиошкола. До встречи на следующей неделе.
1: До свидания.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 2 часа дня. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. В Севастополе сбиты 4 дрона во время второй за день атаки на город. Военные продолжают отражать удары беспилотников. В городе работают системы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. Сбито 4 БПЛА в районе северной стороны, мыса Херсонес и Гагаринском районе. По предварительной информации, никто из людей не пострадал, написал он в своем телеграм-канале. Это уже вторая атака на Севастополь с начала воскресенья. В городе объявлена воздушная тревога. Во время утренней атаки, по информации Развожаева, силы ПВО сбили 7 дронов, никто не пострадал. В Туве проведут внеплановую проверку всех детских лагерей. Меры безопасности в летних центрах проконтролируют после истории с нападением мужчины на подростков в республиканском лагере «Орленок». Рабочая группа сегодня уже провела дополнительный внеплановый инструктаж персонала и рассказала, какие меры нужно принимать в чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщил министр образования Тувы Алексей Сазан-Оол. В ночь на воскресенье, напомню, 25-летний мужчина в состоянии опьянения проник на территорию детского лагеря «Орленок» на озере Чагатай. Там он напал на двух подростков и устроил погром. Врачи оценивают состояние детей как удовлетворительное, их жизни ничего не угрожает. Первоначально сообщалось о 13 пострадавших. По данным МВД по Туве, злоумышленника обезвредили сотрудники детского лагеря и передали прибывшим полицейским. Возбуждено уголовное дело. Ормузский пролив остается закрытым для судоходства. Об этом сообщили в вооруженных силах Исламской Республики. По данным военных источников, военно-морские силы КСИР не будут выдавать никаких разрешений на проход судов до дальнейшего уведомления, цитирует агентство ФАРС заявление корпуса стражи Исламской революции. Позже в вооруженных силах Ирана указали, что через Ормуз проходят только местные суда. Напомню, 20 июня власти Исламской Республики объявили о запрете на проход судов через этот участок Персидского залива в ответ на удары израильской армии по Ливану. В свою очередь, в Центральном командовании армии США заявили, что движение судов продолжается в обычном режиме. В Москве госпитализировали Дмитрия Деброва. Телеведущий находится в состоянии средней степени тяжести. Пациент у нас госпитализирован. Диагностическое отделение номер 8. Дыхание самостоятельное, сообщили РИА Новости в больнице. Ранее в телеграм-каналах появилась информация о том, что телеведущий упал на вечеринке в московском клубе и попал в больницу с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму и перелом носа. Курс валют на выходные понедельник. Китайский юань стоит 10 рублей 81 копейку. Курс доллара, установленный ЦБ, 73 рубля 44 копейки. Курс евро до вторника 85.17. Сейчас в Москве плюс 24. Завтра в городе переменная облачность. В течение всего дня кратковременные дожди. Ночью плюс 19-21. Днем до 24 тепла. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
2: Внимание, внимание, говорит Москва, 94,8.
8: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
7: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. В это воскресенье тема программы «Нужна ли России своя психология?» В эфире доктор психологических наук, профессор Дмитрий Леонтьев. В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва.
6: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
7: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Это медицинский форум, в студии Наталья Троицкая. Здравствуйте. Боль в шее, хруст в коленях, постоянная усталость, головные боли. Многие считают это нормой после 40. Но действительно ли с возрастом это входит в норму? Или мы просто не умеем правильно заботиться о себе? Вот об этом мы сегодня будем говорить. Разбираться с врачом-остеопатом Владимиром Животовым, который у нас в гостях. Загорелый, красивый, здоровый, да? Владимир, будьте же делиться секретами долголетия, потому что я знаю, что вы только-только недавно вернулись из Японии, изучали там, как долго, почему так долго живут.
10: Угу.
9: Мы да, хотим поделюсь. Тоже долго очень жить, счастливы, прекрасны, в хорошем состоянии. Давайте вот вообще разберемся, почему все-таки люди после 40 начинают чувствовать себя стариками. Ну, вот так получается. Большинство, я не говорю за всех, но многие уже тут болит, там отваливается. Голова болит, суставы ломит, бессонница и прочее. Мы что, все-таки неправильный образ жизни капитально ведем?
10: Ну,
9: или есть стресс, нагрузки, не умеем расслаблять тело свое?
10: Это знаете как, вот ехали вы на машине, где-то там слегка ударились, чуть-чуть помялся корпус, и вы это так оставили, и проходит там время, не знаю, год, два, три, на внимание обращали, и потом там дырка появилась в железе. Ее уже очень сложно исправить. Но если бы вы сразу же исправили вот эту неровность, там, обработали бы, то это бы не вызвало таких последствий. То же самое и в нашем организме. Какие-то вещи требуют время, чтобы привести к явным последствиям. Вот. Та травма, которая была, где-то ударились головой, где-то на копчик упали, где-то что-то подвывихнулось, где-то там ребро сместилось. Травма прошла уже давным-давно, про нее все забыли. Но вот это смещение, которое возникло в суставе, с годами приводит к тому, что вокруг него напрягаются мышцы, хроническая боль возникает. Из-за неправильного движения в суставе начинается хруст. То есть все то, что мы видим в 40 лет и старше, и позже, это следствие давних травм, проявление подстройки организма под те смещения, которые вызвала травма. Вот в дальней перспективе. И Это все начинает проявляться в этом периоде еще и потому, что после 35 лет постепенно начинает снижаться общий гормональный фон, снижается уровень гормонов, которые защищают наше тело от нарушений половых гормонов в том числе. Плюс постепенно меняется функция кишечника, который должен нас снабжать необходимыми питательными веществами. И телу опять же не хватает ресурсов для восстановления. Ну и мы понимаем, что вот возраст уже более взрослый все-таки связан чаще всего с более долгим сидением, когда нам не хватает движения. В общем, много разных факторов скапливается. Плюс еще, допустим, годами человек где-то питается неправильно, то есть не дает телу тех элементов, которые ему нужны, и наоборот дает то, что телу мешает нормально работать. Плюс еще у женщин это роды и беременность накладывают свой отпечаток, когда женщина много отдала ребенку, плюс еще колоссальная физическая нагрузка, когда женщина его там вскармливает, воспитывает, вот эти первые там год, два, три, очень тяжелый период. В общем, все это вместе, конечно, приводит к тому, что тело изнашивается. Это как, ну, машина, на которой очень сильно, сильно много ездит. Например, я когда-то давно ездил на Алтай на Платоу-Кок, и вот у нас возил гид на своей машине, она вот специально для этого предназначена, и он сказал, что вот после каждой такой поездки ему нужно перебирать подвеску, там что-то менять, все такое прочее. Ну, то есть 8 часов это в одну сторону ехать, 8 часов в другую сторону ехать. Но если ты будешь ехать 8 часов по трассе, и плюс потом 8 часов, тебе не нужно будет подвеску перебирать, потому что нет той нагрузки на механизм.
9: Да.
10: Вот. И если мы подвергаем тело избыточным нагрузкам, повышенным стрессам, конечно же, оно сильнее разрушается, как машина. Так что надо и беречь себя, и создавать условия для восстановления.
9: Вот. Я понимаю, что правда же начинает старение, например, человеческое, не с морщин, как многие думают, да, а именно с потери подвижности.
10: Да.
9: Вот. Это самый важный момент. Иногда смотришь, да, Владимир, 70-летний человек активнее,
10: да,
9: чем рядом идет молодой мужчина или женщина 35 лет, вот,
10: да,
9: такой вот весь повисший, опущенные плечи, сгорбленные и прочее, у которого нет жизни и движения. Почему такое? Все-таки закалка, что ли, такая была более старшего поколения? Либо все-таки, я понимаю, что стрессы, питание, это вообще основа основ, правильно?
10: Угу.
9: Которые приводят к разным вспышкам и новых заболеваний, после коронавирусной инфекции у многих просел иммунитет капитально, то есть что-то там где-то вылезает, и ревматоидные артриты, или еще какие-то аутоиммунные заболевания, и вообще разные-разные нехорошие вещи именно уже, ну, в молодом, зрелом возрасте.
10: Угу, угу.
9: Вообще, какое обследование может быть? Вот от вас совет, что нужно раз в год сдавать? Показатель, я не знаю, биохимии или что-то вот определенное, что вот этот нужно анализ дать, чтобы понять, что у тебя в организме что-то не так.
10: Ну, в целом я не специалист по анализам.
9: Но
10: это не моя сфера, у меня все-таки механика больше. Ну...
9: Да.
10: Вообще, дополнительные исследования, анализы, это дополнительные исследования, в целом предназначены для того, чтобы нам уточнять диагноз и выявлять какую-то проблему, когда уже есть жалобы. Основное обследование — это опрос, когда человек говорит, что его беспокоит, осмотр, ощупывание. То есть то, что не привлекает ничего дополнительного. Когда вот человек с человеком,
9: да,
10: взаимодействует, врач с пациентом. И мы даем дополнительные методы исследования, когда нам нужно уточнить диагноз. В 90% при одной беседе уже будет понятно, в чем проблема. Но с другой стороны, конечно, есть такие годовые скрининги, когда вот что-то делают, что-то выявляют и так далее. Тут есть некий баланс должен быть между здравым смыслом и опасением что-то пропустить.
9: Ипохондрии.
10: Да.
9: То самое, что да. Человек боится всем с чем угодно заболеть.
10: Потому что действительно иногда вот это вот исследование на всякий случай превращается в гонку за тенью, и это уже само по себе создает стресс, и само по себе является уже болезнью, ну, дополнительные проблемы создает.
9: Да.
10: Ну вот, на что бы я обращал внимание? Я бы обращал внимание, конечно, на уровень витамина D. Почему этот показатель я считаю очень важным? Потому что от витамина D очень-очень много зависит. Вот у нас есть 30 тысяч генов, и 5 тысяч генов проявляют свою активность именно через него. И если будет недостаток его, то эти биохимические реакции просто могут не произойти. Много следствий от дефицита. Это и снижение иммунитета. Вот если хронические простудные заболевания у взрослого ребенка, вероятность 99%, что за этим дефицит витамина D. Если есть там все вот эти хрусты в суставах, деформации скелета, межпозвонковые грыжи, сниженное зрение, за этим часто стоит дефицит витамина D. Вот это, наверное, один из таких важных анализов, на который бы я обратил внимание.
9: Вот вы назвали часть признаков, которые говорят о дефиците витамина D.
10: Да.
9: А на что еще обратить внимание? Потому что не все пойдут сдавать анализ, но понимают. Кстати, вот всем, например, жителям России необходим витамин D. Взрослым детям. Потому что многие считают, вот такой момент, что человек летом, зачем ему витамин D? Понятно, что младенцу до года нужен, но у нас же так вот ко всем витаминам относится. Кто-то наслушался, что передоз это тоже может быть чем-то плохо, если вдруг... А вдруг у меня гипервитаминизация, если можно так назвать, витамина D. Хотя, я не знаю, я вот, честно говоря, не сильно встречала. Это уже надо, наверное, какие-то очень большие дозы принимать.
10: Ну да.
9: Не знаю. В общем, но вот некоторые говорят, в солнечном регионе все нормально. Но я тут хотела добавить, у меня вот тут, кстати, спор был с одним человеком, потому что у меня родственники очень много времени проводят как раз в Краснодарский край, где очень жарко, лето, дети все там бегают. И у них, вот мама сдала анализ в сентябре в прошлом году, витамин D. Вот они на солнце круглые сутки. И он был 10 или 12, то есть самый низкий. То есть, казалось бы, а почему так происходит? Вот оно, солнышко. А ребенок витамина D не получил так того, который нужен ему. Вот, ну вот поэтому я спорил был, что все-таки нашему организму необходим он.
10: Да.
9: Почему солнце-то не дает? Раньше же все по-другому было, или мне так уже кажется? Это или мы все раньше солнце светлее было, веселее, теплее и радостнее?
10: Но тут несколько факторов есть.
9: Да.
10: Во-первых, надо смотреть, какой у ребенка исходный был уровень. Может, у него вообще 6 было. Во-вторых, несмотря на то, что солнце может светить чаще в солнечных регионах, тем не менее, люди же не постоянно находятся на солнце. Все-таки люди большую часть в закрытых помещениях, в машине, тело закрыто одеждой, солнцезащитный крем, кепка, очки. То есть люди стараются от солнца защититься.
9: Да.
10: Так что вовсе не значит, что у тебя все в порядке с облучением солнцем кожей, если ты находишься в солнечном крае. И очень много дефицитов и в Краснодарском крае, и в Израиле, и в Арабских Эмиратах, где там местные жители, они вообще
9: палящее солнце, конечно.
10: Закрытые ходят.
9: Да, закрытые.
10: Только лицо там открыто, руки где-то. Этого недостаточно. Поэтому я и говорю, что очень часто за проблемами стоит дефицит витамина D. Но, например, нам, врачам-остеопатам, чтобы его заподозрить, достаточно... Да что достаточно?
9: Что достаточно?
10: Достаточно просто видеть, чтобы человек просто пришел, потому что в наших регионах это как бы естественное явление. Естественное явление. Мы мало на улице бываем. Но если у человека есть специфические жалобы, и если мы руками ощущаем, что ткани такие вялые, дряблые, то в целом понятно, что дефицит есть. Вот.
9: Какие жалобы,
10: не всегда,
9: кстати?
10: Не всегда нужен даже этот
9: анализ.
10: Анализ, да.
9: Угу.
10: И из жалоб, понятно, что хронические мышечные боли. То есть постоянно болит то там, все ноет, все хрустит. Усталость, утомляемость, плохой сон, нарушение зрения, медленно восстанавливаются мышцы после нагрузок, ну, те же самые межпозвонковые грыжи. В общем, это все говорит о слабости соединительной ткани, а за ней стоит часто дефицит витамина D.
9: Угу. Вот так вот. А мы-то это пропускаем. А вот, кстати, вот по поводу передозировки. Есть ли риск передозировки витамина D?
10: Ну, есть риск передозировки всего.
9: Да.
10: Но чтобы сделать передозировку витамина D, конечно, надо постараться. Есть же правила приема.
9: Угу.
10: Если мы вместе с витамином D еще принимаем витамин К2 и магний, то

0: Тоже. Слушайте, мы продолжаем говорить о наших суставах. Вот у меня такой вот вопрос. Какие симптомы говорят, что организм стареет быстрее положенного? Вот мы много говорили с разными специалистами из разных областей, что, к сожалению, саркопения, то есть вот как раз, что связки, мышцы, их практически нет, стареют, уже у более молодых людей. То есть и в 30 лет ее ставят. То есть мышцы как у старенького дедушки или у бабушки. Вот. Но это вот повод, конечно, всем насторожиться. Я понимаю, что... Помните, мы говорили, что движение — это жизнь, это всегда. Мы об этом говорим. Но движения-то у нас нет нормального. Да. Какие там 10 тысяч шагов? Мы даже говорили... Я все помню ваши рекомендации, Владимир. Вы в эфире «Мы и зарядки» делали. Кошка моя вместе со мной на четвереньках ходит. Да, все нормально. Ну, как ей еще ходить? Она думает, господи, хозяйка пошла, и все, с кровати с утра. И то, что нужно, в принципе, ходить хотя бы... Ты вспотел, все, процесс пошел, правильно?
1: Да, да, да.
0: Но у нас нет такого. Ну, как бы не всегда случается в жизни человеческой. Обычно как с утра до вечера в автомобиле, либо дома, за рулем.
1: Интеллектуальная только... работа больше,
0: абсолютно,
1: не физическая.
0: Да. Угу. И вот это я понимаю, что вот поэтому человек, он начинает, ну, о подростке. Это уже в отдельной системе и тема, которые лежат круглые сутки с телефоном, либо сидят за компьютером, даже те же уроки делают с утра до вечера так. Вот, у меня тут сразу много-много вопросов. Давайте уже как-то решать эту проблему.
1: Ну, сейчас давайте хлопнем с вами в ладоши, щелкнем пальцами, и все сразу забегают.
0: Все в парке побегут. Нет, марафоны-то у нас же есть раз в год.
1: Пообщаемся.
0: Нет, побольше, чем раз в год. Да, опять посидим и пообщаемся. То есть вот как добирать движение, чтобы не стареть в молодом возрасте, получается? Как его добирать? Вот по крупицам собираете. Я понимаю, что... Давайте еще раз начнем с зарядки. Мы про сон тоже поговорим, который сейчас летом, мне кажется, нарушен в 10 раз больше. Все биоритмы сбиты абсолютно у всех, чем в другое время суток. Почему? Как будто бы у нас лето начинается эта маленькая жизнь отдельная, как его, правда, называют, отдых. А значит, можно гулять до поздней ночи, конечно. Да. А с утра-то на работу же идти.
1: Ну, по крайней мере, гулять.
0: Ну, все по-разному гуляют, Владимир, вы же понимаете. Мы тут не только про ЗОЖ говорим, потому что у многих какие-то другие гулянки. Вот. Травмоопасные в том числе. Те же самокаты, да? Вот. Итак, добираем движение. С утра. Зарядка. Давайте еще маленький комплекс. Что нам необходимо, чтобы разогреться? Потому что я понимаю, что вы себя тоже в блогах везде показываете. 5-7 минут в день, ну, нужно каждому человеку уделить. Забыто то, что тело должно как-то проснуться вообще-то. Вообще-то.
1: Ну, тут, видите, без получить движение, без движения невозможно.
0: Нет, мы пряниками всех, видите, кормим, но и кнут иногда добавляем, конечно же. Поэтому мы говорим о последствиях. О последствиях — это как раз ранее. Артрит, артрозы и все остальное.
1: Знаете как? Ну, все выходят из ситуации по-разному. Например, у меня есть одна знакомая, у нее такой большой бизнес, и, ну, действительно много там совещаний рабочих и тому подобное. Она придумала как? Она просто ходит по парку, гуляет, и к ней ее заместители приходят и отчитываются ей.
0: Где посмотреть? Молодец! Где посмотреть такую красоту?
1: Прямо на ходу. И я тоже стараюсь, например, какие-то рабочие совещания, какие-то переговоры проводить, ну, я планирую время, когда я на ногах. Я выхожу, я вставляю наушники, и я там разговариваю по работе на ходу, чтобы одновременно и двигаться, и работать. Ну, то есть как-то приходится изворачиваться.
0: Да.
1: И потом все-таки, знаете, еще есть сила дисциплины, сила расписания. Я знаю, ну, прямо очень много, прям, ну, серьезно занятых людей, которые, ну, железно ставят в расписание себе спорт. Ну, просто оно железно там стоит, и оно не смещается. И вокруг этого уже остальное формируется. Независимо, какой бы ты ни был занятой, но если не уделять время движению своему здоровью, то потом вся эта занятость, все эти деньги, которые ты зарабатываешь, они потом, ну, пойдут на хороший гроб.
0: Вот он, кнут здесь прозвучал, конечно.
1: Ну, зачем это нужно? То есть тут нужен как бы здравый баланс. А для чего вообще вся эта работа, для чего вся вот эта занятость, что в итоге ты получаешь? Потому что если тело начинает болеть, то все это начинает быстро терять смысл. Вот как один знакомый, ну тоже у него такой хороший большой бизнес, у него инфаркт произошел. И первое, что он сделал, когда он вышел из больницы, он купил себе самый

0: дорогие часы. Ну, он говорит, а какой смысл? Я теперь понял, что в любую секунду все это может закончиться. И зачем вообще тогда себя в чем-то ограничивать и так далее? Но это в принципе, это правильная тактика. Да,
1: так же делают
0: да,
1: люди, когда...
0: Помните да. О том, что у нас время на Земле конечно.
1: Да.
0: И ну вот, действительно то, что называется получать удовольствие от жизни. Но если еще немножко дальше за эту тактику взглянуть, все-таки лучше остаться подольше на этой земле и дольше насладиться тем, что ты, ну, тем, что нам жизнь дает. И вот как раз с этой стороны движение — это ну, одно из лучших лекарств. Потому что ничто иное, как движение, не сможет улучшить циркуляцию крови в сердце, в мышцах, во внутренних органах, в мозге. Само по себе движение выделяет определенные гормоны, которые усиливают рост капилляров в мозге. То есть и мозг выделяет при этом определенные вещества, которые ну, доставляют удовольствие нам. То есть мозг, тело мозгу говорит спасибо, что ты мне дал подвигаться.
1: Да.
0: Само по себе движение — это удовольствие. И как знаете, болезнь — это привычка, и здоровье — это тоже привычка. И тут не то, чтобы нам нужно, знаете, там, вот запереться в тренажерный зал, там, 5 часов в день, потеть, пыхтеть и так далее, и так далее. Не совсем правильно. Чуть-чуть поменять привычки. Где-то больше принести рабочие разговоры на ходу. Где-то там после работы там 40 минут, час обязательно пройтись пешком. То есть то, что вот мы сидим, вот это напряжение в мышцах за счет ходьбы его снять. Многие ходьбу недооценивают. Ну, что там прошелся, что это дало. Однако многие могли бы, наверное, отметить, что когда вы прогулялись, себя чувствуете лучше.
1: Да.
0: Голова более ясная, настроение лучше. Во время ходьбы каждая мышца, каждая связка, все работает. Попробуйте там, не знаю, одну руку или руки держать неподвижно во время ходьбы. Ну, неудобно будет, да? Руки должны... То есть все должно двигаться, не только ноги двигаются. Плюс еще такой интересный момент. Когда мы сидим, у нас происходит застой крови, в том числе в малом тазу.
1: Угу.
0: И это предрасполагает к разным ну, негативным следствиям в виде там, варикоза, застоя в ногах, геморроя, простатита. У женщин это миома матки. В общем, здесь движение жизни в любом аспекте.
1: Вот так вот. То есть двигаться, двигаться, двигаться. Я еще помню, вы говорили, что задом наперед спиной, да? Вот как
0: да,
1: раз.
0: Да, да.
1: Пусть на тебя как немножко на сумасшедшего, может быть, в парке посмотрят, но это уникальное упражнение да, вообще, стиль ходьбы.
0: Как раз
1: да.
0: Надо отметить, что для всех долгожителей характерна повышенная подвижность.
1: Вот,
0: и,
1: давайте.
0: И вот как раз,
1: да.
0: когда мы двигаемся, вот мы стимулируем кровоток в мышцах, в тканях, и мы стимулируем приток питательных веществ и очищение тканей от продуктов обмена. И ничто иное, как вот это собственное сокращение собственных тканей, не сможет простимулировать их питание, их обновление. Ничто иное, никакие уколы, никакие физиопроцедуры, никакие инъекции, только собственное движение, сокращение собственных мышц. И это как раз будет поддерживать мышечную массу, про которую мы говорим.
1: Вот.
0: И вот долгожители наши долго и живут, потому что не шевелятся постоянно. Ну, а японцы еще и придумали ходить спиной вперед.
1: Вот, кстати, вы же недавно там были. Я знаю, что вы вообще по крупицам собираете и Тибет, везде какие-то интересные места в мире. Как люди относятся к своему здоровью? И вообще, вот... успех долгожителей, что ли, так можно если сказать, да? Почему такая долгая жизнь у человека? Движение — это раз. Что еще? Я понимаю, что вы изучаете сами, да, как понять, как прожить дольше, качественнее. Потому что понятно, что прожить-то проживут. Сейчас вот поставили, у нас Минздрав тоже об этом во всем мире говорит, что человек может до 120, до 130 лет жить. Опять же, как жить? Потому что ко мне приходят те же неврологи и говорят, ну, знаете, с деменцией и с Паркинсоном, к сожалению, чем больше человек, да, лет живет, тем это все больше факторов риска. А тут ведь они же в ясном уме, эти люди, правильно?
0: Ну да.
1: И их много в ясном уме, активные, подвижные и прочее. Это же супер.
0: Как раз движение стимулирует развитие работы мозга. И... конечно же, можно говорить о рисках дегенеративных заболеваний мозга, деменции и тому подобное. Но если мы обращаем внимание на здоровье в целом, это касается и головного мозга в том числе. Так что давайте лучше будем параллельно заботиться и о теле, и о мозге. А для того, чтобы позаботиться о мозге, есть у нас куча разных способов. Очень сильно влияют на мозговой кровоток чтение вслух и счет простых примеров на скорость. Это то, что разработал Рюта Кавашима, японский нейрофизиолог. И параллельно будем укреплять мозги и мышцы.
1: Вот. Ну, сейчас мы новости будем слушать, да, и укреплять мозг. Кстати, новости вслух читает, тоже укрепляют же, да, ведь правильно?
0: Мозг-то, может быть, это как-то и укрепит, но стресс — это самый сильный яд и для мозга, и для кишечника, и это то, что сокращает наши годы.
1: У нас будут хорошие новости. Мы сейчас их послушаем, узнаем, что в стране и мире происходит, после этого вернемся.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 14:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Иран отказался от дальнейших переговоров с США без прекращения огня в Ливане. Если преступления Израиля в Ливане продолжатся, никаких переговоров по другим вопросам вестись не будет, приводит слова источника агентства ТАСНИМ. Также отмечается, что Тегеран не откроет Ормузский пролив без прекращения огня в Ливане. Кроме того, власти Исламской Республики требуют снять морскую блокаду США и санкции с иранской нефти. В швейцарском курорте Бюргеншток сегодня, напомню, начались технические переговоры Ирана и США, а также стран-посредников Пакистана и Катара. Как ожидается, они пройдут в закрытом формате. Между тем, власти Швейцарии назвали реализацию положений меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном серьезным вызовом. В МИДе страны объяснили это сжатыми сроками исполнения соглашения и высокими ожиданиями сторон. В Приморском крае пропал вертолет «Робинсон». По данным следствия, он вылетел с площадки в поселке Терней в направлении населенного пункта Единка Тернейского района. Воздушное судно не вышло на связь в предусмотренное время. Его местонахождение не установлено. Ведется поисково-спасательная операция. Об этом заявили в Следственном комитете России. В СКР завели уголовное дело по факту пропажи вертолета. Уточняется, что на борту находились два члена экипажа – пилот и летчик-наблюдатель. В Севастополе сбиты 4 дрона во время второй за воскресенье атаки на город. Военные продолжают отражать удары беспилотников. В городе работают системы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. Сбито 4 БПЛА в районе северной стороны, мыса Херсонес и Гагаринском районе. По предварительной информации, никто из людей не пострадал, написал он в своем телеграм-канале. Отмечу, это уже вторая атака на Севастополь с начала суток. В городе объявлена воздушная тревога. Во время утренней атаки, по информации Развожаева, силы ПВО сбили 7 дронов, никто не пострадал. В Туве проведут внеплановую проверку всех детских лагерей. Меры безопасности в летних центрах проконтролируют после истории с нападением мужчины на подростков в республиканском лагере «Орленок». Рабочая группа сегодня уже провела дополнительный внеплановый инструктаж персонала и рассказала, какие меры нужно принимать в чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщил министр образования Алексей Сазан-Оол. Напомню, в ночь на воскресенье 25-летний мужчина в состоянии опьянения проник на территорию детского лагеря «Орленок» на озере Чагатай. Там он напал на двух подростков и устроил погром. Врачи оценивают состояние детей как удовлетворительное. Их жизни ничего не угрожает. Первоначально сообщалось о 13 пострадавших. По данным МВД по Туве, злоумышленника обезвредили сотрудники детского лагеря и передали полицейским. Возбуждено уголовное дело. Погода. Плюс 24 сейчас в Москве. Завтра в городе переменная облачность. В течение всего дня кратковременные дожди. Ночью плюс 19-21. Днем до 24 тепла. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в понедельник составит 746 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
2: Говорит Москва.
4: 2.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
5: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП, Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да, а также Booking и подписки. Ищи в Яндексе. Плати по миру. ООО «Капибара».
6: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
7: Я все знаю! Ты убил его!
6: Нет, Люк. Я...
8: Стоп. Пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
9: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
10: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
11: Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Право знать. Говорит Москва.
12: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
11: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы.
1: Продолжаем наш разговор. У нас в студии врач-остеопат Владимир Животов. Говорим о долголетии. Не только о московском, а о российском долголетии, да, о нашем личном долголетии, чтобы быть прекрасными, прекрасно себя чувствовать, здоровыми, в ясном уме, в трезвой памяти. Что там у нас еще добавляется, Владимир?
0: Ясный ум, трезвая память?
1: Да.
0: Но вы знаете что, я бы добавил сюда хорошее настроение, но я бы добавил его на первое место.
1: Угу.
0: Потому что без хорошего настроения у нас ни память, ни ум хорошо не работают. Ну, сами можете посудить, да. Когда человек в стрессе, там снижается у него интеллектуальная деятельность. А в то же время посчитали ученые, что если человек 24 часа находится в состоянии очень хороших позитивных эмоций, то у него в два раза повышаются интеллектуальные способности.
1: Ого! То есть позитивные люди — это интеллектуально развитые умные люди.
0: Да. И как раз одно из важнейших качеств долгожителей — это очень позитивные люди. И тут...
1: Благодарные люди, я хотел бы добавить, да, ведь, Владимир?
0: А благодарность — это то, что дает нам, конечно, хорошее настроение, когда мы не воспринимаем все, что вокруг нас, как само собой разумеющееся, а воспринимаем это как повод для благодарности. Как сказал Эйнштейн, можно только двумя способами смотреть на мир. Либо как чудес не бывает вообще, либо все чудо.
1: Да.
0: Ну, мне кажется, второй вариант, он более такой, правильный, что ли. Потому что если так вдуматься, как все происходит, ну, это действительно можно только чудесным способом все объяснить. И вот, вы же, наверное, сами можете вспомнить какие-то периоды в жизни, когда были сильные эмоциональные переживания. И тогда, наверное, наверняка каждый мог бы сказать, что за этот период тело быстрее стареет, изнашивается.
1: Да.
0: И это и по другим людям, по окружающим видно, да, насколько сильно переживания сказываются на состоянии, на внешнем виде, на здоровье. Так что, наверное, один из важных вот моментов здоровья и долгожительства — это обращать внимание на свое эмоциональное состояние. И как раз здесь движение, конечно, очень сильно может помочь. Я очень много раз замечал, там, когда настроение не очень, вот там тренировка начинается, и после тренировки ты уже все забыл, что тебя беспокоило, уже все нормально, уже, как сказать, голова думает про другое, или там на танцы там, сходить, тоже ну, переключается ум, и, там, ритмы, музыка, все-все-все, делаешь совсем другие вещи. В общем, такая вот история, которая и для тела хорошо, и для эмоций. Так что движение, ну, со всех сторон очень полезно.
1: Да, к питанию перейдем. Вот это самый важный момент. У нас же, во-первых, ожирение, вот, это вот прям вот, Владимир, не смешная ситуация совсем, я бы сказала, очень грустная. Что правда говорю, что ожирение – это эпидемия вообще этого века, этой жизни везде, во всем мире, в том числе и в России. Фастфуд вот этот вот, неправильное питание. Мы говорим, многие вроде как за ЗОЖ ЗОЖей, но он какой-то иногда все равно не сильно правильный ЗОЖ получается. Всех качает то в ту сторону, то в ту сторону. Вот основа питания, долгожительство, это что?
0: Основа питания долгожителей, ну, здесь в первую очередь, конечно, достаточное количество клетчатки. Клетчатки именно в растительных продуктах. Фрукты, овощи, зелень. И есть такое исследование, которое говорит о том, что люди, которые употребляют в день 5 разных видов овощей, у них лучше настроение. Ну вот, исследования показали.
1: Да.
0: И тут какая связь, интересно, да? Связь такая, что там содержатся разные виды клетчатки, и получается, что за счет этой клетчатки мы нашей микрофлоре создаем такое разнообразное меню. Микрофлора довольна, ее нормально покормили, и она начинает выделять определенные гормоны, которые действуют на головной мозг. И мозгу от этого хорошо. Видите, подвигались хорошо, овощичек покушали хорошо, мозг получает удовольствие и от мышц, и от кишечника. Значит, они ему говорят, ты все правильно делаешь, там, за мной хорошо ухаживаешь. То есть, с одной стороны, мы вот эти вещи даем в рацион. Потом необходимо, конечно, достаточное количество белка. Я все-таки сторонник того, чтобы употреблять животный белок в пищу.
1: Потому что многие же сейчас вот адепты веганства, вегетарианства, которые категорически и считают, что можно овощами, фруктами белок закрыть.
0: Нужно быть объективным.
1: Да.
0: Действительно, животная пища, животный белок – это не очень легкая пища для желудочно-кишечного тракта. Ему нужно поработать, чтобы ее усвоить как следует. Это действительно нагрузка. И когда люди исключают животный белок из рациона, они начинают чувствовать легкость, все хорошо, кишечник легче работает, что-то там не болит, все-все-все и тому подобное. Ну, хотя это, опять же, не стопроцентная закономерность. И вот, с одной стороны, имеет смысл периодически исключать животный белок из рациона. И свидетельством тому посты, которые во многих религиях используются, это как вариант оздоровления организма. И это сохранилось, ну, на протяжении столетий, тысячелетий,
1: да,
0: во всем,
1: да,
0: мире.
1: Вот.
0: Но в то же время есть даже понимание в православии, противопоказано исключение мяса, противопоказан пост детям и беременным женщинам. И тем, кто сильно работает.
1: И кто сильно болеет, например, какая-то,
0: да,
1: ситуация жесткая.
0: То есть здесь есть понимание. И здесь аспекты именно оздоровительные за этим стоят. И все понимают, что если беременная женщина не будет есть мясо, то слабый ребенок родится. Или если ребенок не будет есть мясо, то, ну, он слабеньким будет. В наших широтах это актуально, потому что нам, ну, одно сколько организм потратит энергии, чтобы поддерживать температуру 36,6, если, допустим, за окном плюс 20, или минус 20, ну, большая разница. И извлечь из растительной пищи такое количество энергии намного сложнее. Ведь смотрите, кто питается растительной пищей. Ну, классический пример — корова, лошадь. Вы вспомните нежующую корову.
1: Ее так...
0: Ну,
1: а
0: нет,
1: разве есть нежующая корова?
0: Нет же нежующей коровы. Они постоянно жуют.
1: Да.
0: Постоянно жуют. То есть вот из большого объема растительной пищи приходится добывать вот эту вот энергию. И вот здесь нужен определенный баланс. Нет, опять же, много мяса. Это тяжело для кишечника, склонность к запорам, больше индекс воспаления в теле повышается. Если совсем не давать, ну, тело будет ослабляться. И на ощупь вегетарианца можно определить. То есть, так сказать. Ну, это ткани такие, они более вялые. Там люди, ну, видно, что они быстрее стареть начинают. Но тут нужен баланс. Баланс, понимаете? Растительная пища супер важна. животная пища супер важна, но она должна быть, ну, правильно приготовленное мясо, оно должно быть свежее. Идеальный вариант, конечно, это баранье мясо. Идеальный вариант — это там охлажденное мясо, а не замороженное. Идеальный вариант, когда оно ферментированное. Там, вот эти кислые соусы, которые облегчают переваривание. То есть в каждом этапе есть свой нюанс. И когда мы хорошо эти нюансы понимаем, конечно же, мы получаем от пищи больше полезного. И что бы я еще сказал про пищу, про то, что желательно исключать, насколько возможно исключать, белую муку из рациона.
1: Угу.
0: Потому что сейчас все-таки пшеница сильно поменяла свои свойства с того момента, когда она там первый раз вошла в рацион. И там слишком много клейковины, то, что называется глютеном этого белка. И он может вызывать воспаление в кишечнике. Так что простой шаг исключения белой муки из рациона, он уже... ну, делает хороший вклад в здоровье.
1: Угу. Вот это, кстати, важный момент. Вот по поводу ферментации сказали. Сейчас это вообще модная тема. Мы обсуждали то есть, с нутрициологом, с диетологом, что сейчас, например, вечером квашеной капусты поесть, и будет тебе кишечник, скажет тебе спасибо. Угу. Если хорошая квашеная, там, угу, правильно сделанная, угу, ферментированный продукт, об этом, это сейчас прям вот просто в топе. Об этом сейчас, угу, все говорят, потому что микробион кишечника активно, угу, изучается.
0: Угу.
1: А вы сказали про ферментацию мяса, да, и других продуктов.
0: Угу.
1: Это, получается, я понимаю, что это живая еда, да? Но, угу, это целый процесс этом обучения. Это сложно вообще все это делать в домашних условиях?
0: Ну...
1: Потому что мы же привыкли все по-быстрому. Вжих-вжих-вжих-вжих, поэтому...
0: Лимон,
1: да,
0: лук, горчица.
1: Угу.
0: В этом мясо, там, где-то уксус немного, где-то мясо в этом помочилось какое-то время. То есть, получается, часть процесса пищеварения, она уже прошла снаружи. Снаружи.
1: Так.
0: Уже оно немножко как бы подразложилось. И организму проще его потом будет расщепить. Ну и потом, конечно, мы стараемся, ну и долго готовить, да, чтобы оно было более мягкое.
1: Угу.
0: Ну и вариант механической переработки – это котлеты. Вот дети любят котлеты.
1: Тефтельки всякие.
0: Ну потому что,
1: да,
0: уже оно размолотое, и организму проще его усвоить.
1: Угу. А в каком, кстати, виде? Вот жареное, это же все говорят, канцероген, но все равно, но, же...
0: Ну,
1: вот...
0: лучше тушеное, лучше,
1: да,
0: паровое. Действительно, при
1: модный
0: жарке...
1: Модный аэрогриль сейчас, как это?
0: Не пользовался, не знаю, не могу сказать.
1: Вот. Значит, на паровое, на тушеное. Все-таки, потому что тут
0: тушеное,
1: вокруг ходит.
0: И,
1: да,
0: и тут,
1: да,
0: сложности особо, угу, нету. Ну вот вареный вариант, никто его не отменял.
1: И все так же вкусно, полезно.
0: С большим количеством воды,
1: да,
0: там специи добавляешь. Вот как-то я готовил, значит, говядину, ну, получается, такая тушеная была, там что-то масло добавил, специи, всего-всего-всего-всего, и прям получил высокую оценку от своего сына.
1: Вот.
0: Вот он, ты знаешь, да, вкусно.
1: Это, мне кажется, это прям показатель номер один, когда дети, да.
0: Это редко можно услышать. Ну, приготовить вкусно, там, подольше потушить, ну и, в общем, наслаждаться здоровьем.
1: Да.
0: И потом, знаете, еще какой момент? Важно тут слышать свое тело. Потому что тело может говорить: а я сегодня мясо не хочу, а я сегодня мясо хочу, а я сегодня хочу вот такой-то овощ, вот такой-то фрукт.
1: А если бургер хочу, тело говорит.
0: Вот смотрите.
1: Да.
0: Полностью мы не можем исключить что-то из диеты, где-то там что-то есть, то, что организм хочет. Но вот дайте в разумных пределах не каждый день, немножечко, чтобы вот, не, вот эту внутреннюю пружину не напрягать. Потому что если жестко закрутить гайки для организма, потом может быть рецидив, срыв, там все, что хочешь. Если понемножечку давать, то это не так страшно, а потом привычка постепенно сама отвянет. Так что, ну, нужно быть таким более таким, ну, бережным к своему организму, слушать его.
1: Вот, кстати, тут, знаете, из питания в сон хочу перейти вот этот момент, потому что после наших прежних эфиров очень было много вопросов по поводу бессонницы.
0: Mm-hmm.
1: Это же, понимаю, целая история, особенно в городе, да, вот мы сейчас говорим лето, да, и многие поздно очень засыпают, даже если они там не гуляют, дома, вокруг, на улице шум, открываешь окно и прочие моменты. Вообще, как вот бессонница влияет, я понимаю, в том числе на продолжительность жизни, сон же важный момент, и может что-то добавлять из питания, и за какое время убирать пищу, и что вечером добавлять, чтобы лучше спать. Например, вот тут вот это связать момент. И, понятное дело, что-то изменилось, например, за 2-3 года, как мы с вами общались, по поводу ну, в общем, основных моментов отхода ко сну. Что нужно добавить, что нужно убавить. Может быть, вы как раз сейчас посмотрели здесь, там, как вот те же самые долгожители правильно спят. Может быть, это просто кровать из доски, и не знаю, и без подушки.
0: Я думаю, что если по такому пути пойти, то бессонница Нет. будет прям конкретная у всех.
1: Так.
0: Спать, конечно, лучше на каком-то более мягком покрытии. Не нужно смотреть на вот эти жесткие матрасы.
1: Ортопедические.
0: Все-таки матрас должен, да. Должен быть удобный. И когда мы видим слово «ортопедический матрас» или «ортопедическая подушка», вот вы можете четко понять, есть это слово или нет, это вообще никакой роли не играет. То есть наличие этого слова, оно ничего не говорит. Нам не нужно, чтобы было это слово. Нам нужно, чтобы было удобно. И наличие или отсутствие слова на «удобно», оно не влияет. Тут уже тело должно понять. Нужно только телом понять. И вот, например, ортопедическая подушка, она редко кому подходит. Там одному из 10, из 20. У кого прямо анатомия под эту подушку подходит.
1: Угу.
0: Проще всего брать подушки, они довольно дешево стоят. Смотрите, чтобы они были регулируемые. Это что значит? Подушка набита наполнителем, сбоку молния. Расстегнули, достали, разровняли, легли, посмотрели, подходит вам или нет, и потом чуть добавили, чуть убавили. То есть прямо под себя, под свою шею, под свое удобство создали себе нужное наполнение. Это очень здорово. Это дешево стоит, абсолютно доступно. Там может быть искусственный наполнитель, то есть это все, ну, абсолютно нормальные деньги. Но это, ну, это гораздо лучше, чем купить за дорогие деньги какое-то изделие, которое вам вообще не подойдет, вы потом им пользоваться не будете. Но в целом, если, например, вы уже 10 подушек использовали, 20 подушек использовали, и ни одна не подходит, то проблема не в подушках. Тут уже шея. Проблемы шейного отдела, и с этим надо обращаться к остеопату.
1: Вот, да.
0: Вот смотрите, что касается сна. Что меня в Японии очень сильно удивило. Они очень внимательно относятся к звуковому фону. Вот, например, когда автомагистрали, трассы, они окружены специальными вот такими стенками, где вот такое покрытие, такая форма, которая поглощает звуки. И это очень сильно чувствуется. Как-то вот мы поселились в гостинице прямо рядом с такой магистралью, ну, она буквально рядом с отелем проходила, там
1: да.
0: очень близко. И звук был довольно тихий. Не было вот этого грохочущего звука. Он был, ну, умеренный такой. А вот если закрываешь окно в номере, то вообще не слышно. И номера с хорошей звукоизоляцией. То есть на это прям внимание обращается, чтобы ничего постороннего не раздражало, потому что когда нас что-то раздражает, это напрягает нервную систему, тело не восстанавливается. Нет вот того процесса в организме, который должен пройти. Хороший вот такой вот именно тихий фон для сна. Если брать вот эти парки, в которых там люди гуляют, очень все классно продумано, вот приятно там находиться, журчат ручьи, они искусственно созданы, вот именно журчание воды. И я обратил внимание, что вот внутри такого парка, внутри этой красоты как-то вот быстро происходит восстановление. Это вот один из факторов японского долгожительства. Я думаю,
1: да.
0: что люди всегда могут в любой момент пойти и там как бы от природы, от этих звуков, от этого красивого гармоничного вида запитаться. Что касается сна. Важный момент. Наш организм, он же не робот. Нажали кнопку, выключилось. Нажали кнопку, включилось.
1: У
0: нас есть нервная система, которая обладает некой инерцией. И если она разгоняется, то ей сложно остановиться. И вот надо обратить внимание, вот как, например, для маленьких детей мы понимаем, чтобы ребенок перед сном не разыгрался. Каждая мама знает.
1: Да.
0: Надо, чтобы перед сном был уже более спокоен, тогда он хорошо уснет. У нас внутри такой же точно ребенок. И вот надо стремиться к тому, чтобы ближе к времени, ближе ко сну были более спокойные занятия, чтобы ум потихонечку успокаивался. Идеальный вариант, когда в 10 вечера мы уже отложили полностью наши экраны, компьютер, телефон, там почитали там 10-15 минут какую-то бумажную книгу, желательно какого-то такого вот философского позитивного содержания, может быть, там какие-то будут непонятные концепции, от которых, знаете, да, над книжкой заснул. Вот.
1: Да.
0: Да. Но, тем не менее, вот какая-то вот глубина. Мне нравится в этом плане читать буддийскую философию. Там, ну, много глубоких таких интересных вещей, которые там за 2500 лет философы-мыслители открыли. И получается, что во сне мозг будет это обрабатывать, и это может превратиться в то, что утром какие-то появятся интересные идеи.
1: Mm-hmm.
0: Да.
1: Mm-hmm.
0: Естественно, еда дает определенную нагрузку на желудочно-кишечный тракт. Мы понимаем, что если перед сном поесть тяжелой пищи, ты можешь плохо спать. И тут, понимаете, какой интересный момент?
1: Да.
0: Мы-то считаем, что еда — это нагрузка для желудка. Но представьте себе, насколько тонкие идут процессы пищеварения для каждого там, питательного вещества, свой фермент. Это должно нужным образом расщепиться, в определенный момент должно перейти дальше по кишечнику, где-то всасывается одно, где-то другое, и так далее, и так далее. И управляет этим всем нервная система. То есть нервная система работает, чтобы этот процесс прошел. И когда мы перед сном плотно поели, мы напрягаем не только наш желудок, мы напрягаем в первую очередь наши мозги.
1: Да.
0: Где там вот сидит оператор, и вот этим всем процессом начинает руководить. Так что желательно, чем больше времени прошло от приема пищи до сна, тем лучше будет сон. Ну вот, я по своей практике вижу, что где-то часов в 6, ну там, может быть, в 7, ну, в целом, чем раньше, тем лучше, плотно, если хорошо покушать, прям вот плотненько, вот наесться, не то что перехватить что-то, то до сна однозначно этого хватит, кушать не захочется, и в то же время будет достаточно легкости в животе, чтобы был хороший сон. Вот эти моменты надо взять, то есть интеллектуальную пищу и физическую пищу, да, ну, как бы сказать, непосредственно перед сном сильно, сильно не нагружать,
1: да.
0: Мозг не нагружать в желудок.
1: Выдохнуть.
0: Тогда сон будет получше. И потом, если есть сложности со сном, конечно, в первую очередь надо обратить внимание на прием магния. Магний принимаем во второй половине дня, вечером, за ужином, там 300-400 миллиграмм в день. И регулярно принимаем, заметим, что мы становимся более спокойными, сон становится более глубоким.
1: Вот что важно, потому что глубокий сон — это великое дело, а не поверхностный, как у многих бывает, поэтому недосыпы, и потом хронические всякие нехорошие вещи появляются.
0: Угу.
1: А вот, кстати, по поводу не только магния, коллагена, хотел бы, вот вопросы были от слушателей, для суставов. У кого болят суставы, или щелкают суставы, или тут больно, там больно, начинают сами по себе приходить там в аптеку или куда, покупать коллаген. Кто-то его добывает из костей. Мы, кстати, говорили про костный бульон, хорошая вещь.
0: Угу.
1: И принимать на всякий случай. Вообще, это действительно важная вещь. Вот все хотят волшебную таблетку. Вот, Владимир, мы говорим про магний, витамин D. Да, это наши помощники, замечательно, прекрасно. Но идеально-то, вот мы же много сегодня говорили про движение, про правильный, нормальный образ жизни, позитивное мышление, да?
0: Угу.
1: Благодарность. Вообще другой подход. А это работа. На самом деле легче поворчать, всех послать, извините меня, пожалуйста, ну или что-то такое, чем как бы выдохнуть, пройтись в парке, поблагодарить, заняться. Это, вот, вообще долгожительство — это большая работа внутренняя, физическая, человеческая, правильно?
0: Угу.
1: Духовная и физическая.
0: Угу.
1: Но это же самое тяжелое. Лучше купить таблеток, тык-дык-дык-дык-дык, все это принять и жить долго и счастливо. Такая же мечта у всех.
0: Ну, на самом деле, конечно, таблетки, вот все наши биодобавки, они тоже играют свою роль.
1: Да.
0: Ну, например, я в своей практике что вижу? Что когда у человека, допустим, было вот много травм и мало жалоб, значит, он что-то делает. Если ему травмы эти не вправили, но он себя более-менее чувствует, значит, он что-то делает. Например, там физически человек активен, занимается там регулярно йогой или бегом, или чем-то еще, и все нормально. Я спрашиваю, что будет, если там не бегать, не за йогой не заниматься? Ну, тогда будет плохо. То есть вот за счет упражнений.
1: Ага.
0: Вот. Или, если человек это не делает, например, человек там регулярно ходит на службу в церковь, молится, и вот в этом в молитвенном экстазе находится, и в этот момент мозг выделяет определенные вещества, которые также обладают противовоспалительным эффектом оздоравливающим. Или человек регулярно медитирует. Вот это дает свой эффект. И вот когда мы испытываем какие-то определенные негативные эмоции, таким образом организм отравляет. Ну, как говорят, как говорят, там, жгучая ненависть.
1: Да-да-да.
0: Жгет, то есть она выжигает изнутри. Или какой-то там еще бывает, там, дикая злоба, там, ну, черная зависть.
1: Да.
0: То, что вот внутри вот эта чернота появляется. Это объективные вещи, действительно, негативные эмоции разрушают организм. И вот тут есть определенная закономерность, которую, опять же, заметили буддийские философы, что в момент, когда мы испытываем определенные негативные эмоции, мы сеем семена этих эмоций в будущем. И, конечно, невыгодно ворчать. И через то, что мы понимаем, что гнев, он создает проблемы, через рациональное понимание этого, мы понимаем, что это невыгодно, это уже заставляет нас быть более легким в этом плане. И выгодно быть хорошим, позитивным парнем.
1: Или девушкой.
0: Да.
1: Спасибо большое. Благодарю тебя от души. У нас в гостях врач-остеопат Владимир Животов. Было очень интересно. Спасибо, Владимир.
0: Пожалуйста, рад был прийти к вам в гости.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 15 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Владимир Путин присвоил звание народного артиста России актеру Владимиру Конкину. Текст президентского указа размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Также глава государства наградил орденом почета коллектив аэропорта Внуково. В документе отмечаются заслуги сотрудников аэрогавани в области гражданской авиации и трудовые успехи работников. Кроме того, Владимир Путин присвоил звание Героя труда гендиректору Национального медицинского исследовательского центра радиологии Андрею Каприну. Он отмечен за особые заслуги перед государством, выдающийся вклад в развитие медицинской науки и здравоохранения. Патриарх Кирилл обратился к духовенству с фразой «Работайте, братья!». Глава Русской Православной Церкви призвал паству трудиться над укреплением веры. Как говорили в светском мире после войны, за себя и за того парня. «Мы все должны трудиться, не покладая рук, чтобы укреплялась вера в нашем народе», сказал патриарх Московский всея Руси во время проповеди в Бресте. Кирилл провел службу в День Собора Белорусских Святых в Свято-Воскресенском Соборе. Глава РПЦ прибыл в Беларусь в субботу с первосвятительским визитом. Ожидается, что 22 июня он примет участие в траурном митинге по случаю 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны и памяти павших героев-защитников Отечества. Мероприятие состоится в Брестской крепости. На Солнце произошла сильнейшая за 3 недели вспышка. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Вспышку класса М26 зарегистрировали в 5 часов 46 минут по Москве. Специалисты также выяснили еще 2 случая выброса солнечной плазмы. Им присвоили классы М10 и М13. По данным ученых, эти вспышки также были сильными. Напомню, 16 июня астрономы сообщили, что активность Солнца остается повышенной, однако в перспективе может снизиться практически до нулевых значений. Король Великобритании впервые раскроет информацию о размере уплачиваемых налогов. Карл III опубликует данные вместе с ежегодной финансовой отчетностью королевского двора. По закону монарх не обязан платить подоходный налог, сбор на прирост капитала или на наследство с имущества, полученного от Елизаветы II. При этом, как отмечает агентство Рейтер, Карл III добровольно согласился выплачивать некоторые налоги, в том числе при продаже личных активов. Королевская администрация пояснила, что раскрытие информации связано с желанием повысить прозрачность финансовых операций. Это позволит гражданам Великобритании понять принципы отчетности дворца. О погоде в завершении выпуска. Плюс 24 сейчас в Москве. Завтра в городе переменная облачность. В течение всего дня, возможно, кратковременные дожди. Ночью плюс 19-21. Днем 22-24 градуса. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Атмосферное давление в понедельник составит 746 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
2: Москва.
13: 94,8 FM.
14: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: 6 утра.
14: 6 утра. Время начинать движение.
15: Дамы и господа, заводите свои моторы!
14: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
15: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
14: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
16: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
14: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио Говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио Говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
2: «Говорит Москва» 94,8.
14: Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17: Добрый день, уважаемые слушатели. Мы продолжаем наши лекции по истории России. Сегодня нас ждет вторая лекция, посвященная правлению двух русских великих князей с одинаковым номером после имени – Ивана III и Василия III. На предыдущей лекции мы уже с вами начали говорить про двух этих правителей, но в основном рассматривали их деятельность с точки зрения внешней политики, с точки зрения собирания вокруг Москвы русских земель, создания единого централизованного русского государства. Сегодня в большей степени поговорим про политику внутреннюю, про политику, связанную с социально-экономическим развитием, с усилением великокняжеской власти внутри страны. Поэтому тема сегодняшней лекции – внутриполитическое развитие русского государства во второй половине 15-го, начале 16 веков. Как я уже сказал, вот этот период, вторая половина 15-го, начало 16 века – это правление двух русских великих князей – Ивана III и Василия III. Иван III Васильевич, Иван Великий нашей истории – правил с 1462 по 1505 год, длительный достаточно срок, более 40 лет. Сын его, Василий III Иванович, отец знаменитого Ивана Грозного, тоже правил достаточно долго, с 1505 по 1533 год. Немножечко не дотянул до 30-летнего юбилея своего нахождения на престоле. Самая главная тенденция, которая касается внутренней политики этого времени, это изменение системы управления. Русское государство при этих правителях значительно выросло. И если раньше при Иване Калите, при Дмитрии Донском, даже при Василии II можно было использовать для управления землями Великого княжества Московского старыми схемами, старыми моделями, которые были хороши еще для удельной Руси, то теперь с появлением объединенного большого крупного государства такая система уже не работала. Необходимо было создавать новую систему управления. Переход от системы управления удельным княжеством к системе управления большим централизованным государством. В чем же это выразилось? Ну, во-первых, в этот период мы видим усиление самодержавных тенденций в правлении московских князей. Теперь это не просто князья или даже великие князья. Теперь перед нами государи и самодержцы. Не случайно Иван III официально в своем титуле говорил о том, что он великий князь и государь всея Руси. Самодержавное правление великого князя четко проявилось еще при Иване III и значительно усилилось при Василии III, который со своими непокорными подданными поступал достаточно жестко и достаточно быстро. Немало бояр потеряли головы от того, что пытались защищать старые боярские вольности в правление князей и Ивана III, и Василия III. Вообще, вот в этот период ярким процессом является процесс обояривания удельных князей, превращение их из вассалов в подданных великого московского государя. У нас было немало различных удельных княжеств, которые постепенно, шаг за шагом, собирались вокруг Москвы. Там были собственные княжеские династии, считавшие себя потомками Рюрика, они такими, в общем-то, и являлись, и вполне себе претендовавшие на некоторую такую, если не независимость, то автономию. Но в едином централизованном государстве никакой автономии феодалов быть не может. И удельные князья теперь становятся московскими боярами при дворе великого князя. Князей ярославских, дмитровских, ростовских, князей тверских или рязанских теперь переселяют ко двору великого московского князя, а их собственные вотчины в собственных землях уходят в московскую казну. Конечно же, переселившись в Москву, вот эти вот бывшие удельные князья, а теперь фактически бояре великого князя, тоже получали свои вотчинные владения. Но вот эта вот удельная система Руси постепенно заканчивается. Ученые-историки заметили, что теперь уделы на Руси выделяются только лишь ближайшим родственникам великого князя, его братьям и его детям. Поэтому количество уделов становится все меньше, меньше и меньше. А к концу XVI века, уже в правлении Ивана IV Грозного, у нас будет выделен последний удел в истории русского государства. Его выделят последнему из сыновей Ивана Грозного, царевичу Дмитрию, трагически погибшему в городе Углич, собственно, в своем удельном городе. Проявлением усиления самодержавной власти князя было и ограничение старого феодального права на отъезд бояр к другому правителю. В феодальные времена, если тебя не устраивает твой князь, и ты владетельный феодал, скажем, князь удельный или боярин, вполне можешь подняться и со своим собственным двором перебраться на службу к другому князю, зачастую перетаскивая к другому князю и свои вотчины. Иван III и Василий III это правило ограничивает. Не то чтобы издавались какие-то специальные законодательные акты на этот счет, нет. Просто князей и бояр-перебежчиков, пытавшихся уйти на сторону, в первую очередь, конечно, в Литву, ловили и достаточно жестоко карали. Еще одним проявлением усиления княжеского самодержавия было введение на феодальных боярских и княжеских вотчинах государева суда. Предполагалось теперь, что государь является высшим судом в московском государстве, и даже такие вольные города, как Новгород, Псков или Вятка, были вынуждены признать суд московских наместников. Важным элементом в процессе централизации власти было реформирование войска, создание так называемой поместной системы. Вот именно в этот период, многие ученые считают, у нас на Руси, собственно говоря, и складывается явно выраженная феодальная система, основанная на принципе «земля в обмен на службу». Поместное войско, войско, состоящее из дворян-помещиков, появляется именно в этот период. Это очень важный момент в нашей российской истории. Он связан и с закрепощением крестьян, и с расширением границ русского государства. Поэтому на нем мы чуть позже остановимся подробнее. Важнейшим моментом в процессе централизации власти было принятие в 1497 году единого свода законов для страны. Мы с вами помним, что до этого свод законов, использовавшийся на Руси, был создан еще при великом киевском князе Ярославе Мудром в XI веке. Сейчас у нас уже век 15, прошло чуть ли не 500 лет, без малого 500 лет с того момента, когда был принят судебник, точнее, русская правда Ярослава Мудрого. Теперь великий князь Иван III издает собственный свод законов, великокняжеский судебник 1497 года. Видимо, предполагалось, что положения этого судебника будут распространяться на всю территорию объединенного русского государства, хотя сегодня многие ученые считают, что вот этот документ, сохранившийся до нашего времени, все-таки в полной мере не играл роль свода законов. Использовался нечасто, использовался достаточно редко, и только уже в более поздние времена, более поздние уложения законов становятся действительно законодательными актами для всей страны. В этот же момент явным проявлением тенденции к централизации страны, как говорят ученые-историки, было появление общегосударственных, не удельных, не великокняжеских, а общегосударственных органов управления. Правда, выросли они, конечно, из системы управления вот этого самого княжеского двора. Первыми такими органами управления в московском государстве становятся дворец и казна. Дворец и казна – органы, которые использовались для управления в первую очередь собственными землями, принадлежащими лично великому князю, его собственным великокняжеским уделом, теперь распространяют свою власть на все государство, охватывая и не принадлежащие лично княжескому домену земли. Дворец изначально управлял личным доменом князя, стоял во главе дворца дворецкий, ведавший княжеским хозяйством, но уже при Иване III дворецкие оказывают большое влияние на решение общегосударственных дел, и практически все управление государевым двором, который не только экономическая составляющая, не только личное хозяйство, обеспечивающее княжий дом и стол, но и чиновники, но и войско. Вот все это сконцентрируется в руках дворецкого, в руках великокняжеского дворца. Казна, мы обычно воспринимаем это как сокровищницу. Да? Действительно, казна в первую очередь ведала финансами государства, а также государственной печатью и архивом. Но функции казначея, главы вот этого казенного учреждения, возглавляемой казначеем казны, значительно расширились. Теперь казна занимается и вопросами управления почтовой ямской службой, доставшейся московскому государству в наследство от Золотой Орды, и поместными делами, выделяя те или иные земельные пожалования боярам и дворянам. Судя по тому, что в европейских синхронных документах казначея великого московского князя именуют канцлером, немалую роль этот казначей мог играть и в внешней политике страны вместе с великим князем, определяя ее направление. Именно ко времени Ивана III мы можем отнести возникновение приказной системы. Приказ, как известно, это орган центрального государственного управления, ведавший какой-либо отраслью государственных дел или управлявший какой-либо территорией. Своего расцвета приказная система достигла в царствовании первого русского царя Ивана IV Грозного в XVI веке. И об этом у нас есть материал, соответствующий в последующих лекциях. А вот первые приказы появляются именно при Иване III. Иногда они называются приказами, иногда называются приказными избами или путями. Работают в них дьяки, которые зачастую играют очень большую роль в русском государстве. Так, например, приказной дьяк Курицын, Федор Курицын, один из главных действующих лиц русской политики на рубеже 15 и 16 веков. Важным моментом в процессе централизации страны было усовершенствование системы престолонаследия. Со времен Ярослава Мудрого на Руси действовала старая феодальная лестничная система, которая своими корнями уходит еще в родоплеменной строй. При лестничной системе власть передается старшему в роду, то есть, по большому счету, от старшего брата к младшему брату. Теперь же эта система заменяется системой прямого наследования от отца к сыну. И братья великого князя от правления государством а претензии на великокняжеский престол постепенно отодвигаются. То есть на Руси возникает право первородства или, как пишут исторические источники, примогенитуры. Вот эта вот самая традиция передавать власть от отца к сыну по воле великого князя дополняется традицией соправления. Еще при Василии II его сын и наследник Иван, будущий Иван III, был провозглашен великим князем московским и соправителем своего отца. При Иване III эта политика продолжилась. Мы с вами говорили на предыдущей лекции, что при Иване III было аж три сына, точнее, три потомка соправителя. Сначала с 1470 по 1490 год таким соправителем Ивана

Вот эта вот система наследования, когда власть передается от отца к сыну и по воле великого князя, приводит к очень серьезным внутренним противоречиям и конфликтам, о которых, конечно же, необходимо сказать. В конце правления Ивана III мы видим яростную борьбу за престол будущих его наследников. При дворе возникают две партии, которые, по большому счету, можно сказать, возглавлялись женщинами. Первый брак Ивана III подарил ему сына-наследника Ивана Молодого, который себя героически проявил в сражении, стоянии на реке Угре, противостоянии хану Ахмату, и вообще считался идеальным наследником. Не случайно отец 20 лет держал его в качестве своего соправителя. Но первая жена Ивана III скончалась, и в 1472 году он женится вторым браком, мы про это тоже уже говорили, на византийской принцессе, дочери аморейского деспота, племянницы последнего византийского императора Зоя Палеолог. Зоя Палеолог на Руси повторно крестилась в православную веру, получила имя София, и под этим именем София Палеолог вошла в нашу историю. У Софии Палеолог родилось несколько детей, старший из которых Василий. В общем-то, не рассматривался изначально как наследник престола, предполагалось, что престол перейдет к его сводному старшему брату, Ивану Молодому, первенцу Ивана III. Тем более разговор на эту тему укрепился, когда Иван Молодой сам женился. Его женой стала дочь молдавского господаря Стефана Великого Елена Стефановна, вошедшая в историю как Елена Волошанка. И вскоре там рождается сын Дмитрий Иванович. То есть вроде как бы линия наследования по старшинству обеспечена, но, видимо, у византийской принцессы Софьи Палеолог, имевшей представление о хитрых интригах византийского дворца, было собственное понимание того, кто должен сидеть на престоле. В 1490 году Иван Молодой, сын и наследник Ивана Великого, скончался. Скончался скоропостижно, как пишут летописи, от болезни ног. Но сегодня многие выдвигают предположение, что там имело место некое отравление. По крайней мере, очень быстро этот молодой человек скончался. И вот здесь вот возникает вопрос, кто должен править дальше? Следующий по старшинству сын от второй жены или внук старшего сына? За Василием, будущим Василием III, стоит его мать София Палеолог, вторая жена. Она, естественно, пытается сделать наследником своего ребенка. За Дмитрием, внуком Дмитрием Ивановичем, стоит его мать, вдова Ивана Молодого Елена Волошанка, и пытается сделать так, чтобы именно Дмитрий, внук, был объявлен соправителем. Сначала успех был на стороне Елены Волошанки и стоящей за ней боярской партии, которая в 1498 году добилась венчания маленького Дмитрия Ивановича в качестве великого князя и соправителя своего деда. Но в дальнейшем Софья Палеолог, которой пришлось пережить некоторую опалу даже, удалось перевернуть ход придворной борьбы. И используя то, что Елена Волошанка и стоявшие за ней бояре и дьяки московского государства оказались замешаны в еретических делах, в делах о ересях, связанных с церковью, их обвинили в поддержке ереси жидовствующей, так называемой, Софья Палеолог сумела отодвинуть Елену Волошанку и ее сына Дмитрия, внука, от престола. В результате в 1502 году интрига заканчивается победой Софии. Елену Волошанку и Дмитрия, внука, отправляют в заточение, а бояр и дьяков, которые их поддерживали, отправляют на казнь за ересь, за поддержку ереси. Когда Иван III скончается, очень быстро в тюрьме помрут и Елена Волошанка, и Дмитрий Иванович, внук Ивана III. И наследником окажется старший из сыновей Софии Палеолог Василий III Иванович. Василий III тоже будет в 1502 году венчан как великий князь и до конца жизни своего отца будет его соправителем. То есть, как мы видим, вокруг престола очень серьезные такие интриги крутятся, и это связано с тем, что теперь это престол не отдельного какого-то княжества, а престол большого крупного государства. У самого Василия III с престолонаследием тоже были серьезные проблемы. Он даже женился два раза. Первый его брак с боярской дочерью Соломонией Сабуровой продлился до 1525 года, 20 лет.

0: Так был бездетен. Соломония Сабурова не могла родить ребенка, наследника Василию Третьему. И это Василия Третьего страшно напрягало. Не желая, чтобы власть переходила в руки его братьев, Василий Третий даже запрещает своим братьям жениться до того момента, пока у него не появится наследник. В конце концов было решено бесплодную Соломонию Сабурову постричь в монастырь. Брак с Василием III был разорван, хотя русская церковь на это смотрела достаточно косо. В 1526 году Василий III женится повторно. Его женой становится молодая княжна родом из Литвы Елена Глинская, будущая мать Ивана Грозного. Поначалу брак с Еленой Глинской тоже был бездетен, и только через 4 года, в 1503 году, рождается первый сын и наследник Василия III. Только после его рождения Василий III разрешает жениться своим младшим братьям и заводить собственных наследников. Сегодня некоторые злые языки говорят, что дело в отсутствии наследника было связано не с женским бесплодием Соломонии Сабуровой, а с мужским бесплодием Василия Третьего. И это косвенно может быть подтверждено тем, что по легенде у Соломонии Сабуровой в монастыре родился ребенок, чей отец был неизвестен, а ребенка Елены Глинской называют не ребенком Василия Третьего, а сыном фаворита Елены Глинской, боярина Ивана Телепнева в чины Оболенского. Но мы не будем серьезного значения придавать вот этим слухам. Да? Так или иначе, линия «отец передает власть сыну» в московском государстве сложилась как традиция и просуществует как традиция вплоть до окончания династии Рюриковичей. Система государственного управления, сложившаяся в новом московском государстве, конечно, была завязана на великого князя, но несмотря на все самодержавные тенденции, которые мы уже озвучили, великий князь правил не в одиночку. При Иване III, а может быть даже и ранее при его предшественниках, складывается такой важный институт русского государства, как Боярская дума. При царе всегда есть совет из приближенных бояр, которые вместе с ним сидят и думу о государственных делах думают. В Боярской думе при Иване III выделялось два думских чина. Первый – это думные бояре, которые в разные времена было от 5 до 12 человек. Это был высший чин московского государства после великого князя. Второй чин – это думные окольничие, да, которых было до 8 человек в разные времена. Окольничие по своему рангу были несколько меньше, чем думные бояре. Назначение на вот эти вот должности, а также на должности наместников в различные уезды московского государства, на должности волостылей в станах и волостях, на которые делились уезды, проводилось не просто так. Важным принципом назначения на государственные должности становится местничество. Вообще-то традиция местничества сложилась еще ранее, но вот именно при Иване III, Василии III оно начинает играть очень большую роль в русских делах. Местничество – это назначение на должности в зависимости от ранга, от знатности, от достижений твоих предков. И неудивительно, что московские бояре и князья при Великокняжеском дворе, страшно кичась древностью своего рода, пытались всячески своих предков прославить, зачастую даже оптом записывая их в участники Куликовской битвы, Невской битвы или героической обороны Владимира от войск Батыя. Дескать, уже вот тогда мои предки служили великому князю на высоких должностях, а значит и я, каких бы я талантов не был, должен занимать такой же высокий пост. Поэтому неудивительно, что в московском государстве зачастую происходили местнические споры, когда разные бояре заявляли, что именно они достойны занять тот или иной государственный пост, а если над ними поставят того, кто по местническому рангу был ниже, ни в коем случае ему подчиняться не будут. С одной стороны, система местничества была системой, которая позволила прекратить кровавые феодальные разборки между различными боярскими родами. Теперь, разрешая свои споры, они обращались к великому князю, а не хватались за мечи или за сабли, не подымали собственные дружины, не разоряли собственные вотчины своих противников. С другой стороны, система местничества достаточно быстро стала мешать, в первую очередь, в военном деле, потому что В военном деле местнические споры зачастую приводили к тому, что те или иные бояре, возглавлявшие те или иные полки московского государства, старшим воеводам служить отказывались, потому что считали, что им это невместно. Считали, что они по местническому рангу должны быть выше и подчиняться какому-то там худородному не будут ни в коем случае. В некоторых случаях это приводило к катастрофическим поражениям, как, например, в сражении на реке Орше в 1514 году от войск Великого княжества Литовского.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва! 4,8.
2: 15:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. В Швейцарии стартовали переговоры между делегациями Ирана и США. В состав иранской переговорной группы вошли спикер парламента Мохаммад Багир Галибаф и министр иностранных дел Аббас Аракчи. Вместе с ними, по данным СМИ, в Швейцарию прилетели высокопоставленные представители служб безопасности, Центробанка и нефтяной отрасли. Со стороны Соединенных Штатов на переговоры прибыл вице-президент Джей Ди Венс, передает CNN. Кроме него, США представляют спецпосланник американского президента Стив Уитков и зять главы Белого дома Джаред Кушнер. В Швейцарию также прибыли представители Пакистана, выступающего посредником в американо-иранских переговорах. Ожидается участие в переговорном процессе пакистанского премьер-министра Шехбаза Шарифа и начальника штаба армии Асима Мунира. Поезд между Москвой и Душанбе возобновил движение после 6-летнего перерыва. Первый состав отправился из столицы Таджикистана сегодня. Об этом сообщили в компании «Российские железные дороги». Теперь международный пассажирский поезд будет курсировать раз в 2 недели. Время в пути займет около 4 суток. Маршрут проходит по территориям Таджикистана, Казахстана, Узбекистана и России. Он был отменен в 2020 году из-за пандемии коронавируса. В Карачаево-Черкесии возобновили поиски туриста из Москвы. Они ведутся 3-й день подряд, рассказали в МЧС по республике. Продолжается обследование береговой линии и русла реки. В поисках задействованы 125 человек, 33 единицы техники и 2 плавсредства. Накануне зону поисков расширили до Усть-Джигутинского района. 19 июня в Карачаевском районе на горной речке Учкулана прокинулся катамаран с 2 туристами из Москвы. Один из пострадавших смог самостоятельно выбраться из реки, второго унесло течением. Группа была не зарегистрирована. Наступил день летнего солнцестояния. В северном полушарии это будет самый длинный день этого года. Солнце сегодня в 11:24 по Москве заняло наивысшую точку над горизонтом, сообщили в московском планетарии. На широте столицы светлое время суток продлится 17 часов 33 минуты. Ночь на 22 июня станет самой короткой. Темно будет всего 6 часов 27 минут. После этого день пойдет на убыль, а ночь будет расти, пока их продолжительность не сравняется в день осеннего равноденствия 23 сентября. Официальный курс доллара на выходные 73 рубля 44 копейки, евро 84 рубля 17 копеек, юаня 10 рублей 81 копейка. И о погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 25, ощущается как плюс 23, ясно и без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да, а также букинг и подписки.
1: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. по воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва.
5: Двенадцать веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. История России с Алексеем Гончаровым.
0: Вся территория русского государства делилась теперь не на княжества и земли, а на уезды. Размеры этих уездов были различными. Обычно уезд соответствовал территории того или иного княжества, присоединенного к Москве. А в свою очередь уезды делились на волости и на станы. Станами называли обычно приграничные территории, волостями – части внутренних уездов. А из числа своих приближенных, членов княжеского двора, государева двора, назначались наместники и волостыли. Однако вот здесь складывается еще одна важная система – система кормления. В московской казне было не так уж много серебряных денег. Напомню, что на Руси не было серебряных рубников своих до эпохи Петра I. Поэтому платить государево жалование деньгами за выполнение государственной службы великий московский князь не мог. Поэтому он ставил своих людей на условиях кормления. Это предполагало то, что кормленщик, став наместником или волостылем какой-либо территории, имел право собирать с нее средства на прокорм самого себя. Определенную долю, установленную великим князем, он должен был отправлять в Москву, а все, что он соберет сверх этой доли, это была его собственная прибыль, его собственный прибыток. Поэтому кормление, система содержания княжеской администрации за счет местного населения позволила на какое-то время решить проблему денежного, точнее продовольственного, в основном, конечно же, содержания государевой администрации. Если мы посмотрим на социальную структуру Московской Руси этого времени, ее тоже можно выстроить в виде такой своеобразной пирамиды, где наверху великий князь, следом за ним бояре и обояренные удельные князья. Третья ступенька – это дворяне и дети боярские, те, кого называют помещиками. Очень интересная категория, о которой мы с вами подробнее чуть позже поговорим. Дальше – крестьяне. Именно вот в этот период у нас появляется этот термин «крестьяне», от слова «христиане» происходящий, который в основном употребляют по отношению к сельскому населению. Сельское свободное население, крестьяне, которых стали называть крестьянами черносошными, и посадское население городов, лично свободное. Следующая категория в социальной структуре Московской Руси. Чуть ниже находятся крестьяне, попавшие в крепостную зависимость, так называемые владельческие крестьяне. Именно в этот период у нас начинается оформление классического крепостного права, о чем мы тоже скажем. Ну и, наконец, на низшей ступени иерархии находятся холопы, то есть полностью несвободные, зависимые от своего хозяина люди, которые могли быть обельными холопами, то есть холопами полными, не имевшими права выхода от своего хозяина, или холопами кабальными. В этот период появляется такая традиция, когда человек на какое-то время, в основном в связи с долгом, отдавал себя в кабалу, заключал кабальный договор, но вот такой кабальный холоп, если он отдавал долг, естественно, с процентами, мог из своего холопства выкупиться. Холопы – это низшая ступенька в социальной лестнице московского государства, которая выстраивается в этот момент на классических феодальных принципах. Феодалами в этот период являются владельцы земельных владений, люди, которые обладают землями либо на правах полной частной собственности, да, либо на правах собственности частичной. К классу феодалов 15 века, 16 века его начала мы можем отнести великого князя, обоярившихся удельных князей и старомосковских бояр, составлявших слой бояр. Конечно же, церковь. Церковь, как коллективный феодал, русская православная церковь обладала большими монастырскими угодьями. Более того, эти угодья постоянно росли. Ну и, наконец, еще одна категория, наиболее ярко проявившаяся вот как раз в конце 15 века, это дворяне. Дворяне-помещики, бывшие слуги государева двора, испомещенные на землю. Княжьи, дворцовые люди. Феодальные владения у этих двух категорий были разные. Если Князья, бояре, церковь обладали вотчинными правами, то есть правами наследственного владения на свои земли, то поместье – это было пожалование на условиях несения государевой, обычно военной службы, и только на срок несения этой самой службы. Вообще, о вотчине и поместье надо сказать немножечко более подробно. Это важный момент с точки зрения понимания русской истории. Разделение частновладельческих земель на вотчину и поместье сложилось у нас еще в Древней Руси, да? Но вот в этот период у нас все чаще и чаще великие князья стараются вотчинные права своих бояр ограничить. По большому счету мы можем сказать, что разница между вотчиной и поместьем заключалась в праве продажи и дарения земли. Если раньше боярин, вотчинник, своей землей мог распоряжаться совершенно спокойно и свободно, то теперь великий князь права вотчинников ограничивает. Вотчины может в принципе отбирать и давать какие-то другие, хотя князья стремятся теперь вотчины давать не на условиях наследственного владения с полным правом частной собственности, а на условиях поместья. И даже наши бояре, вотчинники, многие земли имеют как государевы пожалования без права продажи и дарения. Связано это было с тем, что, с одной стороны, князю надо было обеспечить верность своих вассалов, своих подданных. Если ты владеешь землей полностью, это твоя земля, ты, в общем-то, от великого князя независим, да? А вот если у тебя эту землю могут отобрать и не дать возможности передать сыну по наследству, это, знаете ли, заставляет тебя задуматься, а стоит ли ссориться с великим князем, который может у тебя вотчинку отобрать. С другой стороны, у нас дворянские, точнее, боярские вотчины становятся все меньше, меньше и меньше. Бояре у нас тоже имели не по одному ребенку, и для московского, старомосковского боярства характерно постепенное оскудение и измельчание этих самых вотчин. Они дробились в процессе наследования, а зачастую переходили в земли монастырские, потому что была такая практика. Чтобы замолить собственные грехи, бояре перед смертью отписывали земли монастырям. В результате у церкви появлялись огромные земельные владения, а земля, которая находилась в государевой службе, становилась все меньше, меньше и меньше. Если же передать землю на правах поместья, то в этом случае право продажи этой земли у помещика нет, право дарения тому же монастырю нет. Эта земля из государевой службы не уходит. Поэтому все больше вотчин становятся постепенно поместьями. Сам термин «поместье» появился в связи с помещением людей царского, точнее, великокняжеского государева двора на землю. Поместная система стала основой русского государства на достаточно долгий период времени и основой существования русского служилого дворянства, основного воинского сословия Московской Руси. Сложилась эта поместная система не сразу. Для того, чтобы она сложилась, необходимо было, чтобы был некий излишек земель, которые можно было раздать на условиях несения государственной службы. И такой излишек земель московское государство получило после присоединения Новгорода. Когда у нас новгородских бояр их вотчин лишили, переселив многих на низ в земли великого княжения, то в руках у князя в государевой казне оказалось немало свободной земли, которую можно было помещикам раздавать. Раздача этой земли имела вполне конкретное военно-экономическое обоснование. Вот все эти походы по присоединению земель, борьба с Ордой, борьба с Великим княжеством Литовским. Мощное русское государство требовало многочисленной армии. И старые княжеские и боярские дружины такую армию обеспечить не могли, хотя бы потому, что вооружение каждого воина стоило очень дорого. Казна, не имевшая постоянного притока серебра, тратившая немалые средства на ведение активной внешней политики, испытывала недостаток денег, которые можно было бы направить на содержание войска. Поэтому решили сделать как? А пускай воин сам себя содержит и кормит с земли. Мы ему даем землю, воин теперь сам себя обеспечивает всем необходимым снаряжением. Воин, кормящийся земли, получивший землю в поместье, и спомещенный на землю, сам себя обеспечивает боевым конем, доспехами, вооружением, и конно, людно и оружно должен прибыть князю на службу, если князь это прикажет. Понятно, что сама земля не родит ни коня, ни доспехи, ни вооружения. Поэтому землю нужно было раздавать вместе с крестьянами. И вот здесь вот у нас и появляется то, что на Руси назовут крепостным правом. Прикрепление свободных общинников крестьян, свободных земледельцев к земле. Поместное войско государству необходимо. Помещик должен быть обеспечен. Сам он пахать землю не будет, выращивать хлеб не будет. Ему надо воевать за государя, нести государеву службу. Значит, мы дадим вместе с землей какое-то количество крестьян. Обычно небольшое. Чтобы эти крестьяне поили, кормили, обихаживали своего помещика, отдавая часть своего урожая на его прокорм и снаряжение. Понятно, что крестьяне не горели желанием отдавать часть своего урожая на содержание помещика. Они, конечно, понимали, что помещик несет государеву службу, и их крестьян тоже тем самым защищает от разорительных набегов литовцев или ордынцев, но это было понимание такое еще неявственно проявившееся. Поэтому крестьяне зачастую от помещиков уходили. Содержать помещика небольшой крестьянской общиной, небольшой деревней, там в 4-5 дворов, было достаточно сложно. Крестьяне разбегались, предпочитая переходить, кстати, не на свободные земли, а к более состоятельным боярам или к более состоятельным монастырям, становясь монастырскими или боярскими вотчинами крестьянами. Помещик в этом случае просто тупо разорялся. А разоряться помещику было позволить нельзя, он основа войска. Поэтому у нас начинается закрепощение крестьян. Крестьян прикрепляют к земле, создавая систему крепостного права. И впервые эта система у нас нашла свое документальное оформление в уже помянутом мною Великокняжеском судебнике 1497 года. Великокняжеский судебник 1497 года очень любопытный документ, который устанавливает нормы во многих областях права, во многих отраслях права. Но вот главное с исторической точки зрения это то, что с этого момента начинается процесс закрепощения крестьян. Им запрещают свободно от своего помещика уходить. К этому моменту все русское крестьянство делится на три категории. Крестьяне владельческие, то есть вотчинные, принадлежащие боярам, или монастырские, или удельные, принадлежащие удельным князьям. Крестьяне дворцовые, принадлежащие зависимые лично от великого князя. Но большинство крестьян были крестьянами так называемыми черносошными, крестьянами черной сохи, то есть те, кто платили налоги в государство, но личная свобода которых ограничена не была. Черносошные или государственные крестьяне составляли большинство, и вот их-то и начинают постепенно закрепощать, раздавая эти земли в поместье служилым людям московского государя. В судебнике 1497 года устанавливается норма о том, что крестьянин, если хочет, может перейти от своего помещика к другому помещику на свободные земли, в монастырь, к боярину, куда хочет, туда и может уйти, но только в течение 2 недель в году. Приурочивались эти 2 недели к празднику церковному Юрьева дня осеннего, то есть празднику Святого Георгия, который выпадал на 26 ноября. Это не случайно, это связано с тем, что к этому моменту крестьянин уже собрал урожай, впереди зима, и помещику крестьянин, в общем-то, уже не очень нужен на какие-нибудь несколько месяцев. Не страшно, если в этот момент он перейдет. Неделю до Юрьева дня осеннего и неделю после Юрьева дня осеннего крестьянин мог использовать для перехода. Но переход этот был не просто так. Важным моментом закрепощения крестьян стало установление так называемого пожилого или пожилого. По-разному говорят, наверное, правильнее говорить все-таки пожилое. Но я почему-то привык говорить пожилое, видимо, так вот неправильно сформировал свой лексикон. Поэтому если я буду говорить пожилое вместо пожилого, это будем считать оговоркой, и заранее приношу за них свои извинения. Так вот, это самое пожилое, это была плата, которую должен был внести крестьянин своему помещику за проживание на его земле. Полный размер пожилого составлял рубль. В равнинной местности, удаленной от леса, то есть там, где, собственно говоря, основные пашни и были, а в лесистой местности, там, где земледелием заниматься не так удобно, составлял всего полтину, ну, то есть 50 денег, половину рубля. Полный размер пожилого выплачивался, если крестьянин прожил на земле помещика 4 года, если прожил меньше и хочет уйти, соответственно, пропорционально сумма пожилого уменьшалась. Вот такая норма была записана в судебнике. Насколько эта норма соблюдалась на практике, сказать трудно. Конечно, помещики даже с выплатой пожилого не горели желанием своих крепостных крестьян отдавать. Крепостной крестьянин – это основа благосостояния помещика. Так что в данном случае можно сказать, что Пожилое ограничивало возможность крестьян от помещика уйти, даже в Юрьев день. Даже привезя вот этот выкуп, выход своему помещику, крестьяне оказывались в сложном положении. Надо сказать, что наше российское крестьянство в этот момент особо зажиточным не было. Русские земли всегда зона рискованного земледелия. И в этот момент у нас все еще сохраняются такие архаичные формы землепользования, как подсека или перелог. Далеко не везде перешли к более прогрессивной трехпольной системе севооборота, когда часть земли, треть, находится под паром, то есть отдыхает, часть засевается под снег осенью, так называемые озимые, а часть засевается весной, это так называемые яровые. Трехпольная система позволяла восстанавливать плодородие земель, которые давали очень невысокий урожай. Средний урожай в 15 веке составляет сам 3. То есть на один мешок посаженного зерна крестьянин получал 3 мешка. Да? Один из которых ему нужно было потратить на прокорм самого себя, а другой на сев на следующий год, на следующий сезон сельскохозяйственный. Ну а третий мешок мог пойти на всевозможные выплаты, либо остаться в прибыли самого крестьянина. Так вот, если мы с вами посмотрим, мы увидим, что пожилое, в общем-то, сильно ограничивало возможности крестьян на свободный уход. Я провел такое небольшое исследование, когда готовил эту лекцию, попытался найти информацию о размере пожилого, точнее о том, какое количество зерна нужно было предоставить крестьянину в качестве выплаты вот этого самого пожилого на 1 рубль серебра. Понятно, что цены на хлеб в 15 веке, как и в предыдущие и в последующие века, сильно колебались, но в среднем мы можем сказать, что в 1472 году средняя цена на хлеб, на рожь, на основной хлеб, на основной злак Руси, составляла 5 денег за четверть. Деньга – это мелкая серебряная монета, 1/100 от рубля, то есть приблизительно 1 грамм серебра. Так вот, четверть – это 6,5 пудов, или 100 килограмм ржи стоило 5 денег. В рубле, который нужно было выплатить в качестве пожилого, да, было, соответственно, 100 денег, то есть получается, что пожилое, умножаем 100 на 20, составляло 2000 килограмм зерна. 2000 килограмм ржи, 2 тонны ржи крестьянин должен был отдать. Приблизительные подсчеты урожайности говорят о том, что с одного крестьянского надела, который в этот момент составлял приблизительно 10-15 десятин, с учетом того, что только треть этого надела использовалась под засев, да, второй лежал, вторая треть лежала под паром, третья для яровых культур, да, человек получал где-то 35 пудов на десятину. 5 десятин, 175 пудов, то есть мы имеем в данном случае 2 тонны 800 килограмм зерна урожая, который крестьянин мог получить. И вот, соответственно, 2 тонны из этих 2800 нужно было отдать в качестве пожилого. Очень немногие крестьяне пожилое могли заплатить. Неудивительно, что за них пожилое платили, в общем-то, их будущие владельцы зачастую. Зачастую монастыри были готовы, так сказать, кредитовать переходящих в Юрьев день крестьян, потому что рабочие руки на Руси очень ценились. Напомню, что в XIV веке не только по Европе, но и по Руси прошла великая эпидемия великой чумы, выкосившая огромное количество населения, и рабочие руки ценились весьма и весьма. Заканчивая разговор о русском государстве в конце 15-го, начале 16 века, обязательно нужно сказать и о русской армии, которая в этот момент очень серьезно меняется. Ну, во-первых, ученые, военные историки отмечают, что именно в этот период начинается процесс трансформации русского войска. 15 век – это век, когда русское войско, войско московского государя, приобретает однозначные восточные черты. Происходит ориентализация русского военного дела. Теперь русский воин не похож на европейского закованного в броню рыцаря. Теперь он скорее похож на гораздо более легко вооруженного восточного турецкого или татарского всадника. И связано это в первую очередь с тем, что численность войска растет, а большие затраты на хороших рыцарских коней, на большое серьезное вооружение становятся для многих просто неподъемными. Основу войска составляют теперь поместная конница, эти самые помещики, посаженные на землю. В основном в походы теперь отправляется к княжеский двор, состоявший из государевых людей на государевой службе. Собственно, сам княжеский двор в конце 15-го, начале 16 века был невелик. Скажем, в Смоленском походе 1514 года, когда князь Василий III Смоленск взял, численность этого самого княжеского полка составляла всего 150 всадников. Но кроме этого, кроме княжеского двора, был еще и московский государев полк, да, то есть полк, состоящий из подмосковных помещиков, имевших поместья рядом с Москвой. В составе этого государева полка были и бояре, да, и другие служилые люди. Кроме того, все территории русского государства должны были выставлять свои городские ополчения, свои городские полки. Правда, городские полки того времени – это вот не все мужское население, которое поднялось в один момент, взяло в руки дубину народного гнева и пошло сокрушать врага. Нет. Ага. Ополчения того периода, городовые полки того периода – это все-таки профессиональные воины-помещики, которые селились на землях вокруг этих самых городов. Практически вокруг каждого города складывалась своя воинская корпорация, и когда мы читаем в летописях, что в поход пошли новгородцы, это значит, пошел новгородский городовой полк, новгородская служилая корпорация. Пошли рязанцы, это значит, не рязанские крестьяне бросили плуги, взяли вилы и пошли сокрушать врага. Нет, это рязанские помещики сели на коней и отправились нести службу. Очень редко и в основном только для вспомогательной обозной службы подымалась так называемая рубленная или посошная рать, то есть ополчение, уже состоящее из крестьян. Набиралась такая рать с определенного количества крестьянских дворов и в основном служила как раз в обозе. Тем более, что обоз в 15 веке великого московского князя становится все больше и больше, а в 16-м еще больше возрастает. Связано это было с широким распространением артиллерии. Уже в конце 14 века мы видим первое применение московскими князьями огнестрельных орудий. В 15-м, в начале 16 века пушечный наряд великого московского князя – это уже десятки, а иногда и сотни артиллерийских стволов, которые нужно было обслуживать. Еще одной частью русской армии 15-16 веков были отряды всевозможных служилых татар или наемные отряды из Литвы или даже из Европы, но вот такие войска носили скорее нерегулярный характер. Некоторые историки отмечают, что уже в начале 16 века на службе у московских князей появляются казачьи отряды из лихих людей, живших по окраинам государства. Можно ли говорить о возникновении казаков уже в 16 веке? Вопрос дискуссионный, но тем не менее где-то это отмечается. Таким образом, структура русской армии всерьез усложняется и требует серьезного руководства. И вот этому руководству страшно мешают знаменитые местнические споры князей. В этот момент войско делится вот на те самые знаменитые полки, о которых мы с вами знаем из традиционного описания Куликовской битвы. Выделяется в качестве постоянных организационных единиц большой или государев полк, полки правой и левой руки, передовой полк, сторожевой полк или ертаул, которые теперь не только тактическое значение имеют, но и стратегическое, как самостоятельные отдельные воинские корпуса, которые могут действовать вполне себе независимо. Вопрос о численности русской армии в этот период, вопрос сильно дискуссионный. Если мы почитаем летопись, там указываются огромные какие-то цифры, в сотни тысяч человек. Выяснить точно, какова была численность, достаточно проблематично, но мы можем экстраполировать имеющиеся у нас данные, скажем, середины 16 века. Понятно, что это достаточно условно, но тем не менее. Мы с вами знаем, что в одном из крупнейших походов русского государства, в Полоцком походе, во время Ливонской войны, в царствовании Ивана Грозного, Москва в 1563 году подымает все силы свои воинские, напрягши 35 тысяч человек. 35 тысяч человек войска. Вряд ли в 15 веке, когда территория московского государства была меньше, чем при Иване Грозном, большие войска можно было выставить. Таким образом, скорее всего, численность войска московского государя составляет тысячи, ну, может быть, там чуть более 10-12 тысяч человек в каждом крупном военном походе. В мелких походах еще меньше. Таким образом, мы с вами видим очень серьезные изменения, которые происходят в русском государстве в этот период. Они касаются и социально-экономических моментов. У нас начинается процесс закрепощения крестьян с судебника 1497 года, с появления понятий «Юрьев день» и «пожилое», точнее «пожилое». В этот момент мы видим совершенствование системы государственного управления, где большое значение приобретают дворец и казна великого князя, как государственные учреждения. Мы видим процесс усиления самодержавной власти князей. Это все подводит русское государство к тому периоду, когда у нас уже будет складываться, как говорят историки, абсолютная монархия. Но такая абсолютная монархия – это дело более поздних времен. Вот здесь вот мы с вами останавливаемся. Дальше перед нами очень любопытный период, период, связанный с одним из самых неоднозначных наших правителей, с Иваном Васильевичем IV, Иваном Васильевичем Грозным, о котором мы уже записали и опубликовали лекции, когда начинали наш исторический цикл 2 года назад. Впрочем, между днем нынешним и лекциями о Грозном должна быть еще одна лекция, следующая лекция о культуре Руси, в 13, 14, 15 веках. А пока большое спасибо за внимание. Всего доброго.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 16:00 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. В Запорожской области дрон ударил по рейсовому автобусу. Налет совершен на трассе Р-280 при выезде из села Кирпичное, сообщил глава региона Евгений Балецкий. По его словам, транспортное средство выполняло рейс Мелитополь-Кирпичное-Фруктовое. У автобуса фрагментами сбитого беспилотника повреждены боковая часть и остекление. На момент атаки в нем находились водители и 2 пассажира. Пострадавших нет. 5 поездов Таврия задерживаются из-за ограничений на Крымском мосту. Об этом сообщил оператор железнодорожных пассажирских перевозок в Крым и Севастополь «Гранд Сервис Экспресс». По состоянию на 14 часов по Москве с опозданием следуют 3 поезда из Крыма. Состав «Керчь-Москва» задерживается примерно на 9 часов. Еще 2 поезда в Москву и Омск отстают от графика на 4,5. В сторону Крыма задерживаются 2 поезда из Москвы на 7 и 3 часа соответственно. В компании также сообщили, что 21 и 22 июня все поезда Таврия будут начинать и завершать маршруты на станции Керчь-Южная. Кроме того, один из поездов в Москву отправится раньше запланированного времени. В Польше арестовали гражданина Грузии по подозрению в убийстве художника Семена Скрипецкого. Настоящее имя — Роберт Кузовков. Районный суд в Люблине отправил его под стражу на 3 месяца. Фигурант свою вину не признает и от дачи показаний отказывается. Он задержан в четверг утром в одном из хостелов под Варшавой. По данным полиции, мужчина, скорее всего, действовал в одиночку, но следователи не исключают того, что ему кто-то мог помочь в организации покушения, передает Речь Посполитая. Скрипецкого убили утром 15 июня в одном из жилых кварталов города Бялоподляска. Нападавший выстрелил в него из краткоствольного оружия 5 раз. Формат школьных выпускных определят региональные власти, образовательные организации и родители. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Ведомство уделяет приоритетное внимание сохранению школьных традиций. В 2025-26 учебном годах выпускные в школах запланированы на 27 июня. По словам аналитиков, зумеры относятся сдержанно к шумным вечеринкам и демонстративному потреблению. Официальный курс юаня от Центробанка на выходные – 10 рублей 81 копейка, доллара – 73 рубля 44 копейки, евро – 84 рубля 17 копеек. И о погоде сейчас в российской столице – плюс 25, ясно. В ближайшие 2 часа осадки маловероятны. Евгения Егошина, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
3: 94,8.
5: Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
3: Проводим ликбез на тему тренировок и питания
5: в программе «Про фитнес». В это воскресенье тема программы «Международный день йоги». В эфире специалист по движению, член Международного йога-альянса Оксана Макарова. В это воскресенье после 19 часов в программе Екатерины Родиной «Про фитнес». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
7: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
6: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
7: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
6: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар. Рок-радар.
7: Включите ваши приемники на полную мощность.
5: Каждое воскресенье после 8 вечера.
7: Всего вам доброго и слушайте рок.
6: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
8: Повтор лучшего.
5: Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Здравствуйте! Мы продолжаем цикл передач под общим названием «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что эта программа посвящена разнообразным темам, связанным с нашими ежедневными практиками, различными укладами жизни, всему тому, что мы часто пренебрежительно называем бытом. Однако наша программа стремится показать, что многие стороны повседневности являются важнейшей частью культуры и во многом предопределяют и формируют ее развитие. Сегодня мы поговорим на очень важную тему, которая стоит на перекрестке, собственно, нашего житейского опыта, наших представлений и правового сознания. Я назвала нашу программу «Культура и правовое сознание» и попытаюсь кратко объяснить, почему. Но дело в том, что с младенческого возраста в семье, в школе, в детском саду нам прививают какие-то представления о справедливости, о совести. Да? И мы перенимаем некоторую систему ценностей, не только индивидуальную, скажем, в вашей семье, но и некоторую общую бытовую, представление обществе о справедливости. И в какой-то момент эти представления так или иначе начинают либо устраивать конфронтацию, либо соединяться с правом, с системой, собственно, правового сознания. И любопытно, как часто, и совсем не только в нашей стране, во всех странах, часто бывает, что это представление о справедливости и совести, но действительно становится конфликтным с той системой правовых норм, которая складывается в течение долгого времени. Вот как это происходит, да, каким специфическим образом происходит взаимодействие общества, системы законов, мы сегодня поговорим с вами, отталкиваясь от очень интересной книги Татьяны Борисовой, которая называется «Когда велит совесть. Культурные истоки судебной реформы 1864 года в России». И сегодня наши гости, с которыми мы будем беседовать, это автор книги Татьяна Борисова. Она историк права, доцент и старший сотрудник Высшей школы экономики и Европейского университета в Санкт-Петербурге. Татьяна, здравствуйте.
10: Здравствуйте, Ирина.
9: А второй наш гость Константин Боленко, научный редактор книги «Историк». Константин, здравствуйте.
11: Здравствуйте, Ирина.
9: Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. На самом деле, когда я читала книгу, я как-то с неожиданным образом вспомнила старый советский фильм «Берегись автомобиля», где, собственно, вот конфликт представления справедливости человека и системы закона, и закона, да, вдруг вступает в неожиданное противоречие. Ну, человек считает, что есть жулики, которых, значит, суд не может судить, и право его никак не может как бы прижать к стенке, он начинает таким вот народным мстителем пытаться саму идею совести применить на практике, а именно самому осудить этих жуликов. И в данном случае, да, вот эта идея суда по понятиям, в кавычках, наших представлений, и суда по закону, и это такая невероятная дилемма, которая была поставлена в советское время, что даже в каком-то смысле неожиданно. Но могу привести еще один замечательный уже литературный пример. Ну, у Салтыкова-Щедрина в «Истории одного города», там, значит, спрашивает один из героев, мы как будем судить, по любви или по закону? Значит, по любви, закричали жители. Так вот, Татьяна, мой первый вопрос. А каким образом, и мы сейчас говорим не только о России, да, а вообще этот вечный конфликт, представление общества о справедливости и как это закрепляется законодательно, а вот как он решается в разные периоды? Вот, может быть, мы бы посмотрели на какой-то исторически очень важный случай, да, и, может быть, не в России, а, скажем, в европейской стране, и попытались бы посмотреть, а как это решается в России. Хотелось бы сделать какой-то такой сравнительный момент. Какие, например, да, есть события, скажем, в европейской истории, где это как бы представление о совести в обществе и, скажем, закона приходят в непримиримое противоречие.
10: Спасибо, очень интересно. И действительно, вы совершенно правы. Вот совесть и закон, наше представление о том, как должно быть вот, по нашему чувству справедливости и как оно должно быть по закону, это большая сложная тема. И вот вы спросили про европейский опыт, а мне хочется здесь подчеркнуть очень важное и, к сожалению, малоизвестное в России европейское произведение замечательного драматурга, поэта Оскара Уальда, которое называлось «Вера». Это знаменитая пьеса о деле Веры Засулич, потому что Засулич потрясла мировую общественность, как известно. Ее как бы громкое оправдание в России в 1879 года после покушения на петербургского градоначальника Трепова, это было что-то феноменальное, которое удивило мир по очень разным причинам. Но одна из очень важных причин, которую подчеркивали те, кто пытался объяснить это оправдание, такое снисхождение, которое последовало после покушения на основное право человека. Основное право человека – это право на жизнь. Да? И когда убийство, факт убийства очевиден, доказан, и при этом человека объявляют свободным от преследования, невиновным. Это действительно удивительный опыт, но в России его трактовали как опыт милосердия. И мне кажется, вот это то, что очень потрясло как бы, мировую общественность. И вот заставило Оскара Уальда такую пьесу написать, и были показы в Англии, были показы в Америке, и это то, что как бы будоражило мир. Вот такой случай. И меня как раз в этой книге, которую я очень рада была опубликовать в «Новом литературном обозрении», заинтересовало, как такое стало возможно. Как у простых присяжных появилась огромная власть по совести решать о факте преступления, о вине за преступление, которое, очевидно, было совершено. Она стреляла в Трепова с 11 шагов, но они ее оправдали из милосердия. И вот моя книга, она пытается объяснить, я рассматриваю разные исторические источники, показывающие, откуда взялась вот эта вот вера в справедливость совести и в то, что закон в России должен опираться на моральное чувство справедливости подданных людей, населения.
9: Ну, я бы сказала, что это ведь очень такая зыбкая почва. А представление о справедливости, во-первых, в разных слоях общества может быть разное. Да? И в данном случае, когда я читала, я понимала, что отчасти можно понять атмосферу пореформенного периода, радикализацию общества, и мы об этом еще поговорим, да, в общем, довольно костная система судопроизводства и столкновение модерности, да, вот с такой традиционной системой. Реально. Но я, например, когда это читала, мне пришло в голову, ну, например, да, суд Линча в Америке. Это же тоже идея вне правового, так сказать, да, суда, когда даже может быть понятно, что человек совершил преступление, никакой суд не состоится, его просто вешают на ветке и не очень сообразуясь со всеми процедурами. И, грубо говоря, а как к этому относиться, по большому счету? Даже если 100% люди знают, что это преступник, хотя могут и ошибаться. А вот, Константин, мне кажется, что важность этой книги, постановки этого вопроса, да, плохо разрешимого, насколько совесть может быть инструментом. А как она может быть инструментом при вынесении каких-то... И почему она так становится важна в некоторые периоды времени?
11: Позволю себе сначала небольшую реплику. Все-таки, слава богу, Вера Засулич не убила Трепова. Она его только ранила. Иначе бы, наверное, приговор был бы совершенно другим. Именно тот факт, что она не только его ранила, но она и не пыталась его убить, о чем она сама заявила на процессе, то, что ее акт носил такой демонстративный характер, это была действительно, ну, можно сказать, индивидуальная вооруженная демонстрация, скорее, чем именно покушение на убийство, на самом деле и спас ее, на самом деле и позволил судьям, позволил присяжным, правильнее сказать, вынести ей оправдательный вердикт. Что касается совести, да, действительно, дилемма между законом и совестью, она важна, но я бы сейчас вышел даже за рамки совести. Скорее, это дилемма между законом и моралью, где совесть выступает, ну, скорее, неким механизмом, проецирующим мораль на окружающий мир и на какие-то происходящие в нем действия. Это противоречие было всегда. И судить по закону или не только по закону, в каком объеме применять милость, имеет ли суд низших инстанций, для России эта проблема была всегда очень актуальна, да, оказывать снисхождение или это имеют право только высшие инстанции, а в конце концов только монарх. Эта проблема для России была очень острой. Недаром в России на самом деле суды, собственно, уголовное судопроизводство было очень жестоким, потому что подразумевалось, особенно это касалось дел о политических и государственных преступлениях, ну, право милости – это у монарха, да, право снисхождения – это у более высоких инстанций. И поэтому, когда в России, по сути, да, вот это право на милость получили не то чтобы даже судьи, да, а вот участники судебного процесса, судьями не являющиеся, то это была ноша, которую было очень трудно выдержать. Но я думаю, что больше гораздо об этом расскажет Татьяна. Я думаю, что мы уже так сильно забежали вперед. Да,
9: да, знаете, но мы сейчас вернемся. И то, что мне кажется, вот центральный нерв книги, это столкновение модерности, да, то есть современного мира с архаическим институтом абсолютизма в России. И ведь, что мне кажется важно, вот эти исторические экскурсы, которые есть в книге, значит, показывают, но это, в общем, не уникальное явление, да, потому что, значит, несколько веков противостояния монархии и, скажем, гражданского общества, так условно назовем, да, оно проходило ведь во всех странах. Вот мне просто бы хотелось, да, потому что очень часто у нас есть такая тенденция все время рассматривать Россию как некоторый уникальный кейс. А на самом деле проблема абсолютной власти, попытки ее ограничения, проблема законности и незаконности, она стояла ведь перед всеми, прежде всего, европейскими странами. Ну вот, я не знаю, но кейс, например, французской монархии. Татьяна, может быть, как-то пару слов скажете об этом?
10: Безусловно, безусловно. Даже вот знаменитый кодекс Наполеона, вот гражданский кодекс начала XIX века, всем известный, да, это кодекс монарха, отца и мужа. Да. По статьям этого кодекса отец мог привести в участок вот там ослушавшегося его сына или, опять же, не слушающуюся его жену и требовать заключения под стражу. И эти нормы действовали до середины XX века. Да? То есть вот эта вот власть, которую поддерживает как бы вся структура абсолютистского государства, это вот, она лежит в основе уголовного права в принципе. А знаменитый германский ученый-историк Райнхард Козелик, он как раз показал, что критика просвещенческая абсолютизма и вообще идея вот такого как бы абсолютистского произвола подавляющего человека, да, отрицающего базовые права человека,

0: любому произволу, пусть даже законному над ним, да, пусть даже его назовут разбойничьему, но в каждом человеке есть такое внутреннее понимание свободы, правды и права. И он ему должен и будет сопротивляться. Это очень такая интересная, важная тема, которая, в принципе, проходит красную нитью через вот модерную, такую просвещенческую вот логику развития.
1: Ну вот, на самом деле, о том вы тоже пишете в книге, что борьба, например, французского абсолютизма с как бы рождающимся гражданским обществом стояла в том, что как бы монарх выводил себя из-под каких-то, да, законов людских. Он выстраивал некоторую систему законов, автором которых он был, и он как ответственен только перед Богом. Да, с чем, собственно говоря, и боролось большое количество времени и аристократы, и потом третье сословие и так далее. Вот, Константин, я не знаю, насколько эта тема вам близка, но ведь мне кажется, о чем писал тот же Анисимов, да, проблема-то абсолютизма в России была, что Петр I, ну, вывел себя из-под власти даже собственных законов. А вот не это ли есть проблема затянувшаяся, так сказать, да, деспотической монархической власти, которая потом, собственно, и рухнула? Вот, вот этот вот нюанс, я не знаю, вам как-то интересно обсудить, или Татьяна знает это лучше?
0: И я просто хотела сказать, что Константин же специалист по вот этому суду над декабристами, и, надо сказать, европейская общественность как раз переживала о том, что декабристов слишком милостиво судят, и слишком милостивые были приговоры. Вот, Константин, поправьте меня, если что-то не так припоминаю, потому что это был бунт, это было очень серьезное вооруженное выступление против монархии, и то, как это освещалось, тоже такой очень интересный такой сравнительный ракурс, как бы Россия в мире. И я надеюсь, Константин об этом скажет. Но мы должны, мне кажется, не забывать о том, что, в принципе, суверенная власть, как ее разбирают теоретики, она всегда себя ставит выше закона. Она стоит над законом, она творит закон и нарушает закон, создавая новый закон. То есть это очень такая интересная тема власти, ее такого величия, ее такой вот потенциальной левиафановской мощи, которая в любом правовом порядке есть, и дальше любой правовой порядок с этим работает, пытаясь это усмирить, узаконить, вписать в определенные нормы. Но это нерв любой государственной системы.
1: Но все-таки, знаете, вот когда Петр I, значит, фактически вывел монархию из-под вообще любой власти и собственных законов, то даже историки об этом пишут, что даже Людовик XIV, самый абсолютный монарх Франции, не мог себе позволить то, что мог делать Петр. Потому что Людовик XIV должен был считаться с ближайшим кругом. Да? Были какие-то права у аристократии, да? Были какие-то права у третьего сословия. А при всем его самовластии, извините, да, он какие-то законы и договоренности вынужден был соблюдать, в противном случае могли быть большие неприятности. А вот в данном случае царская власть в России, вот каким образом она существовала?
2: Ну, надо сказать, что не только царская власть, вообще, ну, скажем, назовем ее так, исполнительная власть, да, она была очень серьезно, в отличие от той же самой Франции, да, она была более свободна в силу того, что в России действительно куда менее развитая была именно юридическая традиция, менее, ну, практически не сформировавшимся было то, что можно назвать юридическим сообществом. Соответственно, было меньше уважения именно к праву как таковому. Ну, то, что на Западе вырастало из, на самом деле, вот этой развитой тысячелетней традиции римского права. Ну, не было в России юристов с таким авторитетом и такого уровня, как именно как корпорации, да, не говоря уже о юристах даже единичных. По сути, носителями юридической традиции, если брать именно судебную часть, да, были не судьи в России, а были секретари судей. Ну, или там подьячие, да, их заменяющие в допетровское и в раннепетровское время. И поэтому, да, уважение к закону, уважение к праву, оно было гораздо меньше. не было этого противовеса.

0: не было, ну да, хоть понятно, что противовеса не там стопроцентного, но тем не менее его не было в России так, как на Западе. И поэтому теория разделения властей в России родиться в принципе не могла. Она могла родиться только на Западе. Там, где можно было рассматривать суд как что-то все-таки отдельное, хоть в какой-то мере отдельное от власти исполнительной, монаршей в том числе.
1: Ну, то есть я бы сказала то, что вы, Татьяна, показываете в книге, что вот это понятие совести, да, этический разворот власти, это была, так сказать, вынужденная компенсация за отсутствие вот, да, разделения властей. То есть невозможность выстроить некоторую юридическую четкую систему, даже внутри абсолютизма, грубо говоря, заставляло общество, если я правильно поняла, да, складывать некоторую вот систему понятий этических и попытка навязать их, собственно, власти, ну, судите справедливо, да, я правильно понимаю, что это вот, да, ну, последствия того, что монархическая власть подавила всякую систему разделения управления внутри государства.
2: Мне кажется, здесь вот на самом деле, вот хорошо, что мы здесь снова к совести возвращаемся, потому что если вот мы с вами вспомним основные государственные законы и особенно их последнюю редакцию 1906 года, когда Россия стала думской монархией, да, когда заработал парламент, Государственная Дума, народные представители были впервые избраны, осталась очень важная строчка, несмотря вот на этот новый парламентский характер общественного государственного устройства в России, что монарх российский есть монарх самодержавный. Повиноваться ему не на страх, а на совесть. Сам Господь Бог повелевает. И очень важное здесь у нас условие – это православная религия государя. То есть вот это вот обязательство по совести народа перед государем, но и обязательство монарха перед Богом за народ. Это вот некий такой вот контракт, договор по совести о справедливом устройстве власти в России. А юридическое как бы оформление этого договора уже становится вещью, сказала, вторичной. Первичной действительно выступает скорее вот этот вот моральный, совестливый договор, основанный на вере. Это очень интересная, важная тема, которую за советское антирелигиозное правление немножко все подзабыли. А ее очень важно, вот эту вот основу исследовать, и о ней говорить, и обращаться.
1: Вы знаете, но вообще, на самом деле, это очень интересный момент. Я просто подумала, что если вот в этом ракурсе, да, рассматривать развитие правовой системы, то в советское время, ну, собственно, тезис правозащитников «соблюдайте собственные законы», он вообще восходит к этой традиции. Пусть какой, да, каков ни суров закон, пусть он будет законом, который не разрушается какими-то указами, постановлениями, которые, собственно говоря, собственно, эти же законы часто дискредитируют. Тогда получается, это какая-то длинная традиция вот этого столкновения, да, и некоторые стихийно оформляющиеся идеи справедливости, совести и так далее, и жесткого законодательства, которое не хочет принимать и понимать, например, меняющееся время. Мы еще о чем поговорим, да, значит, вот изменение сознания и так далее. Но вот мы сейчас прервемся на некоторое время, мы уходим на перерыв. После него мы, наверное, начнем вот с этой проблемы, как меняющееся общество, да, так или иначе реагирует на старые законы и какие способы изменения законов, примиряясь как бы к новой действительности. Так что прошу наших радиослушателей, не переключайтесь.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: 16:30 в российской столице, в студии Евгения Егушина. Здравствуйте. Джей Ди Венс заявил о большом прогрессе, достигнутом на переговорах в Швейцарии. Встреча проходит на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и угрозы срыва предварительного мирного соглашения. «Я рассчитываю, что мы в ближайшее время добьемся дополнительного прогресса», сказал вице-президент США журналистам. Ранее МИД Катара объявил о начале переговоров делегации США и Ирана в швейцарском Брюгенштоке с участием представителей Катара и Пакистана. Как уточнили в ведомстве, стороны сформировали технические группы для выработки итогового соглашения. Иран не будет взимать сборы в Ормузском проливе в ближайшие 60 дней. В регионе будет сохранено свободное судоходство, заявили в МИДе Пакистана. С таким заявлением в интервью телеканалу «Аль-Арабия» выступил министр иностранных дел страны Исхак Дар. По его словам, ситуация в стратегически важном проливе должна вернуться к состоянию, существовавшему до начала военного конфликта. Глава пакистанского МИДа также отметил, что Китай выступает за свободный проход судов в обоих направлениях без введения дополнительных сборов. Ранее власти Катара сообщили о начале переговоров между делегациями США и Ирана в Швейцарии. В консультациях участие принимают представители Катара и Пакистана. Отмечается, что стороны уже сформировали технические группы для подготовки итогового соглашения. В аэропорту Сочи сняты ограничения. Авиагавань принимает и выпускает самолеты, сообщили в Росавиации. Меры принимались для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. К утру субботы в Сочи задерживались 111 рейсов. ФРГ хотят прекратить выплачивать находящимся в стране украинцам пособия по безработице. С инициативой выступил премьер-министр Баварии Маркус Зедер. Он также призвал увеличить число депортируемых мигрантов и способствовать их добровольному выезду из страны. Ранее в Германии ужесточили правила получения социальной помощи украинскими беженцами. Теперь их могут полностью лишить выплат даже после одного отказа от подходящей работы при отсутствии уважительных причин. Также сообщалось, что находящиеся в Польше украинцы, которые не имеют официального места работы и не отчисляют взносы в фонд соцстраха, лишились права на получение детских пособий. В Минпросвещении рассказали о форматах школьных выпускных. Их будут определять региональные власти, сами образовательные организации и родители, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, ведомство уделяет особое внимание сохранению школьных традиций. Однако конкретные решения будут приниматься на местах с учетом региональных особенностей и пожеланий семей. В этом учебном году выпускные в школах запланированы на 27 июня. Эксперты отмечают, что представители поколения зумеров предпочитают более сдержанные форматы праздников и менее ориентированы на демонстративное потребление. О погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 25, ясно и без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
3: Говорит Москва. 94,8. Реклама.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да, а также букинг и подписки.
7: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
8: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
9: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
8: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
10: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
11: Наставничество – это когда опыт становится опорой для других, когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь».
12: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
13: Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем.
11: В это воскресенье тема программы «Журналистика сегодня». В эфире профессор, директор Центрального дома журналистов Вячеслав Умановский. Ведущий – журналист Андрей Бинев. Каждое воскресенье после 17 часов. Гость в студии. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Приложение «Говорит Москва». Звонки в прямой эфир, голосование и смс-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции. Слушать, думать, качать. В App Store и Google Play.
13: Право знать. Говорит Москва.
11: Повтор лучшего. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Культура повседневности.
1: Мы продолжаем нашу программу в рамках проекта «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня говорим на такую важную тему, как культура и правовое сознание. То есть как некоторое общекультурное представление о норме, об этике, о совести и так далее, так или иначе вступает в взаимодействие с системой законов, законодательства. И напомню, что мы так или иначе в нашем разговоре отталкиваемся от книги Татьяны Борисовой. Книга называется «Когда велит совесть. Культурные истоки судебной реформы 1864 года в России». И напомню, что гости наши – это автор книги Татьяна Борисова. Она историк права, доцент и старший научный сотрудник Высшей школы экономики Европейского университета в Санкт-Петербурге. И второй наш гость – Константин Боленко, историк и научный редактор книги. Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программа. Так вот, на самом деле, вот мы как бы завершили первую часть нашего разговора некоторым моим вопросом. А каким образом была попытка, сейчас мы, наверное, перейдем просто непосредственно к судебной реформе 1864 года, какая была попытка вот как бы, да, примирить меняющееся представление общества о справедливости и законности и традицию законодательства, которое в России сложилось? И вот то, что мне кажется важным, то, что подчеркивалось в книге, это некоторый поиск компромисса. Да? И я думаю, что то, о чем вы тоже пишете, что, в общем, потрясение от декабристского восстания, которое, в общем, так, на протяжении века оставалось таким главным решением, да, заставляло самодержавную власть так или иначе искать компромисса, чтобы изменения происходили сверху, а не снизу. Так вот, судебная реформа 1864 года, как она пыталась это сделать, чтобы не допустить до социальных катаклизмов? Что было, собственно, вот в самом, так сказать, ядре этих реформ?
2: Да, мне кажется, вот действительно, это связь двух очень важных войн. Вот сначала знаменитой Первой Отечественной войны, войны 12-го года, следствием которой стало декабристское восстание, я думаю, Константин об этом скажет, а потом войны Крымской, которая тоже оставила очень глубокий след в российской истории, потому что и в том, и в другом случае воевали с теми, кому стремились, с теми, на кого равнялись в культурном смысле, с теми, откуда шли как бы моды, новинки, идеи, приходила, перерабатывалась, прорастала в новое. И вот именно с ними была жестокая брань, в которой вырастало свое, и в том числе как бы ощущение своего права. Право решать, участвовать в формировании гражданских институтов. И здесь, мне кажется, надо слово дать Константину, потому что я опиралась очень во многом на его работу, на работу Владимира Сурнановича Парсамова о декабризме как явлении вот такого коренного, ну вот, расхождения в согласии на все как бы веления власти и отказе от своего собственного как бы притязания на голос, Вот, может быть, вы, Константин.
1: Константин, с радостью передам вам слово, пожалуйста.
0: Да, я могу сказать несколько слов. И, наверное, в первую очередь, конечно, это, ну, не могу не выразить своего такого, ну, я бы сказал, изумления, как два совершенно противоположные вроде бы события, грандиозная победа и оглушительное поражение, стали двумя такими мощными модернизационными импульсами. Ну, возвращаясь ближе к теме нашего разговора, должен сказать, что для декабристов, конечно, создание суда присяжных, оно было одной из таких важных программных установок. Вообще реформа суда и введение в России суда присяжных мыслилось как что-то необходимое. Понятно, что судебные вопросы, они не были в числе первостепенных. Мы знаем, какие были в числе первостепенных. Но, тем не менее, этот вопрос стоял, и в программных документах он был зафиксирован. И во время как раз вот этой новой реформаторской волны, уже середины XIX века, вопрос о суде присяжных вновь встал на повестку дня. И понятно почему. Потому что и в том, и в другом случае суд присяжных означает повышение такой субъектности общества. Превращение общества из объекта в субъект, превращение подданных в, ну, пусть не полноправных, пусть не полноценных, но тем не менее уже граждан. И понятно, этот вопрос был не очень прост, вопрос о введении суда присяжных, да, ведь судебная реформа разрабатывалась достаточно долго, он не сразу встал на повестку дня, именно вот, я имею в виду бюрократические учреждения, бюрократические процедуры, учреждения, где это все обсуждалось, но тем не менее, в конце концов, стало ясно, что без этого не обойтись. И, конечно, это связано во многом еще и с тем, что, да, невозможно было судить исключительно по закону. Нужно было, ну, вообще законодатель, судебное законодательство, оно так или иначе движется за развивающейся моралью, представлениями о морали. Да, и было ясно, что России стоит идти здесь по тому пути, по которому шли другие, ну, многие другие западные страны, а именно допустить общество к отправлению правосудия с целью улучшить само правосудие и, ну, в общем, отчасти и переложить ответственность на само общество. Но я думаю, что больше об этом скажет Татьяна уже.
1: Да, вы знаете, а у меня просто один вопрос к Константину. Все-таки я понимаю, что в среде декабристов было очень много разных представлений, более радикальных, менее. Все-таки, если мы сейчас смотрим с дистанции, это все-таки попытка, ну, как бы нового этапа хартии вольности, прежде всего, для дворянства. Или как, да? Ну, ведь на самом деле мы понимаем, в отличие от европейских стран, там, условно говоря, особенно от Великобритании, никакой хартии вольности в России не было, да? И дворянство с большим трудом, ну, я не знаю, да, еще в XVIII веке било за то, чтобы, извините, просто их не секли, как крестьян, да, эти вот, так сказать, милости, которые им, так сказать, давалось, в общем, ну, да, уже не служить, это считалось просто невероятным подарком. Но, в принципе, да, дворяне, как мы понимаем, в России в плане привилегий, прям, скажем, сильно отставали от европейских собратьев и никогда их толком не имели. Так вот, в декабризме, насколько это был разговор исключительно о гражданском обществе, а сколько все-таки попытки подсознательной и сознательной, ну, выстроить какую-то систему привилегий, собственно, для дворянского сословия? Может быть, это наивный вопрос, но он пришел только в голову, вот, когда я читала, да, и слушала вас. Это как? Или это соединялось одно с другим?
0: Я думаю, что это просто соединялось одно с другим, но важно, что в программных документах этого разделения не было. То есть, чтобы они не, какие бы цели они не преследовали для себя лично, да, какие бы существующие стеснения они не пытались преодолеть лично для себя, они, тем не менее, не отделяли себя от России в целом и от российского общества в целом. Если говорить про Великую хартию вольностей, то таким отдаленным ее аналогом скорее можно рассматривать 1730 год, да, и вот те документы, я не беру здесь только те кондиции, которые подписала Анна Иоанновна, а те документы, которые разрабатывались различными группировками знати и дворянства в тот период. Вот там действительно сословное начало, оно доминировал. Здесь же его все-таки уже не было. По крайней мере, его уже почти не было, скажем так.
1: Понятно, да. А простите, Татьяна, вы хотели что-то сказать? Я просто...
2: Да, на самом деле, я как раз очень рада, Ирина, что вы вот уловили одну из таких магистральных линий книги. Это быстрое развитие вот такого нового модернистского общества, вот новых капиталистических реальностей в России XIX века, когда вот вместе с разными, я не знаю, новинками там технологическими, ну, постепенно там, ну, железная дорога появляется, пароходы потом, я не знаю, самые там разные устройства, как бы телеграф, газеты, да, вот мир ускоряется, часы наручные становятся вот такой уже реальностью, да. А с другой стороны, вот эта вот социальная подвижность, социальная неустойчивость, пороки, бордели, да, преступность, эти убиенные младенцы. И мораль, она должна немножечко смягчить вот все, как бы все новое, что обрушивается на как бы человека, который раньше жил вот в гораздо менее, как вам сказать, опасном мире, понимаете?
1: Оказалось. Знаете, простите, это всегда ведь иллюзия. Если в газетах не пишут, то вроде как этого и нет. Это как в советское время, когда не писали о том, что там, не знаю, самолеты иногда падали, были какие-то железнодорожные аварии и все прочее. У людей складывается ощущение, что вот было тихо, мирно, и преступности вроде никакой не было. Не если это иллюзия, это как раз, да, расширение, скажем, гласности в широком смысле слова, да, породило вот это беспокойство. Но мы и сейчас бесконечно читаем о каких-то авариях, и кажется, какой ужас-ужас. Да? Да, простите.
2: Да, но я как раз хотела сказать о литературе, что вот очень многие такие вот выскользовые аварии, вот очень многие такие аварии нравственного свойства и... Многие такие трудные выборы героев, нравственные выборы, я имею в виду, да, вот какие-то развилки, какие-то решений человеческих, судьбоносных, они приходят из литератур. И вот это мне как раз очень хотелось в книге показать, что то, что потом будет происходить в суде в 1866 году, когда заработают новые суды, где будут выступать адвокаты. И здесь, конечно, нам очень помог Сергей Безруков со своим новым сериалом «Плевака», который, безусловно, очень поможет читателям нашей книги, их заинтересует. Потому что там прекрасно показана эта новая атмосфера суда. Пусть это в другой период, это уже начало 20 века. Но вот эта вещь очень хорошо в сериале «Безруковском «Плевака». Не знаю, коллеги, вы видели или нет, я надеюсь, наши слушатели видели, о, это замечательно сделано, ну, Безруков прекрасный актер, и там хорошие люди, специалисты его консультировали, там очень хорошо как раз показана обстановка суда, и вот эта вот новая сила в суде, публика, там очень много людей, публики, пришедших на процесс и наблюдающих, как Плевака защищает очевидно, виновных людей, ну, очевидных убийц, например, очевидных воров, то есть тех, кто, ну, не то, что они воры, там, не знаю, профессионально, рецидивисты, те, кто совершил преступление. Преступление их доказано, но Плевака прекрасно показывает, что они заслуживают снисхождения, потому что несправедливое устройство общества их толкнуло на тяжкие преступления. А несправедливом устройстве общества человека информирует, и не просто информирует, а будоражит долгая традиция литературы, европейской и русской литературы, ставящей вот эти вот сложные, судьбоносные, огромные моральные дилеммы перед читателем, которые потом оживают в суде. Вот меня эта тема очень интересовала. Как литература дает новому суду язык и морализирует новый суд.
1: Константин, вы хотели что-то сказать?
0: Да, я хотел сказать, что как раз то, что меня, может быть, особенно сильно впечатлило при чтении книги, это то, что на самом деле вот эта самая социальная и связанная с ней социальная, моральная, как сейчас говорят, повестка, да, она оказалась, она развивалась параллельно с тем, что в России должно было развиться, по сути, несколько еще, ну, по крайней мере, столетия назад, да, это именно со становлением юридической корпорации, со становлением юридического сознания. И вот на это еще молодое, не сложившееся юридическое сознание и такую устойчивую правовую традицию, да, мощной волной наложилась вот эта новая модернизационная волна уже XIX века. Это социальная и связанная с ней моральная повестка. И вторая, вот просто ощутимо, вот это, Татьяна может со мной не согласиться, но для меня это вот со страниц книги просто хлестало, как вода в пробоину. Она на самом деле мешала сформироваться окончательно вот этой самой юридической части. По крайней мере, вот в судах. То есть, с одной стороны, она ее мощно формировала, поскольку стимулировала развиваться. И с другой стороны, она, конечно, мешала ей победить. Мешала ей укрепиться. И потом уже в революционные годы, да, вот крах правовой традиции, он во многом, по мне, произошел именно потому, что вот эта самая социальная повестка, объяснять действия преступника его социальным происхождением и оправдывать, да, она во многом предопределялась именно тем, что происходило в 60-е годы, вот с благими пожеланиями.
1: Вот в начале 19 века происходит такой конфликт, да, это идея самой лояльности. То есть ты лоялен государю, или ты лоялен стране, то есть гражданам. Да? То есть вот появление национализма как такой, я бы сказала, победительной идеологии, назовем это так, да, которая совершенно пересматривает саму идею, ну, я не знаю, верности. Вот это как если мы говорим о морали и совести. И это известно, что это произошло просто на одном поколении. И, кажется, это воспоминание Аксакова как раз ребенком, который был поражен, что французский генерал, это во время наполеоновских войн, если это был Аксаков, я могу сейчас ошибаться, он воюет против Франции и говорит, и как же так, а как же так против собственного народа? А отец ему объясняет, что нет, он воюет не против собственного народа, он верен государю, да, он воюет против узурпатора. И здесь, вот мне кажется, вот этот моральный конфликт, в России такое ощущение, что он так и затянулся. С одной стороны, самодержавие требует лояльности государю, а с другой стороны, нарождающаяся идея гражданина начинает этому противоречить. Не является ли это как раз общей проблемой вот складывания этой страты юридической, которая так и не сложилась? Да? Потому что здесь не было никакого, ну, не знаю, компромисса между этими двумя довольно разными позициями.
2: Ой, ну вот я бы поспорила с тем, что прямо юридическая страта у нас не сложилась. И вот историки права и замечательные у нас специалисты, вот наш коллега, например, Константин Петрович Краковский, вот Анастасия Сергеевна Туманова, московские коллеги, они нам скажут, и я с ними соглашусь, что Россия делала очень большие шаги к формированию вот таких понимания как бы, ценности правового порядка как защиты от произвола. И здесь очень интересная тема, вы очень интересно это формулируете, Ирина, как бы вот закон и стремление к законности, вот зачем оно нужно человеку, и вот, что мне было очень интересно читать в источниках моих 60-х годов, такие интересные понятия деспотизм общества и деспотизм личности. Когда человеку нужна защита и от того, и от другого. Потому что, вот, например, существовало такое замечательное решение, вполне юридическое, вот какой-то проблемы с каким-то неадекватным поведением какого-нибудь члена группы, высылка его. То есть какое-то общество, какая-то корпорация, например, там, городских обывателей, могла постановить выслать человека, да, и лишить его как бы принадлежности к своему сословию. Это очень важная такая тема, что вот кто, собственно, защищает и от чего защищает человека, как правовые нормы здесь могут работать на пользу человека. И вот я начинаю свою книгу с записки Спиранского, которая меня потрясла, знаменитого нашего реформатора Михаила Михайловича Спиранского, в котором он пишет, что Россия есть государство военное. Война играет очень важную роль, а институты гражданские не сложились. Но это очень опасно, потому что герои военные, приходя с поля брани, у них, во-первых, очень есть большое беспокойство по поводу зыбкости институтов, потому что военная угроза все время нависает. А с другой стороны, ощущение большой силы в себе, да, защищать родину, защищать отечество, защищать государя. И это очень опасно, и мы должны выстроить четкие правовые институты, чтобы вот и эту вот ощущаемую как бы героями мощь держать в рамках, держать в узде. И вот как раз я пишу о том, как в 30-е и 40-е годы происходит очень важный такой вот поворот в сознании элиты, в сознании вот высших чиновников прежде всего, что мы служим своей совести, России и потом монарху.
1: Это правда, но то, что вы описываете, да, если это как-то протягивать дальше, собственно, главный конфликт был, это для, я не знаю, законников. Защищать кого? Значит, человека от государства, так сейчас, да, грубо скажем, по-современному, или государство, которое, да, от человека. Ведь в данном случае, насколько вот и в вашей книге, и у многих других, проблема была в чем? И, кажется, Николай I даже пытался как-то это стабилизировать, что вот есть законы, да, которые выстраивает пусть даже монарх, а все ему так подчиняются. Потом монарх раз и начинает издавать указы, которые перечеркивают существующие законы. Да, и это создает невероятный хаос правовой. Да? А чему следовать? Указам императора, который противоречит сам себе. Значит, сказать императору, что, извините, этот закон не может работать, он противоречит, знаешь, некому. Да? И не имеем ли мы вот эту такую традицию неопределенности, да? Не очень понимания, ну, собственно, кого от чего прежде всего должен защищать, грубо говоря, независимый суд?
2: Да, точка действительно болевая, и Спиранский вот как раз вот в этой своей записке, эта записка черновая, поэтому очень откровенная. Он видит проблему в людях, он видит проблему в недостатке образованных людей, образованных, развитых, и что еще очень важная тема для него, это тема чести. Люди, обладающие честью, а значит, способные сказать «нет», там, где им кажется, что от них требуют чего-то бесчестного, бессовестного, даже если им показывают указ, приказ и любой другой там нормативный акт. Да? А вот люди, которые готовы бороться за то, что им по совести, по чести кажется правильным, и вот именно в такой как бы парадигме выстраивает свои действия, именно так как бы себя будут видеть правоведы. Выпускники училища правоведения, которые для меня это было очень таким интересным открытием, когда я работала с источниками по истории этого училища и смотрела речи выпускников, когда они собирались, чествовали как бы вот училище и вот по идее тот закон, которому они служат, они все говорили о правде, что они служат правде, что это самое важное, потому что сначала правда, а потом закон. Сначала наше понимание, что мы служим, а вот дальше, и для меня это был очень важный вопрос, как бы чья правда, вот вы его тоже задаете. Правда, как бы кто определяет, что такое будет правда?
1: Мы знаем известный фильм, да, значит, «Брат, сила в правде», да, и это тоже, да, подчеркивает, сколь сложно в нашей стране это взаимодействие, представление общества о справедливости и представление о законе. Знаете, коллеги, мне чрезвычайно не хочется прерывать наш разговор, заканчивать, но мы все время, которое нам отведено, мы выбрали. Ну, я надеюсь, что наши радиослушатели просто возьмут и прочтут книгу, потому что мы очень много чего не обсудили, ну, и это невозможно. А я хочу поблагодарить наших гостей. Большое вам спасибо за интересную беседу и, надеюсь, до новых встреч.
2: Спасибо, Ирина.
0: Спасибо.
13: Внимание, внимание! Говорит Москва.
14: 94,8.
4: 5 часов вечера в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. В Севастополе восстановили электроснабжение. Свет вернули в дома всех потребителей в полном объеме, сообщило предприятие «Севастопольэнерго». Ранее из-за повреждений в электросетях частично отключалось энергоснабжение потребителей Северо-Западного, Центрального и Южно-Бережного районов. Власти Крыма призвали жителей ограничить потребление электроэнергии. Крымчанам, в частности, рекомендовали выключить кондиционеры. Кроме того, из-за аварии на электросетях без электричества оставалось большинство насосных станций. Подача воды была приостановлена. Губернатор Михаил Развожаев сообщал, что в Севастополе введен график временного отключения потребления электроэнергии. В Херсонской области за сутки из-за атак ВСУ погибли 2 человека. 9 получили ранения, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. Украинский дрон атаковал автомобиль в Костогрызове. Там погиб один мирный житель. В результате удара по еще одному автомобилю ранена женщина. Кроме того, в Алешках погиб мужчина, раненый 17 июня. Удары дронов привели к ранениям женщины и мужчины в Малых Копанях, женщины и мужчины в Каховке, мужчины в Радинске, двух женщин в Малой Лепетихе и Верхнем Рогачике, а также мужчины на трассе Каменка-Цукуры. В результате украинских ударов повреждены 2 морских судна в Скадовске, добавил Сальдо. По его словам, за ночь силами ПВО в регионе были нейтрализованы 56 ударных беспилотников. Джейди Вэнс сообщил о подвижках в вопросе прекращения огня в Ливане. Выступая перед журналистами в швейцарском Бюргенштоке, вице-президент США отметил, что доволен развитием ситуации. По его словам, предстоит еще немало работы, однако Вашингтон намерен продолжить усилия по сохранению перемирия. В администрации президента США рассчитывают на дальнейшее снижение напряженности в регионе, подытожил Джейди Вэнс. Сегодня в швейцарском Бюргенштоке проходят переговоры с участием представителей США, Ирана и стран-посредников Катара и Пакистана, передает ТАСС. В Швеции нашли ранее неизданную песню Виктора Цоя. Кассету с композицией «Дети минут» обнаружили в домашнем архиве знакомой музыканта, с которой он дружил в 80-х. Песня впервые прозвучит в документальном фильме «Привет Карлу Густаву», премьера которого состоится сегодня, в день рождения лидера группы «Кино». По словам коллекционера Сергея Чубраева, Цой не хотел исполнять эту композицию публично и записывать, поскольку в ней в ироничном ключе упоминаются другие музыкальные группы той эпохи и друзья артиста. Официальный курс юаня от Центробанка на выходные 10 рублей 81 копейка, доллара 73 рубля 44 копейки, евро 84 рубля 17 копеек. И о погоде сейчас в российской столице плюс 26, ясно и без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
13: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
15: Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
16: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
15: В программе «Профитнес». В это воскресенье тема программы «Международный день йоги». В эфире специалист по движению, член Международного йога-альянса Оксана Макарова. В это воскресенье после 19 часов в программе Екатерины Родиной «Профитнес». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
17: Дамы и господа, заводите свои моторы!
15: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
17: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
15: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе
14: «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317, префикс 495.
19: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
14: Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
20: Добрый вечер. Сегодня мой гость, который давно не был у меня, это кандидат педагогических наук Вячеслав Владленович Умановский. Ну, здравствуй, Слава.
21: Да, здравствуйте, Андрей Петрович.
20: Мы как на ты, на вы будем продолжать? Будем обманывать людей?
21: Ну, поскольку сегодня я больше в качестве преподавателя, чем в качестве журналиста, давайте на вы.
20: Давайте на вы. Да, ну, вообще-то, я не случайно заговорил на ты, потому что мы очень много лет проработали вместе. Я вот сейчас вам расскажу творческую биографию моего собеседника. Ну, во-первых, он до сих пор секретарь Союза журналистов России, да, вот до сегодняшнего дня. Он директор Центрального дома журналистов.
21: И это правда.
20: Домжур, как мы зовем.
21: Да, тот самый.
20: В далеком 86-м году он окончил университет московский. Специальность у него литературный работник газеты, вот так вот раньше это называлось.
21: Угу.
20: Работал в главной редакции радиовещания для детей. «Смена» назывался он.
21: Угу.
20: Это при гостелерадио СССР. Была такая страна СССР.
21: Да. И вот здесь перебью,
20: да,
21: потому что к биографии мы еще вернемся, потому что я каждый раз, честно говоря, вздрагиваю, когда все это перечисляют.
20: И все вздрагивают.
21: Неужели это все о бобре?
20: Да, о бобре.
21: Вот. И там правильно сказано, что свою работу на радио, то есть до этого я работал в газетах в Тюменской области, а потом, когда вернулся в Москву, начал работать на радио, в детской редакции гостелерадио, то, что называлось радиостанция «Смена». И там мне, без всякой иронии, без всякого сарказма, говорю, довелось прикоснуться к великой советской радиожурналистике для детей, потому что люди нашего поколения, я думаю, по крайней мере, часть ваших слушателей, помнят такие названия, как «Пионерская зорька», «Ровесники», «Клуб знаменитых капитанов», «Путешествие в страну литературных героев» и так далее.
20: Я так стар, что я это помню.
21: Да, я тоже это помню, и я видел людей, которые этим занимаясь, не застал, к сожалению, Николая Васильевича Литвинова, знаменитого, но людей, которые делали «Радионяню», я, естественно, помню. И делая такой небольшой скачок вперед, через 10 лет после того, как уже не стало ни Советского Союза, ни гостелерадио СССР, ни детской редакции радио, я решил проверить свои, скажем так, профессиональные впечатления. И решил провести по этому поводу научное исследование, которое в конечном счете вылилось в кандидатскую диссертацию. Спасибо за то, что вы начали с этого наш сегодняшний рассказ. Я кандидат педагогических наук. Страшно сказать, в этом году будет четверть века с момента защиты. Я решил проверить свои впечатления на тогдашних детях. Детях 2000-2001 года.
20: Какая жестокость.
21: Да, полностью с вами согласен. Дети были из Москвы, Ярославля и Костромы. В трех городах я проводил исследования. И с большим удивлением выяснил, что то, что для нас было, как сейчас говорят, культовыми передачами, детьми следующего поколения, ну или через поколение, абсолютно не воспринимается. Не тот темп, не тот ритм, не та манера подачи информации. И меня это, конечно, слегка расстроило, но, с другой стороны, и вдохновило, потому что, Андрей Петрович, вы помните, как раз тогда мы вместе начинали работать на «Радио Россия», и у нас была целая, как говорят на радио, линейка детских радиопрограмм. И вот эти радиопередачи воспринимались уже гораздо, с юными слушателями уже гораздо более адекватно. Это я к тому, что... К сожалению, а может быть и к счастью, восприятие любого материала, восприятие любого произведения меняется даже не просто по поколениям, а по годам. И то, что сегодня интересно нам, через 10 лет, может быть, совсем не интересно нашим детям.
20: Это такое, может быть, даже и раньше.
21: Может быть, даже и раньше. Это такое длинное отступление, но оно, собственно, я думаю, должно проложить мостик к теме нашей беседы.
20: Я не воспринимаю как отступление, я считаю это наступлением на наш разговор. Потому что вот в вашей биографии написано, мы все-таки сейчас на «вы» будем, был ведущим программы «Радио России», руководителем студии музыкально-развлекательных программ, вы об этом говорили, главным редактором «Дня», была такая должность в свое время, заместителем директора, первым заместителем директора, следом за этой должностью. В 16-м году, до 16-го года, кстати, с 7-го, достаточно много, являлся директором государственной радиостанции «Радио России», где мы вместе и работали, о чем вы упомянули. С 2007-го академик Российской академии радио, 16-го секретарь Союза журналистов России, и в свое время, в 19-м, заступил на должность ректора Академии медиаиндустрии, который вот покинул в каком году?
21: В 23-м. Академия медиаиндустрии — это современное название Института повышения квалификации работников телевидения и радио. А очень интересное, очень заслуженное заведение, существующее с 70-го года. 4 года я там был ректором, сейчас я профессор академии, а покинул этот достойный пост по достаточно простой и, мне кажется, понятной причине. Академия медиаиндустрии — это то, что называется ДПО, дополнительное профессиональное образование. То есть туда приходят наши коллеги, люди, которые уже много что умеют, много что знают, и мы по мере сил старались им помочь овладеть новыми гранями нашей профессии. А меня в этом возрасте, как тому классика, лета к суровой прозе клонят, вот, меня стало клонить к преподаванию нашей профессии ребятам молодым, то есть тем, кому сейчас от 17 до 23, то есть тем, кто учится либо в бакалавриатах соответствующих вузов, либо в магистратурах. И здесь у меня, Андрей Петрович, к вам вопрос на засыпку. Знаете ли вы, сколько учебных заведений в наше время готовят журналистов?
20: И боюсь ошибиться.
21: 130. В год выпускается 13 тысяч журналистов. Ну, скажем так, выпускников факультетов и отделений журналистики. Вы не знаете, куда они деваются?
20: Нет.
21: Потому что найти профессионального журналиста, очень чтобы трудно принять на работу, практически невозможно.
20: Я знаю, что вы теперь преподаете в лингвистическом университете. Раньше он назывался ИНЯС имени Марис Терезы. Мне близок это заведение по той причине, что у меня, так сказать, близкая моя родня там училась и преподавали. И вы преподаете там. И там тоже есть факультет журналистики.
21: Он называется немножко по-другому, но по сути это так. Это медиатехнологии, коммуникационные медиатехнологии. Я преподаю, у меня 2 курса, 2-й курс бакалавриата, это наша с вами любимая тема, теория и практика производства радиопрограмм. И 2-й курс магистратуры, это новая для меня тема, которая называется «Коммуникационное управление социальным конфликтом». Я, как говорится, пользуясь случаем, хочу, я надеюсь, меня никто не осудит, хочу отрекламировать свое учебное пособие, которое в этом году вышло в издательстве «Канон Плюс».
20: Это то, что сейчас лежит передо мной.
21: Оно так и называется «Коммуникационное управление социальным конфликтом». Андрей Петрович, в нашей профессии мы постоянно сталкиваемся с социальными конфликтами, потому что конфликт между начальником и подчиненным, он тоже социальный. Вот, и надеюсь, что оно будет полезно и найдет место на полке в ваших студиях.
20: Но здесь там тем более написано курс лекций.
21: Да, да, это курс лекций, который связан со всеми аспектами коммуникации.
20: Ну, свежая книжка, от нее еще типография.
21: Да, да, совершенно верно, да, чувствуется профессионал.
20: Да, вообще я хочу о вас сказать такие вещи, которые, в общем-то, многие не знают. И, ну, наверное, не знаю, может быть, это кого-то заинтересует. О том, что вы поступили в университет, будучи, ну, еще ребенком, в буквальном смысле слова. Сколько вам было лет, когда вы поступили?
21: Андрей Петрович, спасибо, как говорится, за память. Мне было 14, в 19 я закончил университет. Я не очень люблю об этом говорить, и дело не в каких-то приступах скромности. Просто если по прошествии 40 лет, а вы правильно сказали в начале, факультет журналистики я окончил в 86-м году, то есть в этом году будет ровно 40 лет. со дня выпуска, вот как раз в эти дни, 13 июня я защищал диплом, 20-го получил корочку, то есть вот ровно 40 лет. Так вот, если по прошествии 40 лет человеке нечего сказать, кроме того, что в детстве он был вундеркиндом, значит, ничего больше он в жизни не сделал. Вот. А мне все-таки кажется, что есть какие-то, пусть небольшие, но достижения, которыми я могу гордиться, помимо поступления на факультет журналистики в 14 лет.
3: Ну, это редкость. И я тогда был очень удивлен, когда я об этом узнал. Ну, мы тогда начали с вами работать на радио России, и даже где-то, я не знаю, где-то мы с вами обедали вместе, и я вас тогда спросил, а почему именно журналистику вы решили в этом возрасте поступать? Ну, масса других факультетов. Вы же были совершенно великолепно, так сказать, учились в школе. Вы, наверное, окончили золотой медалью?
21: Нет, золотой медали у меня не было. В аттестате были все пятерки, но золотой медали не было. Я закончил физико-математическую школу и точно понял, что я не хочу быть ни физиком, ни математиком. А вообще я обычно рассказываю в таких случаях историю, что мой дедушка, светлая ему память, когда узнал, что я поступил на факультет журналистики, сказал, а куда Славе было еще идти, он же ничего не умеет. Вот, это, конечно, шутка, но вообще на самом деле, сколько я себя помню, я всегда что-то такое писал, всегда что-то такое сочинял. Так получилось, что школу я закончил в городе Якутск. А в городе Якутск было, если я ничего не путаю, 5 газет. Одна из них была детская, она называлась «Былым-буол, будь готов» на якутском языке. Я помню, что писал текст, естественно, на русском, поскольку к стыду своему якутским так и не овладел. А мой товарищ переводил их на якутский язык, и мы за двумя подписями, значит, публиковали наши заметки про какой-нибудь там, я не знаю, школьный турнир по шахматам. Ну, а про что еще можно было писать в 7-8 классе? Или про городские соревнования по что, где, когда. Тогда это было в моде. Но, тем не менее, поступил я именно на факультет журналистики, и вот, соответственно, уже 40 лет все, что я делаю, вся моя деятельность профессиональная, преподавательская, общественная, научная, так или иначе связана с журналистикой, так или иначе связана с медиа. Ничем другим в своей жизни я не занимался.
3: Ну вот, вы когда сказали о шутки своего дяди, который куда же ему
21: дедушки.
3: Еще... Дедушки. Куда же мне ему еще поступать, если он
21: ничего не умеет.
3: Это... Да, конечно, журналистика. И поэтому вы меня натолкнули на вопрос.
21: Ага.
3: Я не хотел его задавать.
21: Давай,
3: что такое журналистика сейчас, по-вашему? Видите ли вы вообще-то разницу с тем, чему обучались, из чего начался ваш практический опыт работы? Ну, с современными понятиями российской журналистики.
21: Да, просто чувствуешь себя уже, знаете, таким даже не мэтром, а ветераном, который вспоминает, что в наше время голубей было больше, а гадили меньше. Вот. Как говорится, спасибо за вопрос, Андрей Петрович, потому что на эту тему можно рассуждать или очень долго, или ответить очень коротко. Наверное, я выберу второй вариант и могу сказать, что разница между журналистом, ну, скажем так, там 86-го года, 1986-го, и 2026-го только в одном, в разной степени ответственности. Мы точно знали, что за любое слово, которое мы написали в газете, сказали по радио или тем более по телевидению, надо будет отвечать.
3: А почему тем более по телевидению? Почему
21: потому
3: по
21: что
3: радио...
21: Потому что телевидение тогда было более популярно. Уже тогда было более популярно.
3: Ну, я бы поспорил. Вот тут вот. Я бы поспорил.
21: Да, я могу привести примеры собственной деятельности. Он такой достаточно ироничный по отношению к самому себе. Поэтому я могу об этом говорить с чистой совестью. Значит, в 86-м году, закончив факультет журналистики, я поехал... даже не могу сказать, что по распределению, скорее по желанию, в газету «Правда Севера» города Новый Уренгой. Помните, Уренгой, Помары, Ужгород и прочее.
3: Да, припоминаю. Да.
21: Да, это все было на слуху, это был такой комсомольская стройка, приковано внимание всей страны и так далее, и так далее. Я приехал, как полагается, к 1 сентября, И первая моя заметка была посвящена Дню газовика, который, как известно, отмечается в первое воскресенье сентября. И в этой заметке я перепутал такие понятия, как трубопроводчики и трубоукладчики. А трубопроводчики — это люди, трубоукладчики — это машины. И кто на ком ехал, было совершенно непонятно. И вот реально 2 недели надо мной ржал весь город. Город довольно большой.
20: То есть смех слышался далеко вообще.
21: Да, смех слышался далеко, да, я ловил, значит, ироничные взгляды.

0: это не больше суток. Вот. И именно поэтому я начал с того, что сегодня у журналиста совсем другая степень ответственности.
1: Но мы все-таки начали говорить о том, что популярнее, радио или телевидение. Я свою точку зрения тоже очень стараюсь коротко высказать. Дело в том, что на радио все, что происходит, процентов 90% это журналистика. Все, что происходит на телевидении, журналистика занимает проценты. Скажем, 10, 15, 20%. Остальное — это показ картинок, кино, спектакли, записи бесед, ну, ток-шоу, которое далеко не всегда является одним из показателей журналистики вообще, и прочее, прочее, прочее. Показ мод, спортивные события.
0: Я даже не буду спорить, да, если помните, буквально несколько минут назад я сказал, что тогда телевидение было популярнее, сейчас... наверное, важнее другие каналы. И интернетовские, и каналы в мессенджерах и прочее, прочее. Сейчас во многом увеличилось каналов, количество каналов доставки. Я бы не говорил о конкуренции, например, между телевидением и радио с одной стороны или и интернет-сайтами и телеграм-каналами с другой стороны, потому что, как говорит один известный телевизионный как раз менеджер, это говорить о телевидении, конкуренции между телевидением и интернетом, это все равно, что говорить о конкуренции между водой и водоканалом. А вопрос в том, кто производит контент, простите мне, это навязшее в зубах слово, но по-другому я ни на что другое я его заменить не могу. Производителей контента сегодня много. Главное здесь... Повторю в третий раз, боюсь надоесть вашим слушателям, но тем не менее это важно. Главное здесь степень ответственности. Знаете, есть известная такая история про советского министра культуры Екатерину Алексеевну Фурцеву, которая однажды собрала профессиональных театральных, киношных, эстрадных деятелей и начала им рассказывать про то, что скоро никакого профессионального театра не будет, все заменит самодеятельность. Помните фильм «Берегись автомобиля»?
1: Да, разумеется.
0: Да, замахнемся на Вильяма нашего Шекспира.
1: Да.
0: Да, этот эпизод имел место в реальности, это совещание у министра культуры, и по, опять же, согласно распространенной легенде, эту дискуссию прервал один из участников, известный из страны конференсье, Смирнов-Сокольский, который задал вопрос: Екатерина Алексеевна, а вы зубы пойдете лечить к профессиональному стоматологу или к любителю? Так вот, если мы экстраполируем эту ситуацию на сегодняшний день, то у меня такое впечатление, что многие наши читатели и слушатели, они не просто ориентируются на стоматологов-любителей, но их вообще не интересует профессия человека, который... заявляет в эфир ту или иную истину. Эфир я имею в виду как радийный, так и телевизионный, так и сетевой. Ну, вспомните всю историю с ковидом. Сколько было специалистов по ковиду, каждый из которых, сидя, значит, у себя в комнате или лежа на диване, излагал версию происхождения. Брать даже более серьезные моменты, ну, например, по какому направлению у нас еще много диванных экспертов? Ситуация на Ближнем Востоке. Я даже не готов. Любой человек, у которого есть микрофон и камера, имеет полное право заявить то, что он хочет, и то, что он считает нужным, в свой эфир. А вот как воспринимается эта информация, это уже во многом зависит от нас с вами. Я имею в виду не нас, профессионалов, а от нас, аудитории. Я считаю и говорю об этом своим студентам, что ответственность за потребление медиа во многом лежит на медиапотребителе. Вы должны владеть техникой информационной гигиены, вы должны уметь отличать фейки от правды. Сейчас есть масса новых терминов, которые тоже рассматриваются в моем учебнике, в моем учебном пособии «От симулякра до постправды».
1: Я напомню его название. Коммуникационное управление, социальным конфликтом. Это курс лекций.
0: Да, спасибо большое, Андрей Петрович. Вот, и именно об этом я всегда говорю своим студентам, и рад сегодня об этом сказать слушателям вашей уважаемой радиостанции. Ответственность за то, что мы потребляем, лежит на нас самих. В данном случае я говорю о потреблении информации, но это можно распространить и на другие сферы.

0: сферы деятельности, другие сферы нашей жизни.
1: А вот считаете ли вы, что вот современный набор на журналистские факультеты вообще-то не всегда отвечает запросам профессии? Во всяком случае, мне кажется, что далеко не всем, кто поступает, вот 130 факультетов, выпускающих журналистов в стране, это, мне кажется, многовато, если бы столько было, скажем, 130 факультетов, которые выпускают артистов или режиссеров, то не то, что не хватило бы театров, но не хватило бы и киноплощадок абсолютно на это. А куда же теперь... Такое количество, такой лом журналистов. Что вы считаете нужным изменить или, может быть, уточнить, или пусть так и будет?
0: Да не обидятся на меня коллеги, которые профессионально занимаются преподаванием на факультетах журналистики. Я все-таки любитель в какой-то степени, там, даже дилетант в области преподавания. Основная проблема профессионального образования, на мой взгляд, сегодня в том, что профессиональное образование достаточно сильно оторвано от профессии. А теоретические знания, которые студенты получают на факультете, на факультетах, они не очень соотносятся с нашей реальной профессиональной деятельностью. Ну, например, на любом факультете журналистики студенты обязательно проходят такую вещь, как деление на жанры. И каждый раз, когда я с этим сталкиваюсь, я задаю студентам вопрос. А вот скажите, правда ваш, вы правда считаете, что вашим читателям важно, что именно они читают, очерк или зарисовку? Что это получается, репортаж или сейчас есть новый термин, лонгрид? Это все сугубо профессиональные дела, которые, наверное, интересуют теоретиков нашей профессии. К профессиональному образованию, повторю еще раз, на мой взгляд, это, мне кажется, имеет мало отношения. Я бы больше давал практике.
1: А все ли, что вот вы слышите, читаете, разумеется, видите то, что телевидение тоже. Хотя я знаю, что вы небольшой любитель смотреть телевидение. У вас дома, по-моему, никогда не было.
0: Телевизора нет, но, естественно, все, что мне интересно, я смотрю в сети. Я надеюсь, никто меня не обвинит в нарушении интересов нашей страны, но я сейчас, например, смотрю чемпионат мира по футболу. Да, конечно, это абсолютно нечестно и большая подлость, что нас лишили возможности участвовать в этом чемпионате мира, но это не мешает мне получать большое удовольствие, глядя в эфире хорошие матчи.
1: У нас одна минута до окончания вот этой части беседы. Очень кратко. В каком случае вы внутренне сопротивляетесь тому, что видите и слышите в СМИ?
0: Когда я вижу, что мной пытаются манипулировать. Вот. Это достаточно четко всегда понятно, это достаточно четко видно. Если информация без ссылок на серьезные источники... Если мне пытаются подать какую-то мысль, не приводя ссылку на второй источник, а вы знаете, что два источника — это как минимум для достоверной информации. Если я вижу, что мной пытаются манипулировать, если я вижу, что меня пытаются обмануть, конечно, я к этому отношусь как к недостоверной информации.
1: Это сказал Вячеслав Владимирович Умановский, кандидат педагогических наук, профессор, преподаватель, старейший работник средств массовой информации. Мы сейчас уходим на новости, а потом мы опять будем здесь, в этой студии.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 17:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Следственный комитет возбудил дело о теракте из-за ударов ВСУ по Крыму. Ведомство устанавливает детали массированной атаки беспилотников на Керченский полуостров, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. Минувшей ночью беспилотники атаковали паром «Панагия» на Керченской переправе и объекты на Крымском полуострове. В результате 4 человека погибли, 28 пострадали. Возгорание произошло на нефтяном терминале в поселке Чушка. Еще в двух муниципалитетах края зафиксировано падение обломков на территории частных домовладений. С сегодняшнего дня паромные перевозки через Керченскую переправу приостановлены, сообщили в оперативном штабе Кубани. Дональд Трамп пригрозил Ирану новыми ударами из-за ситуации в Ливане. Очередное заявление президента США поставило под угрозу хрупкое мирное соглашение, детали которого в эти часы обсуждаются на переговорах в Швейцарии. Иран должен незамедлительно сделать так, чтобы подконтрольные ему высокооплачиваемые силы в Ливане прекратили создавать проблемы. Если он этого не сделает, мы ударим по Ирану очень сильно. Точно так же, как мы это сделали на прошлой неделе, только сильнее, написал американский лидер в соцсети True Social. Кроме того, в ходе телефонного разговора с иранскими чиновниками Трамп пригрозил, что они лишатся своей страны, если Ормузский пролив не будет открыт. Владимир Путин поздравил российских медиков с Днем работника здравоохранения. Президент поблагодарил врачей, медсестер и сотрудников скорой помощи за их важный труд. Глава государства отметил большую команду специалистов, которые спасают жизни людей как в крупных федеральных центрах, так и в сельских амбулаториях. Праздник традиционно отмечают в России в третье воскресенье июня. В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень опасности из-за грозы. Предупреждение будет действовать завтра с полудня до 21.00, сообщили в гидрометцентре. По прогнозам синоптиков, в понедельник днем в столичном регионе ожидаются кратковременные дожди, местами сильные, а в отдельных районах возможны грозы. Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Аналогичное предупреждение действует и на территории Московской области. Жителям рекомендуют соблюдать осторожность и учитывать погодные условия при планировании поездок и отдыха на открытом воздухе. Сейчас в российской столице температура воздуха плюс 26. Ясно, в ближайшие два часа осадки маловероятны. Евгений Егошин, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да. А также букинг и подписки.
2: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. В это воскресенье тема программы «Нужна ли России своя психология?» В эфире доктор психологических наук, профессор Дмитрий Леонтьев. В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Рок-Радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
6: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
2: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
6: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
2: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар. Рок-радар.
6: Включите ваши приемники на полную мощность.
2: Каждое воскресенье после 8 вечера.
6: Всего вам доброго и слушайте рок.
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
3: Еще раз представлю своего собеседника, Вячеслав Владимирович Умановский, кандидат педагогических наук, секретарь Союза журналистов России, академик Международной Российской Академии Радио и Телевидения, директор Центрального Дома Журналистов, профессор, преподаватель, причем в двух высших учебных заведениях. Не буду больше рассказывать о нем, тот, который слышал первую часть, он знает. Мы продолжим разговор, потому что для меня он даже несколько неожиданен. Вот я представил вас к тому же и как члена, даже секретаря Союза журналистов России. Считаете ли вы, что Союз журналистов России до сих пор столь же влиятельная организация, которая была, когда был Союз журналистов СССР, такой был, который прислушивается власти? У нас говорят, четвертая власть, что вызывает у меня многие сомнения на счет. Вы один из секретарей, фактически в определенных случаях даже можете быть и заместителем председателя. Это творческий союз журналистов, правильно, я понимаю? Либо в основном, своего рода профсоюз деятелей медиапространства, медиаиндустрии. Каковы вообще цели и задачи? Вот я сейчас пока не понимаю.
4: Давайте я начну с конца. Я не могу быть заместителем председателя Владимира Геннадьевича Соловьева, потому что у него есть два заместителя. Это Павел Николаевич Гусев, всем известный главный редактор «Московского комсомольца», и наш коллега Алексей Константинович Вишневецкий. Они заместители председателя. Еще раз повторю, его зовут Владимир Геннадьевич Соловьев. Мне сложно сравнивать влиятельность Российского союза журналистов и Советского, хотя бы потому, что в Советском Союзе я не состоял. В Советском Союзе я не состоял в Союзе журналистов. Несмотря на то, что я застал в своей профессиональной деятельности СССР, 5 лет, да, так получилось, я работал еще при советской власти, потом, естественно, это была уже Российская Федерация. Поэтому мне сравнивать сложно. Что касается нашей влиятельности сегодня, я не буду вдаваться в абстрактные рассуждения, приведу хотя бы, например, два примера. Первый. Именно по инициативе нашего председателя Владимира Соловьева было введено такое звание, как заслуженный журналист России. Удивительно, но его до этого не было. Были заслуженные артисты, заслуженные мастера спорта, народные художники. Мама моя, например, заслуженный учитель Российской Федерации. А вот заслуженных журналистов не было. И я считаю, что это очень правильно, что мы влились, так сказать, в общий ряд профессий, где есть такая градация, где есть такая высокая, самая высокая награда. А что касается нашей роли на международной арене, то здесь я отвечу от противного. Недавно Союз журналистов России был исключен из Международной федерации журналистов. Формальный повод — это создание отделений Союза журналистов России на наших исторических территориях, в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Ну, а реально, я думаю, это просто означает одно. Это означает, что нас боятся. Что боятся услышать голос правды, который идет сегодня из России, и который многие пытаются запретить, или, как сейчас принято говорить там у них, отменить. Не запретить, не отменить ни русский язык, ни русскую культуру невозможно, но мы, наверное, отвлеклись от темы беседы.
3: А считаете ли вы, что должны быть точно прописанные в законе, я, например, считаю так, различия между государственными СМИ, которые за рубежом чаще всего называют национальными, и другими там медиаресурсами, управляемыми частными или, чаще всего акционерными все-таки коллективами, либо владельцами одного или нескольких СМИ?
4: Нет, не считаю.
3: Но ведь степень ответственности разная.
4: Нет. степени...
3: Платформы, на которые прибывают средства массовой информации, тоже различные. Средства руководства различные. Давление на журналистский коллектив, если это, конечно, присутствует, отличается друг от друга. Да и кадровый набор не совпадает ни по критериям, ни по целям. Можно ли предъявлять при этой разнице одни и те же требования
4: тем
3: и другим?
4: Да,
3: Или все же существует, либо должны существовать какие-то правовые отличия?
4: Безусловно, возможно. Правовых отличий никаких не может быть. Все мы действуем в рамках... закона о СМИ, который был принят ровно 35 лет назад, в 91 году, вы знаете его, авторы наши коллеги Батурин, Федотов и Энтин, ну, они, собственно, и юристы, и журналисты, и это, мне кажется, один из немногих законов, который действует на протяжении уже более чем 35 лет. Я не соглашусь в том, что разная степень ответственности. Степень ответственности регулируется законом, и в законе никак не сказано, что степень ответственности зависит от того, кто владелец того или иного масс-медиа. Государство, общественная ли это организация, или это группа товарищей. Ну, вспомните наше относительно недавнее прошлое, когда было три основных канала, телевизионных канала, не буду называть, какие ваши слушатели, безусловно, это знают. Один был государственный, второй был частный, а третий, ну, с таким не особо определенным статусом. Вроде как общественное, но вроде там как были и частные акционеры, ну и так далее. И мне кажется, что зрители, вообще аудитория, а их не особо интересовало, кто именно владелец этого канала. Интересовало, как и какую информацию они дают. Вот, поэтому сейчас я не соглашусь, что разная степень ответственности, но я, например, знаю по работе наших региональных отделений, что есть районы, как правило, это небольшие районные газеты, где есть только государственные газеты, не многотиражки, а вот городские, районы и прочие газеты, и где учредитель в лице местной власти, ну, пытается выкручивать руки журналистам. И мы, как союз журналистов, безусловно, всегда на стороне коллег. Сейчас, наверное, не совсем тот формат программы, но если ваши слушатели зайдут на наш сайт Союза журналистов России, то могут познакомиться с многочисленными, как сейчас говорят, кейсами нашего вмешательства в ту или иную конфликтную ситуацию.
3: Последний раз, вот прежде чем встретиться в этой студии, мы с вами встречались на конференции на факультете журналистики. Роскошное здание, обновленное, великолепно совершенно. Там лестницы, которые, так сказать, просто дворцовые. Большие аудитории. Мы видели с деканом факультета. Мы видели очень многих участников той конференции. Это и старые, и новые, молодые журналисты, и уже те, которые повидали многое. И люди, которые вот, в числе тех, которые были... При нас на этой конференции, мы с вами там даже рядышком сидели, это люди, которые, ну, о которых можно говорить как о классической журналистике. Вот как вы относитесь к той мысли, что вот это самое, классическая журналистика, доживает последние десятилетия, а ее место фактически уже заняли социальные сети там со своими многочисленными блогерами, которые, если бы встретились в реальности, может быть, и порвали друг другу глотки, простите за слова. Да и вообще различные посты интернета, которые способны представить информационную, ну, информацию вообще круглосуточно, в любом виде, причем в обход любого профессионального, нравственного, если хотите, обязательно культурологического и даже политического контроля, который, конечно, присутствует в любой стране. Не является ли это кончиной журналистики?
4: Нет, не соглашусь, потому что журналистика, как любой живой организм, естественно, имеет тенденцию к изменениям. То, о чем вы говорите, это никоим образом не смерть журналистики, а ее изменение. Но так же, как мы прекрасно знаем, что появление Кино не убило театр, появление телевидения не убило и кинематограф, появление интернета не убило телевидение и так далее, и так далее. Вот, безусловно, то, что вы назвали классической или, можно сказать, традиционной журналистикой, будет существовать и дальше, это мое личное мнение. Скорее всего, будет сокращаться сегмент аудитории, которая будет пользоваться именно этим контентом. Но вы знаете же, что многие интернет-каналы или телеграм-каналы, они зарегистрированы как средства массовой информации. И еще раз повторю цитату одного нашего коллеги, что говорить о конкуренции между телевидением и интернетом, это все равно, что говорить о конкуренции между водой и водоканалом. Не так важно, по какому каналу зритель, читатель и слушатель получает информацию, как то, насколько ей можно доверять. А если мы говорим о переходе традиционных СМИ в новые сферы влияния, в новые сферы деятельности, но вы прекрасно знаете, что у всех информационных агентств есть и свои сайты, есть и свои телеграм-каналы. И если я получаю, например, информацию ТАСС, то мне абсолютно все равно, где я ее получаю. На ленте, на интернет-сайте или в телеграм-канале.
3: Лишь бы она не была искажена.
4: Ну, для этого...
3: В угоду, например, какому-то блогеру.
4: Для этого, ну, как информация...
3: Ну, например, половина дана, половина не дана.
4: Нет, ну, как информация на ленте ТАСС может быть искажена?
3: Очень просто. Ну, то, что он посчитал нужным объявить из этой информации, не только ТАСС, разные...
4: Кто он?
3: Блогер.
4: А мы же не о блогере говорим, мы говорим о ТАСС. Мы говорим о ленте ТАСС.
3: Ну, хорошо.
4: Лента ТАСС в телеграм-канале.
3: Ну, да, разумеется, если это классическая форма.
4: Да, это классическая журналистика, но просто другая... другая сфера ее потребления. Не лента, телетайп, вот, а телеграм-канал. А источник нас, да, источник у нас по-прежнему вызывает доверие.
3: Разумеется. В этом нет сомнений. Угу. В этом нет сомнений. Понимаете, почему я это вам сказал? Угу. Потому что любой потребитель журналистской информации может сейчас достаточно легко, без особого напряжения, стать даже ее производителем и даже вещателем. И использовать любые источники, те самые источники, которые тот же ТАСС, той же РИА Новости, в собственных целях, просто усекая информацию оттуда. Вот можно ли выстроить некую крепость на пути у этого, и нужно ли вообще... Ну, читателям, там, зрителям, слушателям это. И вообще, возможна ли такая крепость? Реальна ли она в наших условиях?
4: Она, безусловно, реальна. Она даже, более того, она даже существует. Но вернусь чуть-чуть к началу вашего вопроса про то, что каждый читатель может стать писателем. Вы знаете, что с появлением определенного количества подписчиков блогер обязан регистрироваться как СМИ. И на него уже распространяется закон о СМИ, о котором мы говорили несколько минут назад. А что касается крепости, то есть такое достаточно распространенное явление, о котором я тоже иногда рассказываю своим, вернее, не иногда, а регулярно рассказываю своим студентам. Это называется пузыри фильтрации, filter bubbles по-английски. Это когда человек на подсознательном уровне отсекает всю информацию, которая не вписывается в его картину мира. И можно, говоря вашим языком, называть это крепостью, но сидение в этой крепости, оно, как правило, ни к чему хорошему не приводит. Ты теряешь возможность знакомиться с другой точкой зрения. Ну, например, есть люди, сторонники там, теории заговора. И если человек находится в крепости, выстроенной им из теории заговора, то достучаться до его разума, достучаться до его интеллекта достаточно тяжело.
3: Знаете, известная вещь такая, которой очень немногие отдают себе в этом отчет, что современная журналистика, и даже не просто современная, а журналистика как таковая, началась, как ни странно, с древнего театра. С древнегреческого театра, потом средневековый театр был, где информацию о событиях и прочих передавали через сцену. И в этом смысле журналистика и театр, в общем-то, ну, скажем, если не двоюродные, то уж точно какие-то троюродные братья и сестры. Вот вы когда-то в юности... Да, кстати, я могу привести пример из классики. «Гамлет» — спектакль, который поставлен не без помощи Гамлета, была, так сказать, информация, она... Для Гамлета была личная, для окружающих она была репортерской, журналистской. Uh-huh. Рассказывала о том, как погиб его отец, как он был убит.
4: Uh-huh.
3: А вы начинали когда-то в юности, вот, ну, вы рассказывали об этом, работать литературным работником, у вас такая специальность. А, как у выпускника, конечно, журфака. А, ну, я так понимаю, вы получили туда распределение. Вот какая разница между тем, что вы знали и делали тогда, как журналист, и с тем, что требуется теперь от литературных работников журналистики. Им вообще нужна какая-нибудь литература, мы вот упоминали уже это, как классическое понятие, или вполне можно обойтись тем, что дает интернет и общение с далеко не литературными ресурсами общества.
4: Ну, давайте, да, опять же, начнем с начала этого вопроса. Если мы говорим о происхождении журналистики, то я думаю, что можно уйти в еще более глубокую историю, поскольку наскальная живопись — это тоже своего рода информация. Я
3: не смею спорить.
4: Да, я ходил на охоту, убил мамонта. Вот по этому не поводу изображение. Родство театра и журналистики, на мой взгляд, несколько преувеличено, потому что все-таки театр, как и любое искусство, это там есть доля вымысла, над вымыслом слезами обольюсь. В журналистике меня все-таки больше интересуют вопросы, что, где, когда, почему и как.
3: Это именно поэтому они не родные братья.
4: Да.
3: Но они двоюродные, троюродные, да,
4: ну, четвероюродные. Есть пример, вы знаете, в истории нашего любимого радио, не нашего конкретно, а вообще радиовещания как такового. Это спектакль Орсона Уэллса по книге его однофамильца Герберта Уэллса «Война миров».
3: Разумеется.
4: Да,
3: читал в детстве эту
4: спектакль
3: книгу.
4: Спектакль был поставлен как репортаж о высадке инопланетян недалеко от Нью-Йорка.
3: Да, да.
4: И несмотря на то, что в анонсах предупреждали о том, что это будет радиоспектакль, огромная часть слушателей восприняла это как реальный репортаж и просто побежала из города. Вот, это как раз к родству театра и журналистики.
3: Да. Репортажи.
4: Да, что касается вашего основного вопроса, нужно ли журналистам что-то читать? Ну, конечно, нужно. Более того, я своим студентам даю некий обязательный список литературы, которую они должны, на мой взгляд, обязательно прочитать. Если мы говорим о более классических вещах, то, как ни странно, я всегда начинаю с Оруэлла, с 1984. Вы знаете, что Джордж Оруэлл был нашим коллегой, он работал на BBC, и в его Министерстве правды, конечно, узнается офис BBC Бушхаус. Я обязательно рекомендую своим студентам читать советского классика Константина Симонова из записок Лопатина. Это записки фронтового корреспондента, и, на мой взгляд, ничего лучше о работе военного журналиста написано не было.
3: Но Юрий Нагибин.
4: Я
3: не говорю, что лучше.
4: Освежу.
3: Я говорю, что...
4: Освежу в памяти, да, обязательно, да, прочитаю, поговорю со студентами. Если мы говорим о более современных вещах, написанных уже в новую эпоху, то, конечно, это Generation P Пелевина. Это не столько о журналистике, сколько о пиаре и политтехнологиях.
3: Да. Public relations.
4: Да, но это очень интересно и очень, на мой взгляд, полезно. В каких-то случаях это вообще можно использовать как учебное пособие. Это очень любопытное, на мой взгляд, повесть французского писателя, изначально он тоже рекламщик, Фредерика Бекбедера «99 франков». это о работе рекламного креатора, простите за это слово, во Франции, в крупной корпорации, тоже много полезного дает. И, наконец, если мы говорим о антикризисном пиаре, о том, что называется коммуникационное управление социальным конфликтом, простите, я в очередной раз прорекламирую свой учебник, а мне очень кажется очень полезной книга Кристофера Бакли «Здесь курят». Это история пиарщика табачной корпорации, который должен совместить несовместимое, а именно истории о вреде курения и интересы своих работодателей.
3: Ну вот вы сами заговорили на эту тему. Я не о курении, конечно. Считаете ли вы, что журналист способен стать кинематографистом, литератором, вы об этом только что говорили, используя, ну, скажем так, не только свои способности, но и некоторые практические знания и свой опыт, либо, там, не знаю, даже свои профессиональные ресурсы. А может быть, все-таки литература, искусство и журналистика — это совершенно принципиально разные профессии, разные инстанции вообще в, скажем так, ну, в социальном потреблении?
4: Нет, конечно, журналистика и литература — это разные профессии. Знаете, есть такой, был такой, на мой взгляд, очень талантливый писатель Сергей Довлатов, который...
3: Обожаю его.
4: Да, взаимно. Который начинал с журналиста в ленинградских и таллинских газетах. Вот у него есть фраза, что когда я пишу газетную статью и когда я пишу книгу, у меня включаются разные участки мозга. Это, конечно, такая слегка юмористическая формулировка, но во многом, может быть, и точная. А так, если мы возьмем историю советской литературы, то... И Булгаков, и Ильф и Петров, и Катаев, и Олеша — все были газетчиками.
3: Они и, все, знаете, они некоторые все из них даже были врачами.
4: А Булгаков был по профессии врач. А приехав в Москву, он работал в газете «Гудок», так же, как все, кого я перечислил. А Катаев их там собрал. А, и из их фельетонов, я считаю, родились и «12 стульев с золотым теленком», и какие-то, безусловно, моменты мы можем встретить у Булгакова и так далее, и так далее. Ну и, наконец, самое главное, есть и обратный путь. Все наши лучшие писатели во время Великой Отечественной войны стали фронтовыми корреспондентами, военкорами. Ну, тот же Константин Михайлович Симонов, которого я уже упомянул. Я считаю, да, что он... был очень успешен в обеих ипостасях.
3: Да, он вообще был очень талантливым человеком. Поделитесь своим опытом преподавания. Вот у нас одна минутка есть. Какое впечатление на вас производят ваши студенты в лингвистическом университете?
4: Студенты на меня в массе своей производят впечатление очень позитивное. И могу честно сказать, что преподавая у них, я во многом заряжаюсь их энергетикой. Конечно, далеко не все студенты, которые сейчас учатся на факультетах и отделениях журналистики, станут нашими коллегами, но это и нормально. И, может быть, мой вывод покажется слишком оптимистичным по итогам нашей беседы, но я считаю, что ребята, которые идут нам на смену, они, безусловно, сделают больше и лучше, чем делали мы в свое время.
3: Ну, вашими устами да мед пить. Это уста Вячеслава Владимировича Умановского, кандидата педагогических наук, секретаря Союза журналистов России, директора Центрального дома журналистов, между прочим. Спасибо, что вы к нам пришли.
4: Спасибо, Андрей Петрович, и спасибо всем, кто слушал нашу сегодняшнюю беседу.
3: А программу вел Андрей Бинев. Всего вам доброго.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: 6 вечера в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. В Крыму ввели графики отключения электроэнергии. Мера принята в связи с авариями на объектах электросетевого хозяйства республики, сообщает пресс-служба «Крымэнерго». Масштаб ограничений в компании пока не уточняют, ведутся аварийно-восстановительные работы. Информацию о графиках ограничения режима потребления можно найти на официальных сайтах администрации и муниципалитетов, а также на сайте «Крымэнерго». Джейди Вэнс сообщила о подвижках в вопросе прекращения огня в Ливане. Выступая перед журналистами в швейцарском Бюргенштоке, вице-президент США отметил, что доволен развитием ситуации. По его словам, предстоит еще немало работы, однако Вашингтон намерен продолжить усилия по сохранению перемирия. В администрации президента США рассчитывают на дальнейшее снижение напряженности в регионе, подытожил Джей Ди Венс. Сегодня в швейцарском Бюргенштоке проходят переговоры с участием представителей США, Ирана и стран-посредников Катара и Пакистана, передает ТАСС. Поезд между Москвой и Душанбе возобновил движение после 6-летнего перерыва. Первый состав отправился из столицы Таджикистана сегодня. Об этом сообщили в компании «Российские железные дороги». Теперь международный пассажирский поезд будет курсировать раз в 2 недели. Время в пути займет около 4 суток. Маршрут проходит по территориям Таджикистана, Казахстана, Узбекистана и России. Он был отменен в 2020-м из-за пандемии коронавируса. В Минпросвещении рассказали о форматах школьных выпускных. Их будут определять региональные власти, сами образовательные организации и родители, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, ведомство уделяет особое внимание сохранению школьных традиций, однако конкретные решения будут приниматься на местах с учетом региональных особенностей и пожеланий семей. В этом учебном году выпускные в школах запланированы на 27 июня. Эксперты отмечают, что представители поколения зумеров предпочитают более сдержанные форматы праздников и менее ориентированы на демонстративное потребление. В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень опасности из-за грозы. Предупреждение будет действовать завтра с полудня до 21.00, сообщили в гидрометцентре. По прогнозам синоптиков, в понедельник днем в столичном регионе ожидаются кратковременные дожди, местами сильные, а в отдельных районах возможны грозы. Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Официальный курс юаня от Центробанка на выходные 10 рублей 81 копейка, доллара 73 рубля 44 копейки, евро 84 рубля 17 копеек. И о погоде сейчас в российской столице: температура воздуха плюс 26, ясно, в ближайшие 2 часа осадки маловероятны. Евгения Егошина, говорит Москва.
2: Говорит Москва.
1: 94.8 FM.
2: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: В эти минуты союзные силы выбивают остатки.

0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии – ректор РГСУ Андрей Хазин. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
2: Oh, my goodness!
1: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
2: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal! Spain, absolutely!
1: Dear, dear, I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos! That is amazing!
3: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
0: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
0: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Большая перемена.
5: Долгого всем здоровья. Это программа «Большая перемена» на радио «Говорит Москва». У микрофона Илья Переседов. Всех поздравляю с хорошим солнечным воскресным вечером. И вот в этот вечер мы решили поговорить на такую фундаментальную тему. Да, у нас несколько выпусков были так или иначе связаны с вопросами психологии. И вот мы решили понять, а нужна ли России своя психология, насколько она возможна. Потому что, когда открываешь соцсети, может показаться, что мы живем в каком-то пространстве исключительно англоязычном. Там тебе гештальт, там тебе инсайт, там тебе mindfulness, да, что бы это ни значило. И вот обо всем этом мы поговорим сегодня с моим гостем Дмитрием Алексеевичем Леонтьевым, доктором психологии, наук, профессором, заведующим Международной лабораторией позитивной психологии личности и мотивации Высшей школы экономики. Дмитрий Алексеевич, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Я думаю, что, ну, скажем так, не открою большой тайны, если скажу, что помимо того, что вы доктор психологических наук, вы сын доктора психологических наук, внук доктора психологических наук, а ваш дед Алексей Николаевич был первым деканом психологического факультета МГУ и прямо-таки его создавал.
6: Было такое.
5: То есть вы прям представляете себе тоже, говорит, генезис развития науки и психологии в России. Ну и тогда скажите, пожалуйста, а есть у нас что-то вот свое в этом направлении?
6: Ой, сложный вопрос. Провести трудно сейчас границу между тем, что свое и что не свое. В науке вообще, в принципе, вся наука основана на взаимодействии, на диалоге. Если, скажем, в искусстве могут кому-то прийти блистательные идеи, замыслы и образы, которые никому больше не придут в голову, то наука, в науке все устроено по-другому, можно сказать, диаметрально противоположным образом. Наука — это не про идеи, которые приходят вам в голову, вы неожиданно поняли, как устроен мир, как все устроено, что такое человек. Это не наука. А наука начинается тогда, когда вы смотрите по сторонам, обнаруживаете, что другие неглупые люди много столетий и тысячелетий тоже думали о похожих вопросах, и вы соотносите ваши мысли с мыслями и с разработками, и с исследованиями, с экспериментами, которые проводили другие люди. И вы можете выходить с вашими мыслями тогда, когда вы докажете, что то, что вы придумали, оно лучше, чем то, что на эту тему говорили другие, или, по крайней мере, выходит за пределы того, добавляет что-то к тому, что на эту тему говорили другие.
5: Хорошо, тогда сразу уточняющий вопрос. Насколько я понимаю, вот когда ваш дед Алексей Николаевич создавал факультет психологии в МГУ, а это было...
6: 66-й год.
5: 66-м году.
6: Юбилей,
5: да,
6: в этом году.
5: Да, то есть как раз в этот момент в Советском Союзе была марксистско-ленинская философия, которая, ну, весьма однобоко смотрела на те или иные вопросы. И у меня в библиотеке есть книги тех лет на тему западной психологии, и они состоят в основном из критических статей. То есть там объясняется, в чем не прав фрейдизм, там в чем не прав неопозитивизм и так далее и тому подобное. Ну, правильно ли я понимаю из ваших слов, что поскольку советская психология была каким-то образом изолирована и выключена из этого процесса, то она была однобокая, одиозная, и, соответственно, сегодня мы уже не можем пользоваться ее наследием?
6: Вы знаете, все динамично. Советская психология — это не единое явление, оно развивалось во времени. В 20-е годы, первое десятилетие после Октябрьской революции, было много разного. Был и фрейдизм, было еще, успели издать в конце 20-х годов книгу умершего в 17-м году Александра Лазурского, первого автора, собственно говоря, первой в мировой психологии теории личности академической, научной. То есть еще что-то было. С начала 30-х годов начал резко усиливаться идеологический контроль над науками, гуманитарными науками о человеке. Все лишнее стало отметаться, помещаться в спецхраны, изыматься. И завершился этот процесс в том, что касается психологии. В 1936 году постановлением ЦК ВКПБ, не буду сейчас его название вам голову морочить, но суть в том, что после этого очень большая часть психологии и смежных дисциплин просто практически перестали существовать. Три десятилетия, с середины 30-х годов до середины 60-х годов, у нас практически не было социальной психологии, а заодно и социологии. Не было психотерапии и психодиагностики, не было психологии личности в сколько-нибудь серьезном виде. Ну, что-то было, но на уровне одних слов. Ну, потому что это было нежелательно. Личность как что-то самостоятельное, не обязательно, личность как что-то самостоятельное, оно, в общем, было не очень к месту в те времена. Личность рассматривалась упрощенно, примитивно, только как отпечаток социальных матриц, как то, что усваивается из окружающего общества, и за пределы этого в учебниках ничего говорить было нельзя. Проблема психических заболеваний тоже, по сути дела, интересные разработки, важные, существенные, которые были на мировом уровне и внесли большой вклад в мировую психологию, были только по отношению к такой так называемой большой психиатрии отчасти и к нарушениям в поражениях мозга, нейропсихологии. Здесь прогресс, который был у нас, он был абсолютно сопоставим и внес многое, что в мировую науку. А то, что развивалось очень бурно во всем мире, то, что называется пограничные нарушения, неврозы, психозы и так далее, у нас этого не было вообще, практически вообще.
5: Да, слушайте, я тут разорился для своей библиотеки, купил книгу 47-го года про реабилитацию послевоенную, как бы бойцов, и был удивлен, во-первых, что эта книга состоит исключительно из диагностики там моторных функций, речевых функций и так далее, первое. Второе, вообще там просто нет ни одной статьи на тему самоощущения, самоопределения этих людей. И третье, выборка, на которых строится, ну, как бы вот приведенное исследование, она небольшая, в пределах там 20-30 человек, хотя, казалось бы, ну, ресурса было очень много. Может быть, это просто мне с отдельно взятой книгой не помогло, не повезло, но в целом, вот я так понимаю, что какая-то тенденция здесь прослеживается.
6: Вы знаете, выборки такого размера в те времена и даже позже были абсолютно нормальными. Это только уже гораздо позднее в 70-е, может быть, 80-е годы с бурным развитием статистических сложных методов обработки данных, пришли к необходимости того, что выборки, на которых проводятся исследования, должны быть существенно больше, как минимум трехзначные, как минимум несколько сотен человек, чтобы делать более или менее надежные, достоверные, доказательные выводы. Uh-huh. А до этого и методы обработки были достаточно простые, примитивные, ну и выборки для этого считались достаточно такие. Да, это общая тенденция, это связано не только с этой книжкой, не только с этим направлением, это вообще и в мире тоже было примерно uh-huh. так же. Здесь уже нет никакой специфики.
5: Тогда, местной. Извините, я, сейчас будет странная ситуация. Я буду пытаться амнистировать советскую психологию перед вами, наследником династии советских психологов. Но там же была инженерная психология какая-то. Психология труда, я так понимаю, изучала. Самое интересное, что когда мы сегодня читаем какие-то там коучинговые схемы тренингов, там, и т.д., включение человека в команду корпоративную этику, а потом открываем советские статьи, вот примерно тех лет, о которых вы говорили, там прослеживаются прямые параллели.
6: Так вот, как раз не вся психология исчезла. Определенные направления психологии, определенные отрасли психологии в эти три десятилетия не существовали или были заморожены фактически. Но существовала психология в других форматах, в других направлениях, я уже сказал. Что развивалось даже в эти годы, самые такие мрачного идеологического контроля, это, во-первых, это, по сути дела, те направления психологии, которые обслуживали не отдельно взятых людей, не индивидов, а государство, государственные учреждения. Психология труда – да, инженерная психология – да. То, что психология может внести для повышения производительности труда, для повышения эффективности – это да. Заказчиком здесь являются государства, а не отдельные люди, отдельные предприятия. В 50-е и 60-е годы пошли разные запросы к психологам со стороны военных. И психологи принимали участие активное в подготовке космических полетов. Первых. То есть это все на государственные программы были. Еще очень мощное направление, очень мощное течение, в котором развивалась активно психология, это было обучение, это была педагогическая психология. Перед психологами ставилась задача помочь детям, помочь готовиться к школе, помочь учиться, помочь формировать нужные правильные способности. То есть вообще в те времена педагогика преимущественно рассматривалась как отрасль педагогических наук. И не было до середины 60-х годов психологии как отдельной специальности в номенклатуре специальностей. Она рассматривалась как подраздел педагогической психологии. Не было ученых степеней по психологии. Им давали ученые степени психологам, которые защищались. Их было очень мало. Их были единицы. Их было несколько десятков, может быть, на всю страну в 40-е, 50-е, 60-е годы. Нигде не было вузов, где бы учили именно психологов. И психологи, защищаясь, получали степень там, доктора или кандидата педагогических наук с уточнением в скобках по психологии.
5: Ну, или я так понимаю, что философских, потому что ваш же дед как раз на философском факультете работал, по-моему, нет?
6: Факультет психологии изначально существовал в рамках философского факультета МГУ.
5: Да, я вот именно.
6: Но это в МГУ, МГУ, а степени были в рамках педагогических наук. Отчасти этому способствовало то, что после войны была создана Академия педагогических наук, которые и туда тоже вошли психологи. Психологи не были представлены в Академии наук СССР, Большой Академии, вот, но они получили свое представительство в Академии педагогических наук, вот, и мой дед приложил тоже руку к созданию этой академии.
5: А вы можете назвать 3 или 5 вот имен советских психологов, кто, на ваш взгляд, сегодня мог быть как-то актуален, на кого имеет смысл обратить внимание человеку, который этой темой интересуется?
6: Вы знаете, ну вот в этих направлениях, которые я упомянул, было сделано очень немало серьезного, глубокого. Какие-то направления были полностью исключены из мирового процесса, какие-то направления были, наоборот, развивались. То, что связано с психологией развития ребенка, обучения, почти не касались вопросов воспитания, там, где личность. Угу. А вот то, что связано с обучением, предметными какими-то знаниями, здесь сколько угодно, очень много работали психологи. Очень много было, я уже сказал, нейропсихологии, то есть восстановление функций после поражений мозга, в частности, вот после войны, естественно, и во время войны ситуация предъявила большой запрос к такого рода исследованиям. И здесь, конечно, Александр Романович Лурия, человек мирового уровня и мировой известности, пожалуй, в мире самый цитируемый российский психолог, вот он внес огромный, конечно, вклад в это направление. Ну вот в рамках тех направлений было много всего. Переоткрыли в мире, как и через какое-то время после того, как переоткрыли у нас, человека, который фактически считается основателем оригинального направления, оригинальной школы в отечественной психологии, Лев Выгодский. Uh-huh. Он умер в 1934 году в молодом возрасте, ему еще не было 40, но он, в общем, был по общему признанию гением, и он в своих там немногих вышедших книгах и большом количестве лекций, которые были опубликованы уже во много впоследствии, он заложил основу принципиально нового подхода, который уже в несколько десятилетий спустя, когда его основные работы были у нас изданы в 80-е годы, он породил просто бум, стал сенсацией во всем мире, в мировой психологии, и в очень многих странах стали ориентироваться и развивать идеи Выгодского и прикладывать их.
5: А как это направление?
6: В скандинавской культурно-историческая психология, так это называл Выгодский. Суть культурно-исторической психологии в том, что развитие личности во многом связано прежде всего с усвоением культурного опыта, культурных схематизмов. По сути дела, высшие психические функции наши, они строятся из того материала, которые мы усваиваем в процессе развития из окружающей нас среды, из окружающего нас общества. И огромная популярность Выгодского в Европе, в Северной Европе, прежде всего, в Скандинавии, в Германии и так далее. Огромная популярность его в Латинской

0: который как раз после вот этого периода заморозки психологии, он во многом ее смог восстановить, он взял на себя лидирующую роль вместе с Лурией, с которым они близко дружили и который ему во многом помогал. Они создали факультет психологии в Московском и Ленинградском университете, создали специальность психологии, в номенклатуре специальностей, создали журналы по психологии, создали общество психологов, в общем, всю инфраструктуру, которая соответствует той инфраструктуре, которая в мире. И начиная, на самом деле, с 1954 года стали восстанавливаться постепенно контакты с зарубежными учеными. В 1954 году делегация, довольно представительная, из 7 или 8 ведущих советских ученых, была послана на Всемирный конгресс психологии, который был в Канаде, в Монреале. Они плыли туда на пароходе, на теплоходе, соответственно, через океан. И это было очень важное событие, про это писали там и канадские все газеты, да, прорыв во многом вот этого железного занавеса, это было только начало. Но, конечно, это был не полный прорыв, это было начало этого процесса восстановления, он длился достаточно долго. Ну, пожалуй, около десятилетия, чуть больше десятилетия, я уже сказал, окончательное размораживание произошло в середине 60-х годов. Тогда же начали опять переводить зарубежные книги, издавать у нас. Этот процесс прервался в начале 30-х, перестали переводиться зарубежные работы. Вот. И, да, вы упомянули еще про критику зарубежных теорий в наших статьях. Надо сказать, что это тогда был единственный способ, с помощью которого те ученые, которые имели возможность знакомиться с зарубежными подходами, читать их, могли что-то рассказать для русскоязычных читателей.
1: Сейчас, секундочку, только под соусом критики. Уточняющий вопрос задам. Вот как бы... Психологический, скажем, подход и метод Выгодского вы обозначили, а вот если говорить про Алексея Николаевича Леонтьева, вот у него какая-то была вот
0: именно он развивал концепция. Идеи Выгодского, он развивал идеи Выгодского, он вышел, он развивая идеи культурно-исторической психологии, он сфокусировался на идее деятельности, его подход связан с понятием деятельности. Деятельность – это то, что связывает человека с миром. Человек с миром взаимодействует не автоматически, не просто через какие-то процессы воздействия и впечатления, а ключевым моментом является то, что происходит между нами и миром, то, что мы делаем с миром, то есть деятельность – это такой мостик, двусторонний процесс, который связывает нас с реальностью.
1: То есть можно сказать, что с позиции Леонтьева не эмоциональное переживание лежит в основе психологической конструкции, да, человека, практика. А его практика, да?
0: Да, совершенно верно. И это на самом деле здесь действительно было и Выгодский, и Леонтьев. Они давали отсылки, ну, в те времена иначе было невозможно, в те времена советской психологии нельзя было не быть марксистом, вплоть до конца Советского Союза, и все ссылались на Маркса и Энгельса, и все цитировали их, и в основном, в большом количестве использовали их цитаты, вот, но надо сказать, что это, в этом была часть лукавства, часть нет у Маркса, было действительно много, Маркс был большим философом, и там было много содержательных идей, которые можно было положить в основу этого, но если говорить о том, что, ну, скажем, Выгодский, по большому счету, больше исходил из идей Спинозы, хотя он ссылался тоже в основном на Маркса. Алексей Николаевич Леонтьев больше опирался на Гегеля, хотя он тоже цитировал в основном Маркса, который был, как известно, учеником Гегеля, и у него немало своего, и немало у него взял.
1: У меня тогда вопрос, а вот почему мы сегодня не видим каких-то, не знаю, прикладных каких-то вот книг? Ну, вот у меня есть знакомая, у нее дочь сейчас переживает из-за там ЕГЭ по математике, которую там неудачно там сдала. И нет, я так понимаю, какого-то текста по мотивам Лурии или Выгодского, где вот будут собраны какие-то психологические методы для решения этих прикладных задач.
0: Нет, текстов очень много на самом деле. собрать их просто трудно, потому что невозможно, потому что прикладные исследования, они решают конкретные задачи здесь.

0: здесь и теперь. Есть много, на самом деле, разных книг. Я вам потом, когда кончится передача, могу какие-то конкретные назвать, дать рекомендации, но книг выходит очень много, и восстановилось у нас, вот когда после конца Советского Союза, после начала, точнее, после, с началом перестройки, в конце 80-х годов, полностью открылся этот железный занавес, и хлынуло как раз большое количество переводов зарубежных школ, зарубежных подходов, которые стали создавать себе какие-то филиалы в нашей стране, обучать практиков, психотерапевтов, консультантов, коучей и так далее, и на какое-то время они заполонили все это пространство, где не было отечественных школ.
1: Об этом я рассчитываю поговорить во второй части нашей программы. Хорошо. Сейчас у меня, честно скажу, впечатление вот на уровне наблюдений. Я там иногда работаю в модных московских кофейнях, и, ну, как бы по тому, какие книги рядом со мной читают молодые люди, я понимаю, что там современный москвич, когда он хочет понять что-то о природе психики, он там открывает Фрейда, например, легко там. Когда он хочет понять что-то про личность, там, в ее религиозном конфликте, он открывает Ницше. И такие как бы встречаются, да, там, когда он хочет про бизнес что-то понять, там, и про самореализацию, какую-нибудь лидерскую книжку, я уж не знаю, там, Питера Друкера какого-нибудь, да, но когда он хочет развиться в эмоционально-психологическом ключе, он читает, там, Толстого и Достоевского, а вовсе не Выгодского или Леонтьева, при том, что я подозреваю, что у Выгодского и Леонтьева, возможно, какие-то идеи Достоевского и Толстого реализованы в более каком-то таком научно-прикладном разрезе.
0: Ну, Алексей Николаевич Леонтьев очень любил Толстого и часто его использовал для иллюстрации своих идей. Вот, но здесь, понимаете, естественный процесс, когда на протяжении многих лет мы сидели на голодном пайке, не было у нас никакого доступа к зарубежной литературе, к первоисточникам. Когда я учился на факультете психологии в конце 70-х, начале 80-х годов, наш читальный зал факультета психологии МГУ был единственным местом в Москве, где можно было свободно читать Фрейда на русском языке. Там были все в свое время когда-то изданные на русском языке переведенные работы Фрейда в виде ксерокопий, фотокопий. Все они выдавались студентам по обычному читательскому билету.
1: Но у вас-то дома они были наверняка.
0: Да нет.
1: Нет?
0: Что-то было. Что-то было, ну, далеко не все. Ну,
1: то есть, такого, чтобы вот маленький Дима приходил что-то домой, было... и там нет. Прям полное собрание всех классиков.
0: Нет, нет, что-то было, но далеко не все. Ну, вот мы сидели на голодном пайке. Только понаслышке зная про то, что делают за рубежом, что делают психологи во всем мире, в соответствии с этим известным одесским анекдотом про приезд Каруза, вот,
1: да что который этот Каруза,
0: да, напел, ни, да? Слуха, ни слуха, ни голоса, а ты его слышал? Да нет, но мне Хаймович напел. Да, вот да, мы да. довольствовались тем, что нам Хаймович напел, вот, и поэтому, как только появилась переводная литература с конца 80-х годов в большом количестве и огромными тиражами, прежде всего классическая, возник эффект, наоборот, отторжения всего того, чем мы наелись предыдущие годы.
1: Отлично.
0: И возникла, да, и возникла ситуация такой резкое отворачивание от всего того, что было.
1: Отлично. Прервемся на новости и потом продолжим.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: 18:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Переговоры в Швейцарии по меморандуму между Соединенными Штатами и Ираном приостановлены. Стороны взяли паузу через 80 минут консультаций. Она связана с необходимостью проведения диалога внутри делегации, сообщило агентство «Фарс». В переговорах участвуют США, Иран, Пакистан и Катар. Очередной раунд в Швейцарии касается войны в Ливане, ядерных запасов Ирана и Ормузского пролива. Российские войска геранями поразили хранилище ВСУ с топливом. Склад горюче-смазочных материалов в Днепропетровской области использовался для снабжения транспорта ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. В ведомстве добавили, что в результате удара было зафиксировано разрушение ряда объектов хранилища и объемное возгорание на цели. В Азербайджане из-за повреждения подводного трубопровода произошел разлив нефти. Пятно обнаружили в районе пляжа Дюбенди на побережье Каспийского моря, сообщили в производственном объединении «Азнефть». После диагностики специалисты выявили источник утечки и остановили транспортировку нефти. Механические повреждения могли возникнуть из-за контакта с внешним предметом, предположительно якорем. Для ликвидации последствий создан оперативный штаб. В очистке морской акватории и побережья участвуют специалисты «Азнефти» и службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана. 5 поездов «Таврия» задерживаются из-за ограничений на Крымском мосту. Об этом сообщил оператор железнодорожных пассажирских перевозок в Крым и Севастополь «Гранд Сервис Экспресс». По состоянию на 14 часов по Москве с опозданием следуют 3 поезда из Крыма. Состав «Керчь-Москва» задерживается примерно на 9 часов. Еще 2 поезда в Москву и Омск отстают от графика на 4,5. В сторону Крыма задерживаются 2 поезда из Москвы на 7 и 3 часа соответственно. В компании также сообщили, что 21 и 22 июня все поезда «Таврия» будут начинать и завершать маршруты на станции «Керчь-Южная». Кроме того, один из поездов в Москву отправится раньше запланированного времени. В Севастополе восстановили электроснабжение, свет вернули в дома всех потребителей в полном объеме, сообщило предприятие «Севастополь-Энерго». Ранее из-за повреждений в электросетях частично отключалось энергоснабжение потребителей северо-западного, центрального и южнобережного районов. Власти Крыма призвали жителей ограничить потребление электроэнергии. Крымчанам, в частности, рекомендовали выключить кондиционеры. Кроме того, из-за аварии на электросетях без электричества оставалось большинство насосных станций. Подача воды была приостановлена. Губернатор Михаил Развожаев сообщал, что в Севастополе введен график временного отключения потребления электроэнергии. И о погоде. Сейчас в российской столице температура воздуха плюс 24, ясно, в ближайшие 2 часа без осадков. Евгений Егошина, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
6: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
7: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
8: Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
9: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
10: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
2: Право знать. Говорит Москва.
11: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Большая перемена.
1: Большая перемена на радио «Говорит Москва». Мы продолжаем. Илья Переседов у микрофона. У меня в гостях сегодня Дмитрий Алексеевич Леонтьев, доктор психологических наук, профессор, заведующий Международной лабораторией позитивной психологии личности и мотивации Высшей школы экономики. И говорим мы про психологию в России. Обладает ли она какими-то национальными чертами или нет? А есть ли у нас какая-то традиция? Про традицию поговорили в первой части программы. Кстати, напоминаю, у нас есть СМС-портал для ваших сообщений. Плюс 7 925 888 88 948 и телеграм латиница в одно слово «Говорит МСК». Вот, Дмитрий Алексеевич, ну вот мы остановились на 80-х, 90-х, когда железный занавес упал, как вы сказали, хлынула сюда вся психологическая классика и вся психологическая практика. И тут могу вспомнить, что там, я в свое время проходил хороший, большой, авторитетный курс по нутрициологии, и наш преподаватель говорил, что, друзья, вообще-то шведский стол служит не для того, чтобы вы съели всего и очень много, а чтобы вы выбрали то, что подходит индивидуально вам, для вашей, как бы, карты питания. Но, насколько я понимаю, когда появился психологически вот этот шведский стол, есть стали много и всего. Я имею в виду про эти все, как бы, теории.
0: Это да. На какое-то время забыли про наши отечественные традиции. Ну, где-то лет 10, как они были, в общем, в загоне, и к ним всерьез перестали относиться. Ну, марксизм, чего с него взять. Вот, ну, где-то уже в нулевые годы все, баланс стал восстанавливаться. Но к тому времени произошли еще важные изменения в мировой психологии. Если где-то до 70-х годов все развивалось по научным школам. Каждая научная школа жила своей жизнью, издавала свои журналы, защищала свои диссертации в мировой психологии. У них был свой язык, и они конкурировали между собой. Бихевиоризм, гештальт-психология, психоанализ, разные ответвления, выросшие из психоанализа. Это все были конкурентные школы, которые были абсолютно, представляли абсолютно альтернативные точки зрения на то, как устроена психология. Но уже где-то с начала 70-х и в течение 70-х годов произошло то, что можно назвать закрытым переломом, когда движение вот это вот в разбегание по школам, каждая из которых была самодостаточной, со своими авторитетами, со своими классиками и так далее, сменилось обратным движением, движением к преодолению границ между школами и выработке постепенно единого общего языка для всех школ психологии, то, что за несколько столетий до этого произошло во всех крупных естественно-научных дисциплинах. И, конечно, школы не то чтобы совсем перестали существовать, они отчасти есть, но они уже отступили на задний план, а на первый план выступило то общее, что, о чем они могут договориться между собой и выработать какие-то общие основания, общий язык, общие критерии того, что правильно, что нет, что такое хорошо, что такое плохо. И, в общем, наша психология тоже пошла этим путем, и поэтому пошло движение в направлении постепенной интеграции прокладывания мостов с разными направлениями мировой психологии.
1: Ну, интеграция это иногда принимает весьма неожиданные формы. Я тут навещал в Питере ассоциацию когнитивно-поведенческой терапии и обратил внимание на их логотип. А у них на логотипе, как вы, наверное, знаете, как бы бородатый мужик. И я никогда как-то не задумывался, а кто же там изображен. Вот интересно, вы знаете или нет, кто является лицом и логотипом ассоциации когнитивно-поведенческой терапии в России?
0: Неужели Бехтерев?
1: Иван Павлов.
0: А, Павлов.
1: Да.
0: Ну, да.
1: Но это как бы, ну, это интересное решение.
0: Понятно. Но это не столько интеграция. Здесь, в общем-то, идеи Павлова и Бехтерева отчасти, они были, их развитие было в одном направлении, продолжалось в физиологии в нашей стране, А в мире эти идеи получили развитие через психологию, не столько в физиологии, сколько в психологии. Психология бихевиоризма, психология поведения, самое мощное течение в основной части 20 века в мировой психологии, оно во многом и открыто опиралось на идеи Павлова, на его теорию условных рефлексов. И, в общем, непонятно, никогда не угадаешь, где и как. Не дано предугадать, как слово наше отзовется, да?
1: Да, хорошо. Скажите, а вот в этих условиях, да, вот уже такой как бы глобальной психологии, куда вот вошла наша страна, какие-то имена, концепции появились, которые заслуживают внимания?
0: Вы знаете, ну, имен достаточно много. Концепций, пожалуй, нет, потому что я уже сказал, что время концепций прошло, время противопоставящих друг другу теории стало, наступило время вклада в какое-то общее развитие психологии, и, в общем, школа, ни одна школа, и в том числе и наша отечественная школа, уже не может вариться в собственном соку. Она должна, она обречена на то, чтобы взаимодействовать с другими школами, с другими подходами, и порождать новые знания как раз вот на этом стыке, на этом взаимодействии, и по-другому сейчас наука развиваться не может.
1: А были какие-то вот попытки вот русскую культуру, русскую, не очень люблю это слово, ментальность как-то проявить, описать через психологические конструкты?
0: Вы знаете, ну, довольно давно, еще 50-е, 60-е годы обсуждалась проблема, ну, в мировой психологии в основном проблема национального характера, так это называлось, сейчас больше используется слово «ментальность», но психологи плохо воспринимают понятие «ментальность». Но главное, к чему пришли в результате исследования, это в то, что индивидуальные различия между людьми отдельные в рамках одной культуры гораздо больше, чем устойчивое развитие различия между носителями разных культур. То есть национальная культура, это, национальный характер – это больше миф. Несмотря на то, что мы, конечно, усваиваем из окружающей нас среды какие-то специфические картины мира, опыты, способы действий, правила жизни и ценности, тем не менее, то, что объединяет людей на сегодняшний день, пожалуй, общий вывод гораздо больше, чем то, что их разделяет по национальным и культурным границам.
1: У нас есть вопрос, подозреваю, от вашей аспирантки. Я его процитирую как бы дословно, потом попробую перевести на обычный язык. Какие лингвистические проблемы видит Дмитрий Алексеевич в переносе западной психологической науки на русский контекст? Я так понимаю, что можно ли по-русски как бы точно выразить, о чем писал и размышлял там Фрейд и там кто-то еще?
0: Ну, конечно, существуют большие проблемы с переводом всегда. Это, я думаю, во всех науках более или менее есть, в гуманитарных науках особенно. Понятийный строй российских гуманитарных наук, в том числе психологии, когда он складывался в конце XIX века, он складывался по образцу, по модели немецких гуманитарных наук, немецкого языка, потому что именно Германия была в то время лидером в этой области, однозначным, безусловным научным лидером. И российская научная терминология, она во многом копирует немецкую терминологию. Поэтому с немецкого языка все переводится на русский и, наоборот, достаточно точно. Когда в 20 веке на первый план вышел английский язык, все стало гораздо сложнее. Английский язык устроен по-другому, существует множество различных оттенков, которые не переводятся четко на русский язык, и наоборот, трудно перевести какие-то русские понятия на английский язык. Ну, например, русскому понятию «личность» соответствует по меньшей мере три понятия в английском языке. И в разном контексте, какой из них использовать, это надо каждый раз
1: отдельно. То есть в английском оригинале используется одно из трех слов, а в переводе это всегда звучит как «личность», да?
0: И перевод тоже может быть разный, не только «личность», тоже могут быть разные варианты. Скажем, один из вариантов слова «self», слово «self», оно может на русский язык переводиться как «личность», как «я», или как «самость» иногда его переводят, а иногда его вообще не переводят, а просто пишут русскими буквами «self» или английскими буквами «self». Уже 5 вариантов насчитали. Но, соответственно, слово «личность» тоже может переводиться не на английский, не только этим словом, но и словом personality, словом person. То есть есть масса таких неоднозначностей в переводах, которые связаны, вот, по-видимому, об этом был вопрос. Да, приходится с этим мучиться.
1: Вы сказали, что психология как наука прошла несколько эволюционных этапов, совпадающих с другими науками. Здесь имеется в виду и терминологической линии, исследовательской линии, концептуально. А вот мы сегодня живем в эпоху, где очень любят говорить про доказательные подходы. То есть вот у нас очень часто в эфире есть представители доказательной медицины, у которых вооруженные данными мета-исследований, которые противопоставляют там свои какие-то практики, то, что укоренилось, как они говорят, в традиционной медицине. Доказательная психология уже появилась.
0: Да, конечно, но на самом деле она далеко еще не полностью охватила все сферы практики, и хорошо это или плохо, тоже вопрос спорный, вопрос дискуссионный. На сегодняшний день это достаточно острые и болезненные вопросы, должны ли мы опираться исключительно на доказательные, примером доказательной, там, доказательной практики является когнитивно-бихевиоральная или когнитивно-поведенческая психотерапия, которая основывается на жестких, четких алгоритмах, что называется, гарантии фирмы, точная цель, конечный результат, точно просчитанный путь к нему. Вот, и она действительно дает этот результат, и она эффективна. Но во всех ли вопросах она эффективна? Нет, не во всех. Во многих сводится ли человек к такому полностью запрограммированному, запрогнозируемому механизму, который нужно просто в нужном месте починить, и известны способы, которым его чинить. Часть проблем таким образом решается, но часть, не все. Человек все-таки очень сложное существо, и в нем всегда остается то, что, оказывается, невозможно починить по готовым таким алгоритмам, и приходится работать достаточно непонятным образом, и многие направления личностно-ориентированной психотерапии, они работают с тем, что нельзя починить вот таким доказательным образом.
1: Опять-таки, у нас в информационном поле регулярно появляются ссылки в разных пабликах на разные известные исследования, связанные с психологией. Тут тебе и тесты с зефиркой, там, напоминаю, там детям предлагали либо съесть зефирку сразу, либо подождать и получить две, и в зависимости от их поведения вроде бы там менялась вся их жизнь в будущем. Это тебе и тест, там, не знаю, с выученной беспомощностью, вот Мартина Селигмана, который собачек мучил и показал, что, значит, если собачка не может там реализовать свои какие-то ожидания, то даже когда этот блок пропадает, она теряет свои как бы активности. Ну, можно перечислять там про двух обезьянок, которые там, как, пока их обеих кормили огурцами, все было хорошо, как только другой дали виноград, вторая, значит, перестала нажимать на кнопку, а очень сильно расстроилась. Но это все зарубежные исследования. Есть ли какая-то школа, линия, направление, институт вот именно таких похожих исследований в России? Можем ли мы здесь чем-то похвастаться или можно ли ждать, что оно появится?
0: Вы знаете, все эти исследования, они штучные. В те времена, когда эти исследования проводились, а это такой золотой век, 60-е и 70-е годы, потом уже стали возникать этические ограничения, осознание того, что эти классические эксперименты повторить не так уж просто.
1: Ну да, вот уже собачек Селигмана бы не разрешили, сегодня.
0: Вот, тем более, что он не только на собачках работал, но и на людях. Вот. Но главная проблема, что почему наша отечественная психология, она практически не отставала от мировой в области теории, но отставала заметно в области эмпирических исследований, экспериментальных исследований. Объяснение здесь простое. Деньги и люди. Во-первых, психологов у нас было очень мало долгое время. Во-вторых, чтобы проводить экспериментальные исследования, требуется, в бюджете нечто большее, чем был тогда известный анекдот про бюджет университета, нечто большее, чем бумага, карандаши и даже ластики, которые просили.
1: Может быть, где-нибудь в кабинетах Роскосмоса лежат папочки наблюдения там за космонавтами, за тем, как они преодолевают сложные вызовы, и из этого можно вывести какую-то формулу, которая там поможет современному человеку лежать-то победить
0: Лежать-то лежат, и наверняка лежат, и можно много интересного из них вывести. Другое дело, какую-то формулу единую, которая может помочь человеку, я не верю. Первая аксиома психологии – все люди разные. Все люди разные, и особенно в практике, в практической работе становится очевидным и ясным, что с разными людьми надо работать разными способами. Нет единых способов, которые можно помочь разным людям. Это все штучно, это все индивидуально, это все, что называется, интпошив, а не готовое платье.
1: Вы обрисовали такую достаточно, ну, приятную, позитивную картину глобального мира психологического науки и знания, но подозреваю, что сегодня он может оказаться под ударом. Что я имею в виду? Вот у меня была возможность наблюдать, как до 22 года в России рос и развивался коучинг, и, ну, как бы хорошим тоном считалось получить сертификацию в Международной федерации коучинга, где там черным по белому было написано, что она вне политики и вне каких-то там, значит, идеологических конструктов и форм. Но как только на Россию упали санкции, тут же Международная федерация коучинга перестала выдавать, как бы, сертификаты гражданам России, но объясняя это тем, что они не могут на свои счета получать вот эти членские взносы за эти сертификаты, потому что тут же окажутся под санкциями американских банков. И, с одной стороны, здесь в России сейчас пытаются создать что-то свое в этом плане, с другой стороны, ну, там, кто очень сильно мотивирован, получают это, но как бы там через Испанию или где-то еще. И я думаю, что то же самое со многими представительствами тех или иных международных концепций. Вот, кстати, ваша международная лаборатория как-то на себе почувствовала эти ограничения и новые условия жизни?
0: Конечно, почувствовала. Конечно, почувствовала, да. Ну, как-то мы живем.
1: А в чем это проявилось?
0: Ну, у нас научным руководителем нашей лаборатории был ученый из Соединенных Штатов, которому, когда начались все эти события, о которых вы говорите, ну, он, ему, по сути дела, сильно не рекомендовали. Он приезжал к нам регулярно каждый год на месяц, два, три. Вот, ему сильно не рекомендовали продолжать работать.
1: Все-таки закрытый перелом перешел в форму открытого.
0: Да, но это мы все равно продолжаем общаться, продолжаем взаимодействовать, потому что на уровне людей контакты остаются, а барьеры ставятся на уровне организации и с той, и с другой стороны, а на уровне людей многие вещи продолжаются. Я, конечно, стал последние годы намного реже, чем раньше, ездить на международные конференции, вот, но все-таки иногда мне удается попасть на международные конференции в интересующих меня областях, и, в общем, я встречаю со стороны моих коллег, в общем, тоже отношение, что и всегда, то есть ученые представляют собой некое международное братство без границ, и, в общем, все относятся друг к другу с пониманием.
1: У нас 6 минут до конца эфира, и даже 5,5. И у меня тогда вот вопрос про будущее. Да, то есть вот сейчас как раз уже лето, скоро будет сентябрь, пора поступлений. Вы как представитель высшей школы отечественной, да, психологического направления. Что сегодня вот психологическое образование может предложить с потенциальным абитуриентом? Зачем идти к вам учиться и что можно получить?
0: Зачем идти учиться в высшую школу экономики?
1: Нет, в целом психология, наверное,
0: в целом
1: сегодня,
0: психология.
1: Да.
0: Ну, как? Психология – это такая наука, которая полезна не только для профессиональной сферы, не только для зарабатывания денег, но и для повседневной жизни. Психология дает... Я через где-то год, может быть, после окончания факультета, после завершения моего высшего образования, задумался о том, что мне дали 5 лет обучения на факультете психологии МГУ. Я понял, что главное, что мне дали эти 5 лет обучения, это мировоззрение. Это некоторая оптика. Оптика, которая позволяет смотреть на мир немножко... может быть, по-другому, чем раньше.
1: Тогда, если возвращаться к вашей, как бы, активности, позитивная психология личности, вот этот метод, какое мировоззрение предлагает своим носителям?
0: Это не метод. Позитивная психология – это модное сейчас направление, оно новое направление, которое возникло на переломе веков, и которое довольно быстро пришло и к нам. Это, но это не направление, это повестка дня. Это повестка дня, это область исследований. Если до этого психология в большей части была сконцентрирована на том, чтобы решать проблемы, вправлять вывихи и устранять какие-то неприятности, то на переломе веков был поставлен вопрос о том, что надо еще и не просто помочь человеку выжить, а помочь ему хорошо жить. Жить хорошо, полной жизнью, насыщенной, осмысленной, счастливой.
1: Прямо как в фильме Гайдая, да? Жить хорошо, жить еще лучше. Да.
0: Совершенно верно. Вот об этом позитивная психология. Это широкое поле, подходы там разные, есть и довольно прямолинейные, простые, есть и очень сложные, глубокие подходы. Мне эта область как раз интересна именно потому, что она дает достаточно широкое поле, достаточно широкую область возможностей для маневра и изучения разных проблем. Я пытаюсь, в общем, на протяжении всей моей сознательной профессиональной жизни перекидывать мосты между нашей отечественной культурно-исторической деятельностью и традицией с одной стороны и такими мировыми трендами, как позитивная психология и экзистенциальная психология. Вот все, что я делаю, находится на стыке, пожалуй, вот этих направлений, и нету другого способа развивать науку, кроме как наводить мосты между разными подходами и взглядами.
1: Мы тут в одном из наших эфиров неожиданно обнаружили, что советский фильм 54-го года «Верные друзья», где три статусных друга, там один архитектор, второй, по-моему, животновод, а третий ведущий хирург, заслуженный, решили сесть на плот и проехать по Волге-реке. По сути, как бы они практиковали ретрит, то, что называется, сегодня. И, соответственно, вот если заглянуть в наше наследие, можно найти достаточно много таких примеров. Вот. А так, у нас 2 минуты. Есть какой-то совет от Дмитрия Алексеевича Леонтьева вот с позиции позитивной психологии, как смотреть нам в будущее и преодолевать стресс от злых новостей?
0: В психологии не принято давать советы. Но, в общем, главное, что можно сейчас, я бы сказал от себя, это и отчасти и психологии, и философии, и много разного, что в тех условиях, когда внешние обстоятельства непредсказуемые, и не понимаешь, на что можно опереться, самое надежное – это опираться на самого себя, и своих близких. Это единственная стратегия, которая позволяет пережить самые сложные, самые такие неприятные катаклизмы.
1: Ну, а в чем это выражается? Вот если смотреть на, скажем так, опыт моей семьи, вот у нас никто Алексея Николаевича Леонтьева не читал, но предпочитали идти там работать в огород, там делать уборку, там, не знаю, заниматься там собственным здоровьем, вопреки всему, что происходит. Это мы сегодня узнали, такая психология деятельности называется, да?
0: Ну, это можно и по-другому сформулировать. Скажем, моя жена гештальт-терапевт, она формулирует ситуацию такую, что в терминах соотношения фигуры и фона. Вот когда фон сложный и напрягающий, не надо этот фон делать с вашей фигурой. Пусть у вас будет своя собственная отдельная фигура, отдельная от этого фона.
1: Спасибо огромное. Это была программа «Большая перемена» на радио «Говорит Москва». У нас в гостях был Дмитрий Алексеевич Леонтьев, доктор психологических наук, профессор, заведующий Международной лабораторией позитивной психологии личности и мотивации Высшей школы экономики. Услышимся через неделю. Всего вам доброго. Пока.
2: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
3: 19:00 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Axios раскрыл детали возможных договоренностей между США и Ираном. Вашингтон предложил Тегерану доступ к замороженным активам за допуск международных инспекторов на ядерные объекты, ранее подвергшиеся ударам со стороны США и Израиля. Об этом сообщает портал со ссылкой на источники в регионе. По их данным, Вашингтон хотел бы, чтобы уже первый раунд переговоров завершился приглашением специалистов ООН для проверки иранских объектов. Последний подобный визит состоялся в июне прошлого года. В качестве встречного шага Соединенные Штаты готовы предоставить Тегерану доступ к части замороженных активов, в том числе к 6 миллиардам долларов, размещенным в Катаре. Эти средства могут быть использованы для закупки гуманитарных грузов. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер готовится объявить о своей отставке в ближайший понедельник. Политик решился на этот шаг из-за потери поддержки среди однопартийцев после провала на местных выборах. Об этом сообщает газета «Телеграф» со ссылкой на высокопоставленные правительственные источники. Сейчас больше 100 депутатов-лейбористов требуют от главы Кабинета министров немедленно назвать сроки ухода. В центре Берлина прошла масштабная акция в поддержку мира с Россией. Демонстрация была приурочена к 85-й годовщине вторжения нацистской Германии в Советский Союз. У Бранденбургских ворот собрались несколько сотен человек. На плакатах они призывали к дружбе с нашей страной. Немцы также скандировали, что необходимо остановить расширение НАТО на восток, отменить антироссийские санкции и положить конец гонке вооружений. В воздухе развевались флаги с голубем мира и российские триколоры. Минобороны Бразилии отправила на телефоны граждан сообщение о нападении инопланетян. «Защититесь! Инопланетная атака! Люди, мы прибыли!» — говорилось в рассылке. Она сопровождалась громким звуковым сигналом, сообщил секретарь по вопросам защиты и гражданской обороны страны Вольний Вольф. В части сообщения было слово «мизантропия». Всего их получили порядка 30 миллионов человек. Правительство заявило о хакерской атаке. Федеральная полиция расследует взлом системы оповещения гражданской обороны. Официальный курс юаня от Центробанка на выходные – 10 рублей 81 копейка, доллара – 73 рубля 44 копейки, евро – 84 рубля 17 копеек. И о погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 25. Ясно. В ближайшие два часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгения Егошина, говорит Москва.
2: Внимание! Говорит Москва.
12: 94,8.
13: Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
14: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
13: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
14: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
13: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар. Рок-радар.
14: Включите ваши приемники на полную мощность.
15: Каждое воскресенье после 8 вечера.
14: Всего вам доброго и слушайте рок.
13: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
16: Дамы и господа, заводите свои моторы.
13: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
16: Давайте уже, держитесь там. И будьте здоровы!
13: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преградов Лисича.
18: Президент России сообщил о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
19: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
13: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии – ректор РГСУ Андрей Хазин. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15.
12: «Умные парни».
20: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
21: Говорит Москва.
22: 94,8 FM.
23: Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
24: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
23: В программе «Профитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Профитнес.
20: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: 19:06, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Екатерина Родина. Сегодня про фитнес, и мы не можем обойти тему, тем более, что сегодня отмечается Международный день йоги, 12-й Международный день йоги, 21 июня 2026 года. Про йогу и будем говорить, разовьем тему, если наши слушатели как-то связаны с йогой, имеют опыт посещения занятий или сами преподают, то... пишите. Есть смс-портал +7 925 48 948. Есть телеграм для ваших сообщений. Говорит и Москобот в одно слово. Помимо этого, на нас можно смотреть. Есть трансляция в ВК-видео и на Ютьюбе. И если вы там посмотрите на трансляцию, QR-код, с которого можно перейти и отправить сообщение из Макса. В общем, инструментов много, поэтому остается только общаться. Я с удовольствием представляю мою гостью сегодня. Это Оксана Макарова. Оксан, привет.
25: Привет.
3: Специалист по движению, йога-тичер, член Международного йога-альянса, действующий преподаватель йоги сети World Class. И в настоящее время развивает свой проект. Онлайн-школа йоги Йога Ом. Ну, это так хорошо совпало. Ом.
25: Да, Оксана Макарова.
3: Да, Оксана Макарова.
25: Это и было, кстати, такой основной задумкой. Название. Служило название моего проекта.
3: Я тебя, во-первых, хочу поздравить с Международным днем йоги. Это
25: Спасибо.
3: Твой профессиональный праздник, получается. Mm-hmm. Ты его отмечаешь. Расскажи, как нужно отмечать. Давай вот начнем с этого дня. Если кто любит йогу просто любительски, кто ходит, кто просто души не чает в этой практике или как-то связан, вот как принято отмечать, что делать? И что ты сама делаешь в этот день?
25: Ну, начнем с того, что это день солнцестояния, то есть солнце находится в пиковой точке над планетой Земля, вот, и считается, что оно максимально сильное, то есть Земля получает очень много энергии и солнечного света в этот день, и все, кто любит йогу, могут начать ее, ну, в принципе, с любой утренней практики, но так... как бы в традиции современных йогов повелось так, что делают обычно 108 кругов Сурья Намаскар. Вот. Сегодня...
3: Это приветствие солнцу.
25: Да, приветствие солнцу.
3: Просто если не понимать, не знать, не очень понятно, что делать. Это какие-то движения, да? Это определенная комбинация движений, которые повторяются и повторяются. Это круг, один повтор, и делать так 108
25: да,
3: раз.
25: Да, все верно. Динамичная практика, синхронно с дыханием. И фишка в том, что мы, когда эту практику выполняем, ну, как бы тело уже привыкает вот к этому однообразию, и это прям такой некий вызов в большей степени для нас, для нашего ума. То есть там есть определенные якоря, на которые мы направляем ум, концентрируемся на нем. Это дыхание, это замки и это дришти, то есть концентрация взгляда. И таким образом мы погружаемся как бы в поток, да, и входим в некое медитативное состояние. То есть это вот эта монотонность, однообразие, это некий вызов для нашего ума и очень приятное послевкусие.
3: Ты сама делаешь?
25: А сегодня мы делали, да.
3: Да?
25: Да.
3: И как? Ну, то есть тебе уже привычно, а новички наверняка сложно новичкам? Физически это сложно?
25: Физически сложно, да. Кто-то не выдерживает.
3: Сколько это длится, Оксан?
25: Один круг, самый простой, вот, Сурья Намаскар, да, мы брали из традиции Шри Кришна Потапхи Джойски, там Джойса серия A, он длится 1 минута и 5 секунд.
3: То есть больше 108
25: минут?
3: Порядка 2 часов.
25: Угу. Да.
3: Я представила, как просто сделав определенные комбинации, можно просто лечь или отползти.
25: Вот, да, потом прям в тему вот это расслабление. Обычно вот йога-нидра дают после Сурья Намаскар, подключая какие-то звуковые вибрации, что-то там, тибетские чаши. В общем, очень классно.
4: Кстати, нашим слушателям расскажу, что праздник учрежден был резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2014 году, и, оказывается, каждый год выбирает тему этого праздника. И в этом году, в 26-м году, баланс как одна из определяющих ценностей современной жизни.
25: Ух ты, я не знала.
4: Вот.
25: Спасибо.
4: Интересно, что было в прошлом году, но это можно, мне кажется, легко поискать в интернете, но баланс. Баланс и йога, видимо, такие схожие понятия. Мы же всегда ищем какой-то баланс в жизни и, наверное, еще какие-то ответы на вопросы жизненные приходим, в том числе к йоге.
25: Mm-hmm.
4: Да? Нет?
25: Да, я просто хотела уточнить. По моей информации, в 2014 году он должен был предложен.
4: Да, а в 2015?
25: Индии. В 2015
4: начали первый раз.
25: Да, приняли. То есть вот получается не 12, а 11 лет.
4: А вот почему-то написано, что 12. Да, 12-й международный день. Ну, ладно.
25: Ладно, да, согласна. На самом деле, столько вот сейчас всего... перепутано, перенамешано. Я пыталась восстанавливать какие-то истоки и корни сегодня, откуда все пошло, но сейчас это практически невозможно. То есть можно сказать, что какие-то вот эти древние знания, ради чего там эта йога в принципе была дана, вот, они утеряны. Вот, и восстанавливались уже нашим современникам. Это учитель прошлого века Кришнамачарья. Вот, он, ну, как бы есть такое знание, что он там смешал и йоговские асаны, и какую-то там борьбу, и тибетскую практику, вот на основании чего сейчас современная йога строится.
4: Но это где-то там, то есть в его окружении. А сейчас современная йога, вот давай в мегаполисе, в Москве, она что из себя представляет? Или есть все равно разные точки, где можно такое пройти фитнес-йогу и йогу погрузиться совсем другим образом, но как-то поглубже, и это не похоже на фитнес?
25: Начнем с того вообще, что такое йога, как переводится. Йога – это означает связь, и изначально она была дана для того, чтобы живое существо себя познало как частичку, ну, скажем так, нашего мироздания. То есть ощущает себя как некое высшее, большее, чем вот я просто есть это тело. Вот. И, то есть есть атма, это душа, ну, непосредственно живое существо. Есть парам-атма, это сверхдуша. Через параматму, которая находится в каждом живом существе, происходит связь вот, непосредственно со Всевышним. Параматма проявляется у человека как интуиция. То есть если, допустим, есть, ну, какие-то желания у живого существа, независимо вообще от того, греховные это желания или там суперправедные, вот, все равно ему параматма подсказывает, как эти желания осуществить. Вот. И были даны вот эти 8 ступеней йоги. Асана стоит на третьей ступени. То есть сначала идет путь ямы, не ямы. Как бы, если проще говоря, мы принимаем в свою жизнь то, что нам помогает в этом совершенствовании, и отвергаем то, что нам мешает. Да? Ну, грубо говоря, если, допустим, адаптировать это под современную реальность, например, я знаю, что мне завтра нужно на утреннюю практику идти. А есть такая слабость, там, вечерком поздно фильмец посмотреть, еще там пивка какого-нибудь попить там с креветками. Вот. Но один раз так я как бы сходила, да, после пива и креветок. Понимаю, что мне тяжело. И здесь уже вот как бы нужно делать выбор, что для меня будет полезнее, да. Вот. И, соответственно, выбираю йогу, убираю там пиво, креветки. Вот это, ну, как вкратце, опять же, под адаптацию современной реальности нашей. Вот. И асаны – это те позы, которые мы выполняем во время практики, они стоят на третьей ступени. Дальше идут пранаяма – это дыхательные техники, контроль над телом через практику асан помогает развить контроль за дыханием. Вот. Потом идет ступенька пратьяхара, мы можем контролировать, опираясь вот на эти навыки уже чувства, ум, потом чувства, и постепенно так вот приближаемся к высшей нашей точке, к высшей нашей цели, это самадхи, когда живое существо уже как бы, ну, осознает себя вот как эту высшую частичку и готово полностью связать вот эту нить, погрузиться в медитацию, войти вот в это самадхи, то есть подключиться к источнику, скажем так.
4: Угу. И теперь мы вот с этого всего описанного где-то полетали. Это очень красиво, это безумно интересно. Но когда мы опускаемся на землю, оседаем, приземляемся, то вот здесь, вокруг московской йога, на какой ступеньке?
25: Это третья асана. То есть даже не берутся зачастую первая и вторая. Ну, как бы человек живет так, как ему удобно, так, как ему нравится, так, как он привык, и вводит потихонечку в свою жизнь вот что-то интересное. А многие думают, что йога – это вот пришел, там, сел, дзен словил, расслабился.
4: Да. С растяжкой еще путают.
25: С растяжкой путают. Ну, на самом деле, йога – это, особенно вот если взять аштанга-йогу, там вообще, ну, это преодоление себя. То есть есть какие-то сложные асаны, которые... Ну, вообще есть такое понятие, что наше тело может все, но ум не знает как. Вот. И через практику мы соединяем асаны с дыханием, мы как бы обучаем наше тело через нервную систему двигаться. Вот. И постепенно как бы ведем его в глубину, в амплитуду, безопасно уча с телом работать как ну, некой системой рычагов, скажем так. То есть мы начинаем слышать мышцы, более глубокие какие-то вещи, движения в суставах начинаем понимать, и осознанно уже не травмоопасно ведем себя ну, в различную глубину, скажем так, аса. Вот. Что касается современной йоги, это, наверное, скорее всего, ну, где-то третья ступенька. Вот. На моем опыте, вот, допустим, там 30 человек занимается в групповой, да, на групповой тренировке, и где-то 5 из них остаются на пранаяме. То есть я даю вот эти дыхательные техники, вот где-то 5 из 30. Сложно людям. Сложно, ум беспокойный, очень много всяких мыслей, и как бы тело сложно контролировать, а дыхание – это еще более тонкий процесс. Вот, на контроль дыхания нужна еще как бы большая сила воли, большая концентрация.
4: Но это беспокойный ум именно вот мегаполиса больших городов, то есть если мы куда-то подальше уедем, где больше природы.
25: В лесу, да, возможно, будет попроще. Но и в целом у нас сейчас эпоха такая, кали-йоги, где у людей говорится беспокойный ум, поэтому сложно. И даются различные пути, то есть некая ну, вариативность, как если человек интересуется духовным там, саморазвитием, есть еще и другие пути, как можно себя вот, осознать, постичь свою природу и достичь, в принципе, той цели жизни, под которую заточено вот это человеческое тело.
4: Ну, если говорить о работе тела, асаны, их же много.
25: Много. Изначально их было всего 15.
4: Ого.
25: Да.
4: Кто напридумывал остальные?
25: Кришнамачарья.
4: То есть, считается... Есть сложные, есть попроще.
25: Да. Адаптация всегда есть для различного уровня практиков. Вот два ученика Кришнамачарьи были. Один Айенгар, и он как бы адаптировал через так называемые пропсы вот эту практику йоги для разных уровней вообще занимающихся. То есть можно под ладошку кирпич поставить, где-то там ремешок на себя накинуть. Есть всевозможные стулья, ремни и петли, которые прибивают к стенам, через них себя человек дотягивает. Вот. Но в целом эта практика в любом случае это про здоровье. То есть если мы выполняем асаны корректно, ну, конечно, если, допустим, человек приходит в первый раз на практику, ну, как бы, где я, где тело, да, то есть оно жило там само по себе как-то 30 лет, безусловно, я пришел и я не пойму даже многие слова там кто-то не поймет, которые я пытаюсь донести. Вот, хорошо, что он пришел-то уже, в принципе, да, вот, и его задача себя тормозить, ориентируясь на болевые ощущения, то есть, ну, он как-то делает, возможно, что-то неправильно, и его порогом будет вот это болевое ощущение, а постепенно уже через практику, когда мы с телом знакомимся ближе, открывается вообще необъятные горизонты, то есть, йога – это школа, где есть первый класс, и нету конечного, можно развиваться, развиваться бесконечно.
4: Ты все асаны практикуешь сама?
25: Нет, что ты, их достаточно вообще огромное количество, есть неимоверно сложные, где там можно прям вот выкрутить ногу туда через спину за голову и постоять еще на руках, ну, то есть это очень сложные асаны.
4: Но все равно сложные некоторые, хотя бы из них ты делаешь.
25: Ну, некоторые сложные делаю.
4: Это же и сила, и гибкость.
25: Да,
4: то есть одновременно развиваем только на йоге или с помощью других инструментов занятий?
25: А в настоящее время появилось еще такое понятие, как функциональная йога, и существуют вот эти, как мы уже обозначили, сложные асаны, их без специальной подготовки, ну, не сделаешь. И вот эти элементы функциональной йоги, они включают в себя как раз какие-то силовые такие вещи, то есть мы можем там на одной ноге поприседать, какие-то отжимания поделать, чтобы вот эти мышцы, с помощью которых мы сложные асаны держим, укреплять.
4: Что самое сложное для тебя? Вот за все годы, за все годы, которые ты получала опыт йоги и как преподаватель, как учитель, и как человек, который занимался изначально?
25: Прям сейчас не скажу, подумаю.
4: Угу. Да. Ну, самое простое тогда, другой вопрос. Самое уже простое, наработанное, может быть, для кого-то сложно, но для тебя это...
25: Самое простое... Ну, это быть, наверное, вот в процессе. То есть меня очень вдохновляют люди, с которыми я общаюсь, которые приходят ко мне на занятия.

0: время идет развитие, все время идет вот этот прогресс, это все равно какие-то, ну, сама понимаешь, микротравмы. Вот. Но, видимо, как бы заточено тело мое под то, чтобы я нормально это терплю, нормально переношу, и если что-то не болит, уже думаю, что-то не то.
1: Привыкла вот к такой фоновой боли, которая для тебя показатель эффективности.
0: Ну, эта боль, она как бы, ну, приятная. Приятная боль, как после, как удовлетворение после какой-то работы, приносящей желаемый результат, вот скажем так.
1: Йога – это и физика, и немного психологии. На групповых занятиях, на практиках что-то такое используется, что заставляет подумать. Знаешь, как после какого-то фильма, такого очень интересного, выходишь раньше из кинотеатра, сейчас с кровати встаешь, идешь на кухню. Остается ощущение, как будто бы хочется подумать об этом, проанализировать, то есть что-то хочется вот с тем знанием, которое ты получил, сделать. Есть такое?
0: Ну,
1: после йоги?
0: Есть, на самом деле, да, есть глубокие практики, которые позволяют из подсознания достать какие-то наболевшие, там, скажем так, мозоли, которые мы там глубоко в себя запихали, не позволяем им проявляться. Но это может быть больше в индивидуальном формате для тех, кто к этому готов. Потому что, ну, приходя, если говорить про фитнес-аудиторию, наверное, люди приходят туда, особенно в Москве, как-то приятно провести время, никому не хочется ковыряться. Для того, чтобы просто к психологу пойти решить свою проблему, нужно собраться. Для этого какая-то внутренняя готовность должна быть. Вот, поэтому имеет место быть, но в каких-то индивидуальных, наверное, скорее случаях. Для тех, кто готов.
1: Йога для всех или не для всех? Наверняка
0: я считаю, что для всех.
1: Ну вот я так и думала. Но просто наверняка есть люди, ну, разные по темпераменту. Кому-то нравится движуха такая, прям активная. Кому-то хочется расслабиться. Кто-то не может вынести вот монотонность или не то что скучность, но вот такое течение неторопливое. Кому-то нужен драйв.
0: Знаешь, да, я поняла твою мысль. У меня на моем опыте было, я не то, что сейчас там как-то восхваляю себя, но и в школе есть такое тоже, что, допустим, ребенок учится, но не нравится ему предмет. Бас, приходит какой-то другой преподаватель, и все, предмет становится любимым. И вот на моем опыте тоже было прям вот, ну, достаточно много таких случаев, когда люди давали обратную связь, что я вот, ну, пробовал раньше йогу, что-то мне не зашло, а здесь вот так понравилось. Ну, видимо, это еще, ну, как бы заразить. Ну, важно, чтобы человек, преподающий йогу, сам горел этим делом, чтобы ему самому это нравилось. Тогда есть возможность и других вдохновить, и зацепить. Кто-то через практику идет глубже уже, начинает там аюрведу, например, изучать, здоровое питание со стороны аюрведы. Вот я вегетарианского питания придерживаюсь, и со мной это случилось тоже через практику. Ну, через какое-то время занятий я поняла, что, ну, мне там невкусно есть привычные продукты, что какие-то тяжелые они там. Но началось просто вот со вкусовых рецепторов. Вот. И потом уже вот потихоньку сначала я перестала яйца есть, потом мясо, потом рыбу. Вот. Ну и как бы я не страдаю от этого, у меня нету там дырки в моем питании. То есть, ну, я вот изучила ведическую кулинарию, там очень много всяких разнообразных блюд, рецептов. Это кулинария на основе продуктов из гуны благости. То есть у нас продукты тоже делятся на вот различные ниши. Продукты в гуне невежества, в гуне страсти и в гуне благости.
1: Ну, то есть йога настолько так широка в понятии, что можно свернуть,
0: да,
1: на какую-то дорогу не только в питании, но вообще в психологии в целом. Вот, Оксан, как думаешь, с какого возраста приходят в йогу? Ну, понятно, что наверняка есть какие-то фитнес-йога занятия для детей, и в групповом формате, и в индивидуальном. Но все-таки, когда человек сам решает пойти на йогу, это наверняка происходит уже позже, не в детском возрасте.
0: Вот тоже очень индивидуальный момент. Ну, мы же как бы имеем какой-то... Ты в реинкарнацию веришь?
1: Сложный вопрос. Вот. Ну, у меня вопросы к этой теории. Ага. Скорее нет, чем да, вот так, но не отрицать.
0: Ну, вот бывают такие люди, которые рождаются уже с накопленным опытом, и он вот как бы родился, и он уже сидит свободно там в лотосе, например. Вот. Очень много сейчас видео попадаются, где дети практикуют. Вот мне мальчик один попадался, ему, может быть, лет 6, наверное. там занимается мама, и он с ней, и он такие тяжелые вообще вот для даже здоровья.

0: взрослого, взрослого человека техники делать. То есть прям реально шаткармы. Шаткармы — это очистительные практики, но карма — действия, шат означает 6. То есть всего их нам дано как бы 6. И вот эти вот манипуляции животом, там дыханька, плабхати, это относится к шаткармам. И он в 6-летнем возрасте их делает. То есть он сидит прямо на групповом занятии, перед ним вот его вот этот гуруджи, и он его вот такими вот глазами слушает. Вот, я тоже на самом деле, ну, если брать какого-то среднестатистического человека, скажем так, то, наверное, да, это больше для более взрослых людей. Почему? Потому что подростки, они, ну, действительно, как ты сказала, они такие более подвижные, и, соответственно, природа ума такая же, то есть, ну, скучновато сидеть там, долго выдерживать, они не понимают, что с этим делать. Но опять у нас такая сейчас прогрессивная молодежь, то есть приходит на занятия там и 17, и 18 лет, и мне удивительно, я прям восхищаюсь такими детьми, вот, что им это интересно на самом деле, поэтому все очень индивидуально. Ну, а как бы в целом, если так средний брать, то, наверное, да, все-таки большинство это таких уже каких-то зрелых, взрослых людей ходит на практике.
1: А наша слушательница или слушатель пишет 52-е. Интересно, что современная йога не имеет корней, языческая, почему-то пишется, то есть источника. Все придумано, придумали современные специалисты.
0: Ну, нет, корни, безусловно, есть, иначе бы, ну, это бы не было там практика йоги, она бы не давала такие результаты. Вот. Но просто это, скажем так, адаптированная вещь. То, что сейчас происходит, это адаптированная вещь. И это, в принципе, нормально. Вот, то есть, ну, мы не отрицаем там то, что мы имеем, мы пытаемся этим пользоваться, то, что окружает нас, но на благо себя, скажем так. Есть асаны рабочие, действительно, они формируют наше тело, через тело формируют ум, там, силу воли, вот, ну, как бы человек такой, что ему однообразие сейчас довольно тяжело дается. Ну, то есть, ну, представляешь, приходишь из занятия в занятие, там, 15 асан, одни и те же 15 асан.
1: Да, но это же как динамическая медитация. То есть ты застреваешь в какой-то моменте, и, ну, как идет расслабление, как шаги, монотонность, как возможность успокоиться.
0: Я согласна, но это на какое-то время. Представь, что ты занимаешься этим из года в год.
1: Ну, кому-то нравится. Да, не только кому-то, а многим. Если йога одна из популярных практик, вообще одно из популярных направлений даже в фитнесе, когда каждый год выпускают 20 трендов самых популярных, на следующий год йога, все время в первой десятке и поднимается там 4-5 место. То есть йога, она, как и танцы, все равно в топе фитнес-направлений. Давайте поговорим об этом через пару минут. Впереди информационный выпуск, немного рекламы. Член Международного йога-альянса, действующий преподаватель йоги Оксана Макарова в гостях у меня сегодня. Мы разговор продолжим через 5 минут.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 19:30 в российской столице, в студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Внуково обслуживает рейсы по согласованию. Столичный аэропорт принимает и отправляет самолеты, консультируясь с соответствующими органами. Об этом сообщили в Росавиации. Ранее в районе авиагавани вводились временные ограничения на полеты воздушных гражданских судов. В ведомстве также предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов. Прерванные из-за аварии электроснабжения в Ялте восстановлено. Информацию в телеграм-канале разместила единая дежурно-диспетчерская служба города. Ранее в Ялте был обесточен центральный район, ряд поселков и микрорайонов. Число абонентов не уточнялось. На юге Москвы загорелась кровля административного здания. Эвакуированные свыше 100 человек сообщили в столичном главке МЧС. Площадь пожара на улице Речников, 15, корпус 1, составляет 300 квадратных метров. В здании находятся парикмахерские, косметологии и супермаркет. Информация о пострадавших не поступала. Причина пожара будет установлена по результатам экспертизы. Прокуратура проводит проверку. Переговоры в Швейцарии по меморандуму между США и Ираном приостановлены. Стороны взяли паузу через 80 минут консультаций. Она связана с необходимостью проведения диалога внутри делегаций, сообщило агентство ФАРС. В переговорах участвуют США, Иран, Пакистан и Катар. Очередной раунд в Швейцарии касается войны в Ливане, ядерных запасов Ирана и Ормузского пролива. Отмечается, что члены иранской делегации выступили против рукопожатий и совместной фотосессии. Представители Исламской Республики прибыли в Швейцарию на самолете с надписью «МИНАП-168» в память о 168 детях, погибших при американском ударе по школе в этом городе. В Аргентине открыли самую большую в мире статую в честь Лионеля Месси. Объект высотой в 26 метров находится в городе Кутралько. Футболист изображен в форме сборной Аргентины с вытянутой вверх правой рукой. Он стоит на коленях. Между ними располагается трофей чемпионата мира. Проект статуи создал местный художник Альдо Бераиса, который вместе с группой помощников из числа рабочих и жителей города посвятил созданию скульптуры около года. Месси 38 лет, он считается лучшим бомбардиром в истории чемпионата Испании, Барселоны и сборной Аргентины. Вместе с национальной командой футболист выиграл 2 Кубка Америки, Финалиссиму и чемпионат мира. О погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 25. Ясно, в ближайшие 2 часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгения Егошина, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да. А также букинг и подписки.
2: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет. Говорит Москва, 94,8.
6: Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
7: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
6: В программе «Профитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Профитнес.
1: 19:36, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Екатерина Родина, и в гостях у меня сегодня Оксана Макарова, специалист по движению, йога-тичер, член Международного йога-альянса, действующий преподаватель йоги, и у Оксаны есть свой проект, онлайн-школа йоги, называется «Йога Ом». Оксан, ты еще и специалист по движению, но не все преподаватели йоги специалисты по движению. Объясни, пожалуйста, что это значит.
0: Ну, это как определенное дополнительное образование, которое, я считаю, необходимо получить, чтобы понимать вообще, в принципе, как двигается наше тело и как его двигать. То есть, ну, я считаю, что недостаточно просто, допустим, прийти на занятие и сказать: встали в позу воина один, держим. То есть, хотелось бы как-то еще объяснить, что и куда мы там направляем.
1: Зачем, да? Ну, то есть, чтобы человек понимал, зачем он это делает и как правильно.
0: Как правильно и безопасно. В первую очередь, это про это.
1: Часто сталкиваешься с тем, что делают, ты не можешь объяснить так, чтобы делали правильно?
0: Ну, бывает такое. Ой, мне иногда, знаешь, рассказываешь, ну, бывает иногда, допустим, нужно, чтобы какую-то асану показать, там, повернуться куда-то. Вот, поворачиваешься, рассказываешь, объясняешь, вроде как делают, и веришь, надеешься, что правильно, поворачиваешь взгляд в зал, это вообще не про то, что я говорила, тогда уже начинаешь привлекать внимание, там, смотрим на меня, слушаем внимательно, и если человек все равно пока с телом не дружит, то есть приходится и какой-то подходить, какую-то, ну, правку делать уже через тактильность.
1: Вот смотри, есть тренды от Американского колледжа спортивной медицины, вот про которые я говорила до того, как мы на новости ушли. Они 20 трендов определяют, которые в фитнесе будут, естественно, востребованы. Они опрашивают не только тех, кто задействован в фитнес-индустрии, но и разных реабилитологов, врачей, специалистов по питанию и так далее. На пятом месте тренировки на баланс, силу кора, потоковые тренировки, в скобках flow. Появилась, я не знаю, насколько давно, тоже потоковая йога. Как ты относишься к ней? Это инсайд флоу йога, ну то есть и чем она отличается со стороны, как будто бы больше похож на танец?
0: Нормально отношусь, но это некое выражение чувств, наверное, эмоций, какого-то накопленной энергии, которую хочется выплеснуть. Вот, но это для тех, кто уже понимает асаны. То есть это, ну, не для новичков. Либо если мы берем какую-то небольшую связку вот этой практики, да, и прям вот отдельно разучиваем подробно, потом в конце связку даем, тогда вот может быть.
1: Угу. А цель практического занятия по йоге какая? Вот приходят люди, и они, возможно, даже не знают цели, не знают, к чему они придут, а возможно, они приходят своими какими-то задачами и запросами. Вот какой частый популярный запрос, когда приходит на йогу, и как часто он может быть удовлетворен?
0: Ну, как часто приходят люди уже такие немного близко к травме, кто-то травмирован. Вот, то есть это снятие напряжения, устранение боли, к сожалению. Угу. В основном это поясницы больные.
1: И йога?
0: Помогает, безусловно.
1: То есть, если через там, что? Через как раз движение и...
0: Ну нет, это как раз вот про то, что ты спросила, специалист по движению. То есть мы, допустим, понимаем построение нашего тела, понимаем, как тело может двигаться, понимаем, что наше тело – это некая единая система, и зачастую, если поясница болит, то не всегда причина в ней. То есть, ну, есть такие тестовые какие-то оценки, когда на человека смотришь и понимаешь причину вот этой поясничной боли, и там уже может пойти и работа с плечо-лопаточной зоной, например, или с тазобедренным суставом для того, чтобы вот это напряжение поясничное снять и как-то человеку облегчить жизнь.
1: Оксана, такой очень, я бы сказала, чувствительный вопрос от Дмитрия. Ну, мы можем ответить, если ты хочешь. А как йога, современная практика, сочетается с религией? Религии разные, это мы, конечно, о религиях не спорим, все религии уважаем, но нет ли здесь каких-то противоречий, когда человек приходит и практикует йогу?
0: Ну, как сочетается с религией? Если человек, допустим, глубоко в религию погружается, то этот вопрос нужно задавать больше, наверное, своему духовному наставнику. Некоторые духовные наставники запрещают, некоторые, я знаю, православные те же, они как бы ничего против не имеют. Потому что в целом, вот так вот массово, если брать тренировки йоги в фитнес-клубах, то это все-таки просто про здоровье тела. Это одна из вариаций восстановления здоровья, скажем так.
1: Как ты относишься к искусственному интеллекту? Появились разные ИИ-тренеры, когда может чат какой-нибудь GPT или другой составить тренировку, видео может сгенерировать любого урока, в том числе и практики по йоге, тренировки любой. Нет ли каких-то сожалений, что это происходит, и тренер может
0: Нет, к сожалению, нету. Человеческий интеллект и человек это однозначно не заменит. И я считаю, что этим, ну, опять же, какой-то новичок, пользуясь этим, может себе только навредить. Вот. Я тоже, бывает, пользуюсь каким-то, ну, чатом GPT для того, чтобы, ну, помочь себе понять ту или иную причину, опять же, там, движение, построение асаны. Вот, и, ну, это же про биомеханику, скажем так, нашего тела. Но если, ну, там как бы все равно все шаблонно. То есть человек, у которого базы нету знаний, вот, он не сможет глубоко нырнуть. И если будет заниматься только вот через искусственный интеллект, это, опять же, может только навредить себе. Вот, я в этом прямо убеждена.
1: А сколько...
0: Это так же, как вот и с юридической тематикой. Там считается, что вот могут заменить искусственный интеллект и может заменить юриста. Но нет, там столько много всяких подводных камней, что без вот этой правовой базы, если у тебя ее нет, то ты можешь там, ну,
1: просто не решить вопрос. А еще фактор.
0: Человеческий
1: потому
0: фактор,
1: что законы,
0: да,
1: написаны людьми, и классный юрист — тот человек, который может как-то обойти, как-то по-другому преподнести ту же информацию. Ну, наверное, в этом и сила человека, и в фитнесе, и в йоге то же самое. Можно иначе преподнести. И именно поэтому информация-то одна, она всем доступна, но каждый преподаватель видит по-разному. И может преподнести, об этом мы тоже говорили. То есть какой-то тренер
0: и
1: заходит...
0: И не всегда еще человек, у вот, которого базы знаний нет, он может задать, сформулировать правильно вопрос. То есть он как бы задает вопрос, а искусственный интеллект понимает вот так-то. А на самом деле, ну, как бы он читает и принимает информацию и думает, что это вот как раз про меня. Вот. А на самом деле, опять же, если, ну, допустим, вот вернемся чуть-чуть назад, отмотаем, что вот про больную поясницу. Как я уже говорила, что причин может быть много. Вот человек, например, не знает, да, он не может дать себе эту тестовую оценку по состоянию его тела, и он забивает там вот... Вот этот вопрос. Болит поясница, что делать? Ну и все, он как бы дает, ему это ограничивается, ну и все, а прогресса-то никакого нет. Он делает это, делает, делает, потому что нужно понимать причину. А если базы знаний нет, то там сколько бы ты с этим чатом GPT не общался, ну как бы ты не докопаешься до нее.
1: А йога вообще хорошо ложится на такую информационную реальность, искусственный интеллект? Потому что...
0: Да, да. Почему нет? В принципе, ну, мы можем пользоваться этим, но как бы не обожествлять, не поклоняться, вот, понимать, что все-таки выше, чем человеческий интеллект, но нету этого ничего.
1: Но эти и чаты, и нейросети, они же и созданы человеком, человеческим интеллектом.
0: Но, тем не менее, созданы человеческим интеллектом, но это не человеческий интеллект. То есть ни один человек еще не смог воссоздать как бы живое существо. До какого бы он своего уровня там, ну, не прогрессировал, как бы не развивался еще за существование нашего материального мира, такого не происходило. Ну, за исключением, может быть, каких-то древних-древних браманов, которые могли как через мантру жизнь дать, так ее и забрать. Но забирали, забирая жизнь, они также ее и как бы, ну, давали. Такой мощью обладали люди.
1: А, возвращаясь к йоге, к практике, советы для новичков. Те, кто ни разу не пробовал, куда идти, что читать в расписании, как понять, что это подходит, как понять, что не подходит, и какие должны быть первые ощущения в теле, возможно. То есть должно все болеть, как у тебя, или нет. То есть должно быть жарко, пот с носа, с локтей. Или должно быть расслабление какое-то. Вот какие ощущения верны, как можно определить, что это мне подходит?
0: Ну, наверное, в первую очередь это эмоциональное, мне кажется, потому что практики бывают разные, бывают и расслабляющие практики, бывают и активные практики, вот это как раз вот про, ну, про запросы, скажем так, современного человека, кому что нравится, вот, но в первую очередь это такое эмоциональное послевкусие, что мне это зашло, мне это понравилось, и я хочу это продолжать. Вот, попробовать можно, ну, где угодно сейчас, обширное поле всего этого в Москве, чуть ли не в каждом доме, наверное. Заходи, йога-студия, занимайся.
1: Проще или интереснее, или лучше студия, которая специализируется на йоге, или какой-то многоформатный фитнес-клуб, где представлены разные занятия?
0: Можно начать с многоформатного фитнес-клуба, там, как правило, идет, ну, базовый уровень, это там йога один, И если тебя зацепит, хочется больше уже погружаться, искать глубоко там своего учителя. Кто-то уже в Индию едет и посвящение получает, и идет там и в крия-йогу, и в бхакти-йогу, и, в общем, всякие-всякие разные направления.
1: Если мы говорим о том, с какой периодичностью надо посещать занятия, то что можем порекомендовать?
0: Заниматься каждый день.
1: Каждый день.
0: Оксана. Но не убиваться. Угу. Например, хотя бы просто начать утро с того же приветствия солнца. Запускаешь лимфу, активизируешь тело. После 15 минут этих занятий ты совершенно другой человек. Плюс еще подышал пранаямы минут 10, и жизнь в другом ключе пошла.
1: Ну, это если ты разбираешься. А если нет, приходится идти на практику, чтобы тебе все рассказали.
0: Ну, если прям совсем так... то, ну, хотя бы один раз приди.
1: В неделю?
0: Хотя бы с чего-то начни.
1: В жизни?
0: Нет, ну так, три раза в неделю считается обычный, ну, нормальный рабочий режим. Можно заниматься каждый день, но чередовать, например, зоны развития. То есть сегодня я тазобедренный покрутил, завтра хочу там грудной погнуть. Вот.
1: Это как верх, низ в тренажерном зале.
0: Ну, типа того, да.
1: А здесь тоже по
0: определенным. Или можно брать, например, там, какую-то сложную асану, ну, например, вот как Уттанасана, это мост, да? А вот чтобы его выстроить, нам что нужно? Сильные ноги, нам нужна хорошая подвижность тазобедренного направления разгибания, нам нужно понимать, как работают у нас ягодицы, нам нужно разгибание позвоночника амплитудное и уметь еще это разгибание, в этом разгибании нагрузку распределить равномерно на весь позвоночный столб, то есть понимать, как у тебя ребра работают, как диафрагма там двигается, что происходит с плечом, как поставить руки. Вот. И, соответственно, вот этот мост можно осваивать там в течение месяца, просто через подводящий, даже еще как бы до моста очень далеко. Вот. Но в любом случае, это вот как раз будет элемент той же функциональной йоги, в любом случае уже, ну, я вижу, например, цель, я к ней двигаюсь, она меня мотивирует, и в любом случае в теле будет уже прогресс. И я уже сижу, например, и чувствую, что у меня там не болит спина, когда я просто сижу. Когда я там хочу вкрутить лампочку, я вижу, что у меня уже рука свободно поднимается, что шея не зажимается. То есть это все равно все вот эти навыки, они для нас полезны, которые мы на йоге приобретаем, и их легко переносим в повседневную жизнь. Ну, в целом, это как бы занятие йогой, это улучшение подвижности нашего тела, функциональности его. Это как ты приобрел автомобиль и регулярно возишь его на станцию техобслуживания, чтобы там за капли масла, где-то что-то там поменяли, подкрутили. Вот, то же самое и с телом. То есть, если мы его правильно эксплуатируем, оно служит нам долго, и мы помрем здоровыми.
1: Очень оптимистично.
0: Ну а что делать?
1: Медитация – это обязательная часть йоги?
0: Медитация, ну, в принципе, мы идем к медитации через успокоение ума. Вот если брать вот эту восьмиступенчатую, то она находится на восьмой ступени. То есть мы, у нас должно быть готово тело, чтобы, ну, как правило, медитация – это в положении сидя, ну, сколько мы там можем просидеть, да, тело должно быть к этому готово. Это контроль ума, это контроль чувств, то есть это, по сути, ну, какая-то... внутренняя стабильность, вот устойчивость должна быть, и устойчивость в первую очередь в уме. Поэтому йога, она в принципе готовит к медитации. Ну, как бы мы идем к ней постепенно.
1: Через движение, причем.
0: Через движение.
1: Сначала
0: через
1: двигаемся.
0: Через контроль. То есть сначала с телом работаем, потом, да.
1: Смотри, у тебя огромный опыт. Наверняка есть какие-то успешные истории, когда кто-то пришел к тебе, и ты видишь... через месяц, через год, через несколько лет, что этот человек изменился. Ну, то есть понятно, что как-то физически вырос, стали получаться асаны, но и, может быть, что-то произошло и в голове. Есть ли такие яркие примеры?
0: На самом деле, ну, нет. Ну, не то чтобы нету, но единицы. Как вот есть такая книга замечательная «Бхагавад-гита», и там идет диалог Кришны и Арджуны, и Кришна говорит, что из многих тысяч ищущих только один там придет к истине. Вот, поэтому в основном это все-таки, ну, какое-то про здоровое тело. Может быть, на моем опыте вот человек 5, наверное, было, которые подходили и интересовались, спрашивали про книги, спрашивали, а что вообще, а ради чего все это, то есть какая цель там глубокая, и тогда уже их потихоньку там направляешь.
1: А цель – это как раз шагать по ступенькам. То есть великая цель, если прям совсем возвыситься. То есть не цель сегодняшнего дня просто там выжить на этом занятии и освоить какую-то асану, а вообще в целом.
0: Ну, освоить свою так называемую сварупу – это настоящая истинная природа живого существа. Вот, мы ее как бы вспоминаем через практику. И осознать это взаимосвязь, что я не отдельно тут вот живу, что у меня есть мой высший, единственный и самый лучший друг – Господь.
1: То есть об этом можно много почитать и знакомиться?
0: Да. Ну,
1: так-то люди могут и не знать. Они приходят просто да. как на фитнес-занятия, а там же философия зашита глубоко.
0: Зашита глубоко. Ну, но не всем немногим, нужна. Да, немногим интересно это. Но можно так какие-то зернышки забрасывать, кто на них там клюет, скажем так, они подходят уже спрашивают.
1: Но это и хорошо, что не все, как будто бы.
0: Не знаю.
1: Нет? А скольких ты смотивировала отучиться и пойти преподавать йогу? Были такие?
0: Да, были. Ну, достаточно много людей.
1: Это определенный склад ума должен быть? То есть не просто заниматься, практиковать, но и рассказывать людям как?
0: Ну да, это же, по сути, преподавательская деятельность. Да. То есть, ну, это какой-то дар, наверное, должен быть при рождении у тебя. Умение и желание общаться с людьми, передавать им эти знания.
1: Ты любишь людей?
0: Я стараюсь. Не, ну люди, как бы я позитивно стараюсь ко всем относиться. У меня это получается на самом деле. Вот. Но те, кто йоги, они особенные вообще, вот такие люди. К ним невозможно относиться как-то по-другому. Вот. Меня очень вдохновляет на занятиях вот этот интерес, что они там внимательно слушают, что они стараются быть осознанными, что они вот копают, там, стараются все вот это вот правильно делать. Меня это очень вдохновляет. Вот, я прям горжусь такими людьми.
1: А кто сидит в телефоне, выгоняешь?
0: Не сидят.
1: Не сидят? Строгий взгляд?
0: Нет, скорее интерес. Ну, бывает, некоторые приходят, говорят, у меня там звонок, мне нужно будет отвлечься. А так, что прям сел и вместо занятия в телефоне ковыряюсь.
1: А уходят часто занятия? Ну, не понравилось, допустим, ну, в целом.
0: Ну, нет, не часто, но бывают такие люди, потом подходят после занятия, говорят, ну, как бы у меня там вот что-то не сложилось. Извините. Ну, очень редко, на самом деле.
1: Вот смотри, мы говорим о практике йоги, ну, в каких-то помещениях. Помещение – это обычно зал, мы слышим шум, какие-то шум железок или какой-то музыки за стеклом. Но наверняка для практики есть какие-то рекомендованные места. Также мы говорили о какой-то природе, что-то рядом с речкой, какие-то такие ассоциации возникают, вот, чтобы практиковать йогу самим. Где лучше всего это делать?
0: Ну, наверное, да, в каком-то благостном месте, но опять это очень зависит все от живого существа. То есть я, допустим, если я приеду на море и около берега расположусь, на меня это может так расслабить,
1: то что?
0: Что я уйду просто в какую-то йога-нидру на полчаса, и где там практика уже телесная. Вот, напротив, может быть, что касается тела, вот это групповое занятие, когда ты видишь рядом коллегу, тебя это мотивирует и двигаться. То есть, ну, я не считаю это помехой. Если речь там о каких-то медитативных практиках, то, безусловно, это какой-то лоно природы, берег, море. Какие озера?
1: Требования к виду преподавателя по йоге. То есть он должен выглядеть определенным образом, да или нет? Мы говорим сейчас, возможно, весе каком-то определенном, одежде какой-то определенной, свойственной для йоги и так далее. То есть есть какие-то, может быть, негласные, может быть, гласные правила в йога-сообществе?
0: Ну, это, наверное, какой-то цивилизованный человек в первую очередь был, хотя бы для того, чтобы... Ну, подобное притягивает подобное. То есть в основном люди культурные, интеллигентные, цивилизованные, ну и вряд ли они пойдут на какого-то странного человека, толстого, вонючего. Вот, ну, поэтому, наверное, да, но это просто элементарное уважение к тем людям, которые к тебе приходят на занятия. Ну, как я могу там как-то неопрятно выглядеть?
1: Ну, то есть никаких определенных особенных...
0: Ну, нет, требований нету, да, как нет. Правовых законов.
1: А одежда нету. Для йоги должна
0: быть... Ну, удобная,
1: быть,
0: в первую очередь, удобная.
1: Ну, балахонистая или чтобы суставы были видны, то есть облегающие?
0: Есть кто прочитает балахонистая одежда. Если, допустим, речь о тренере идет, то лучше, конечно, это облегающая одежда для того, чтобы... Тому, кто у тебя учится, да, выполнять какие-то асаны, было понятнее, элементарно. То есть, если я надену какие-то балахонистые штаны, я просто не смогу передать положение правильно. Вот, поэтому, да.
1: У нас буквально пара минутчик. Оксан, как ты относишься к гвоздистоянию?
0: Положительно.
1: Угу. Это тоже практика, которая может что? Ну, то есть, цель?
0: Ну, она, ну, можно вставать на гвозди с каким-то намерением, но угу. Если первый раз, то лучше намерение не делать, вот, потому что эмоциональный выброс тоже может быть очень таким сильным, человек может быть не готов к этому, вот, то есть сначала несколько раз там постоять просто, хотя бы попробовать, что это такое, если чувствуешь, что физически готов, морально готов, ментально готов, то можно уже какое-то намерение сюда и...
1: Но лучше не самостоятельно, с проводником, с наставником.
0: Ну, хотя бы один раз, да, чтобы понять, как туда встать. Там же важно вставать равномерно, нагрузку тоже распределяя, чтобы не поранить ногу. Хотя бы один раз, да, но там ничего сложного, в общем-то, нету. Единственное, что это вот преодоление страха какой-то идет, вот так.
1: Страха боли физической?
0: Да.
1: Но да. Она же есть объективно.
0: Ну, объективно есть, но это все терпимо. Как щипать брови. Больно, но терпимо же. Вот, то есть, ну, понимать, ради чего это делаешь, когда ты чувствуешь эффект, что тебя так немножко вштыривает, дает энергию, вот, то, ну, почему бы нет. У меня девочка одна знакомая была, она была на грани жизни и смерти, вот, кто-то знакомый, вот, ей... рассказал про гвозди, она начала практиковать гвоздистояние. Ну, там реально очень тяжелая ситуация была, там за нее прям много верующих людей молились, она в Индии жила. Вот, и она говорит, я потом дошла до того, что я на этих гвоздях по 2 часа стояла. Ну, и как бы она просто рассказывала про эти гвозди вот с такими глазами, всех заражала этим гвоздистоянием. Вот. Но сначала идет эффект вот этого преодоления боли, а потом через какое-то время ты стоишь на них просто вот как на ровной поверхности, и все.
1: А когда сходишь?
0: Ощущение. Когда сходишь, тут уже все гораздо интереснее. Ну, горят немного ноги, так на прохладный пол можно их поставить. Ну, для меня больше это все-таки вот этот первичный какой-то момент, когда ты встал. Немножко энергии тебе вот это пошла, там у нас активируются жизненно важные точки, которые на подошвах стоп располагаются, поднимается энергия, немножко тебя так бодрит, вот, ну и в принципе, и как бы и все, и можно сходить.
1: Оксан, да. Спасибо тебе огромное.
0: Спасибо тебе, что пригласила.
1: У нас и час пролетел незаметно. Специалист по движению, йога-тичер, член Международного йога-альянса, действующий преподаватель йоги. И Оксана сейчас развивает проект онлайн-школа йоги «Йога-ум». Оксана Макарова была гостем программы. И еще раз с праздником. Сегодня Международный день йоги. Оказывается, тема этого года – баланс. Так что мы желаем с Оксаной и всем слушателям баланса в этой жизни. Может быть, в кошельке, может быть, в душе, может быть, среди в семье баланс. В общем,
0: лучше
1: того баланса...
0: И там.
1: Конечно, и физического, чтобы вы могли сбалансировать, да, при падении, если нужно. В общем, баланса такого, который вы сами себе желаете. Спасибо всем огромное. Пока. Пока-пока.
0: Пока.
2: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
3: 20.00 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Иранская делегация покинула переговоры в Швейцарии после угроз Трампа. Представители Тегерана сделали это в знак протеста. Об этом сообщает агентство ТАСНИМ со ссылкой на источник. Иранская сторона требует от Вашингтона соблюдать положение меморандума о взаимопонимании, предусматривающего отказ от взаимных угроз. Кроме того, представители Исламской Республики заявили, что без прекращения боевых действий в Ливане переговорный процесс не будет продолжен. Ранее президент США на своей странице в соцсети True Social пригрозил, что американские силы могут нанести новые удары по иранской территории, если Тегеран не возьмет под контроль поддерживаемые им группировки в Ливане. В Тегеране заявили, что рассматривают варианты ответа на угрозы американского лидера. Домодедово обслуживает рейсы по согласованию. Аэропорт принимает и отправляет самолеты, консультируясь с соответствующими органами, сообщили в Росавиации. В ведомстве отметили, что ограничения введены для обеспечения безопасности полетов, а также предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов. Ранее аналогичные меры были приняты в столичном аэропорту Внуково. Дмитриев прокомментировал сообщение о возможной отставке Стармера. Глава РФПИ назвал уход британского премьера объединяющим фактором. Об этом спецпредставитель российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами написал в соцсети X. «Мы сделали это. Отставка Стармера объединяет всех нас», — говорится в публикации. Так Кирилл Дмитриев отреагировал на пост президента США Дональда Трампа, который связал возможный уход Кира Стармера с провалами в его миграционной и энергетической политике. Ранее газета «Обсервер» со ссылкой на источники сообщила, что премьер-министр Великобритании может объявить о своей отставке уже в понедельник, 22 июня. По данным издания, в случае отказа этот вопрос может быть поднят на заседании Кабмина. Формальный уход политика возможен в сентябре перед съездом лейбористской партии. В Азербайджане из-за повреждения подводного трубопровода произошел разлив нефти. Пятно обнаружили в районе пляжа Дюбинди на побережье Каспийского моря, сообщили в производственном объединении «АСНЕФТЬ». После диагностики специалисты выявили источник утечки и остановили транспортировку нефти. Механические повреждения могли возникнуть из-за контакта с внешним предметом, предположительно якорем. Для ликвидации последствий создан оперативный штаб в очистке морской акватории побережья. Участвуют специалисты АСНЕФТИ и службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана. Официальный курс юаня от Центробанка на выходные 10 рублей 81 копейка, доллара 73 рубля 44 копейки, евро 84 рубля 17 копеек. И о погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 25, ясно. В ближайшие 2 часа без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
6: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
8: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
6: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
6: Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции. Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты – все, что делает музыку по-настоящему тяжелой. Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока – все это
9: Рок-Радар. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете программу «Рок-Радар» на радио «Говорит Москва». У микрофона ваш вечерний ДД Дмитрий Добрын. Я приветствую всех поклонников тяжелой музыки и всех слушателей, кто настроил свои приемники на волну «Говорит Москва». Друзья, московское время 20 часов 6 минут. Мы работаем в прямом эфире. Давайте сразу средства связи у нас традиционные. Конечно же, телефон 495-737-3948, смс вы можете написать, друзья, будем очень рады. 925-48-948. Ну, телеграм у нас работает, пожалуйста, «Говорит МСК». Вот, кстати, трансляция тоже в телеграм канале идет, да, мессенджер Макс, естественно, ну и у нас еще идет видеотрансляция не только в Телеграм, но и страницы «Радио говорит Москва» в ВКонтакте. Пожалуйста, подключайтесь, кстати, там тоже можно написать сообщение ВКонтакте, я имею в виду, будем очень рады вашему мнению о тех композициях, которые сегодня прозвучат, ну и вообще, будем очень рады вас всех видеть. Что нас ожидает в ближайшие два часа, друзья? У нас, конечно, будут премьеры. Набралось их много за последнее время. В прошлом эфире мы не успели вам все представить. Да, и у нас был такой гостевой эфир. Да, разыграем, конечно же, диски. Вот кто смотрит наши трансляции, я сейчас показываю, что вот у нас будет. Кстати, вот это вот, наверное, вот этот диск очень заинтересует наших слушателей. Вторая часть после 9 вечера не менее интересна. Мы обратимся к фантазии рок-музыкантов, которые придумывают сами сюжеты для своих песен, альбомов. А иногда такие истории становятся концепцией для целых групп, вот об этом мы и поговорим. Давайте начнем с премьеры от группы с названием Triosphere. Мы уже, кстати, представляли вот эту норвежскую команду. Она исполняет heavy metal с элементами, может быть, прогрессива немного. Слушали мы их сингл, называется эта песня Of Tyrants. И вот они анонсируют, продолжают анонсировать свой новый альбом с названием Oceans Above, Stars Below. Он выйдет 28 августа. И вот недавно они представили еще одну композицию. Как раз это одноименный трек. Я напомню, что с 2004 года существует группа. Ну, она была основана и вокалисткой, там девушка на вокале, и на бас-гитаре она, Ида Хаукланд ее зовут. Сначала они были как трио, потом стал уже это как бы такой рок-метал квартет. Были, конечно, у них изменения в составе. Вот в 2014 году они выпускали альбом, неплохой, кстати, с названием The Heart of the Matter. Да, и потом пропали с радаров. Были у них концерты, но вот новых записей они не представляли. И вот новый диск, друзья, это первая работа за последние 12 лет. Группа хорошая, так что я думаю, что она, конечно, понравится нашим слушателям, кто еще с ней не знаком. И, наверное, стоит обратить на нее внимание. Я, конечно, очень рад за них, что ребята возвращаются, представят свою новую работу. И мы сейчас откроем наш рок-эфир композиции «Oceans Above, Stars Below». Ну, а в трансляции, конечно, будет видеоклип.

Друзья, наш эфир открыла группа Thiosphere, это композиция Oceans Above Stars Below. Мы ожидаем их альбом в конце лета, это произойдет 28 августа. Но наши слушатели к нам постепенно подключаются. И Телеграм Владимир нам написал, и серый код. Да, 28-й смс отправил. Ну, конечно, ВКонтакте очень много наших постоянных слушателей. Да, Дмитрий Николаенко, Жанна Воронцова, инспектор ПО, конечно же, Марина Новикова, может быть, кого-то я не перечислю, друзья, простите, Вадим Аникеев, Наталья Лемишева, Танюша Савина, да, Димон Фигак, спасибо, ну, конечно, наши постоянные все, да. Очень приятно, друзья, все ваши пожелания, что все желают нам хорошего эфира, ну, я вам желаю тоже хорошего рок-вечера, да. Мы давайте продолжим сейчас, у нас еще одна премьера. И это хардкор-панк-команда Madball, называется группа. Они тоже активизировались после достаточно долгого перерыва. Представили новую работу. Называется это... Они представляют новую работу. Называется пластинка Not Your Kingdom. 24 июля этот диск выйдет. С 88 года они существуют. Там такая история, что в конце 80-х вот группа Agnostic Front, очень известная. Они, кстати, и в наши дни сегодня существуют. Так вот, ее фронтмен, Роджер Майерт, он иногда выпускал к микрофону своего младшего сводного брата, ему было всего 12 лет, да, Фредди, и вот мальчик такой энергичный, он получил от друзей прозвище даже Madball, вот, ну, дословно, бешеный мяч, но вообще, можно сказать, безумец. Вот, и изначально это просто такой сайд-проект был, но вот в 89-м году они стали такой полноценной группой, первый сингл у них вышел неплохой, Ball of Destruction, в середине 90-х настоящий прорыв даже был, это альбом с названием Set It Off, да, и они всегда так поражали своими текстами, такая прямолинейная лирика у них была, как выжить вот в нашем мире, сохранить собственную индивидуальность, но все вот в таком хардкор-стиле. И вот новую песню как раз они представили, анонсирует альбом, эта композиция называется Tethered, ну, сейчас мы ее услышим, трансляция их будет видео.

Друзья, наш обзор к премьер продолжил вот такой короткий трек. Это от группы Madball, называется композиция Tethered. Новый релиз 24 июля, Not Your Kingdom. Далее у нас премьера от знакомой, друзья, вам команды Devil Driver. Музыканты представляют тоже новый альбом. Называется эта пластинка Strike and Kill, релиз 10 июля. Ну, группа американская, их рок-история начинается с 2002 года. Изначально, вот я уже как-то вам рассказывал, назывались они Death Ride, но позже вот изменили как раз на Devil Driver. Ну, много команд вот было таких Death Ride, ну и Devil Driver, наверное, все-таки получше звучит, и там история такая забавная. Они выбирали название, ничего у них не получалось. Тогда они вот как-то нашли какую-то старинную итальянскую книгу по колдовству, вот этот термин был найден там, Devil Driver, да. Это такие колокольчики. Да, вот мы сейчас дальше в нашей трансляции показываем. Итальянские ведьмы отпугивали злые силы вот такими штучками, да. Да, на сегодняшний день группа является одним из лидеров жанра groove metal. И последний альбом они представляли в 23-м году. Называется эта пластинка Dealing with Demons. Вторая часть выходила тоже... с таким же названием, только как вторая часть, да. Ну и пора выпускать, конечно, новую работу. Мы уже, кстати, представляли вот одну песню с новой пластинки. Называется эта композиция Did Your Own Grave. И вот еще одна песня, которая вошла вот в эту работу. Называется эта композиция, как я уже говорил, Dead in the Water. Ну, в трансляциях ВКонтакте и в Телеграм будет видео. Ну, а по радио, естественно, аудиовариант.

Друзья, наш эфир продолжила группа Devil Driver, такая энергичная композиция Dead in the Water. Эта песня вышла синглом и входит в трек-лист нового альбома Strike and Kill. Друзья, напомню, релиз 10 июля. Ну что же, далее мы обратимся к нашей группе Slot. Поздравим ребят с победой. Вот недавно, я напомню, в прошлом эфире я говорил уже, Slot приняли участие в конкурсе от группы Metallica в честь переиздания вот их альбома Reload. Он в 97-м году вышел. Там принять участие мог любой желающий. Для этого просто требовалось записать кавер-версию на какую-нибудь из песен этой пластинки. Ну вот, и вот на каждую композицию, там график определенный есть, была выделена неделя, и по итогам которой и определяются победители. И вот Slot приняли участие в конкурсе, в этом представили свою версию песни «Carpe Diem Baby», и в середине июня стало известно, что вариант именно нашей группы победил в конкурсе среди сотен участников со всего мира, и «Металлика» выбрали именно наших ребят, отметив их исполнение, и они сообщили об этом в своих соцсетях. Так что, таким образом, они поддержали нашу группу. Вполне, я считаю, заслуженно. Slot представили очень достойный кавер. Я считаю, что это очень здорово, потому что в сегодняшней ситуации Metallica вот так себя повела, не оглядываясь на какие-то политические интриги, когда могут дать, как мы знаем, совсем по другой причине, не за мастерство исполнения, а просто за какую-то конъюнктуру, да. Ну и Metallica трудно управлять. Собственный лейбл существует, ну и вообще такое имя. Напомню, что в конце прошлого года команда Slot, они представили юбилейный свой 10-й альбом, называется он X10, да, вот они были у нас в студии, Игорь Кэш, Дарья Равдина, вот сейчас вот показываем даже вот фотографию, как они к нам приходили. Да, они друзья наших программ. Да, вообще, конечно, пластинка Metallica, Reload, вот в 97 году она вышла. Она могла бы выйти и раньше с альбомом Load, поэтому, может быть, кавер-версии было бы тогда больше. В 96 году выходил Load. Да, они хотели изначально двойной альбом выпустить. Было записано очень много песен, но вот потом решили сделать еще один релиз. Ну, конечно же, это, наверное, все-таки связано с такой бизнес-идеей. Зато у нас, друзья, есть еще одна пластинка Metallica. Это очень здорово, да? Ну и, естественно, кавер группы Slot. 7-й альбом дискографии группы Reload. И он, кстати, стал первым студийным альбомом Metallica. Там приглашенные... Была вокалистка, это Мариана Фейтфул, ее голос можно услышать в композиции «The Memory Remains». И последняя пластинка с басистом Джейсоном Ньюстедом, который ушел из группы там через несколько лет после этого релиза. Поздравляем, друзья, еще раз наших ребят из команды Slot, молодцы. И послушаем их версию композиции «Carpe Diem Baby». Будет видео у нас трансляция сразу после песни «Выпуск новостей», после которого будет традиционный розыгрыш дисков, еще несколько премьер, ну а сейчас Slot.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 20:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Средства ПВО за 13 часов сбили 168 украинских беспилотников. Атака отражена в период с 7 до 20.00 по Москве, сообщили в Минобороны. Дроны перехвачены над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Тверской, Тульской и Смоленской областями, а также Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваториями Азовского и Черного морей. Аэропорт Сочи приостановил работу. Авиагавань не принимает и не отправляет самолеты, сообщили в Росавиации. Там добавили, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Пассажиров предупреждают о возможных изменениях в расписании рейсов. Статус вылетов и прилетов необходимо отслеживать на онлайн-табло аэропорта или в приложении перевозчика. J.D. Vance сообщила о подвижках в вопросе прекращения огня в Ливане. Выступая перед журналистами в швейцарском Бюргенштоке, вице-президент США отметил, что доволен развитием ситуации. По его словам, предстоит еще немало работы, однако Вашингтон намерен продолжить усилия по сохранению перемирия. В администрации президента США рассчитывают на дальнейшее снижение напряженности в регионе, подытожил J.D. Vance. Сегодня в швейцарском Бюргенштоке проходят переговоры с участием представителей США, Ирана и стран-посредников Катара и Пакистана. Россия в апреле резко увеличила закупки духов и туалетной воды в Италии. По данным Евростата, объем импорта за месяц вырос почти в 10 раз – с 776 тысяч до почти 8 миллионов евро. Благодаря этому Италия стала крупнейшим европейским поставщиком парфюмерии на российский рынок. Следом идут Испания с объемом экспорта больше 6,5 миллионов евро и Франция, поставившая продукции на 6,3 миллиона. В целом, импорт духов и туалетной воды из стран Евросоюза в апреле увеличился на 24% и достиг 26 миллионов евро. В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень опасности из-за грозы. Предупреждение будет действовать завтра с полудня до 21.00, сообщили в гидрометцентре. По прогнозам синоптиков, в понедельник днем в столичном регионе ожидаются кратковременные дожди, местами сильные, в отдельных районах возможны грозы. Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Аналогичное предупреждение действует и на территории Московской области. Жителям рекомендуют соблюдать осторожность и учитывать погодные условия при планировании поездок и отдыха на открытом воздухе. Сейчас температура воздуха в Москве плюс 24, малооблачно. В ближайшие 2 часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгения Егошина, говорит Москва.
0: Говорит Москва. 94,8. Реклама.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да, а также букинг и подписки.
4: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
6: Сложно!
5: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
8: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей.
6: Региональные меры поддержки. Статус ветерана боевых действий. Освобождение от земельного налога. Компенсацию оплат услуг ЖКХ. Путевки в санаторий. Отпуск. Два раза в год. И другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту.
8: Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
0: Право знать. Говорит Москва.
9: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-Радар».
10: Друзья, я приветствую еще раз всех слушателей, кто настроил свои приемники на волну, говорит Москва. Это программа «Рок-Радар», ее ведущий Дмитрий Добрын. Мы продолжаем, друзья, работу в прямом эфире. Да? Я напомню еще раз наши контакты. Пожалуйста, смс 925-48-948. Телеграм тоже есть. Я вижу ваши звонки. Вы уже все знаете, что я скажу заранее, да. Друзья, ВКонтакте мы ведем видеотрансляцию, подключайтесь, Телеграм тоже, да, Мессенджер Макс, все к вашим услугам. Пожалуйста, у нас сейчас традиционная рубрика, да, наши постоянные слушатели уже знают. Мы подарим CD-диски. Традиционно у нас два CD, давайте посмотрим, что у нас сегодня. Итак, первый диск. Альбом группы «Воля и разум». Недели назад мы, кстати, разыгрывали вот этот диск. У нас в гостях был Алексей Страйк, Виталий Дубинин. Да, мы представляли предстоящий «Ария-фест». Напомню, друзья, он 27 июня пройдет в Москве, в Парке культуры имени Горького. Да, и вот это хорошее такое издание. Это, кстати, обновленная, такая расширенная версия их дебютного альбома. Он в 24 году выходил. Да, и вот здесь есть обновленные версии песен, большинство из которых, конечно, были представлены очень давно, еще на альбомах группы «Ария», «С кем ты» в 86 году, «Мастер» 87 года. Да, ну и что же, да, вот плакатик такой даже есть здесь. Ну, хорошее издание, да, кстати. Это вот они нам дали специально для слушателей. Второй знакомый вам — это CD группы «Bow Beyond the Mess» с логотипом «Радио говорит Москва». Ну, кстати, скоро будет новая пластинка. Да, и мы подарим эти релизы нашим слушателям, слушателю, кто нам позвонит прямо сейчас по телефону 495-7373-948. Ну, вот, давайте с самого первого. Так, все это у нас мигало. Алло, здравствуйте.
11: Здравствуйте.
10: Да, очень приятно вас слышать. Как вас зовут, скажите, пожалуйста?
11: Дмитрий.
10: Дмитрий, очень приятно, да. Ну вот наш режиссер Юлия, она уже загадывает желание традиционно. Нам звонят вот так вот, чтобы два имени совпадало. Да, но очень здорово, что мы вот вам отдадим эти диски. Да, нам приятно.
11: Спасибо большое.
10: Да, да, да. Если вы хотите что-то сказать, передать кому-то привет, пожалуйста.
11: Нет, спасибо, процветание программе.
10: Да, благодарю вас, Дмитрий. Да, ну что, друзья, ну все на сегодня, да. На следующем эфире мы продолжим нашу эту историю и подарим обязательно следующие диски. Но сейчас мы послушаем, естественно, группу «Bow». И одна из композиций прозвучит, «Bebolt» называется эта песня. Это из альбома, в 24-м году выходила у них пластинка «Lost in this World». Да, тогда команда, кстати, приезжала к нам в Россию, давала концерты во многих городах. Ну и вот они сделали такое видео, ну, это такая зарисовка как раз вот о том рок-путешествие по нашей стране. Мы сейчас покажем как раз ВКонтакте и в Телеграм-канале, где мы ведем видеотрансляцию. Да, ну а по радио прозвучит аудиовариант.

друзья, композиция «Be Bold» от группы «Botox», кто продолжил наш обзор к премьер. Ну, вот мы подарили их альбом «Beyond the Mask» и альбом-сборник группы «Воля и разум» нашему слушателю Дмитрию. Еще раз поздравляем. Очень здорово, да. Кто не дозвонился, друзья, не расстраивайтесь. Конечно, дисков на всех сразу вот так не хватит, но мы в следующих программах обязательно продолжим вот этот наш розыгрыш, да. Давайте обратимся уже далее к вышедшей премьере от команды Blackwell Brides. В начале вот мая вышел их новый альбом на Vindicate. Мы говорили об этой работе. И вот недавно коллектив представил видео на песню вот с этого альбома, еще одно видео. Трек называется «War and Pain». Коллектив начал свою рок-историю 20 лет назад. В 2006 году создал его молодой музыкант Энди Бирсок. Сначала они назывались просто «Невесты Брайтс», но вот потом они вот после 2009 года расширили до «Невесты в черных вуалях» Blackwell Brides. Исполняют они такой очень много разных направлений, и мелодик металкор, альтернатива есть у них, да, и пост-хардкор, да, и вообще их главная такая отличительная черта — это гимны такие для больших стадионов, хотя сами они, кстати, выступают не на больших стадионах, но песни пишут неплохие. Они, кстати, очень разные. Там и есть уличный шансон, даже рэп где-то вставляют, да. И вот стадионные припевы, вот в этом они, конечно, мастера. Мы сейчас как раз услышим вот эту композицию «War and Pain». Она именно такая, да, но в трансляциях, друзья, смотрите видео.

Друзья, наш обзор рок-премьер продолжила группа Black Veil Brides. Это композиция War and Pain. Напомню, что этот трек вошел в альбом Vindicate. Он вышел уже в релиз в мае. Далее у нас еще одна премьера, друзья, от немецкого проекта Blutgut. Знакома эта группа нашим слушателям. Мы представляли уже одну из их песен не так давно. Legacy of the Blood King называется композиция. Недавно появилась еще одна, уже на немецком языке. Sturm der Blutdrachen. Вот эти все песни войдут в альбом, название которого на английском и на немецком языках. На английском это звучит как Death of the Blood King, и на немецком Die Schlacht um Knochenheim Teil 1. 30 октября выйдет этот альбом. Ну, собственно говоря, это двойной такой CD. В каждом и по 10 песен. Ну, достаточно прослушать только один, потому что они все повторяются. Просто один на английском, второй на немецком. Да, вот только на разных языках. И там вот два проекта даже обозначены. Это, значит, один называется Blutgut Debauchery, и второй Balgeroth. Но за всеми ними стоит только один человек. Это немецкий музыкант Томас Гурот. И, ну вот, интересный факт о нем. Он раньше преподавал философию в высшей школе в Штутгарте. Да, ну вот выяснилось, ну это давно было, что он параллельно с преподавательской деятельностью и вот пытается исполнять death metal. Да, его попросили выбрать между вот или вы остаетесь у нас, или все-таки увлекаетесь металлом. Он как раз выбрал последнее, за что ему большой респект. В клипах все участники используют образы монстров. Выглядит это весьма комично, друзья, не надо это серьезно воспринимать. И вот новая песня, она именно такая. Сейчас мы ее увидим. Лучше даже на это посмотреть. Подключайтесь к трансляции ВКонтакте, в Телеграм. Мы ведем трансляцию нашей программы. Ну, по радио, у кого нет возможности, конечно, и можно послушать аудиоверсию. Пожалуйста.

Друзья, композиция «Штурм дар Блудрахена» от проекта «Балгеров» продолжил наш обзор премьер. Да, мы дождемся от них еще таких комичных откровений. У нас еще одна премьера в конце этого часа, друзья. Это новая работа от вокалистки Тарии Турунен. Она представила альбом. 12 июня вышла пластинка «Frisson Noir». Ну вот когда Тария ушла, и знаете, в 2005 году это было, и вот были предположения, я помню это, когда, что она вот сейчас уйдет из металла. Частично она даже это как-то оправдала, к общему сожалению. Но вот этот по альбому опровергает то, что Тария больше не металлистка. Новый диск стал одним из самых тяжелых в ее карьере. В записи приняли участие многие известные музыканты и бывший басист группы Nightwish Марко Хиетало, вокалист группы Cradle of Filth Дэнни Филд. Мы ставили совместную их песню в нашем эфире. И также вот один трек был записан с командой Апокалиптика. Все это хорошие рок-товарищи Тари, ну и, конечно же, и наши тоже. А вот название вот это «Frisson Noir» — это из французского «Темная дрожь» можно перевести. Ну, это связано с такой, когда, знаете, слушатели непроизвольной физической реакции от очень хорошей какой-то музыки, мелодии, такие мурашки появляются от сильных эмоций. Да, мы сейчас обратимся. Композиция, она называется «The Trace Outlives». В трансляциях будет видео, друзья, обязательно. Это сюжетное, кстати, видео. И вот в этой песне, обратите внимание, используется такой традиционный японский инструмент. Он называется... Так он называется, семисена, вот правильно, да. Это такой трехструнный инструмент, но напоминает немного гитару, но имеет такое, как бы, как перкуссия, так иногда он может звучать, такой характер, звук у него интересный, да. Сразу после песни будет выпуск новостей, друзья, после которого мы продолжим и обратимся к рок-музыкантам, которые придумывают сюжеты для песен альбомов. Иногда такие истории становятся концепцией для целых групп. В общем, это очень интересно, но сейчас Тария Турунен.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 9 вечера в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов, сообщили в Росавиации. Аналогичные ограничения ранее были введены в столичных аэропортах Внуково и Домодедово. В ведомстве предупредили пассажиров о возможных изменениях в расписании рейсов. В Запорожской области нашли заминированные купюры. Их подбросили в поселке Михайловка, предупредили в телеграм-канале местной администрации. Подчеркивается, что такие находки могут взорваться при попытке поднять их. В районной администрации указали на необходимость проявления бдительности и призвали родителей провести разъяснительные беседы со своими детьми. При обнаружении подозрительных банкнот необходимо отойти на безопасное расстояние не меньше 50 метров и вызвать правоохранительные органы или военных по телефонам экстренных служб. Иранская делегация продолжила переговоры с США в Швейцарии. Представители Тегерана не покидали место проведения консультации. Об этом сообщил корреспондент портала «Аксиос» Барак Равид со ссылкой на дипломатический источник, присутствующий на встрече. Ранее иранский телеканал «Аль-Алам» сообщал, что делегация Ирана покинула переговоры в знак протеста против заявления президента США Дональда Трампа о возможности новых ударов по Исламской Республике в связи с ситуацией в Ливане. Спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, входящий в переговорную группу Ирана, посоветовал американской стороне быть осторожнее с угрозами в адрес Исламской Республики. Им следует быть осторожнее со своими заявлениями, поскольку наши вооруженные силы готовы ответить, написал он в соцсети X. Поезд между Москвой и Душанбе возобновил движение после 6-летнего перерыва. Первый состав отправился из столицы Таджикистана сегодня. Об этом сообщили в компании «Российские железные дороги». Теперь международный пассажирский поезд будет курсировать раз в 2 недели. Время в пути займет около 4 суток. Маршрут проходит по территориям Таджикистана, Казахстана, Узбекистана и России. Он был отменен в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Официальный курс юаня от Центробанка на выходные – 10 рублей 81 копейка, доллара – 73 рубля 44 копейки, евро – 84 рубля 17 копеек. И о погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 22, ясно. В ближайшие 2 часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгения Егошина, говорит Москва.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
3: Вспомним, что было. Узнаем, что будет.
2: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317, префикс 495.
0: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
2: Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции. Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бласт-биты – все, что делает музыку по-настоящему тяжелой. Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-Радар». Рок-радар. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Друзья, я приветствую еще раз всех слушателей, кто настроил свои приемники на волну «Говорит Москва». Это программа «Рок-Радар», я ведущий Дмитрий Добрын. Мы продолжаем работать в прямом эфире. Ну и вторую часть нашей передачи, как я анонсировал, мы посвятим рок-музыкантам, которые сами придумывают сюжеты для песен, альбомов. Многие такие истории становятся и концепцией для целых групп. Да, вот об этом мы поговорим. Ну и, конечно же, друзья, вы можете присоединиться к нашей радиовстрече, написать нам о таких концепциях. Я уверен, что вот ваше сообщение дополнит наш рассказ. Мы, конечно, отобрали сегодня некоторые группы, расскажем о них, но это далеко, конечно, не все. Средства связи следующие, друзья. Традиционно телефон 495-737-3948. СМС вы можете нам отправить. Пожалуйста, 925-48-948. Телеграм будем тоже рады, у кого работает, говорит МСК-бот. Ну, мессенджер Макс, естественно. Ну и прямые трансляции мы ведем. Это в телеграм-канале «Говорит МСК» и у нас ВКонтакте. И все это официальные аккаунты «Радио Говорит Москва». Ну вот... Регулярно мы рассказываем о различных рок и метал концепциях. Сегодня вот вспомним самые интересные и значимые из них. Я напомню, друзья, что концептуальным альбомом называется, ну, такой диск, песни которого объединены одной идеей. Может быть, это какая-то общая тема просто, не обязательно целый сюжет, а может быть и целый сюжет, или даже вот там такая рок-опера, которая разыгрывается в ролях. Обязательно сегодня тоже послушаем одну из таких композиций. Сложно сказать, когда концепции появились в современной музыке. Ну вот можно назвать одну из первых работ, конечно, в этом стиле. Да, и одна из самых значимых пластинок в истории звукозаписи в стиле рок. Это релиз команды Beach Boys. Называется Pet Sounds пластинка. 66-й год дата релиза. И здесь такая своеобразная история рассказывается. Взросление от больших надежд на будущее, через различные любовные истории, конфликты, естественно, и полные разочарования. Далеко не первый, конечно, это альбом был у Beach Boys, старая очень группа. Они исполняли до этого легкий серф. Сёрф-рок, и вот такой эксперимент стал для слушателей, ну, очень неожиданно, почти настоящим шоком. Причем тексты здесь не единственная ценность, здесь и музыка совершенно стала другая, и там нетипичные инструменты использовались, вроде флейты, терминвокс, и в ход даже пошло то, что нельзя назвать инструментами, там велосипедный звонок можно услышать, или банку из-под напитков. Да, далеко не все поняли вот этот эксперимент. Встретили пластинку, кстати, очень прохладно. А вот на других как раз музыкантов она оказала влияние, и появились и другие пионеры вот в области концептуальных работ, и Фрэнк Заппа, конечно, ну и Битлз, вот Сержант Пеппер и The Who. Все они старались удивить слушателей, я имею в виду The Tommy, да, у Who. И так зародился вот жанр прогрессивного рока, это прямо вот самое начало было, такая сложная многослойная музыка с элементами разных стилей. Это нашло, конечно, отражение в текстах, друзья. Именно вот в рамках прогрессива стали активно, прогрессив-рока стали выпускаться концепции, да, они выпускаются и до сих пор. И, ну, развивался он на протяжении 70-х, этот жанр. И, конечно же, главной звездой, наверное, того времени были Pink Floyd. И вот в разговоре о концепциях нельзя не упомянуть их легендарную пластинку «The Wall». Очень такая личная эмоциональная история о герое по имени Пинк, вы хорошо это знаете, который в течение вот жизни отгораживается от мира такой метафорической стеной. Опускается он на самое дно, оказывается в полной изоляции, прежде чем вот решается, все-таки он понимает, что надо разрушить эту стену. Ну вот после ухода из Pink Floyd, автор альбома, как раз вот The Wall, Роджер Уотерс, басист, стал заниматься и сольной карьерой. И в 90-м году он поставил вот это шоу «Стена» в Берлине, которая была посвящена это шоу падению Берлинской стены в 89-м году. Изначально, кстати, он планировал, вообще планировалось в Москве это поставить на Красной площади, но то вот события определили вот эти планы, Да, и прошел как раз в Берлине между Потсдамской площадью, Бранденбургскими воротами, где как раз и была Берлинская стена. Ну и во время концерта как раз на сцене возводилась вот эта самая стена, которая в конце концов ее потом разрушали до основания. 200 тысяч человек посетило вот это шоу, потранслировалось и в прямом эфире по телевидению, да, и в этом концерте приняли участие многие рок-звезды, которые популярны сегодня, там Скорпионс, Брайан Адамс, Ван Моррисон, Шинейд О'Коннор. Да, к сожалению, вот ее нет уже в живых. Мы сейчас обратимся к заключительному фрагменту вот этого концерта в аудио- и видеоформатах. В нашем эфире прозвучит композиция, она называется «The Tide is Turning». Ну, а в трансляции будет видео.

Друзья, вторую часть нашей радиовстречи открыла композиция «The Tide is Turning». Она вошла в еще одну концепцию Роджера Уотерса. Это «Radio Chaos», выпущенная в 87 году. Ну, так она прозвучала в 90-м на шоу в Берлине. Я напомню, что до конца часа мы вспоминаем концепции песен, альбомов и групп, придуманные самими музыкантами. Давайте сейчас обратимся к вокалисту, голос которого известен многим нашим слушателям. Это King Diamond. Его настоящее имя Ким Бендикс Пентерсон, датчанин. Он родился в Копенгагене. Да, и вот там он как раз еще, когда был совсем юным, вдохновился такими командами, как Black Sabbath, Led Zeppelin, начал свой путь в рок-музыке и вот создал в итоге такой уникальный жанр металлические страшные сказки на ночь. Начинал он в команде Merciful Fate. Да, и ну, настоящий, конечно, рассвет — это его сольный проект King Diamond, как его псевдоним. И вот каждый его альбом — это такой фильм ужасов от проклятых портретов и призраков до истории о безумии, одержимости. Вот особого внимания заслуживает, конечно, его вокал, да. Это почти 4 октавы его диапазон. Ну и большинство вот этих студийных альбомов являются концептуальными у King Diamond. Там материал так скомпонован по определенным таким своим формулам и главным образом сюжетным таким признаком. Вот каждая песня это такая глава общей истории, которая вот развивается от композиции в композиции. И в его вот этих альбомах во всех такие настоящие хоррор-истории. Он хорошо вот известен. Вторая пластинка в его дискографии King Diamond это Abigail. В 87 году вышла эта история. Ну да, действительно, металлическая история. И первая такая в серии хоррор-опер, металлических опер, до сих пор, кстати, считается одним из лучших концептуальных альбомов в истории хэви-метала. Действие там происходит, я напомню, друзья, 1845 год, молодая пара, Джонатан Лафей, его жена Мириам, они приезжают в такой старинный мрачный особняк, который достался в наследство. Да, по дороге их встречают 7 таинственных всадников, которые предупреждают ни в коем случае не входить в этот дом. Да, ну, конечно же, молодожены едут дальше, не внемлют предупреждению. И в первую же ночь в особняке Джонатан сталкивается с призраком своего предка, то есть графа де Лафей, тот показывает ему склеп с саркофагом, в котором покоится мумифицированное тело мертворожденного ребенка. Это девочка по имени Эбигейл. И он сообщает, что вот дух этой девочки, он вселился в Мириам и скоро должен переродиться. Единственный способ предотвратить вот этого монстра, надо убить свою вот молодую жену. Ну, конечно, Джонатан не верит ему, отказывается, да. Ну, в общем, друзья, почитайте дальше сами это либретто, да, и послушайте, кстати, альбом, кто не слушал. Там все интересно очень заканчивается. Но все в классических таких традициях фильмов ужасов. В других релизах вот есть даже песни, которые представляют вот отдельные истории, как я сказал. И давайте сейчас мы обратимся к такой композиции. Этот трек называется «Spider Lily». Относительно новая эта песня. Она в 24-м году вышла, и планируем, пока это еще не вышло, такая трилогия будет ужасов. Ну, сообщалось, что это масштабный проект King Diamond, да. Там события развиваются уже, ну, почти в наше время, в прошлом веке, 1920 год, и герои обнаруживают порталы, которые позволяют им проникать в наш мир, похищать людей для экспериментов в больнице. Она называется «Больница святого Люцифера». Представляете, вот какое название, да? А сама песня рассказывает о загадочной фигуре. Это паучиха по имени Лили Уайт. И вот гитарист группы Энди Ларок, он сказал, что она не только злая, у нее есть и добрые черты. Но мы ему не очень верим, да? Это, конечно, такая концепция, которая продолжает традицию команды по созданию персонажей и сюжетов с таким темным подтекстом. Часть, кстати, вот клипа, который мы сейчас будем смотреть ВКонтакте, была, она снималась, это видео, в таком историческом месте. Это здание в Пенсильвании, старинное, и раньше там была психиатрическая больница. Вот когда-то эти декорации даже используют в сериале «Странные дела», это 4-й сезон сериала Netflix. Давайте, друзья, сейчас посмотрим это видео, ну и послушаем песню.

называется «Хама Кинг» группа. С 2015-го она существует. Там центральный персонаж есть, Король Молот его зовут. Изображение вот на многих альбомах команды присутствует. Да? И вот все композиции как раз посвящены вот этому герою. Ну, группа использует просто его как такой образ, а на самом деле здесь и мифы, и легенды разных стран. Да, они как-то немножко переделаны, в них помещают. Такой удобный вариант как раз Хаммер Кинга, да. Он и стал названием, да. Ну, узнаваемый вокал, лидер группы, он известен как Тайтан Фокс Ви. Зовут его на самом деле Патрик Фокс. Впервые я его услышал на сольных работах Роса The Boss. Ну, вот вы прекрасно знаете, бывший гитарист Manowar. Потом он работал сольно. К сожалению, недавно вот его не стало. Да, мы говорили об этом в эфире. Но до этого он под псевдонимом уже Патрик Адамс выступал в трибьют-группе. «Man of War» называется она, да. Ну, а вот с «Roth the Boss» он записал очень два альбома хороших. Это первое было в 2008 году «New Metal Leader», вот, а второй называется «Hellstorm» в 2010. Вот после этого он как раз ушел и стал работать сольно. Ну, помимо, кстати, работы с «Hammer King», он участник такая еще есть группа «Lord Vigo», он там и на гитаре, и на бас-гитаре, но там у него другой псевдоним, то есть вот такой интересный рок-товарищ, зовут, а вот, там его зовут Тони Скалери. Да, вот в 2024 году Hammer King, они гастролировали вместе с командой Walkings, у них тоже есть концепция, да, у них тексты посвящены разным историческим событиям, тоже мифам, легендам, да, ну и вот у них участники, там вот древнеримский трибун есть, викинг, такой весь он тоже в шкурах и с мечом, спартанец есть, да, более легко одетый, рыцарь-крестоносец традиционный, они все встретились в Волгале, создали вот команду, которая так впечатлила бога Одина, что вот он отправил их обратно на землю, чтобы они распространяли металл, да. Ну, а потом к ним присоединилась еще волшебница фея Моргана. Мы представляли в эту группу в наших программах, но вот как этот Hammer King, они не так часто звучат, но мы сейчас исправим вот эту несправедливость, и в нашем эфире прозвучит композиция, называется «Awaken the Thunder», в которой также отображается как раз главный персонаж этой всей концепции, Король Молот. Ну, в трансляциях, друзья, будет видеоклип. Сразу после песни небольшой перерыв, после которого мы продолжим. Вас ожидают еще несколько увлекательных историй, но сейчас Hammer King.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Реклама.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да, а также букинг и подписки.
4: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Дом – это место, где тебя ждут. Где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь».
6: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
7: 8:06.
5: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Я прощаюсь с вами до завтра, и да прибудет с вами сила.
0: Говорит Москва.
4: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-Радар».
9: Друзья, вы слушаете программу «Рок-Радар» на радио «Говорит Москва». Мы продолжаем работу в прямом эфире. Напомню, что до конца часа представляем рок-музыкантов, которые сами придумывают сюжеты для песен и альбомов. Иногда вот такие истории становятся и концепцией для целых групп. Да, и вот нам Андрей писал про Judas Priest и Nostradamus. Да, но это не совсем концепция, которую сами вот придумали музыканты. Все-таки они взяли уже вот так готовую вот эту историю, да. Мы все-таки сегодня вспоминаем... Про такие просто концепции мы уже говорили, про Judas Priest в том числе. Да, мы сейчас вспоминаем, друзья, представляем, вот сами музыканты придумали, и сами вот они вот в этом во всем и сами сочиняют, и вот и слушатели тоже следят за этим повествованием, да. Ну вот мы остановились на группе Hammer King, да. Вот их концепция, которая посвящена как раз Королю Молоту. Во всех релизах команды он появляется. Такое удачное решение, потому что вот эта целая вселенная, слушатели, как я сказал, они увлечены, ждут новых релизов. И вот эта группа еще одна есть, о которой тоже мы говорили, Кальво Луис. Они создали вообще целую мультимедийную вселенную, которая разворачивается на протяжении нескольких альбомов, сопровождается даже и графическим романом, фильмами они монтируют. Это, пожалуй, такой яркий очень пример того, куда движется вообще концептуальный подход. И вот альбом сегодня. Британская эта группа, но все участники родились в разных концах света. Напомню, друзья, Джесс Аланик, она из Венесуэлы. Она вокалистка, гитаристка, басист. Ализон Тахо из Франции. Ну вот, а барабанщик Бен Паркер вообще из Новой Зеландии. Вот они встретились в Лондоне. И вот их личная история, тут история как бы иммигрантов, которые вот искали свое место в рок-музыке, естественно, и вот стала основой для их творчества. Название группы, друзья, это отсылает, естественно, к пьесе Жена Ионеско «Лысая певица». Это такое произведение театра абсурда, очень одно из ключевых, я бы сказал. Но сама концепция Кальво Луис там сложнее. Там в центре вселенной вот героиня, ее зовут Луиза. И сюжет разворачивается вокруг параллельных миров. Там двойники есть, гибридные существа, которые охотятся на них, да. Ну, Луиза вообще не просто персонаж, это такое альтер-эго. Джесс Аланик, конечно же, да. И через нее именно группа исследует темы идентичности, иммиграции, поиска себя. И группа исполняет, и там у них очень много, альтернативный рок можно назвать, и панк, и металкор, да, и многие другие жанры. И... Добавляют они очень интересные элементы латиноамериканской народной музыки. Совмещают они в лирике. У них есть композиции на испанском, и на английском, а иногда и вместе на испанском, и на английском. Ну, и вот эта концепция у Джесса Ланика, она, конечно, главная движущая сила. Она сложилась у нее в детстве. Она вот стала придумывать какие-то небольшие записывать рассказы, вымышленные герои там появились, да, и вот они как раз выпустили даже небольшой такой графический роман, который иллюстрирует вот эти песни их персонажей. Но, тем не менее, конечно же, произведения Ионеско оказали влияние на многие композиции. Вот у них дебютный альбом, он называется «Rhinoceros», да, в 2019 году вышла эта пластинка. Название, ну, конечно, вдохновлены, как мы понимаем, пьесой Жана Ионеско «Носорог», там в городке в небольшом во Франции разворачивается действие, появляются носороги, никто пока сначала не стал придавать этому значения, но затем выяснилось, что это не просто вот из зоопарка они сбежали, это люди, которые добровольно, иногда даже нет, они превращаются вот в носорогов, и там есть главный герой, его Беранже зовут, вот. Он сначала был таким нерешительным, однако вот когда он видит, что все вокруг начинают превращаться в этих носорогов, он оказался единственным, кто вот отказался подчиниться, да. Ну и, конечно, в случае с Кальво Луиз, там уже главная героиня, она Луиза, которая вот пытается сохранить себя, вот тоже не стать вот этим носорогом, где вокруг все потеряли свои лица, да. Да, вот этот альбом как раз и был выпущен вместе с графическим романом, который сама Джесса нарисовала, и каждая песня соответствует определенной вот главе, да. В дальнейшем история все это стало развиваться, и центральная идея вселенной, вот, которую Джесс вот развивает годами, заключается в следующем. Вот, как я уже говорил, существуют люди, путешественники, они живут в нашем реальном мире, но вот параллельно существует это фрактал, мир фракталов, в котором у каждого вот есть своя версия нас, это двойник, и вот двойники — это такие уже неорганические источники энергии, и вот их единение с путешественниками, они как раз дают человеку целостность. Но существуют и гибридные существа, это полуорганические, полумашины, там не так все очень просто, там все достаточно сложно, в этом надо разбираться, друзья, вот в этих песнях во всех и альбомах. Они охотятся, вот эти гибридные существа, за двойниками и крадут их жизненную энергию. Ну, наверняка вы тоже встречали вот таких вот, может быть, в жизни даже, я уже точно встречал. Вся эта история попыток Луизы и других персонажей воссоединиться со своими двойниками как раз вот и есть вся концепция группы. Преодолевают они препятствия между вот этими всеми мирами. 4 альбома команда выпустила. Последняя пластинка в 25-м году выходила. Называется очень хороший альбом. Там очень много прекрасных песен. «Edge of the Abyss» называется она. И мы сейчас обратимся к песне, которая как раз вошла вот в этот релиз. Это композиция с названием «Lo que vale». «Чего это стоит?» Она на испанском языке. Да, это песня о тех испытаниях, которые нужно пройти, чтобы обрести настоящую свободу. В трансляции, друзья, будет видео.

Друзья, наш эфир продолжила группа Кайл Лис. Это композиция Локевали. Напомню, что мы до конца часа говорим о концептуальных альбомах и, может быть, концепциях самих групп, которые сами музыканты и придумали. Вот это большая разница. Мы приветствуем всех наших слушателей. Вот металлистка Рокси нам давно уже написала, да, я только что увидел. Очень здорово. Наш слушатель из Соединенных Штатов Америки, Леонид Макаровский, тоже присоединился к нам, совершенно другое время, мы тоже приветствуем нашего постоянного слушателя. Друзья, вы можете нам написать смс 925-48-948, подключайтесь к нашей видеотрансляции ВКонтакте, в Телеграм, также Телеграм для ваших сообщений существует, говорит МСК-бот, ну и Макс, естественно, ну и вот смс я сказал, да. Ну что же, мы сейчас обратимся вот к нашей группе. Да, инспектор По нам писал. Эпидемия, конечно же. В 95-м году была основана команда гитаристом Юрием Мелисовым. Наиболее она известна такой серии метал-опер, там, единая фэнтези-вселенная, да. Кстати, Юрий сначала планировал постановку вот такой по мотивам книжной серии Dragonlance, но потом, в итоге он написал сам сюжет, и это очень здорово как раз. Непростой этот сюжет, да, там несколько раз существует и эльфы, и люди, и гномы, и драконы, кого только нет, да, и вот мир Эни скрыт от остального мира таким волшебным барьером, там магическая сфера присутствует, которая все вот это делает, да, Элгилет называется она. И, конечно же, музыканты команды, это друзья нашей программы, Юрий Мелисов, Дмитрий Проско, вот они приходили к нам, мы сейчас показываем вот этот момент, фотографию, когда они были у нас друзья наших программ, представляли они вот эту концепцию своих альбомов, и вот первая часть, вот «Эльфийская рукопись», она в 2004 году вышла, там и сюжет, конечно, интересный, и полуэльф там Дезмонд, он там в эльфийском королевстве, Эния как раз вот вырос, изучал магию у волшебника Ирдиса, да, потом он влюбился в принцессу Алатиэль, да, но разные интриги, да, и, ну, в общем, он был изгнан королем, его не устраивала такая, что вот он полуэльф, а вот она такая эльфийка, да. Ну, в общем, интересно, конечно, это и послушать, и не обязательно, вот меня удивляет даже, что люди не обязательно в таком юном возрасте увлекаются вот такими сюжетами, они же не только у «Эпидемии» есть, да. Да, мы сейчас как раз послушаем одну из песен «Эпидемии». Да, она вошла как раз в альбом «Эльфийская рукопись» в 2004 году. Кстати, группа хорошо представляет вот это все на выступлениях. И вот как раз момент вот этого выступления, ну, на одном из концертов, у них там и театрализация есть, и герои на сцене, там и с мечами, ну, и все такое, и драконы. Да, давайте мы сейчас послушаем трек «Осколки прошлого». В трансляциях как раз будет видео, в котором вот можно увидеть сценическое представление, можно сказать, этой песни на концертах, но по радио будет аудиовариант.

Друзья, наш эфир продолжила группа «Эпидемия». Это композиция «Осколки прошлого». Да, но наши слушатели продолжают нам писать и вспоминают. Вот концерт «Эпидемии» во Владимире вспоминает Николай Ермилов. Да. Давайте сейчас обратимся к похожему проекту, но это из Германии, тоже в жанре power metal. «Эвентейжи» называется. Немецкий музыкант его создал, Тобиас Замет. Ну, мы знаем его по группе «Эдгай», как раз и «Эвентейжи», естественно, да. Концептуальные у них альбомы. И собственные концепции, собственные сюжеты. Там много очень вокалистов тоже принимает участие, как и в «Эпидемии», и музыкантов из других групп. И вот название вот этой «Эвентейжа» — это от слов «Авалон» и «Фантазия». И означает вот это «мир за пределами человеческого воображения». Вот так же называется вот эта сказочная страна «Эвентейжа», история которой вот рассказывается в песнях. Там уже 10 альбомов. Первый альбом «The Metal Opera», он вышел в 2001-м. Сюжет разворачивается в начале 17 века, там вот юный послушник, он в доминиканском монастыре, зовут его Габриэль, да, и вот он такой честный, верующий юноша, но его жизнь меняется, когда его сестру, сводную сестру Анну, ее как бы задерживают по подозрению в колдовстве. Ну, мы знаем, в Европе это очень актуально было, да. Он начинает сомневаться, Габриэль, в справедливости вот этого всего, и проникает в библиотеку в монастыре, где находит путь в волшебный мир Авантазии. И вот как раз вот в первой части вот этой оперы он попадает в эту Авантазию, да, который, мир, который существует параллельно нашему. Вот там он узнает, что вот этот мир находится под угрозой уничтожения. Он должен обязательно найти 7 ключей, чтобы вот эту Авантазию обязательно спасти. Да, ну вот такая сказка, да, это первая часть. А вот во второй части он возвращается в реальный мир, где вот его ждет новая опасность, уже инквизиция, которая вот начинает уже охоту на него. Ну и вот этот сюжет вот этого «Эвентейжа», он затрагивает разные темы, там и вера, и сомнения, и силы воображения. Вообще центральная мысль там, что это фантазия как высшая ценность, что, конечно, нам в сегодняшней нашей жизни, друзья, часто не хватает. До сих пор существует «Эвентейжа», как я сказал, 10 альбомов они выпустили. Каждая пластинка — это такая самостоятельная история, да. Но вот именно первые две части, они объединены общим названием «The Metal Opera». Они и стали вот фундаментом, на котором выросла вот эта вся, можно сказать, фэнтези-вселенная. И мы сейчас обратимся к одной из композиций, которая вошла во вторую часть, называется эта песня «No Return».

Друзья, наш эфир продолжил проект Avantage. Это композиция No Return. Ну, у нас еще есть немного времени. Мы обратимся еще к одной группе, которая создала тоже необычную концепцию. Это немецкая команда Dominum. Достаточно молодая группа. Она была образована в 22-м году. Два альбома у них вышло. И вот 3 июля новый релиз. Называется этот альбом Night is Calling. Третья пластинка уже будет в дискографии. Да, и вот лидер группы, это Феликс Хельт, его зовут, у него там сценический такой псевдоним, Доктор Дед, он такой превоплощается вот в клипах на выступлениях такого безумного доктора, и его окружает толпа мертвецов, и это вся вот такая часть общей концепции, заключается в том, что вот Доктор Дед, он такой ученый, да, он управляет зомби, а они, как ни парадоксально звучит, но они хотят сделать наш мир лучше. Да, зомби хотят сделать лучше. И вот они представят и в клипах, и на концертах музыкант в таких соответствующих образах исполняет, ну, по музыке такой heavy power, может, с элементами хоррора. Ну, звучит и выглядит все это достаточно эффектно. Мы вот сейчас обратимся к композиции, называется она The Dead Don't Die, «Мертвые не умирают». Альбом в 24-м году у них выходил, также называется. И вот эта песня была исполнена дуэтом, доктором Дедом, будем так его называть, и вокалистом группы Фойшванс, тоже, друзья, вы его знаете, Бен Метцнер. А вот название напрямую указывает вот на основную эту тему и концепцию, что мертвые не умирают, они возвращаются. И вот группа использует образы зомби не просто вот как дань моде, как метафору, как такое исследование боли, глубоких тем, именно вот эта идея бессмертия по замыслу музыкантов как раз делает людей сильными. Я бы хотел сказать в заключение, что концептуальная работа, конечно, нам нужны очень, друзья. Сами концепции становятся вновь популярными, это очень здорово. А нужны нам эти истории, которые, естественно, имеют и отсылки к нашей жизни, но поднимают они вечные вопросы, на которые ответы могут быть совершенно разными. Спасибо всем, кто слушал этот эфир. Было приятно, друзья, провести это время. Все эти два часа вместе с вами. Мы встретимся вновь на волне «Говорит Москва» в следующее воскресенье. На этом я, Дмитрий Добрынин, прощаюсь с вами. Всем самого доброго и слушайте рок.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
2: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
1: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
4: Президент России сообщил о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
5: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
1: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии – ректор РГСУ Андрей Хазин. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

0: говорит Москва. Нам есть что вспомнить. Родные песни.
1: Днем и ночью от Карпаты до Курил дуют ветры, зазывая и маня. Кеды я себе отличные

почерка, поскольку места мало в рюкзаке, а ты пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке. В кедах можно вслед за песенкой шагать по асфальту, по траве, среди болот. В кедах можно даже по небу летать, если к ним еще добавить вертолет. По всей земле пройти мне в кедах хочется, увидеть лично то, что...

Ты пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке. Если дождик налетает с ветерком, прежде чем схватить простуду,

всей земле пройти мне в кедах хочется, увидеть лично то, что вдалеке. А ты пиши мне письма мелким почерком.

0: на тропинке ты внимательно смотри. Я подметками везде, где только мог, отпечатал четкий номер 43. И узорное фабричное клеймо по всей земле пройти мне кеда хочется. Увидеть лично то, что вдалеке. О, ты пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке. О, ты пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке.
1: Говорит Москва. Прогулки по старой столице.

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».
1: Пусть опять посмотрим.

Хоть чаю в нем товарищ, хоть супу кашу сварь, не на фронте лучше он дружок. Чтобы вышла пища вкусной, с ним не нужен тот искусной. Коль не вкусен суп или чаек, то не кок тому виною, а причиной тут иное. Но

От кипенья крышка пляшет, заварил там Гитлер кашу, только разливать он не сумел. Прихотел быть господином и европейским властелином, но не вышел.

дороге. Вот дела пошли, какие раз уже попят шаги, значит, завтра сразу Бухарест. Но куда же лучше драпать, на восток или на запад? Всюду ждет горячки пяток, Антонеску не придумать, и к тому же нечем думать, но говорит как село. И на фронте паника пошла, всюду немцам гибель подошла. Бритвы чуя поражение, стали трусить,

0: опуститься на утек. Но лишь только захотели, оглянуться не успели и попали в котелок.
1: И попали в котелок.
0: Гитлер там боится котелка, всемертная грызет его соска. Просто прицу можно смыться, но чтоб Гитлеру крыть.

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

который вам гуд, и вас еще ревную. Как хорошо без театральных сцен, без длинных благородных объяснений, без этих

некая игра, где проигрыш велик, а выигрыш ничтожен, когда партнеры ваши шулера, а выход из игры уж невозможен.

Как хорошо проснуться одному в своем веселом холостяцком флете и знать, что вам не нужно никому давать отчет, никому на свете. А чтобы проигрыш немного отыграть,

0: хочешь там застраховать простое самолюбие мужчины.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: А вы говорите Миле.
3: Я его
2: тоже
3: что?
2: Мне Миле.
3: Рекламирую.
2: Да думайте о своей стране.
4: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Право знать. Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

страна трудовая поет. Забудьте сердце, сердце волнуется, почтовый покурится груз. Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз. Мой адрес не дом.

закаты в дыму. Жил паренишка кудрявый, лет 17 ему.

света добрых слов не слыхал. Знал он горькое лихо, знал безрадостный труд.

рабочее дело, он ушел воевать. Но порубанный саблей он на землю упал, кровь ей отдал до капли, на прощанье сказал: умираю, но скоро наше солнце взойдет.

Наш товарищ веселый король, лучше парня в мире право не найдет. Он красив, он вежлив и умен, всех друзей своей улыбкой покоряет он. Ай да парень, паренек, в этом парне виден прок, такого нет, чтоб сделать он не мог. Он дом построить может и обед состряпать тоже. Ай да парень, паренек, дайте только парню срок. Себя покажет, не узнаешь даже, что за чудо паренек. Есть у нас и девушка одна, девушек всех больше и стройнее она. Повстречал ее наш паренек, только заглянул и в очи сразу за ним. Ай да парень, паренек, в этом парене виден прок. Хотел в любви признаться, но не смог. И рассказал, что дом построить может, стряпать тоже. Ай да парень, паренек, дайте только парню срок. Он все ей скажет, не узнаешь даже, что за чудо паренек. А когда настал тревожный час, получил наш парень боевой приказ. Нам страна родная, дорога, и поднялись наши парни грудью на врага. Ай да парень, паренек, в этом парне виден прок. Такого нет, чтоб сделать он не мог. Он бить гранатой может, впрочем, и с Катюшей тоже. Ай да парень, паренек, он и запад, и восток от банд очистил вражьих, что

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

Москву приезжай. Ты пройди по Арбату, окунись на Тверском, шум зеленых аллей хотя бы раз посмотри.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
2: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
1: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

0: Шпаги звон, как звон бокала. С детства мне ласкает слух. Шпага многим показала, что такое прах и пух. Жик, жик, жик, хоп! Уноси готовенького. Жик, жик, жик. Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу. Жик, жик, уноси готовенького. Жик, жик, кто на новенького? Кто на новенького? Ну, кто на новенького? На опасных поворотах трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то прав. Поет и обо мне. Бжик, бжик, бжик.
1: Уноси готовенького.
0: Бжик, бжик, бжик.
1: Кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да. Кто на новенького? Юный друг в бою открытом, защитить готов все честь. И оружием забытым сам держи святую весть. Ну, жик, жик, жик, хоп, уноси готовенького. Жик, жик, жик, хоп, кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Эй! Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та

сражаться с этими людьми. Мне померится бы силой, мне померится бы силой. Чёртом, чёрт меня возьми! Жик-жик-жик-пау! Носи готовенького! Жик-жик-жик-пап! Кто на новенького? Кто на новенького? Ну! Кто на новенького?

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

0: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».
1: Ты весь день сегодня ходишь дутый, даже глаз не хочешь поднимать. Мишка в эту грустную минуту

то, что ты уходишь от меня. Я с тобой неловко пошутила, не сердись, любимый мой, молю. Но не надо, слышишь, Мишка милый, я тебя по-прежнему люблю.

что ты уходишь от меня. Город спит под крышей ночи белой, от обиды сердце успокой. Но скажи мне, что могу я сделать, если ты злопамятный такой? Мишка, Мишка, где твоя улыбка, полная задора и огня? Самая нелепая ошибка — то, что ты уходишь от меня. Мишка, Мишка, ты вернешься, Мишка, позабудешь ты о шутке злой, снова улыбнешься, как мальчишка.

0: то, что ты уходишь от меня.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».
2: Там за седьмой горою

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.
2: 94,8 FM.
3: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет. Песни.

0: говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.
1: Не исчезай, по мне ты навек. Не исчезай на какие-то полчаса. Вернешься ты вновь через тысячу, тысячу лет. Но все горит, твоя свеча. Не исчезай из жизни моей, не исчезай сгоряча или невзначай. Исчезнут все, только ты не из их числа. Будь из всех исключение. Не исчезай в нас вовек, не исчезнет наш звезд.

не исчезай невзначай или сгоряча. Есть тысячи ламп, у каждой есть тысячи свеч, но мне нужна твоя свеча. Не исчезай, в нас чистота. Не исчезай, даже если подступит крах.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

Если вы позволите, к вам на арифметику в детство удеру, поучиться заново крестиком и ноликом самой главной грамоте, правде и добру.

радости и хороших снов. Ваш не отличавшийся по чистописанию с третьей парты.

0: и песни на радиостанции «Говорит Москва».
1: Женюсь, женюсь, какие могут быть игрушки, и буду счастлив я вполне. Но вы, мои вчерашние подружки, мои вчерашние подружки, напрасно плачете по мне. Не плачьте, сердце раня, смахните слезы с глаз. Я говорю вам до свидания, я говорю вам до свидания, а прощание не для нас. Иветта, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, Жоржетта, вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда со мной вы, клянусь, моя песня не спета. Иветта, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, Жоржетта, вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда со мной вы, клянусь, моя песня не спета.

Женюсь, ай, женюсь. Их холостяцкие пирушки затихнут, сгинут без следа. Но вы

0: вы, мои вчерашние подружки, мои вчерашние подружки, со мной останетесь всегда. Не плачьте, сердце раня, смахните слезы с глаз. Я говорю вам до свидания, я говорю вам до свидания, расставание не для нас. Ивета, Лизета, Мюзета, Жанна, Жоржета, вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда я с вами, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизета, Мюзета, Жанна, ой, Жоржета, вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда я с вами, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизета, Мюзета, Жанетта, Жоржетта, Колетта, Полетта, Кларетта, Флоретта, Мриетта.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
3: Президент России сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
2: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
4: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии – ректор РГСУ Андрей Хазин. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва. 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

0: Говорит Москва. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
1: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
0: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Москва.
2: 94,8 FM.
3: Поющее сердце столицы.

0: Нам есть что вспомнить. Родные песни.
1: Который раз лечу Москва-Одесса, опять не выпускают самолет.

И что мне не лететь до Ленинграда? В Тбилиси там все ясно, там тепло. Там чай растет, но мне туда не надо. Я слышу.

где завтра ожидают снегопада. Открыли Лондон, Дели, Магадан. Открыли все, но мне туда не надо. Я прав, хоть плачь, хоть смейся, но опять задержка рейса, и нас обратно к прошлому ведет. Вся стройная, как ту, да стюардессами с Одесса, похожая на весь гражданский флот.

0: не принимают.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет родные песни. Нам есть что вспомнить. Родные песни.

пусть мама меня непременно найдет. Ведь так не бывает на свете, чтоб были потеряны дети. Ведь так не бывает на свете, чтоб были

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
2: Дамы и господа, заводите свои моторы!
1: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
2: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

0: никогда.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

0: Джастин Бина знаю.
1: Баха знаю.
2: Стихи пингвини знаю и знаю спорт.
3: Стихи пингвини знаю и знаю спорт.
4: И с людьми пингвины ходят рядом, слушай.

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: 8:06.
1: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сегодня.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: А вы говорите Милин.
2: Я его
1: тоже
2: что?
1: Мне Милин.
2: Рекламирую.
1: Да думайте о своей стране.
3: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8. Радиостанция «Говорит Москва» представляет родные песни. Нам есть что вспомнить. Родные песни.

0: Мелодия бим-бо. Мелодия бим-бо. Мелодия бим-бо.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
1: Дамы и господа, заводите свои моторы!
0: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
1: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: Нам есть что вспомнить. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317, префикс 495.
0: Говорит Москва.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Если любовь у тебя словно в клетке поселится, в тихую ночь, где случайные гости встречаются,

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

мы легкий сон, Ланфрен, Ланфран, сорвем с тяжелой ветки. Как сладок он, Ланфрен, Ланфра, такие сны так редки. Ланфрен, Ланфра, Лантатита, но слаще сна твои уста и роза падает.

0: чиста, лети в мой сад, голубка.
1: Говорит Москва.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Время смотрит спокойно, с презрением. Вы меня уже верно не вспомните. Опоздавшая ходит прозрение.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее симми.

0: не звони, не пиши. Позвони, напиши, намекни, подскажи. Мы от тебя убежим быстро, как Энджи.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
2: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
1: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: «Говорит Москва» 94,8.